Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Передача вторая. Богослужебное прославление. Торжество искупления. Первое, что я сразу ощутил и увидел, это именно искупление, как я уже и писал. Праздник искупления. Да, это было совершенно легко. 2-3 первых строчки богослужения, и я увидел столь знакомые мысли и слова, относящиеся к искупительному подвигу Христа. Вот в первой стихире на Господе воззвах: «Крест воздвизаем, воздвизаемый, на нем вознесенного страсть пречистую пети повелевает твари всей». На нем Он, убив нас убившего, то есть дьявола, им умерщвленное оживил есть, им и на небесех жить исподоби, вознес им с собою наше естество. Все это знакомые нам мысли, решительно почти по всем праздникам. А самое важное — праздник креста есть праздник страсти пречистой на нем вознесенного, праздник распятого, праздник искупителя. И в дальнейшем нужно было ждать раскрытия искупления, его силы, плодов, его, так сказать, славы. В чем же тут, собственно, праздник? Праздник есть слово о радости, торжестве, славе. А здесь, по-видимому, только обратное — скорбь, унижение, страдание, смерть. Но когда просмотришь даже малую часть песнопений, то увидишь, что ныне Церковь действительно празднует, то есть торжествует, радуется. Это мы увидим и из выдержек богослужения. И это проникает весь тон крестного дня и последующих дней по празднества. Пусть это торжество иного характера, чем влекующее Благовещение, Пасху и Троицу, и даже Рождество Богородицы, но все же праздничное настроение проникает всю службу. И, следовательно, и нам, несмотря на все мысли о кресте, борьбе, распятии, нужно проникнуться чувством праздничного торжества. Как чувствует Церковь, так же, а не по-своему, нужно чувствовать и чадом ее. А она говорит вот что: «Радующийся вознесем имя Его», то есть вознесенного на крест. «Тя» — крест, воздвизаемо славище Христа. А на стиховных все три стихиры начинаются и посвящаются радости: «Радуйся, живоносный кресте! Радуйся, Господень кресте! Радуйся, слепых наставничи!» И далее, хоть и не всюду, а довольно часто, люди призываются праздновать. «Креста же древо, водрузися на земли, и мир весь исполнися всякие всяческой радости. Пойте небесные силы, празднующие люди, поклонитесь Христову кресту. А с невещественными лики спразднуют и чини архиерейстии, и множество монашествующих и постников, и христианские вернии царие хвалятся. Даже да возрадуются древа дубравная вся, из них взято крестное древо искупителю». Стихиры на хвалить их, все три, написаны торжественным восьмым гласом, наподобен, в данном случае первоподобен, то есть образец. «О преславного чудесе славословят все концы земные, о каковы дар земным даровася! О преславного чудесе, о древо причесное, о преславного чудесе возносим в песнях Христа Господа». Вот почти и все места праздничные, наиболее яркие. Их сравнительно все же немного. Нельзя и сравнивать с Рождеством Христовым, даже с Рождеством Богородицы, не говорю уже о Пасхе,
Но если не искать слов и выражений, а взять общий тон праздника, то все же нужно сказать, что он хвалебный. Славится крест и славится вознесенный на нем. И этим весьма отличается нынешний праздник Искупления от Страстной Пятницы и сближается с субботними предпасхальными, уже победными стихирами вечерни пред литургией. В пятницу человечество проникается страданиями Христа, ужасается больше, поражается уничижению Бога Спасителя, а потом и отпевает его на утренне в субботу. А здесь она торжествует. Почему? Там она сосредоточена больше на самом факте жертвы, а он страшный. Здесь же христианин уже радуется искупительным последствиям или плодам жертвы. Потому они торжественные, славные, радостные, полны всякой радости, как увидим дальше. И лишь на литии и при самом выносе креста после словословия для поклонения, когда люди лобызают его, церковь отдается довольно значительно созерцанию и самих страданий Господа и унижения Его. Но и здесь эти скорбные чувства переплетаются с хвалебными и благодатно торжествующими. Так что, в общем, не уничтожают основного тона славословительного. Однако другие мысли о значении силы искупления страданий Христа и об уничижении Его в такой степени значительны, что они невольно погружают радость и торжество в скорбные чувства. И в результате праздник, не теряя торжества, приобретает все же характер глубоко важный, ответственный, иной, сказал бы, драматичный. Происходит ведь величайшая мировая трагедия. Борьба добра со злом. Сына Божия, Сына Человеческого, с дьяволом и человеческим растлением. Правда, эта борьба кончается победным концом добра, но трагедия остается трагедией. И мы в данный праздник созерцаем эту трагедию, и потому к торжеству присоединяется глубочайшее чувство благоговения, смирения, страха и сокрушения. Но о них после. А пока мы видим торжество славы креста.

Слава Христа, крест. Почему же ныне славим? Ответы многочисленны и, в общем, нам знакомы. Но все это объединено в немногих словах. Крест — божественная слава Христа. Об этом так и говорится во второй стихире на стиховне: «Радуйся, Господень, кресте, сущая подлинной, истинной радости знамение». Христа — божественная слава. И вседальне по Палеолее Церковь приглашает всех нас: «Его же крест, зряще возвышаемо, Богу верую люди согласно возопиим, исполнь славы дом Твой, Царство Божие». К этому дому привел крест Христов. И в стихах к Прокимну и после апостола Господь в нынешний именно день креста именуется Царем, символом славы. Господь воцарися! Бог же Царь наш прежде века содела спасения посреди земли. А если это так, тогда понятно, почему нынешний праздник носит характер торжества славы. Нужно лишь уяснить себе смысл этого. Мы уже писали, что и для Церкви поразительно в Господе Иисусе Христе не столько Его всемогущество и власть творить чудеса, сколько Его уничижение. Первое — свойственно Богу осие, чуждо Ему по природе. И однако Господь умалился — это для Него самое дивное, а следовательно и славное. И это умаление дошло до последнего предела, до крестной смерти. Бог, плотью правда, умер,

смерть привела к жизни. Подчинение законам естества – к победе, преодолению над ними. Смирение – к славе. И все сие – крестом Христа Бога. Потому Он и есть божественная слава Его. Через крест Он воцарился над миром. Поэтому-то ныне светло Церковь украшается, яко невеста креста славу поющий.

Сила страданий. Сюда же запишу мысли о влекущей силе страданий. Еще в молодости я вычитал стихи, что его влечет к себе не Бог, судья карающий, а Бог Христос, брат страдающий. Надсон. И это всех. Человек – существо, с одной стороны, самолюбивое, а самолюбие – искаженная свобода, с другой – робкое существо. Таковым его сделал грех. Когда Иисус Христос сидел в лодке апостола Петра, тот после чудесного лова рыбы стал просить его: «Выйди от меня, я человек грешный». Даже воплотившийся Господь и то тяжел был для немощной души человека. Робки мы пред всемогущим и славным Творцом мира. Да так и должно. А с другой стороны, наше самолюбие не желает принять явной славы Его. Это показалось бы нам насилием. И остался единственный путь — унизиться до последней степени, чтобы люди и не боялись, чтобы насытилось их самолюбие. После этого они уже легче могут отдать свою любовь пострадавшему. Это все я очень кратко пишу. Но слова поэта верны. Человека больше влечет образ Христа за нас страдающего, чем Бога славы. Нам, грешным, Он страшен во славе Своей. И сам Господь говорил не раз о силе креста: «Когда буду вознесен от земли, тогда всех привлеку к Себе». И это Он говорил, указывая, какую смертью хотел умереть. И в другом месте: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда уразумеете, что это Я», то есть поверите в Меня как Сына Божия. И вообще Он говорил о страданиях, что сначала Ему нужно пострадать, а потом войти во славу Свою. Так и случилось. Сначала распяли, а после Он воскрес, и Ему поклонились. Об этом будет говориться и в песнопениях. И в мире человеческом чтут страдания и верят только тогда, когда человек выстрадает свои убеждения. Но, конечно, смысл смерти Господа был, несомненно, более глубоким, сверхъестественным, имеющим значение у Бога Отца или Божественным. Слава креста, божественная слава. В чем же она состояла? Какие благие плоды принесла?

Плоды искупления. В ответ на это придется повторять все то, что связано было с искуплением, начиная с праздника Рождества Христова. Не буду подробно выяснять все это, а лишь перечислю снова, чтобы показать еще раз, в чем именно видит Церковь плоды искупления. Есть ли это лишь нравственное возрождение человека прежде всего? Или же сначала нечто иное, вне человека? Обратимся к песнопениям Церкви. Буду приводить выдержки не в системе, а в порядке их изложения Церковью, чтобы показать этим, что на первом месте стоит.

ставит она сама. Что ей кажется главным в искуплении, а следовательно, что и нам нужно считать таковым. Вот начинается на воздвижении «Малая вечерня». Первые слова на «Господи воззвах», «Крест возносится, и демоны прогоняются». Вот первые слова и сила креста, уничтожение державы, власти дьявола. И эта мысль потом многократно будет повторяться. Далее. «Разбойник Эдема, рая, врата отверзает. Рай отворен крестом. Ныне же со мною будешь и в раю», — сказал ему распятый Господь. Замечательно, дивно, премудро, славно, умилительно, утешительно, привлекательно, что первым вошел разбойник. Так и нужно было. Для грешников пришел распятый и распялся. Дивно, премудро. Далее. «Смерть умерщвляется, и ныне пуста, беспомощна, явися. Смерти нет, ибо отныне она лишь переход в лучшую жизнь». Смерть — путь к воскресению. Смерть отныне не страшна, а для лучших даже будет желательно. Христос величается, то есть славится как Бог, как Искупитель, а через Него и Троица прославится. Мир возвращается через Христа к Богу. Наконец, клятва «разрушися». Проклятие снято, ибо благоволение возвращено. И эти мысли потом будут постоянно повторяться. И все это сказано в одной первой стихире. «За все это нужно славу дать единому Избавителю, Искупителю и Богу, за нас распявшемуся». Вторая стихира. Читаем далее. «Крестом наше смешение, естество человеческое, сочетанное, смешанное из плоти и духа, персти и дыхание Божие, на небесех жительствует, то есть в Вознесении посаждено одесную Отца, и все это лишь после креста». Перейдем к Великой Вечерне. «На кресте Господь, убив нас убившего, опять о гибели дьявола, им, крестом, умерщвленное оживил есть, смерть и уничтожение, на небесех жити сподоби, сподобил». Христос, тобою, крестом, расстоящая, разделенные миры, небесной и земной, собрал, соединил. Особенно содержательна и глубока стихира на «и ныне». «Приидите, все языцы, благословенному древу поклонимся, им же бысть вечная правда». То есть через него восстановлена и установлена вечная правда, правда Божия о человеке. В чем она? Это расчленяется даже. Первая правда о дьяволе. Он виновник зла. Он прелестил людей, вооружил против Бога. И ныне он первый и приемлет праведный суд. Сам прельщается и падает в убежденный. Праотца бо Адама, прелестивый древом, познание добра и зла, крестом сам прельщается. Он, дьявол, думал, что сей распятый будет достоянием его державы, но обманулся. Искупитель сошел в ад, разрушил его царство и вывел умерщвленных на свободу. Об этом особенно славно поется в Великую Субботу на вечерне. «Мучительством, насилием мучительным, а державой царское здание, Божие творение человека, ныне поражается», то есть дьявол был захватанную властью. Царское здание, люди, мир, достояние Царя Небесного были насильно захвачены дьяволом. «Ныне первое зло, коренное, дьявол, его и сокрушает крест Христов. Но не безвинен был и человек в падении своем. Приняв в себя яд змия, совет клеветника, он тем самым участвовал в вине, а потому праведно был осужден, восстал на Бога и зато был отлучен от Него». Посему второе действие креста простирается на человека и на отношение Бога к нему,
кровью Божиею яд змиев отмывается. После распятия за нас самого Бога не захочется уже более бунтовать. Кровь Его смывает уже содеянное преступление, уже зараженную душу. Адам и Ева очищаются, прощаются, вина с них смывается. И клятва «разрушися осуждение праведного». Итак, праведно был осужден человек, праведно наложена на него была клятва осуждения, отлучения. И все это совершилось через неправедное осуждение Христа, праведника, через древо креста, страстью бесстрастного. Остается нам благодарить и славословить Тебя, Христе, за мудрое смотрение, изобретение пути спасения. Им же спасал еси всех, яко благ и человека любец. И не только нужно Тебя славить, но и подножие ног Твоих, то есть крест, Ему должно поклоняться. Еще. Днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварь вся от тли свободися. Крестом тля разорися и упразднися, и попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным. Разрушися от клятвы человечества, крестом разрушися клятва и процветение тления, и земнии обожихомся, и дьявол всеконечно, окончательно, не звержися. Это на велице вечерне. Посмотрим утренню. Токмо водрузися древу Христе, креста Твоего, основание поколебашася смерти, Господи. Его же, бо пожре желанием, с особой охотою, ад, отпусти его трепетом. Рай отверзл еси спаси, верою пришедшему ти разбойнику, рекшему «Помяни мя, Господи!» Ныне мы, древо спасения приемши греховных страстей, свободу получихам. Державу смертную разрушил ныне на кресте, весь мир совоздвигал еси с собою или освободил. В каноне крестом присмыкающегося змея привяза. Из ребра прободенного вода с кровью истече, обновляющая завет и омывательная греха. Здесь конец обрезания. Там лишь начало крови, здесь конец ее. Там лишь крайняя плоть обрезалась. Здесь всю пролил до смерти. Там было начало обновления завета, ныне завершение сего. Там обручение, ныне венчание, окончательное соединение Христа с человечеством, а вместе с Ним — завет с Богом. Креста устыдилось оружие, меч. Эдем — рай, хранящее. Страшный херувим уступи, уступил на тебе пригвожденному Христу. Крест воздвизается днесь, и мир освящается. Ижебо со Отцем сидяй, сидящий, и Духом Святым на сем руце распростре, мир весь привлече к Твоему Христе познанию. Распятый Христос привлекает к себе мир. Им все к Богу привлекохомся, то есть и верою, и примирительную жертвою. И пожерта бысть до конца смерть, восприяхом во Едеме, бессмертную смерть,

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем рассказ о жизни святителя, отца и учителя церкви Иоанна Златоуста. Рассказывать продолжит преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, постоянный автор программ радио «Град Петров» Константин Андреевич Махлак.
1: Конечно, эта история не прекратилась с Динными братьями, потому что Феофил решил все-таки продолжить эту линию. Он, конечно же, не успокоился, задействовал тяжелую артиллерию, так скажем, в виде такого известного тогда уже почтенного старца, ересиолога Епифания Кипрского. То есть Епифаний Кипрский как специалист по ересям, а он действительно был специалистом по ересям, до нас дошло его сочинение, которое называется «Панарион». Панарион – это по-настоящему такая коробочка с различными лекарствами. Вот на иконах Бессребренников или великомученика Пантелеимона, вот их...
0: Космы и Дамиана, да, потому что они все были врачами.
1: Да, Бессребренники, да, как правило, были врачами, изображается такая коробочка маленькая, и там всякие лекарства. То есть, понятен намек, что где вот это лекарство от ереси здесь.
0: То есть, вот эта коробочка, она Панарион называется.
1: Да, коробочка Панарион. И Епифаний приехал со своего Кипра. Дело в том, что еще необходимо было, ведь это не просто какой-то конфликт двух людей. То есть нужно собрать собор представительный для того, чтобы там все обсудить. То есть вот эта такая соборная активность, она в то время, была чем-то совершенно таким обыденным.
0: Ну, Епифаний едет куда? В Александрию?
1: Нет, зачем в Александрию? Прямо в Константинополь, для того, чтобы там на месте все, во всем разобраться. Ну и действительно, он разбирается на свой манер. Ну, можно сказать, что он уже был предубежден
0: ему против
1: Иоанна.
0: Да.
1: Да. Вердикт его заключался в том, что все-таки Иоанн виновен. И длинные братья, несмотря на то, что их всех все вроде бы оправдали, являются оригенистами. Он, конечно, повторил, провозгласил вновь анафематствование Оригену всем, кто вот может быть назван оригенистами, и вообще не входил в общение с Иоанном Златоустом.
0: То есть получается, что он Иоанна Златоуста как бы вот таким образом...
1: Конечно.
0: ...назвал оригенистом, во всяком случае потворствовавшим распространению этой ереси.
1: Да, затем его, конечно, Феофил и пригласил. Он, фактически ультиматум выдвинул Иоанну, что пока тот не отречется от этих длинных братьев, не вышлет их из Константинополя и не подпишет акты собора, то есть еще до этого прибытия он составил собор у себя на Кипре, где уже все, как бы анафематствовал все, что нужно.
0: То есть все-таки он все решил до того, как приехал и познакомился с делом на месте. Получается так?
1: Да, я и говорю, что он был предубежден, тем более, что вот он был таким оригеноборцем. И надо сказать, что Панарион, он как раз дает некоторые сведения об Оригене, которые вообще никакие другие источники не дают, причем такого самого скандального характера. В частности, там он приводит эпизод, что Ориген в юности еще вообще от Христа отрекся, был такой эпизод в его жизни. Это больше никто не сообщает, там ни Евсевий Кесарийский, правда, Евсевий Кесарийский сам оригенист, небольшой поклонник Оригена.
0: Многие святые отцы и учителя церкви обожали Оригена, были ему признательны и писали ему похвальные слова.
1: Да, типа Григория, а не у Кесарийского чудотворца. Был очень сильно предубежден, и он от Христа отрекся, правда, под угрозой изнасилования. И там он очень долго пересказывает, как же он себя скопил. То ли это было такое механическое, то ли это было химическое скопление. То есть вот эти вопросы его особенно интересовали.
0: Какая-то тут такая выливается, грязь на Оригена, которая, собственно, к учению, к ереси отношения-то не имеет.
1: И он, конечно, и критиковал его разные воззрения, не соответствующие преданию, учению апостолов, учению церкви. Это все тоже было. Просто суть такой массированной, можно сказать, дискредитации заключалась в том, что он еретик, да и вообще и человек-то он плохой.
0: Контрольный выстрел в голову.
1: Да. И человек еще вот такой. Это, надо сказать, было достаточно распространено. Вот считается, что аргументы к человеку, такая, можно сказать, логическая ошибка, они вот, это такой элемент софизма, софистики. А ты-то куда лезешь? Но в древней церкви, включая и, надо сказать, святоотеческие писания, он очень широко использовался. В общем-то, в этом не видели никакого криминала. К сожалению, Епифаний Кипрский, действительно, святой и вот такой подвижник.
0: Еще один святой, который был,
1: да, был
0: гонителем и обвинителем,
1: да,
0: Иоанна Златоуста.
1: Фактически. Правда, он недолго был гонителем, потому что после всех их дел, ну, когда он побывал в Константинополе, вот все сказал, что хотел сказать. Он, правда, был принят, кстати, императрицей, которая тоже вот не хотела с Епифанием не входить ни в какой конфликт. Тоже она, конечно, не пошла на все те предложения, с которыми Епифаний приехал с Кипра, насчет удаления братьев. То есть Епифаний здесь получил отказ. Он возвратился обратно. Точнее, еще тоже один эпизод, в общем-то, который как раз Епифания с хорошей точки зрения характеризует. Он все-таки и с некоторыми монахами поговорил. Правда, не с теми длинными братьями, а с другими. В общем-то, как некоторые историки сообщают, все-таки не признал их оригинистами. Но, во всяком случае, с теми, с кем он разговаривал. Хотя, конечно, против длинных братьев он уже вынес свое решение.
0: Отступать было поздно.
1: Да. И он отправился обратно к себе на родину и помер во время пути, не достигнув Кипра. То есть это, конечно, увидели сторонники Иоанна Златоуста, знак в этом, что, где, смотрите, вот...
0: Бог его наказал.
1: Да, что-то в этом роде.
0: Но все равно он святой.
1: Да, святой.
0: Просто не за это, а за другое.
1: Да, да. Кстати, надо сказать, что с именем Епифания еще связан один странный эпизод такого, можно сказать, благочестивого иконоборчества, когда этот Епифаний вынес из своей кельи иконы и сказал, что они вообще не нужны.
0: Ну, видимо, в IV веке это было еще нормально.
1: Ну, в IV веке это было нормально. Но, во всяком случае, непонятно, в чем логика этого поступка, это уже там более поздние авторы обсуждают, но, конечно, современные исследователи. На фоне конфликта, значит, с Феофилом продолжал развиваться еще и конфликт с Евдоксией.
0: Но все-таки смотрите, сколько Евдоксия поддерживала Иоанна, сколько она все-таки вставала на его сторону, сколько она старалась уладить все его вот эти конфликты из-за его такой категоричности вероучительной и вообще христианская категоричность Иоанна даже для древней церкви была вот такой во многом шокирующей, неприемлемой. Ну, любой другой архиепископ был бы все-таки признателен императрице и по существу правительнице Восточной Римской империи, но не Иоанн. Вот уж не предвзят, так не предвзят. И этой императрице, которой, в общем-то, он был обязан, и которая хорошо к нему относилась, все равно он сделал такие нравоучения и такие замечания ее, в общем-то, не таком уж и скандальном поведении. Ну что уж там, казалось бы. Зачем было так ее упрекать в таких, в общем-то, как мне кажется, незначительных каких-то проступках?
1: Для Иоанна Златоуста не существовало никакого политеса. Он говорил все, что думает. То есть это, конечно, по-настоящему редкий пример такого архиерея в церковной истории. Ну, разве что вот такие характеры бескомпромиссные, они проявлялись чаще всего в борьбе с ересями. Свидетельствовать, например, перед императорами или епископами, еретиками свою веру, это было гораздо более распространено в Византии. А вот перед другими православными так поступать, так себя ставить, это, конечно, было редко. Вот Иоанн Златоуст здесь, пожалуй, один из немногих, кто так поступал, потому что, в общем, Евдокия действительно ничего такого уж плохого не делала, тем более она православная, не еретичка, она его...
0: Не гонитель, наоборот, поддерживала.
1: Да, поддерживала, но вот все-таки конфликты эти случались, вот еще тоже был один конфликт, тоже, который даже вылился в известную и, конечно, тоже скандальную проповедь Иоанна Златоуста, которая, правда, не сохранилась. То есть в чем был конфликт, значит, Евдоксия однажды прогуливалась и вошла в сад чей-то частный, сорвала несколько виноградин, и этот виноград ей очень понравился. И она решила этот виноградник приобрести у одной женщины, вдовы, кстати, тоже, которая имела этот виноградник в собственности. Притом там тоже такая история с этой вдовой, что муж ее сенатор, который был обвинен в арианстве, сослан, то есть, скорее всего, тоже оклеветан его недоброжелательными, где умер, имущество, надо сказать, еретиков, а эта ересь была государственным преступлением, конфисковывалась в казну. И там, значит, он погиб, из имущества остался только вот этот виноградник, виноград которого очень понравился Евдоксии. Она ей предложила либо деньги, точнее, на выбор, либо равноценный участок, тоже виноградник. Вот, но та почему-то не согласилась ни на то, ни на другое. То есть тоже можно понять, вот как люди себя вели достаточно свободно, что императрица тебя просит, причем деньги дает, Не просто забираю и все.
2: Да.
1: И иди там.
2: Да. А ты за своим мужем-еретиком отправляйся.
1: Да, нищенствует. Нет, все вроде бы предоставлено. Ты отказалась, ну, причем тоже достаточно, видимо...
2: В резкой форме.
1: В резкой форме. И пошла к Иоанну. Иоанн пришел к Евдоксии, стал ее увещевать. Вот. Что, где, так дела не делаются. Евдоксия тоже уперлась.
2: Ну, честно говоря, на ее месте мало бы вообще кто понял, а что такое?
1: Да, потому что все по-честному. Ну, говорят по житийному повествованию, что вот этот эпизод как раз стал последней каплей.
2: Да.
1: Иоанн Златоуст ее предупредил, ссылаясь здесь на книгу «Царств», где был подобный же эпизод, то есть знаменитый эпизод про виноградник Навуфея рядом с дворцом царя Ахава, неблагочестивый царь,
2: да,
1: и его неблагочестивая жена Иезавель.
2: Нарицательные имена.
1: Имена нарицательные таких вот библейских злодеев. Ну, особенно, конечно, Иезавель, ну и Ахав тоже.
2: Угу.
1: То, что называется, клейма негде ставить.
2: Ну и почитайте, как они кончили. Что-то в этом роде.
1: Да, и он эту аллюзию на Иезавель ей предложил.
2: Ужасное оскорбление для императрицы.
1: Да. Притом, это, конечно, история вылилась в публичное пространство. То есть, скорее всего...
2: Сам Иоанн Златоуст, скорее всего, и распространил.
1: Он произнес такую проповедь. То есть, конечно, это был, мягко говоря, только скандал.
2: Да.
1: То есть, это, конечно, оскорбление царской особы, являющееся уголовным преступлением, по сути это дело. Хотя некоторые считают, что нет, не было такой проповеди, и не говорил он, что Иезавель, а там, ну... Сохранилась такая фраза, что вот там он ее одновременно назвал Иезавелью и еще Ердиадой.
2: Ну, все.
1: Что Де вот поступает как Иезавель с этим виноградом, а Ердиада, она хочет голову Иоанна на блюде получить.
2: Имея в виду себя.
1: Да, имея в виду, конечно, себя. Вот, например, Палладий говорит, что нет, что это все ему приписано клеветниками. Что ничего он такого не говорил.
2: Это были бы очень яркие слова. Ну, в общем-то, чрезмерно, конечно, жестокие по сравнению к ситуации. Но, честно говоря, от Иоанна Златоуста можно такого ожидать.
1: Да, ну, здесь можно еще тоже один резон, что это все-таки более поздние слова. То есть они не произнесены сразу после этой истории с виноградником, возможно, уже после первой ссылки Иоанна Златоуста.
2: Угу.
1: Насчет головы Иоанна на блюде.
2: Угу.
1: Но отчасти это часть той культуры. Вот мы сейчас говорим там карикатуры и все прочее. Все это обсуждение, и общество гудит, и христиане православные разделились. В общем-то, христиане по всему миру тоже разделились в своих мнениях насчет допустимо, недопустимо. Но вот надо сказать, что древние люди, они... Ну, и карикатуры тоже рисовали, некоторые сохранились. Христиане, конечно, не рисовали карикатуры там, на Иисуса Христа, на Богородицу, хотя вот такой карнавальный элемент, он имел место и в западной традиции христианской, ну, когда, скажем, какой-нибудь клирик сочинял, ну, такие, надо сказать, похабные стишки, а вот, или маргиналии, вот, ну, в рукописях там есть рисунки, причем некоторые такие тоже достаточно фривольного плана, то есть понятно, что книги были в руках клириков. И это они сами рисовали, эти вот карикатуры. Почему это они делали, другой вопрос. Нельзя сказать, что они были такими вот атеистами, вольнодумцами. Это большая история. Так вот, Иоанн Златоуст любил в своих проповедях, ну, такой тоже элемент юмора, комизма допустить в отношении разных людей, причем высокопоставленных. То есть вот осмеяние, высмеивание с элементами оскорбления.
2: Унижение.
1: Да, унижение. Были в традиции, были в культуре. То есть не только Иоанн Златоуст такой был вот злоречивый, а это был такой вот, ну, риторический прием. Тем более, да, мы знаем, что один риторический жанр похвальный, это угу, панегирик,
2: угу,
1: а другой, наверное, псогос, это хулительный жанр. Угу. То есть хулятся, оскорбляются, обзываются, причем, конечно, ну, с нарушениями, ну, очевидной, в общем-то, и истинной достоверности того, что было.
2: Да, вот у нас ведь совершенно изменилось восприятие некоторых терминов. Вот мы сегодня думаем, почему вот Иоанн Хрисостомос, почему вот он Златоуст? Наверное, он на такой мед из уст изливал. Знаете, да, как вот у нас очень любят таких батюшек, которые просто говорят, вот как мед просто у них, вот что-то такое сладкое, приятно слушать, и такой еще тон, вот именно такой вот, который бывает только у священников, и что-то такое прям всем утешительно, умилительно, все вот эти слова применимы. Иоанн Златоуст был назван Златоустом за то, что он был искуснейший ритор. это означает, что он говорил остро, он говорил так, что сердца содрогались. Это было невероятно эмоциональное и очень насыщенное обращение к человеку, конечно, с риторическими украшательствами. Это вот длинные речи, созданные по всем правилам, в общем-то, искусства риторики, искусства произнесения речей, которые для эллинского мира, эллинской культуры, римской культуры чрезвычайно важны. Но для Ионата Златоуста, конечно, в этих речах значительную долю занимали обличения, и как наставление, что вот вы неправильно живете, надо вот так. И именно из-за эти речи он Златоуст, потому что золотое слово для христианина – это вот слово правды о Христе.
1: Да, слово правды о Христе, при том тоже не надо опускать исторический контекст, культурный контекст, потому что да, это слово обусловлено той традиции, в которой это слово произносится, а это, конечно, традиция вот такого античного риторического жанра, в которой Иоанн Златоуст был непревзойденный мастер.
2: Да, и вот эти вот все слова, допустим, Кирилл Александрийский. «Если Иоанн святой, почему Иуда не апостол?» Или вот то, что беснуется, как Изавель, хочет голову, как Иродиада. Это же вот они, вот эти вещи. А ведь это, ну, это такие ужасные слова сказаны.
1: Да,
2: а это
1: вот люди, конечно, каждое слово ловили, как остро сказала.
2: Да, вот Златоуст.
1: Вот так завернул, да. Вот действительно так может говорить только власть имущий.
2: Ну и кроме того, за каждое из этих слов ты можешь потерять все. И вот Иоанн и оказался в такой ситуации, буквально в ситуации, когда он может потерять голову, потому что до этого все и дошло.
1: Да, к этому все шло. Собственно, вот после как раз отплытия Епифания Кипрского. Еще вопрос, как вот этот с виноградником, когда это была история. Здесь не совсем ясна хронология. Но понятно, что вот события развивались достаточно динамично. Еще один произошел эпизод одновременно вот с этой историей про длинных братьев. Получилась следующая история, тоже такого, как Иоанн видел, финансового злоупотребления. Там один такой человек, очень высокопоставленный и богатый, по имени Арбазакий, то есть явно тоже какой-то варвар, полководец. Вот он, ну, совершил, как это сейчас говорят, откат. То есть ради того, чтобы сохранить свое влияние, ну и даже более того, избежать просто наказания уголовного, он просто заплатил большую сумму денег императрице.
2: Видимо, это была очень большая сумма.
1: Да, часть вот это неправедно нажитого.
2: И она взяла.
1: Да, она, конечно, взяла.
2: А Иоанн узнал.
1: Да, ну это узнали многие, не только Иоанн.
2: Но сказал только Иоанн по этому поводу.
1: Да, многие, может быть, и говорили, но то, что это сказал Иоанн, это, конечно, ситуацию значительно изменило. То есть вот он с этим, можно сказать...
2: Опять же, в проповеди выступил.
1: Да. Причем он здесь уже так обобщенно говорил насчет вообще женщин.
2: То есть уже старался напрямую не говорить, опасался гнева.
1: Может быть, да. Может быть, просто это было истолковано, как вот если он так, можно сказать, критически относится в этой проповеди к женскому полу, то, наверное, он подразумевает императрицу. Что все эти истории, конечно, были на слуху городского населения и слушателей Иоанна Златоуста.
2: Можно тоже привести какой-то современный, аналогичный пример. То есть, например, если мы представим себе, что сегодня у нас все средства массовой информации написали о том, что у какого-то крупного чиновника найдено незарегистрированное, то есть он не подал сведения, имущество, вилла, там, несколько вилл там, вилла сям в разных странах, и все это имущество доказано, что это его, все об этом написали, фотографии, и в том числе там копии документов, вот посмотрите, откуда он взял эти деньги, давайте выясним. И вот мы приходим в храм и слышим проповедь. «Стяжание на государственных постах – это великий грех. Бог вам вручил эту власть для того, чтобы вы служили людям, а не для того, чтобы покупали виллы где-то там, не называя имен». Что вроде бы никто нам не сказал, что он осуждает вот этого конкретного человека. Но все, кто стоял в храме, они поняли о чем. Вот такое может быть... Примерно произошло и с Иоанном Златоустом.
1: Да, да. Хотя, может быть, здесь тоже вопрос хронологии, то есть последовательности событий. То есть после этого эпизода, если Иоанн Златоуст произнес эту проповедь, или проповедь вообще не была связана с данным конкретным событием, или с теми событиями, о которых мы просто ничего не знаем. Но так можно понять, в общем, исследователи, историки эти события иногда связывают, что Евдоксия действительно и сама приняла это на свой счет.
2: Почему-то.
1: Ведь да, что это он ее обличает. И она, конечно, была возмущена, она пожаловалась императору, но, впрочем, без всякого императора, своего мужа, она имела рычаги воздействия на политическую, общественную, церковную жизнь. И если до этого она не давала ход вот этим церковным, можно сказать, преследованию Иоанна Златоуста...
2: А наоборот, придерживала его и защищала, да, Иоанна Златоуста.
1: Да, защищала в каких-то эпизодах, как вот в эпизоде про длинных братьев. То теперь она, в общем-то, уже не стала препятствовать Феофилу, который уже даже, можно сказать, с государственной поддержкой стал продолжать свои нападки на Иоанна.
2: Смотрите, какая ситуация. Вот если бы не обличил он бы, да, вот этот эпизод с императрицей, один, второй, но ничего бы этого не было. Но вот действительно Иоанн Златоуст был такой человек, не мог он промолчать.
1: Ну да, да, не мог он промолчать. Нрав его был даже не горячим, а огненным. Хотя он, конечно, был разумным человеком, то есть нельзя его представлять таким вот неврастенником, который...
2: Вообще не учитывал,
1: да,
2: обстоятельства.
1: Да, не учитывал.
2: Он, конечно, старался учитывать.
1: И бросается, очертя голову, ну вот, в любую такую конфликтную ситуацию. Какая-то система, безусловно, в его действиях была.
2: Но все-таки, вот опять же, наши современники, они обычно в таких ситуациях реагируют как? Он сам ее искушал, его, да, убить. И, конечно, да, Евдоксия уже настаивает, чтобы его чуть ли не казнили.
1: Сам виноват, спровоцировал.
2: Да.
1: И так далее.
2: О чем он думал, когда он это все,
1: да,
2: говорил?
1: Да, что он не предвидел событий.
2: Конечно, он все понимал. Что он теперь хочет?
1: Да, у нас вот, ну и не только у нас по-настоящему, такая позиция вполне возможна, такой голос.
2: Но все-таки вот в том, что Иоанн в этой проповеди не называет имя императрицы, а просто говорит о каких-то вот существенных таких нормах христианского поведения, которые соотносятся с тем общеизвестным для столицы, ну, не совсем праведным поступком Евдоксии, хотя, в общем-то, имеет полное право, но вот с точки зрения христианской нравственности не совсем нравственно это все. Все-таки Иоанн тем, что не называет ее имя, как бы оставляет ей возможность для покаяния. То есть не так, чтобы он взял ее и заклеймил, а вот что вот подумай. Но вот она не имела той полноты христианских сил, чтобы выстоять в этом. Здесь Иоанн, мне кажется, даже ее переоценил как христианку.
1: Ну, может быть, да. Может быть, конечно, соответствие вот тем стандартам, которые Иоанн Златоуст предъявлял людям, все-таки не все способны это вместить, понести, тем более вот люди и властные, и высокопоставленные.
2: Еще в этом у Иоанна, конечно, все-таки какая-то тяга к мученичеству была. Не было императоров-гонителей, императоры были христиане,
1: может
2: императоры
1: быть,
2: поддерживали,
1: да,
2: церковь, сами были православными. Но и в этой благополучнейшей для христиан ситуации православной империи, а у него тяга к мученичеству.
1: А потому что не бывает православных империй, нет христианских царств. Единственное христианское царство – это Царство Божие. И христианин, и, в общем-то, Иоанн Златоуст как раз яркий пример этому, он добровольный мученик. Все его поведение говорит о том, что да, это христианское государство, но это все равно век сей, это мир сей. Это...
2: Все равно Иродиада просит голову Иоанна.
1: Да, это безотносительно к православности или неправославности.
2: Это ужасные слова для любого государства, вот такие, что все равно Иродиада просит голову Иоанна.
1: Да, здесь вот этой темы симфонии, да, как вот ее обычно
2: назначают.
1: Да, она отсутствует. Для всякого случая в очень таком специфическом свете предстает. Это как бы монофония, да?
2: Да.
1: Один голос.
2: Свет исходит, конечно, из церкви.
1: Да, святые, праведники, да, апостолы, от имени которых говорит Иоанн, они, конечно, всегда ведут непримиримую борьбу с миром, всегда они будут изгнаны, правды ради.
2: Неужели всегда?
1: Ну, во всяком случае, из жизни Иоанна Златоуста мы видим, как это происходит. И многие христиане возмутятся, да, действительно, сам напросился. А что вы,
2: да,
1: еще хотели?
2: Да.
1: Вот. А Иоанн Златоуст, конечно, был другого совершенно мнения о своем поведении. Он считал, что да, я выступаю как вестник правды Божьей на земле. А она всегда неприятна. Mm. Что ни делай. Никогда она не станет медом, потому что мир во зле лежит.
2: Mm-hmm.
1: И это неотменимо, пока мир стоит.
2: Здесь мы прерываем наш рассказ о жизни Иоанна Златоуста и продолжим в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. О святителе Иоанне Златоусте рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

0: прозвучал тропарь святому Иоанну Златоусту Валаамского распева в гармонизации Михаила Осоргина отца в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

После прекрасного обеда и большого количества коньяку, выпитого у Бортнянского, Степан Аркадьевич, только немного опоздав против назначенного времени, входил к графине Лидии Ивановне. «Кто еще у графини?» «Француз?» — спросил Степан Аркадьевич, швейцара, оглядывая знакомое пальто Алексея Александровича и странное наивное пальто с застежками. «Алексей Александрович Каренин и граф Беззубов», — строго отвечал швейцар. «Княгиня мягкая угадала», — подумал Степан Аркадьевич, входя на лестницу. «Странно, однако хорошо было бы сблизиться с ней, она имеет огромное влияние. Если она замолвит словечко по-морскому, то уже верно». Было еще совершенно светло на дворе, но в маленькой гостиной графини Лидии Ивановны с опущенными шторами уже горели лампы. У круглого стола под лампой сидели графиня и Алексей Александрович, о чем-то тихо разговаривая. Невысокий худощавый человек с женским тазом, с вогнутыми в коленках ногами, очень бледный, красивый, с блестящими прекрасными глазами и длинными волосами, лежавшими на воротнике его сюртука, стоял на другом конце, оглядывая стену с портретами. Поздоровавшись с хозяйкой и с Алексеем Александровичем, Степан Аркадьевич невольно взглянул еще раз на незнакомого человека. Месье Ландау, обратилась к нему графиня с поразившую Облонского мягкостью и осторожностью, и она познакомила их. Ландау поспешно оглянулся, подошел и, улыбнувшись, вложил в протянутую руку Степана Аркадьевича неподвижную потную руку и тотчас же опять отошел и стал смотреть на портреты. Графиня и Алексей Александрович значительно переглянулись. «Я очень рада видеть вас, в особенности нынче», — сказала графиня Лидия Ивановна, указывая Степану Аркадьевичу место подле Каренина. «Я вас познакомила с ним, как с Ландау», — сказала она тихим голосом, взглянув на француза, и потом тотчас на Алексея Александровича. «Но он, собственно, граф Беззубов, как вы, вероятно, знаете, только он не любит этого титула». «Да, я слышал», — отвечал Степан Аркадьевич. «Говорят, он совершенно исцелил графиню Беззубову». «Она была нынче у меня, она так жалка». — обратилась графиня к Алексею Александровичу. — Разлука эта для нее ужасна, для нее это такой удар. — А он положительно едет? — спросил Алексей Александрович. — Да, он едет в Париж. Он вчера слышал голос, — сказала графиня Лидия Ивановна, глядя на Степана Аркадьевича. — Ах, голос! — повторил Облонский, чувствуя, что надо быть как можно осторожнее в этом обществе, в котором происходит или должно происходить что-то особенное, к чему он не имеет еще ключа. Наступило минутное молчание, после которого графиня Лидия Ивановна, как бы приступая к главному предмету разговора, с тонкой улыбкой сказала Облонскому: «Я вас давно знаю и очень рада узнать вас ближе. Друзья наших друзей — наши друзья. Но для того, чтобы быть другом, надо вдумываться в состояние души друга. А я боюсь, что вы этого не делаете в отношении к Алексею Александровичу. Вы понимаете, о чем я говорю?» — сказала она, поднимая свои прекрасные задумчивые глаза. «Отчасти, графиня, я понимаю, что положение Алексея Александровича, — сказал Облонский, не понимая хорошенько, в чем дело, — и потому желая оставаться в общем». «Перемена не во внешнем положении», — строго сказала графиня Лидия Ивановна, вместе с тем следя влюбленным взглядом за вставшим и перешедшим к Ландау Алексеем Александровичем. «Сердце его изменилось. Ему дано новое сердце. И я боюсь, что вы не вполне вдумались в ту перемену, которая произошла в нем. То есть я в общих чертах могу представить себе эту перемену. Мы всегда были дружны, и теперь, отвечая нежным взглядом на взгляд графини, сказал Степан Аркадьевич, соображая, с кем из двух министров она ближе, чтобы знать, о ком из двух придется просить ее.
Та перемена, которая произошла в нем, не может ослабить его чувство любви к ближним. Напротив, перемена, которая произошла в нем, должна увеличить любовь. Но я боюсь, что вы не понимаете меня. Не хотите ли чаю? Сказала она, указывая глазами на лакея, подавшего на подносе чай. Не совсем, графиня. Разумеется, его несчастье... Да, несчастье, которое стало высшим счастьем, когда сердце стало новое, исполнилось им, сказала она, влюбленно глядя на Степана Аркадьевича. Я думаю, что можно будет попросить замолвить обоим, думал Степан Аркадьевич. «О, конечно, графиня», — сказала, — «но я думаю, что эти перемены так интимны, что никто, даже самый близкий человек, не любит говорить. Напротив, мы должны говорить и помогать друг другу. Да, без сомнения, но бывает такая разница убеждений, и при том, — с мягкой улыбкой сказал Облонский, — не может быть разницы в деле святой истины». «О, да, конечно, но...» И, смутившись, Степан Аркадьевич замолчал. Он понял, что дело шло о религии. «Мне кажется, он сейчас заснет», — значительным шепотом проговорил Алексей Александрович, подходя к Лидии Ивановне. Степан Аркадьевич оглянулся. Ландау сидел у окна, облокотившись на ручку и спинку кресла, опустив голову. Заметив обращенный на него взгляд, он поднял голову и улыбнулся детски наивной улыбкой. «Не обращайте внимания», — сказала Лидия Ивановна, и легким движением подвинула стул Алексею Александровичу. Я замечала, начала она что-то, как в комнату вошел лакей с письмом. Лидия Ивановна быстро пробежала записку и, извинившись, с чрезвычайной быстротой написала и отдала ответ и вернулась к столу. «Я замечала, — продолжала она начатый разговор, — что москвичи, в особенности мужчины, самые равнодушные к религии люди». «О, нет, графиня, мне кажется, что москвичи имеют репутацию быть самыми твердыми, — отвечал Степан Аркадьевич. «Да, насколько я понимаю, вы, к сожалению, из равнодушных», — с усталой улыбкой, обращаясь к нему, сказал Алексей Александрович. «Как можно быть равнодушным?» — сказала Лидия Ивановна. «Я в этом отношении не то что равнодушен, но в ожидании», — сказал Степан Аркадьевич со своей самой смягчающей улыбкой. «Я не думаю, чтобы для меня наступило время этих вопросов». Алексей Александрович и Лидия Ивановна переглянулись. «Мы не можем знать никогда, наступило или нет для нас время», — сказал Алексей Александрович строго. «Мы не должны думать о том, готовы ли мы или не готовы. Благодать не руководствуется человеческими соображениями. Она иногда нисходит на трудящихся и сходит на неприготовленных, как на Савла». «Нет, кажется, не теперь еще», — сказала Лидия Ивановна, следившая в это время за движениями француза. Ландау встал и подошел к ним. «Вы мне позволите слушать?» — спросил он. «О да, я не хотела вам мешать», — нежно глядя на него, сказала Лидия Ивановна. «Садитесь с нами». «Надо только не закрывать глаз, чтобы не лишиться света», — продолжал Алексей Александрович. «Ах, если бы вы знали то счастье, которое мы испытываем, чувствуя всегдашнее его присутствие в своей душе», — сказала графиня Лидия Ивановна, блаженно улыбаясь. «Но человек может чувствовать себя неспособным иногда подняться на эту высоту», — сказал Степан Аркадий, чувствуя, что он кривит душою, признавая религиозную высоту, но вместе с тем не решаясь признаться в своем свободомыслии перед особой, которая одним словом по-морскому может доставить ему желаемое место. «То есть вы хотите сказать, что грех мешает ему?» — сказала Лидия Ивановна. «Но это ложное мнение. Греха нет для верующих. Грех уже искуплен.
пардон, — прибавила она, глядя на опять вошедшего с другой запиской лакея. Она прочла и на словах ответила. — Завтра у великой княгини скажите. — Для верующего нет греха, — продолжала она разговор. — Да, но вера без дел мертва есть, — сказал Степан Аркадьевич, вспомнив эту фразу из катехизиса, одной улыбкой уже отстаивая свою независимость. «Вот оно из послания апостола Иакова», — сказал Алексей Александрович, с некоторым упреком обращаясь к Лидии Ивановне, очевидно, как о деле, о котором они не раз уже говорили. «Сколько вреда сделало ложное толкование этого места! Ничто так не отталкивает от веры, как это толкование. У меня нет дел».

смущенных новой обстановкой фрейлин. «Мы спасены Христом, пострадавшим за нас. Мы спасены верой!» Одобряя взглядом ее слова, подтвердил Алексей Александрович. «Вы понимаете по-английски?» — спросила Лидия Ивановна. И, получив утвердительный ответ, встала и начала перебирать на полочке книги. «Я хочу прочесть «Safe and Happy» или «Under the Wing» — «Спасенный и счастливый», «Под крыло», — сказала она, вопросительно взглянув на Каренина. И, найдя книгу и опять сев на место, она открыла ее. Это очень коротко. Тут описан путь, которым приобретается вера, и то счастье превыше всего земного, которое при этом наполняет душу. Человек верующий не может быть несчастлив, потому что он не один. Да вот вы увидите. Она собралась уже читать, как опять вошел лакей. «Бороздина? Скажите, завтра в 2 часа?» «Да», — сказала она, заложив пальцем место в книге, и со вздохом взглянув перед собой задумчивыми прекрасными глазами. Вот как действует вера настоящая. Вы знаете Санину, Мари? Вы знаете ее несчастье? Она потеряла единственного ребенка. Она была в отчаянии. Ну и что же? Она нашла этого друга. И она благодарит Бога теперь за смерть своего ребенка. Вот счастье, которое дает вера. «О, да, это очень», — сказал Степан Аркадьевич, довольный тем, что будут читать и дадут ему немножко опомниться. «Нет, уж видно, лучше ни о чем не просить ее нынче», — думал он, — «только бы, не напутав, выбраться отсюда». «Вам будет скучно», — сказала Лидия Ивановна, обращаясь к Ландау. «Вы не знаете по-английски, но это коротко». «О, я пойму», — сказал с той же улыбкой Ландау и закрыл глаза. Алексей Александрович и Лидия Ивановна значительно переглянулись, и началось чтение. Степан Аркадьевич чувствовал себя совершенно озадаченным теми новыми для него странными речами, которые он слышал. Усложненность петербургской жизни вообще возбудительно действовала на него, выводя его из московского застоя. Но эти усложнения он любил и понимал в сферах ему близких и знакомых. В этой же чуждой среде он был озадачен, ошеломлен и не мог всего обнять. Слушая графиню Лидию Ивановну и чувствуя устремленные на себя красивые, наивные, или плутовские, он сам не знал, глаза Ландау, Степан Аркадьевич начинал испытывать какую-то особенную тяжесть в голове. Самые разнообразные мысли путались у него в голове. Мария Санина радуется тому, что у ней умер ребенок. Хорошо бы покурить теперь. Чтобы спастись, нужно только верить. И монахи не знают, как это надо делать, а знает графиня Лидия Ивановна. И отчего у меня такая тяжесть в голове? От коньяку или от того, что уж очень все это странно? Я все-таки до сих пор ничего, кажется, неприличного не сделал. Но все-таки просить ее уж нельзя. Говорят, что они заставляют молиться. Как бы меня не заставили, это уж будет слишком глупо. И что за вздор она читает, а выговаривает хорошо. Ландау без зубов, а чего он без зубов? Вдруг Степан Аркадьевич почувствовал, что нижняя челюсть его неудержимо начинает заворачиваться на зевок. Он поправил бакенбарды, скрывая зевок, и встряхнулся. Но вслед за этим он почувствовал, что уже спит. И собирается храпеть. Он очнулся в ту минуту, как голос графини Лидии Ивановны сказал: «Он спит». Степан Аркадьевич испуганно очнулся, чувствуя себя виноватым и увлеченным, но тотчас же он утешился, увидав, что слова «он спит» относились не к нему, а к Ландау. Француз заснул так же, как Степан Аркадьевич.
Но сон Степана Аркадьевича, как он думал, обидел

их. Впрочем, он и этого не думал. Так уж ему все казалось странным. А Сун Ландау обрадовал их чрезвычайно, особенно графиню Лидию Ивановну. «Монами», — сказала Лидия Ивановна осторожно, чтобы не шуметь, занося складки своего шелкового платья и в возбуждении своем называя уже Каренина не Алексеем Александровичем, а Монами. «Дайте ему руку, видите?» Зашикала она на вошедшего опять лакея. «Не принимать!» Француз спал или притворялся, что спит, прислонив голову к спинке кресла, и потной рукой, лежавшей на колене, делал слабые движения, как будто ловя что-то. Алексей Александрович встал, хотел осторожно, но, зацепив за стол, подошел и положил свою руку в руку француза. Степан Аркадьевич встал тоже и, широко отворяя глаза, желая разбудить себя, если он спит, смотрел то на того, то на другого. Все это было наяву. Степан Аркадьевич чувствовал, что у него в голове становится все более и более нехорошо. Пусть тот, кто пришел последним, тот, кто спрашивает, пусть он выйдет, пусть выйдет, — проговорил француз, не открывая глаз. «Извините меня, но вы видите, приходите к 10 часам, еще лучше завтра». «Пусть выйдет!» — нетерпеливо повторил француз. «Это относится ко мне, не так ли?» И, получив утвердительный ответ, Степан Аркадьевич, забыв и о том, что он хотел просить Лидию Ивановну, забыв и о деле сестры, с одним желанием поскорее выбраться отсюда, вышел на цыпочках и, как из зараженного дома, выбежал на улицу и долго разговаривал и шутил с извозчиком, желая привести себя поскорее в чувство. Во французском театре, которого он застал последний акт, и потом у татар за шампанским, Степан Аркадьевич отдышался немножко свойственным ему воздухом. Но все-таки в этот вечер ему было очень не по себе. Вернувшись домой к Петру Облонскому, у которого он останавливался в Петербурге, Степан Аркадьевич нашел записку от Бетси. Она писала ему, что очень желает докончить начатый разговор и просит его приехать завтра. Едва он успел прочесть эту записку и поморщиться над ней, как внизу послышались грузные шаги людей, несущих что-то тяжелое. Степан Аркадьевич вышел посмотреть. Это был помолодевший Петр Облонский. Он был так пьян, что не мог войти на лестницу. Но он велел себя поставить на ноги, увидав Степана Аркадьевича, и, уцепившись за него, пошел с ним в его комнату и там стал рассказывать ему про то, как он провел вечер, и тут же заснул. Степан Аркадьевич был в упадке духа, что редко случалось с ним, и долго не мог заснуть. Все, что он не вспоминал, все было гадко. Но гаже всего, точно что-то постыдное, вспоминался ему вечер у графини Лидии Ивановны. На другой день он получил от Алексея Александровича положительный отказ о разводе Анны и понял, что решение это было основано на том, что вчера сказал француз в своем настоящем или притворном сне.

На волнах радио «Град Петров» звучит музыка Петра Ильича Чайковского. Сегодня мы послушаем вторую часть из концерта для фортепиано с оркестром си бемоль минор в исполнении Нельсона Фрейера и Берлинского филармонического оркестра.

в исполнении Нельсона Фрейра и Берлинского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром си бемоль минор Петра Ильича Чайковского.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дом Бажанова расположен по адресу улица Марата, 72. Несмотря на нелегкие годы, через которые пришлось проходить Санкт-Петербургу, здесь бережно сохранились детали интерьеров, удивительные камины и даже стекла, через которые давно ушедшие из нашего мира обитатели когда-то смотрели на бывшую Николаевскую улицу. Заведующая библиотекой, расположенной в части этого дома, Мира Львовна Васюкова, с радостью делится рассказом как о самом доме, так и о личностях, имена которых связаны с домом Бажанова. Сегодня прозвучит заключительная часть экскурсии по дому Бажанова.
2: У этой комнаты два названия – гербовый зал и бывшая малая столовая. Малая столовая всего-то навсего вдоль комнаты стоял большой стол, была небольшая буфетная стойка, еще одна люстра, которая не воссоздана пока еще, бра уже воссоздана по историческим фотографиям. Самое интересное здесь, конечно, гербы. Здесь герб Петербурга, по диагонали герб Москвы. Герб Ярославской губернии с медведем, секирой, потому что оттуда родом Филадельф Геннадьевич Бажанов. Он уроженец города Любима Ярославской губернии. Это именно губернский герб. Медведь стоит особым образом.
3: Филадельф?
2: Да, Филадельф.
1: Имя какое, да, удивительное.
2: Есть в святках. Да, там в святках есть.
3: Православная семья.
2: Это герб Аланецкой губернии. Это Карелия, граница с Ленинградской областью. Виден хорошо двор, кирпич и маюликовая плитка. Я говорила, что это будет очень нарядно и красиво. И даже водосточные трубы имеют крепежи в виде цветочка. А водосточные трубы на фасаде, обратите на это потом внимание, прямоугольного сечения, медные, окрашенные. Но они там тоже есть. Еще одна выставка встречает нас с вами по пути. Это большая редкость. Это работы Ирины Ефремовны Зубер-Яникум. Она профессор математики, доктор технических наук, кандидат физико-математических наук и великий мастер силуэта. Она вырезает свои работы без предварительных набросков, маленькими ножницами. И очень многие вещи вот буквально в присутствии любых зрителей, нас в том числе, она наш читатель. И периодически мы ее выставки делаем. Есть книги ею проиллюстрированные, достаточно много. И некоторые серии она делала специально для нас. Например, она делала Пушкина, она делала Крылова, ну, еще многих авторов. И я приглашаю вас в следующий зал. Мы с вами попали в большую столовую. Высокие дубовые панели. Вообще дуб немножко по оттенкам различается в разных залах. Большой средистенный камин. Майолика. Думаю, вы созвучие камину маленькому угловому в бывшем кабинете увидели, почувствовали, да, вот эти былинные намеки продолжаются. Ирисы в инкрустациях, такие были на всей мебели большой столовой. И совершенно особенный плафон. В этом светильнике около 60 светоточек. Похож, кто говорит, на перстень, кто говорит, на щит. Тут уже у каждого свой взгляд. Огромная люстра, если ее мысленно спустить сверху, она практически как этот овальный стол. Выше панели до потолка. Все пространство занимал богатырский фриз Николая Константиновича Рериха. Он писал его сюда на заказ. Имеется переписка его с архитектором дома по самым разным аспектам, вопросам. Он достаточно хорошо описан во всей литературе, посвященной творчеству Рериха. Но с середины 60-х годов находится в Русском музее. Четыре полотна выставлены в корпусе Бенуа на лестнице. Остальные показывают только во время больших выставок. Мы нашим читателям показываем, нашим посетителям, копии цветные. Витязь и Баян. Две картины, которые располагались слева и справа на той стене. В середине были открытые хоры, пространство, откуда могла звучать музыка. Масштаб можно представить по размеру нашей стены. Хор представили себе. Что это, о чем это говорит? Что дальше идут помещения с низкими потолками. Mm-hmm. То есть там идут комнаты служебного назначения, которые не имеют художественного убранства, mm-hmm. и которые обслуживали эти помещения. И я еще всегда интригую, не только про баранью голову спрашиваю, а всегда задаю вопрос, сколько этажей в нашем доме? И с первого раза мне никто не может правильно ответить. С фасада, когда вы зашли, там 3 этажа. Четко 3 этажа, правильно? Когда вы зайдете сюда, с той стороны, там 3 этажа. Мы стоим на 2-м, вот 3-й, внизу 1-й. А вот на нашей стороне, где стоим сейчас мы с вами, уже появился 4-й этаж. Потому что на наших хорах есть окошки. Следующая пара располагалась слева и справа от окошка. Это Илья Муромец и Соловей Разбойник. А над самим окном была еще одна картина. Вот если Илья Муромец и Соловей Разбойник в корпусе Бенуа висят, их можно увидеть, то соединяющая их картина «Городище», к сожалению, всегда висит в запасниках. Ее не видно, она очень хороша. На выставках мы ее видели. И вот небом она это пространство все соединяет. Еще были и малые полотна, потому что оконные все проемы, столбики, откосы были заполнены этими малыми работами. Это темпера по холсту. Так это выглядело. Горизонтальная над камином, вертикальная как раз из оконного пространства. Следующая пара, которая тоже висит в корпусе Бенуа, это Вольга и Микола Селенинович. Вот в пространстве нашего дома можно увидеть этот сюжет в исполнении Врубеля и в исполнении Рериха. Вроде бы они разнесены камином, да, но эскизно они сходятся в одно полотно. Они в очень хорошем состоянии в Русском музее. Когда там будете, не пройдите мимо. Там, конечно, есть ссылка, что они из дома Баженова, но только ссылка. И самая большая картина из этого цикла – «Садко, богатый гость». Она располагалась вот на той стене, занимая ее полностью. Масштаб фриза сразу же становится очевидным. Фриз уехал на реставрацию и последующее музейное хранение.
1: А нет ли плана копии воссоздания?
2: Да, конечно, есть такой план, причем он есть с самых первых дней пребывания в этом доме. Только менялись ситуации, менялась власть, меняются технологии. Поэтому мы просто понимаем, что сделать это можно только при очередной реставрации. Это слишком серьезная работа, к ней нельзя относиться как-то поверхностно. Поэтому, когда будет следующая реставрация, в планах, конечно же, будет воссоздание фриза. А какую ГИОП выберет технологию вместе с нами, это уже покажет время. Но это обязательно будет. Этого очень здесь не хватает.
1: Да.
2: Он же делался сюда специально, и он не показывается целиком. Практически никогда его не показывают целиком. Вот та стена, 3 центральных панели – это двери, которые открываются и раздвигаются. И пространство большой столовой соединялось, и сейчас может соединиться с залом. Этот зал, сейчас я вам покажу фотографию. Вот этот зал. Про него в описании историческом написано «Зал цвета слоновой кости с легкой позолотой». Чисто белой краски там нет вообще. Там многочисленные оттенки слоновой кости, такой кремовый. Светлое, изящное и приятное для глаза. Деревянные панели, окрашенные, позолота реальная, она там есть. Венецианские зеркала, 2 больших, уже, увы, со следами времени. Причем в дальнем из них, если открыть полностью анфиладу, отразится врубелевский камин. И ось дверей даже Алешиным специально чуть-чуть сдвигалась, чтобы этот эффект случился. Зал освещался небольшими шишечками-светильниками. Вот они были все утрачены к тому моменту, когда мы здесь оказались, и они воссоздавались по фотографиям историческим. Поэтому сами шишечки есть, освещается, конечно, зал не только с помощью этих шишечек, но еще и спрятанным светом. В зале оригинальные корзинки для цветов, оригинальная карнизная система. Шторное все убранство воссоздано по исторической фотографии. В зале очень хорошая акустика, поэтому там бывают и концерты. Проходят и художественные выставки. Сейчас там выставка петербургского замечательного книжного графика Александра Яковлева. Вход к нам всегда свободный в часы работы библиотеки. А работаем мы теперь все дни недели с 10 до 20 часов без выходных перерывов. Я вам здесь представлю сейчас обитателей нашего дома. Филадельф Геннадьевич Екатерина Владимировна, урожденная Чувалдина. А это его супруга. Сейчас я вам покажу фотографию с кусочком их семьи. традиционная фотография начала 20 века, когда детки построены по ранжиру, одеты в одинаковые одежки, мальчики в свою, девочки в свою. Вот так они выглядели. Ну, естественно, 11 детей, большая разница в возрасте. С нашим домом связаны много каких-то любопытных сюжетов, мифы, легенды. Дом Бажанова можно было бы проводить отдельную экскурсию. Ну, вот самое, скажем, из них знаменитое и неправдоподобное. В последнее время мы даже стараемся ее не упоминать. Гласит эта легенда о том, что в световом фонаре был встроен аквариум, и там плавал сом. Откуда взялась эта история, мы не знаем. Мы, конечно, исследовали этот вопрос. То есть теоретически в доме железобетонные перекрытия. Это могло бы быть, но, как говорят, ни одна бы рыбка не выжила. Поэтому его не было. Документов нет, никаких доподлинных воспоминаний тоже нет. Ну, вот как с люстрами в Елисеевском магазине. Хочется вспоминать. Всегда всех волнует история о знаменитой сейфовой комнате, которую долгое время искали, никто не нашел, но она так и встроена была, чтобы ее найти не могли. Потом появилась ссылка на статью 30-х годов, что в доме была найдена эта сейфовая комната, часть сейфов открытых, часть закрытых. 30-е годы, и наказаны были те, кто вовремя не доложили, что имеется такая сейфовая комната. Но поскольку Бажановы выехали из этого дома до революции, дом сменил владельца. Поэтому я думаю, что все свои богатства они увезли с собой, и можно больше по этому поводу не волноваться. И мне думается просто, что эта комната выглядит... Скорее всего, это у кого-то кладовка, кто не подозревает, что это именно та сейфовая комната. Хотя в разных источниках по-разному. Вот разница информации, и интересно, то нам говорят, ее давно нашли, потом пишут в источниках, нет, ее никто не нашел. Но я думаю, что это вот действительно где-то комната, и люди не подозревают, что это бывшая сейфовая комната, потому что по описаниям непроницаемая комната, она оделась таким образом, чтобы невозможно было ее снаружи определить. Это нужно было знать. Какие у нас еще тут мифы, легенды? Наверное, можно было бы пособирать, но я советую всем читать книгу. У нас «Счастливый дом», у него есть книга собственная о нем. Называется она «Дом Бажанова», ее автор Анастасия Долгова, умница и красавица. Молодой исследователь, историк архитектуры, кандидат искусствоведения. И ей также не было 28 лет, когда она уже презентовала эту книгу в стенах нашего дома. А в 2020 году вышло второе издание, потому что эта книжка разлетается по поклонникам нашего дома, конечно, в момент. Это очень серьезное исследование, она небольшая по объему, эта книга. Она полностью основана на архивах, исторических материалах и исследованиях. Она очень скрупулезно относится ко всем этим вопросам, я имею в виду Анастасию. В книге были использованы все эти материалы, которые библиотека долгие годы собирала до того, как Анастасия еще росла и становилась историком и исследователем архитектуры. Но главное, почему второе издание появилось, что каждый день приносит какую-то новую информацию. Или приезжают какие-то люди, связанные с этим домом. Или появляются какие-то документы. Или открываются какие-то новые архивы. Поэтому это совершенно живой и открытый памятник. И еще и его история тоже развивается буквально вот каждый день. Есть что искать, что атрибутировать и что воссоздавать. Делали специальную съемку в современной библиотеке, и также в книге использованы в достаточно большом количестве архивные материалы.
1: Мира Львовна, вот история дома после революции, что здесь?
2: После революции это достаточно такая отдельная история, тоже длинная, потому что в пространстве, вот в котором мы сейчас с вами находимся, с черного хода я это называю, да, в пространстве со двора, вот бывшей большой столовой в Белом зале находились пара учреждений. Одно из них бюро, другое занималось детьми и мамами, родителями. Но урона дому они не принесли. С конца войны это пространство заняла библиотека Чехова, наши предшественники, очень любимая и уважаемая в городе библиотека. И находились они здесь примерно где-то до 82-го года, 83-го, может быть. То есть выехали до нас за определенный тоже период, когда была перестройка районов. Фрунзенский район, они уехали в Купчино, все учреждения. Но это была очень большая библиотека, они, в общем-то, здесь, конечно, уже не помещались, центральная библиотека своего района. И все было заставлено стеллажами. И, насколько я могу судить, в качестве памятника архитектуры они себя не позиционировали. И, в общем-то, этим мы занимались почти от нуля. Все это исследовали и смотрели. А с ними соседствовали с конца 20-х годов, с парадной части, семья Волынкиных. Очень серьезные ученые, один химик, один инженер. У одного была семья, второй жил без семьи. Вместе они жили здесь, занимая их парадный вход, приемная, кабинет, холл и часть помещений, еще продолжающейся по двору в квартире Бажанова. И жили они там, соседствуя уже с библиотекой, до середины 60-х годов 20 века. И, конечно, благодаря им мы всегда с благодарностью вспоминаем их имена. Сохранилось это пространство, потому что они жили и работали во время блокады. Здесь была маленькая химическая лаборатория на первом этаже. С большим уважением их вспоминают люди, которые жили тут одновременно с ними. Я имею в виду обитатели нашего дома. Они много помогали и много доброго и хорошего сделали для этих людей. Их отъезд отсюда, конечно, для них безрадостным был. Хотя для них специально тоже отремонтировали квартиры. Они поехали в дома после капитального ремонта в центре Петербурга. Но уже лабораторию восстановить свою, конечно, не могли. Мы общались с потомками, очень много интересной информации об этих людях, и каждый из них достоин отдельных книг и отдельных описаний. Просто вот рекомендую даже как-нибудь, может быть, сделать сюжет, специально посвященный этим людям. А поскольку семейство Бажановых выехало из этого дома до революции, у них была другая недвижимость, им было где жить. Но сама революция наложила весьма печальный отпечаток, потому что в их судьбах отразилось все то, что было в судьбах всей страны. Были репрессированы, расстреляны старшие сыновья, офицеры, были сосланы. Уехавших за границу в семействе именно Бажановых, по линии Бажановых, мы не знаем. Только сам Бажанов вскоре после революции уехал в Финляндию, которая ближняя к нам, которая наша Финляндия, Комарова, и там он и был похоронен. Потом он жил в доме своей сестры. А Екатерина Владимировна во время революции, очевидно, оказалась в Крыму с младшими детьми, и не сразу вернулась, и семья потом не воссоединилась. И в книге Анастасии достаточно подробно описано и по домовым книгам, по всем этим нашим документам, кто во время блокады погиб, что с ними, как случилось. Наши контакты были только с единственным потомком, с внучкой Бажанова, которая вернулась в постсоветские времена, в перестроечные Средней Азии, вернулась сюда. Где-то в Ленинградской области она сейчас живет. В последнее время у нас контактов не было. А так, да, много разговоров, встреч, фотографий, это все у нас есть. Кое-какие еще есть контакты с людьми, которые тоже жили в этом доме. Семейство Кирилловых несколько поколений живет в Петербурге. Первые Кирилловы приезжали к нам из Соединенных Штатов Америки. Оттуда первые воспоминания, фотографии и масса интересных документов. Примерно так. Читайте книгу. Интернет-публикации, к сожалению, очень неточные, мягко говоря. Откуда берутся данные, как выдумывается. Вот даже одна тут из последних книг, какой-то очень такой псевдосправочник, я бы сказала, по знаменитым домам Петербурга, не хочу даже антирекламой заниматься, где про наш дом написано, ну, вот абзац, в котором нет ни одного правильного слова. Как это может быть? Ну, случается. Квартира продолжалась дальше. У нас еще есть пара залов, не имеющих убранства, в которых хранятся книги, потому что все тут, как вы понимаете, в парадных залах нужно очень аккуратно. По описаниям этой квартиры, вот мы их назвали, и, собственно, этим исчерпывается. И были личные комнаты. Где они располагались, мы можем предполагать только, по всей видимости, вот по периметру двора, по той стороне они продолжаются. Подсобные помещения еще были выше и ниже. Ну, если всего было 40 комнат примерно, то можно себе представить, что было еще. Но для жилой квартиры исчерпывающие: приемная, кабинет, гостиная, малая, большая столовая и зал. В книге Анастасии есть поэтажные планы. Очень много было технических служб, которые обеспечивали кондиционирование, как мы его сейчас называем, хотя это неправильное, конечно, название. Еще много всяких. Ну и делалось все очень качественно, задействованы были ведущие мастерские того времени, мастерские Мельцера, Бюро Вега, да. Ну, Ваулин, это работа куплена из мастерской Ваулина. Но и вся майолика из ваулинской мастерской. Мастерская Ваулина, конечно. Ваулин-Гильдвейн, так оно называлось. Керамическое производство. Тоже интересная ведь линия, потому что Петр Ваулин, предок, дед композитора Андрея Петрова. То есть это еще вот какие-то тоже завязываются такие интересные ниточки любопытные. То есть дом нам дарит много впечатлений. Нам и нашим посетителям, что можно рассказывать о цветах в доме Бажанова, можно рассказывать о былинных сюжетах в доме Бажанова, можно рассказывать о реставрации в доме Бажанова. Это отдельная история, песня. Мы тут все-таки 10 лет пережили этой реставрации. 91 до 2001 года. И 10 лет не потому, что тут надо было 10 лет реставрировать, а потому что 10 лет потихоньку давали деньги. Период, когда сменилась власть в стране, сменилась денежная система в стране. Но поскольку мы государственное учреждение, мы подчиняемся Комитету по культуре, то финансирование было один раз открыто, а дальше уже некуда было от нас деться. Поэтому эти работы продолжались. Я убеждена глубоко, что если такие серьезные памятники находятся в руках учреждений культуры, то они сохранятся. Это, безусловно, музеи, библиотеки. И тем более такое музейное пространство все-таки жилой квартиры должно жить, должны ходить люди. Люди могли ходить, видеть, смотреть. У нас география последних дней, я удивляюсь, мы же ведем вот этот вот учет, мы просим записываться. Кого-то я увидела в Приднестровье, по-моему, последняя запись в Белом зале. Я прошу сейчас, чтобы люди просто писали, откуда они приехали. Mm-hmm. Это для нас очень важно. Москва – это традиция уже. Большая группа из Минска у нас была. Просто уже слухом полнится, один другому рассказывает, и люди приезжают. С первого дня, когда мы здесь находимся, и после реставрации сразу же вся экскурсионная деятельность для того, чтобы люди могли это увидеть, потому что это очень ценно. Для нас, для души, для глаз.
1: Радиоэкскурсия по дому Бажанова, расположенном на улице Марата, 72, закончена. Экскурсию провела заведующая библиотекой Мира Львовна Васюкова. А передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. И я искренне желаю вам обязательно увидеть все это своими глазами.

0: прозвучала серенада опус 7 номер 1 Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В первой части нашей передачи мы будем общаться с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: И мы сегодня мы продолжим небольшой цикл, посвященный символу веры. И сегодня на очереди уже 9-й член символа веры. В едину, святую, соборную и апостольскую церковь. А мы будем обсуждать, что такое церковь, будем говорить об экклезиологии. Итак, отец Александр, что такое церковь?
1: Определение церкви существует несколько, и они все определяют церковь скорее как, ну, таким метафорическим образом, да? Ну, наверное, самое известное определение церкви, данное апостолом Павлом, что церковь есть тело Христово, глава которого Христос. А каждый из, так сказать, людей, входящих в церковное сообщество, в церковь, является членом этого тела, какой-то его частицей, какой-то клеточкой и так далее. И у каждой вот этой клеточки, частицы своя какая-то функция, вот, и как вот он говорит, дары у всех разнообразны, но без каждого из них весь организм как бы не полон. Да? Вот, ну, сам Христос говорит, я есть лоза, а вы есть ветви. Он не говорит, церковь есть, да? Он не употребляет слово церковь, но понятно, что он говорит, в общем, о церкви, да, о сообществе своем с своими учениками, 12-ю, и более широко вообще со всеми верующими в него, как в Мессию, ну и как минимум, да, в то время, но мы уже говорим, что мы веруем во Христа как в Бога-человека. Вот. Что общего в этих двух метафорах, если хотите, тело, лоза, то, что это единство является более чем единство просто взглядов, мыслей, чувств, да, как, может быть, единство, например, в какой-то партии людей, да, вот люди объединены единым пониманием того, как должно там, не знаю, развиваться общество. Или там какое-то сообщество, не знаю, филателистов или любителей езды на велосипеде. Вот. Но их объединяет вот какая-то одна общая идея, которой они привержены. Хорошо, они могут вместе что-то делать. Так вот, церковь – нечто совсем иное, прежде всего в том смысле, что это единство органическое. Это именно единство некого цельного организма. Лоза, да, то есть вот виноградное растение, вот, для которого ветви являются его частью органически, они соединены общим потоком жизни. Точно так же тело, да, свое тело мы ощущаем как некое единство, да, пронизанное единой жизнью. Вот церковь – это вот именно такого рода объединение, соединение, в котором соприсутствует и сам Христос, что, конечно, самое важное, да? То есть он является тем объединяющим началом, которое созиждет церковь. Теперь, мы уже говорили о том, что Христос – это Бога-человек, да, вот христология, так сказать, вот, обсуждалась уже в наших программах. То есть в нем соединено божественное и человеческое, две природы абсолютно разные, абсолютно, в общем-то, как бы несовместимые с точки зрения Ветхого Завета, Бог абсолютный на природе, на этому миру. А, и вот каким-то чудесным, совершенно действительно образом вот эти две природы несоотносимые, одна неизмерима, бесконечно, вечно, не создана, да, а другой тварен, ограничен, смертен, по крайней мере, телесно, да. Вот. Короче говоря, это совершенно разные природы, разные материи. И вот во Христе две эти абсолютно различные природы, они соединяются воедино, единой личностью божественной, второго лица Пресвятой Троицы, да, Сына Божия, Бога Слова и так далее. Вот. Значит, вот объединение человеческого, тварного и божественно-нетварного осуществилась впервые, собственно, в самом Христе, в Боговоплощении, в факте Боговоплощения. И далее вот к этой человеческой как бы составляющей самого Христа может прививаться, как прививается веточка, да, там, хорошей яблони к дичку, и, значит, дальше разрастается и добрые плоды приносит. Вот наше крещение каждого из нас – это вот прививание нашей жизни, до этого просто жизни человеческой, тварной и так далее, вот к этому растению, к этой лозе, если пользоваться метафорой Христа, значит, уже богочеловеческую. И нас таким образом объединяет тот же как бы принцип соединения человеческого и божественного, который в самом Христе.
0: Александр, можно сразу уточнить?
1: Конечно.
0: Вы сказали, что в крещении происходит вот это вот присоединение.
1: Да.
0: Разве не через таинство мы являемся членами церкви? То есть можно часто слышать о том, что если ты не причащаешься, то ты сам себя отлучил от церкви. Или же, крестившись раз, мы все равно остаемся членами
1: Конечно,
0: церкви.
1: Конечно, мы привиты, мы можем не развиваться. Эта ветка может быть очень какой-то неплодоносной, если ее не подпитывать, да, если ее искусственно еще отделять, скажем, какими-то несусветными грехами, то она может и засохнуть, может быть, да. Но в принципе мы считаем, что человек, получивший крещение, он, естественно, должен сразу же начать и питаться вот этим током жизни, который есть там, а для этого действительно и таинство Евхаристии, таинство причащения тела и крови. Но, конечно, само прививание, само начало вот этой новой жизни, оно осуществляется в таинстве крещения. В таинстве крещения. Ну, крещение, миропомазание – это, собственно, два, как бы считается, таинства, но, в принципе, они объединены в одно. На практике, да, ну, в каких-то случаях бывает, что одно совершается, допустим, если как раз тоже тема близкая к сегодняшней. Например, если принимается в церковь человек, крещенный во имя Отца и Сына и Святого Духа, скажем, из баптистов, из протестантов, любых других, да, то над ним в момент присоединения к православной церкви совершается таинство миропомазания, скажем, да, или если ребенок был крещен страха ради смертного, да, в младенчестве просто мирянином, это крещение все равно, мы веруем воедино крещение во Страстном Грехов, значит, оно все равно состоялось, и дальше оно дополняется уже церковным таинством миропомазания. Вот, но сейчас вернемся к самому понятию церкви. Так вот, человек через таинство крещения присоединяется к вот этому организму. Поэтому церковь – это и есть вот этот богочеловеческий организм, в котором мы объединены не только единством веры, которая, конечно, будет являться условием, поэтому перед крещением совершается чин оглашения, в котором человек, который готовится к крещению, говорит: «Верую во единого Бога». И вот то самое, что мы с вами разбираем, как раз он должен уже осознанно вполне как-то произнести. Но если младенцы крестят, то, значит, восприемники должны быть таковы, которые могут это произнести, желательно бы и наизусть. То есть это будет свидетельством того, что люди все-таки причастны церкви, да, и бывают на службах, и уже какие-то вещи просто для них, ну, запомнились. Вот. Какие еще могут тут быть образы? Ну, вот церковь, конечно, мы говорим, есть ветхозаветная церковь, есть новозаветная. Вот мы сейчас говорили о новозаветной церкви, но есть понятие ветхозаветной церкви, да, то есть сообщество людей, народ Божий, собственно, да, это был еврейский народ. Вот. Там тоже были такие метафорические образы, которые вовсе не ушли и в Новом Завете остались признаны, приняты. Там образ брака прежде всего. То есть Бог выступает как жених, как муж, народ выступает как невеста, как женщина. Да? Вот. И этим образом пользуется и апостол Павел. Да, говорит о том, что о браке, что, значит, муж, да, возлюбит свою жену, как Христос возлюбил церковь, ну, то есть ту ее часть, которая не он сам, да, и которое все-таки и он сам одновременно, да, и возлюбил так, что предал себя на смерть, да, на крестную смерть, на мучение и так далее. А жена да последует за мужем, так же, как церковь последует за Христом. Вот. Тайна сия велика. Вот. То есть он говорит о том, что вообще брак является тоже вот таким образом соединения, да, божественного и человеческого, Христа и церкви. Вот. И в Ветхом Завете понимание было тоже примерно такое. Но там не было, может быть, этой органики. Там был Бог еще, так сказать, абсолютно недостижим, непостижим, неведом и так далее. Да? Вот. Для нас Бог уже открыт в гораздо большей мере через Бога воплощение. Он воплотился, стал человеком, и, вот как говорит апостол, да, в нем была явлена вся полнота божества телесно. Вот насколько мы можем себе представить полноту божественного бытия, будучи тварными существами, живущими в этом тварном мире, вот настолько во Христе раскрылась вся, так сказать, суть божества, да, прежде всего в милости, любви к человеку, да, явленной прежде всего вот крестной жертвой. Вот, так что вот церковь – это вот что-то примерно это. Еще, может быть, важный момент стоит подчеркнуть. Вот мы говорим «верую» слово, а дальше идет длинное перечисление, во что мы веруем. Так вот, смотрите, мы в церковь веруем. Как, если бы церковь была просто сообществом людей или просто храмом, да, зданием стоящим, тут не во что верить, оно вот, вот она данность. Тут все и так понятно, тут не во что верить. Значит, как раз речь идет о том, что церковь – это некая тайна, потому что в ней содержится и божество само. То есть есть божественная как бы составляющая у церкви, да? Вот. А она всегда для нас недоведома, и мы

0: нет, кого мы считаем членами церкви. Все православные верующие – члены церкви, а, допустим, вне православной церкви есть католическая церковь, есть разные христианские деноминации, mm-hmm. мы признаем вот это их состояние единения с Богом в церкви или нет?
1: Да, это вопрос, в общем, довольно сложный, и он до сих пор остается до некоторой степени дискуссионным, да? Вопрос, так называемый, о границах церкви. Ну, и здесь можно две точки зрения, так, упрощая несколько, обозначить крайние, так сказать, полярные. Значит, одна точка зрения будет заключаться, что поскольку церковь одна, едина, и если какое-то сообщество людей, да, или отдельный человек отпадают от церкви, ну, по каким-то причинам, например, по вероучительным, они себе представляют Бога не так, как представляет церковь, не представляют Бога Троицей, да, просто единицей, или представляют, что Христос – это не Бога-человек, а просто какой-то пророк там или не знаю что, да. То есть в самом главном, в самой сути исповедания они представляют себе что-то не так, как представляет себе церковь. Да? Вот то, что в символе веры изложено, это, конечно, не вся полнота, но это обозначение каких-то принципиально важных вещей. Значит, если, например, вот по причине того, что человек себе иначе представляет просто Бога, он себя ставит как бы вне церкви, да, ну вот это мы называем ересью, да, ересь – это в переводе, значит, выбор, то есть мы из всей полноты нашего богообщения, познания о Боге выбираем что-то одно и делаем это абсолютным, да. Скажем, Бог един, да, един, ну вот и все, Бог единица, про Троицу ничего слышать не хочу, ну, например, да. Вот. Такой человек отпадает от церковного единства. Значит, ну, не сразу происходит это отсечение, там, ну, вот мы знаем, что эпоха Вселенских соборов, она, в общем, знаменовала собою такие некоторые отсечения, да, от церкви, каких-то ее частей, которые не исповедовали ту веру, которую исповедовали апостолы, скажем, да, и передавали из поколения в поколение. Поэтому церковь называется апостольской, ну, может быть, не совсем только поэтому, но, по крайней мере, одно из свойств апостольство. Так вот, собирались Вселенские соборы, там все это обсуждалось, церковь выносила какое-то соборное решение, да. Ну, первый Вселенский собор, там ересь Ария была, да, который утверждал, что Бог, то есть, что Христос, Иисус Христос не является Богом, а является творением, да. Но это не соответствовало представлению церкви, такому соборному разуму, да. Вот, изволися Духу Святому и нам. Да, то есть Дух Святой на этих соборах, так сказать, подразумевается, что действовал и внушал, диктовал собравшимся правое какое-то понимание. Да? Ну, вот Ария, потом там Нестериане, Монофизиты и так далее. Да? Вот мы знаем, что эти куски отпадали от церкви, если арианство практически не сохранилось, то, скажем, и монофизитство, и нестерианство сохранились исторически. Мы знаем, что сегодня есть такие церкви, мы тоже говорим, да. Но вот можно сказать так, что если действительно церковь – это вот виноградная лоза, Христос, а есть ветви, значит, если какая-то ветвь отделила себя от этого цельного растения, да, ну, отрезали, вот она упала, листья начнут вянуть, сама она засохнет, и, в общем, все погибло. То есть границы церкви обозначаются фактом разделения вероучения церкви и, ну, единством вот этой жизни. Да? Если кто-то отделился, значит, все. Все, вот этот ток благодатной жизни, который как бы пронизывает все тело церкви, для них уже утрачен полностью.
0: Вот католики отделились.
1: Да, католики отделились. В 1054 году протестанты уже от католиков отделялись, там вообще говорить не о чем, да. Значит, все, это тьма кромешная. Значит, только православная церковь, исповедующая, которая стоит на исповедании семи вселенских соборах, вот она сосредоточила в себе

0: всю полноту божественного бытия церковного. Все остальное просто сборище каких-то людей, может быть, благонамеренных, которые читают там Евангелие, что-то себе там воображают, но таинство их ноль, ничего не значит, угу. И так далее. Это, я не говорю, что так есть, я говорю, что это одна из полярная такая, да, точка зрения. Другая точка зрения, ну, по-моему, она была высказана митрополитом Платоном Лемешевским, очень крупный архиерей, московский митрополит, в общем, конец 18-го, начало 19 века, очень много сделавший, ну, тоже Филарет Дроздов был его учеником, ну, и масса, целая плеяда архиереев замечательных, так сказать, вот, было его учениками, его воспитанниками в духовном смысле, в интеллектуальном. Вот, он в то время был такой взрыв широкого взгляда на мир, на христианство в частности, потому что Русь, которая была там до Петровской, она была достаточно жестко отграничена, да, отделяла, контрастировала себя по отношению к Европе, христианской Европе, да, мусульманы, все, все французы, что турки, все одно, мусульманы. На рубеже 18-19 века произошли такие сильные изменения. Увидели, что там тоже живут христиане, что многое из того, что они говорят, пишут, делают, и святость. Это кажется довольно очевидный какой-то факт, и многое, несомненно, мы можем разделить с ними, да. Вот, поэтому, значит, стал такой более широкий взгляд. И вот как раз Платон Лемешевский, он такую, значит, фразу ему приписывают, много кому ее приписывают, мне кажется, вот он был первый, кто ее сказал, что перегородки между отдельными христианскими деноминациями не доходят до небес. То есть Бог смотрит на нас сверху и видит нас как единых христиан. Если мы христиане, если мы исповедуем Христа, пускай с какими-то разными немножко отклонениями, кто-то понимает так, кто-то понимает так, но люди живут по заповеди Христа, они стараются в себе воплотить идеал христианский, вот, идут за Христом, берут на себя крест Христов и так далее. То есть жизнью своей они утверждают себя как христиане. А то, что они где-то разнятся в формулировках, это все, так сказать, земные какие-то вещи, мудрование людей, которые... Все, кто там может точно сказать что-то о Боге, да? Но каждый считает, что он прав абсолютно, а другие все неправы абсолютно. На самом деле, как бы вторично, да? Это вот вторая точка зрения, такая, ну, можно сказать, экуменическая, да, которая говорит о том, что, ну, вообще разницы большой нет. Был бы человек хороший. Ну вот. Опять-таки, мы это скажем, что это некоторая крайняя точка зрения, которая, конечно, церковью вполне не разделяется. Но, как всегда, истина где-то посередине. Вот есть очень хорошая, была написана митрополитом Сергием Старогородским, который был патриархом совсем короткое время, только под конец там разрешили ему стать. Он был все-таки замечательным богословом. Вот, человеком очень такого острого ума, точного, вот, и он как раз вот исследовал тоже этот вопрос. Что он заметил? Что действительно все, как теперь говорят, не так однозначно. Если мы взглянем на опыт ранней церкви, что вообще, когда мы ставим какой-то вопрос, церковь – это всегда предание, да, это всегда некая традиция. И мы любое свое утверждение должны подтвердить тем, что в нашей традиции, в нашем предании, с большой буквы имеется в виду, традиции много разных, да, вот, служить там на Пасху в красном или в белом, вот разные традиции, речь не об этих традициях, а вот с большой буквы. Так вот, в предании ранней церкви мы видим, что все не так просто. Например, какое-то сообщество, разделений было много, я перечислил там по Вселенским соборам какие-то, ну, самые такие уже всем известные, да, были всякие отклонения от истины самого разного толка, и по нравственным каким-то, например, мотивам, например, если человек отрекся от Христа в эпоху гонений, вот первые века, можно его обратно принять? Он покаялся, да, просится обратно. Некоторые считали, что нет, все, ты отрекся, вот он себя отсек этим отречением. Надо было погибнуть, надо было принять смерть. Вот. Но в конечном счете церковь решила иначе, что да, человек может покаяться, и что отречение от Христа, конечно, тяжелейший грех, но тем не менее нет такого греха, который Бог не может простить. Да, если человек, ему давали длительную епитимию там, и так далее. Его принимали, хорошо, но если один человек, эта проблема решается покаянием. А, допустим, отделилось целое сообщество, вот на эту тему отделилось целое сообщество таких григористов, которые сказали, что нет, если вы принимаете в церкви вот этих, которые отреклись от Христа, мы в такой церкви быть не можем. Значит, кто отрекся, значит, они отделились. Там были и епископы, и священники, и они, соответственно, рукополагали дальше, и это сообщество тоже разрослось, в конце концов, во что-то, да, достаточно значительно. Да и с самого начала могло отделиться вот таким образом большое количество людей. И вот он, и как дальше исторически церковь с этим поступала? Потом проходит, допустим, не знаю, там несколько поколений уже, и как церковь присоединяет этих людей. Потом они пришли и говорят, а мы хотим вот все-таки соединиться с церковью. Но если мы считаем, что никакой благодатной жизни там не было, значит, все их крещения, которые они совершали, недействительны, тем более уже там рукоположение и все другие таинства, которые они совершали. Но давайте посмотрим, а как исторически эти части, отпавшие части церкви, принимаются опять в общение. А вот оказывается очень по-разному. И он анализирует прямо это все исторические, так сказать, документы, соборы тоже собирались, да, какие-то поместные, скажем, которые решали эти вопросы. Вот. И оказывается, что способ принятия очень разный. Кого-то принимали всех священников, епископов в сущем сане. Только через покаяние. Угу. Кого-то там, не знаю, там перекрещивали. Да? То есть считали, что там все, ничего не действовало. Но кого-то принимали через какие-то там еще, там, через миропомазание, например. Да? Там крещение признавали, а миропомазывают. То есть, значит, в зависимости от того, сколь велико было расхождение точки зрения этой общины, да, от точки зрения церкви, в зависимости от этого... И, так сказать, степень отделенности, да, которая свидетельствуется более легким или более сложным чином воссоединения, да, она есть. То есть есть какая-то градация. То есть можно твердо сказать, что полноты бытия церковного, единения с Богом благодатного, да, достигает человек, только находясь в православной церкви. Так мы, по крайней мере, считаем. Да? Вот. А за пределами ее находится вот некоторая область, то есть там нету вот такой резкой как бы границы. Вот эта церковь, как вот я вначале сказал, да, крайнюю позицию, все, что от нее отделилось когда-либо, да, тьма кромешная, искрежет зубов, и никакой благодати, ничего. Да. Вот, значит, на самом деле, вот, поанализируя, вот, так сказать, вот эти разделения, которые в церкви были исторически, их было очень много, и он анализирует там в этой статье очень много всего, и вот как соборы решали, каким чином принимать, кого принимать в сущем сане и так далее. Таким образом, если мы принимаем, допустим, священника или епископа в сущем сане, это значит, что его рукоположение, хиротония осуществлялись благодатью действия Святого Духа. Значит, Святой Дух действовал в этом. Да, может быть, не во всей полноте, но в значительной полноте. Вот. И если мы рассмотрим, например, сегодняшнюю ситуацию, католическая церковь, православная церковь, в русской церкви, во всяком случае, так, у греков, подозревая, что это может быть несколько иначе, во-первых, крещение мы полностью принимаем и не меру помазываем католиков, если они через покаяние, то есть они должны исповедовать свою веру без филиоквы, отказаться от каких-то других особенностей западного вероисповедания, которые появились уже гораздо позже, да, вот в течение уже разделенного периода существования Восточно-Западной Церкви, вот, исповедовать полностью все вот эти расхождения, как это исповедуют православные, все и достаточно. И он принимается, священник принимается в сущем сане. То есть мы признаем рукоположение католической церкви. Епископ принимается в сущем сане. Вот. Это значит, что значит, там действует благодать. Теперь, если речь идет о протестантах, то уже мы принимаем через миропомазание. Крещение мы признаем, а вот миропомазание считаем что, потому что там таинств нет.
1: Рукоположение тоже не признается.
0: А там и нет рукоположения. Там нет рукоположения. Там есть просто пресвитеры, ну, так сказать, старшие в общине, которых избрали, и все. И там никаких нету таинств рукоположения.
1: Вот поясните, пожалуйста, например, был православный священник, который ушел не в ту дверь, даже называется, там куда-то ушел, ну, скажем, в ту же католическую церковь. Да. А там его рукоположили в епископы. И этот вот теперь уже епископ подумал-подумал, нет, хочу обратно в православие. Его в каком сане примут?
0: Это сложный вопрос, я не знаю, это будет исследоваться, и, наверное, будет какое-то решение собора епископов. Вот, не могу точно сказать, не могу точно сказать. Конечно, вот эти такого рода переходы туда, а потом обратно, но это усложненная такая загогуля, зигзаг такой сложной судьбы.
1: Да, вот, вот. Второй, отец Александр, вопрос.
0: Хочу туда, хочу сюда. Да, конечно, скорее всего, вряд ли он будет принят в качестве епископа. Уйдя отсюда священником, там рукоположився епископа, вернулся сюда, и его приняли как епископа. Сомневаюсь, что это возможно. И в вот... практической точке зрения. А с точки зрения, ну, такой более принципиальной, если мы вообще говоря, говорим, что там благодать существует, может быть, не во всей полноте, как у нас, но тем не менее, в значительной полноте, все-таки мы не утверждаем, что Евхаристии там нет, что апостольского преемства там нет, оно есть. Тоже одна важная черта церкви, да? Вот, поэтому, да, мы должны прямо признать, что католическая церковь – это наиболее близкая к нам по своему и исповеданию, практике жизни и так далее. Хотя многое может, особенно в практике, казаться странным и даже что-то и неприемлемым, да, для такого восточно-христианского сознания.
1: Есть, как вы сказали, есть общины, в которых православная церковь не признает ничего, включая крещение. То есть община считает себя христианской, но мы не признаем их крещение.
0: Но они такое считают тоже... себя, как правило, христианской. Ну, если мы будем говорить конкретнее, то, например, еговисты.
1: Да, признанные экстремистской организацией.
0: Да, добавим такие слова для СМИ. Вот. Скажем, вот это сообщество, оно не исповедует троичность божества. Оно исповедует Христа просто, по-моему, архангелом Гавриилом. Ну, они говорят, что Христос – это архангел Гавриил. Вот они утверждают. То есть они в самых основах своей веры, они ну, совершенно не христиане. Все-таки, вот так, опять-таки, очень упрощая, какие деноминации мы можем признать христианскими, более далекими, менее далекими от нас? Те, которые исповедуют троичность божества, Бога человечества Иисуса Христа и спасительность Его крестной жертвы для нас. Вот, пожалуй, три основных вещи, которые, если ответ на них будет примерно такой же, как у нас, что да, Бог есть Троица, Бог Отец, Сын, Дух Святой, вот, что Христос есть воплощенное лицо, второе лицо Пресвятой Троицы, Бога человек, да, в котором там неслитно, нераздельно и так далее, да, присутствует. Вот. И третье, что Его жертва на кресте, она реальна, реально, Он страдал и так далее, вот, и Его страдание, оно спасительно для нас. Вот, собственно, вот эти три вещи позволяют говорить о том, что мы имеем дело с христианским сознанием. Дальше уже идут тонкости и детали, которые, да, мы не должны пренебрегать, но, во всяком случае, вот, повторяю, исповедание основных вот этих вещей, оно уже позволяет нам говорить о том, что христиане. Если этого нет... то тогда мы совсем не можем это признать даже христианством.
1: Много чего еще, конечно, нужно обсудить относительно церкви, но все-таки еще одно уточнение по вот этой теме. Представим человека, который был в церкви, из нее вышел и, скажем, присоединился к какому-то нехристианскому религиозному сообществу, ну, неважно, там, к мусульманам, ушел в ислам. Потом вернулся, и нужно ли совершать над ним крещение или миропомазание? Просто в начале нашего разговора вы сказали, что...
0: Крещение точно невозможно совершать, и миропомазание, поскольку все это уже было. Мы веруем в единое крещение. Дальше человек проявил глубокое заблуждение, ушел из церкви, мусульманство, иудаизм, неважно куда, да, куда-то там, да, в буддизм. Вот. Потом он хочет вернуться, для этого таинство покаяния есть. Вот и все.
1: Понятно.
0: Да, это просто заблуждение. Другое дело, что покаяние может повлечь за собой, например, какую-то эпитимию. То есть временное отлучение такое от участия в таинствах. Да, вот, он будет стоять там вместе с соглашенными. Ну, сейчас это вся практика редко где, так сказать, применяется. Про оглашенных я имею в виду. Вот, но, да, такой человек должен пройти какой-то путь испытания. Это не так, что просто он пришел и сказал, ну, вот я там немножко пошалил, ну, все, ну, ладно, делов-то, давай к нам. Нет, конечно, не так. То есть должно пройти время, человек должен приходить на богослужение, влиться в жизнь общины какой-то конкретной, церковной, показать своей жизнью и своими поступками, поведением и так далее, действительно, христианство. Понятно, что там какой-то священник, который им будет заниматься, должен серьезно с ним говорить и долго, и понять вообще, какова была причина ухода туда, что его привлекло, а что его повлекло обратно, что это захождение туда-сюда. Это не шутка. Но все равно другого пути, кроме как через покаяние, конечно, такого человека нет.
1: Если человек был анафематствован церковью, все равно крещение повторное не совершается. Потом вернулся, раскаялся,
0: конечно,
1: и церковь
0: конечно,
1: его приняла. Нет. Отец Александр, воедино святую соборную и апостольскую церковь, говорится в символе веры. Что такое святость церкви? Мне кажется, об этом вы сейчас рассказали. Это ее как бы единение с Богом.
0: А вот что святость, касается... она от Бога туда проникает. Да. Да? Это не наше свойство. Да, это то, что мы усваиваем, приходя в церковь и живя в ней.
1: Вот что такое соборность? Что здесь имеется в виду? Метод управления через соборы? Или речь о вселенских, может быть, соборах и об их признании? О чем здесь речь?
0: Да. Ну, слово «соборность», оно исключительно русское, славянское, русское. Вот, значит, на этом месте в греческом тексте и в латинском тексте стоит слово «католическое» или «кафолическое», да, поскольку там в греческом есть такая буква «С», как в английском языке, да, «th», вот, то, а в русском такого звука, значит, нету, то она либо огласовывается как «католическое», либо как «кафолическое». Ну, чаще в церкви употребляют «кафолическая церковь». Так вот, что же такое вот кафоличность церкви, да, или католичность, кафоличность? Это такая всеобщность, всеобщность. Значит, ну, какой опыт вот ранней церкви? Есть много христиан, и, значит, много общин. Вот апостолы ходили в Эфес, там, в Колоссе, в Коринф, в Рим, и в Иерусалим и так далее. Да, вот и всюду создавались какие-то церковные общины. Так вот, они все понимали, что, с одной стороны, вся полнота как бы церкви, она воплощается в таинстве Евхаристии, потому что Христос здесь в теле и крови. Все, вот церковь здесь и собралась, да? Ну, вот такое евхаристическая экклезиология это получило название, да? Иногда считают, что это ограниченный немножко взгляд, но мне кажется, что он отражает, конечно, самую глубокую сущность церкви. Поэтому вот община уже и все. Но помимо этого, они все, конечно, понимали, что они, все эти общины, они все как бы едины. не то, что каждый является собой, с одной стороны, является собой всю полноту бытия церкви, с другой стороны, без всех остальных она как бы и не является полнотой. То есть полнота mm-hmm. достигается в единстве этих общин. Это первая такая интуиция. Теперь дальше. Мы ведь говорим о том, что есть святые, например, да, то есть люди, уже ушедшие из этого мира, но они являются частью церкви, конечно, да. Более того, апостол говорит, что избрание, да, божественное, оно осуществилось еще до сотворения мира. То есть, когда еще вообще никаких людей не было, а уже в божественном промысле все люди, которые, так сказать, запланированы в этом смысле быть членами церкви, они уже Богу известны, да? Значит, все христиане, которые были когда-либо в церкви, от нее не отделились, да? Все христиане, которые еще будут только в церкви, а мы тоже говорим о том, что силы небесные, да, ангельские чины, там, все эти там многочисленные, да, они же тоже составляют полноту церкви. Значит, вот кафоличность обнимает вот такую всеобъемность. Не только, так сказать, то, что она размазана по лицу земли, и всюду вот мы их там соединяем, вот это и будет вся кафоличность. Нет, это и в пространстве, и во времени. Вот. Так что это вот такое сложное, так сказать, понятие. Да, и одновременно это то, о чем вы сказали, и соборное управление.
1: В единую святую, соборную и апостольскую церковь. Еще хотелось у вас узнать, что значит апостольская церковь, причем тут апостолы.
0: Да. Значит, речь идет о том, что наше понимание церкви, наше переживание Христа, оно совершенно идентично тому, как это понимали и чувствовали апостолы. Вот. То есть не происходит какой-то трансформации, что апостолы вот так вот понимали нашу веру, роль и место Христа в нашей церкви, а мы сегодня понимаем ее каким-то иным образом. Да? Ну, что-то развилось, преобразовалось. Да, в словах, конечно, какое-то развитие есть. Слово «Троица» мы не найдем ни в Евангелиях, ни вообще в Новом Завете, нигде. Слово появилось, но значит ли обозначение новым термином перемену понимания, перемену того, как мы чувствуем, что находимся в единстве с Божеством, да? Вот, поэтому апостольство – это прежде всего единство видения того, что есть в Церкви. Второе, значит, важное дело – каким образом это видение от апостолов, которые 2000 лет назад жили, передалось нам. Вот здесь очень важный вопрос преемства. Значит, когда приходит следующее поколение, значит, оно берет как предание церкви то, что знало предыдущее, то, как оно жило. То есть эта передача даже не обязательно письменная, хотя письменная фиксация, конечно, тоже имеет место. Вот. И, скажем, Священное Писание, которое является таким главным стержнем всего нашего предания, и предание, ну, вокруг Священного Писания, да, все выстроено. Вот, тем не менее, значит, вот каждое поколение передает свой опыт жизни в церкви, жизни со Христом, в единстве с Ним, да, в таинствах, прежде всего, в таинстве Евхаристии, наверное, нам можно сказать, да, прежде всего. Вот этот опыт передается от поколения в к поколению. Вот. И прежде всего здесь ответственность лежит на руководителях церковных общин, то есть на епископах. Поэтому вот когда рукополагают епископы, это не так часто можно видеть прихожанам, потому что епископов, в самом деле, не так много, вот, то мы увидим, что они, скажем, читают не тот символ веры, который мы читаем вот постоянно.
1: Да, а какой?
0: Да, они читают гораздо более развернутый Символов веры вообще было много в истории церкви. Я не помню сейчас, кому он, так сказать, там приписывается, какому-то автору. Вот. Но мы говорим о Никео-Цареградском символе веры, а были и другие там символы веры. Да. Вот. Он по смыслу, разумеется, никаким образом не противоречит Никео-Цареградскому, но он гораздо более подробно излагает все догматы веры. Вот, да. И там садится собор епископов, которые рукополагают этого, минимум трое епископов рукополагают, нового епископа из священников, да, из архимандритов, теперешней практики нашей. Вот, и вот происходит такой, ну, как бы допрос разыгрывается. Он должен вот таким гораздо более полным образом отвечать на все эти вопросы. Ну, понятно, это все, так сказать, в чин включено, вопрос, он зачитывает ответ и так далее. Но, тем не менее, сколько-то формально, но, вообще говоря, если он не исповедует все, вот, всю полноту нашей веры, в том объеме, в каком предусмотрено при рукоположении, то тогда его, конечно, и не могут рукоположить. Вот. Таким образом, вот ответственность за передачу из поколения в поколение вот апостольского учения, апостольского поведения, апостольского понимания, да, чувствования и так далее, оно передается вот так вот опытным путем от одного поколения к следующему поколению. Вот. И следят за этим епископы, которые и по самому слову епископ, значит, надзирающие, наблюдающие. Да? Вот епископ должен смотреть, чтобы его священники, например, прежде всего, опять-таки, руководители уже более мелких общин, ну, а потом за священниками, за просто мирянами уже некоторым образом следят епископы, то есть священники, если они видят, что человек начинает исповедовать что-то такое довольно странное, да, или просто не согласное с учением, ну, они должны, естественно, как-то на это реагировать. Ну, вот в практике в моей есть такой случай, когда вот женщина очень увлеклась иудаизмом, часто ездила в Израиль, там большое впечатление производили вот иудеи, которые там молятся так истово, и вот все там праздники еврейские и прочее. Вот, и, ну, в конце концов, увлекаться этим можно, и есть даже такое иудео-христианство, да, и сейчас такое явление есть, да, когда люди являются христианами, признавая Христа Бога человеком и так далее, все, о чем мы говорили, да, являются христианами, но которые по своему происхождению еврейскому все-таки считают, что они должны какие-то ветхозаветные правила еще дополнительно соблюдать. Ну, церковь на это смотрит, ну, может быть, пускай, если человек хочется так, пускай так. Но вот, скажем, кто-то уже начинает говорить о том, что Христос – это все-таки для меня не Бога-человек. Это там пророк или что-то такое. Тогда все, это сразу выдвигает этого человека из церкви в какое-то иное сообщество. Да? Тогда уж определись.
1: У нас остается меньше 2 минут. Последний вопрос задам. Вот часто говорят, что везде, где присутствует Господь, там присутствует и церковь. Можно такое слышать. Вы согласны с этим утверждением? Обычно оно опирается на слова из Евангелия, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них.
0: Ну, что вот это желательно, как бы, чтобы было церковь. Двое или трое, а не просто один Христос. Но один Христос – это есть, так сказать, первая молекула церкви, да, если хотите. Вот церковь вошла в этот мир Боговоплощением, потому что в нем божественное и человеческое соединилось. Церковь – это и есть соединение божественного и человеческого. Но если бы она просто ограничивалась самим Христом, тогда непонятно, какое это все имеет отношение ко всем нам. Ну, какое-то явление совершилось чудесное. Бог воплотился, стал человеком и дальше. И так это он сделал для нас и нашего ради спасения, нас ради человека, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, воплотившегося от Духа Святого и Девы, и вочеловечшегося. Значит, вот где уже двое или трое, да, и Христос, и таинство Евхаристии, собственно, а как Христос? Не совсем уж так умозрительно. А таинство Евхаристии – это и есть таинство, в котором тело и кровь Христова свидетельствуют его присутствие здесь, в этот час, в этой точке, в это время в общине.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов был с нами первый час вечернего канала.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Крест Христов. Слово на день воздвижения честного и животворящего креста Господня. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Христианский православный мир совершает ныне торжественное поклонение животворящему кресту Господню. Во время всеночного богослужения вы созерцали с душевным умилением пятикратное воздвижение Его с пением часто повторяемой покаянной молитвы «Господи, помилуй», по мере неспускания креста настоятелем к земле и потом постепенного его возвышения до прямого положения священнодействующего. На 4 стороны совершается это воздвижение в знак того, что Господь крестом Своим искупил весь четверочинный мир — восток, запад, север и юг, и потом еще на восток, в знак искупления человека пятичувственного, непрестанно согрешающего своими 5 чувствами. Что было началом этого торжественного обряда? Началом его было обретение царицей Еленой, матерью царя Константина, первоначального креста Господня, от которого по обретении совершилось чудо воскрешения мертвеца, и который хотел видеть весь народ, собравшийся во множестве из Иерусалима и окрестных мест, чтобы воздать ему благоговейное поклонение. Тогда народ, видя его на возвышенном месте в руках патриарха Макария, воздвигавшего его на 4 стороны, поклонялся и многократно в умилении и ужасе восклицал: «Господи, помилуй!» Вот начало праздника воздвижения креста. При этом воспоминается и чудесное явление креста на небе, одно царю Константину и воинству его с надписанием кругом его «Сим победиши», и другое при императоре Констанции и святом епископе Кирилле Иерусалимском в лучезарном сиянии, виденное всеми жителями Иерусалима. Еще церковь воспоминает торжественное освобождение VII веке креста из плена персидского и торжественное несение его в Иерусалим императором Ираклием босыми ногами в смиренном одеянии без багряницы и венца царского. Такова всемирная слава креста после его трехвекового пребывания в глубине земли и под капищем языческим. Таким образом, само небо засвидетельствовало о славе распятого на кресте, о святости и величии церкви его, бывшей три века под крестом гонений, и о святом нашем долге почитания креста и поклонения ему в духе и истине, как и святой царь, пророк повелевает поклоняться Ему, возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Не напрасно мы почитаем крест Господень, изображаем Его на себе и поклоняемся Ему, ибо Он есть божественная сила, сохраняющая и спасающая нас при жизни и по смерти. Церковь непрестанно проповедует о силе и животворности Его, проявлявшихся и в прежние века, и ныне совершающихся над верующими. Он исцелял всякие болезни, воскрешал мертвых, прогонял от людей полки демонов, погашал страсти в сердцах людей, доставлял чудесные победы на войнах с неверными. Крест есть божественная слава Христа, искупившего в нем мир, падший в глубину погибели, разрушившего проклятие человечества и исходатайствовавшего ему благословение Отца Небесного, победившего смерть нашу и даровавшего всем воскресение из мертвых. Кто поведает все чудеса и силы креста, бывшие и в древних, и в новейших родах, и все благотворное действие его в мире? Знамением и силой креста совершаются все таинства церковные. Освящается вода, и все стихии, и все верующие, с верой принимающие его или знаменуясь им сами. Крест носим на персях, и через него сохраняемся от многих искушений и коварств вражьих. Крестом знаменует нас Святая Церковь и по смерти, когда совершает над нами надгробные песнопения. Крест ставится и на могилах умерших в союзе с Церковью, и не ставится только на могилах явных отступников и самоубийц, сознательно и по своей воле наложивших на себя руку. И это потому, что в кресте, с верой употребляемым и изображаемым, действует божественная, спасительная сила Христа распятого, являющая непрестанно Его божественную власть над всем миром, над всей природой, над всеми полчищами вражиями, показывающее, что Христос Бог искупил крестом Своим весь мир от греха, проклятия и смерти, что Он имеет власть живота и смерти, что Он есть воскресение и живот, и Бог всех. В нынешнее неверное время, время брожения умов и развращения сердец и нравов, многими крест пренебрегается, как и сам пострадавший и умерший на нем вольной жертвой за нас Господь. И как в древнее время он был иудеем соблазном и эллином безумием, так и ныне объюродившим мудрецам века сего. Он служит им соблазном и безумием. Таков воистину юрод, слывущий недоброй всемирной славой, лев, рыкающий на Церковь Божию со всеми своими последователями. Он восстал и против Бога, против Его премудрого, всеблагого, спасительного промысла, против Евангелия вечного, против здравого смысла, против убеждений всего верующего человечества, против истории, против всех фактов, преданных нам самыми верными свидетелями, большей частью очевидцами. Вольных слепцов, ослепивших себя самих безмерной гордостью, убеждать бесполезно. Они покаяться не могут, ибо видеть истины не хотят. Они и погибнут в своей гордыне и упорстве, как Корей, Дафан и Аверон при Моисее. Но для человека верующего крест есть всегдашнее спасение, защищение, избавление, победа и мир. Ежедневно согрешая, волей и неволей, подвергаясь различным острым искушениям от невидимых и видимых врагов и собственных страстей, где, в ком и в чем мы найдем помощь и спасение? Только во Христе и в кресте, только в жертве безмерно великой и всеискупительной, принесенной за нас на кресте. Только крестом мы спасаемся ежедневно от уязвлений демонов и от всякой бури страстей, когда с верой и истинным покаянием прибегаем к Христу. Крест — наша жизнь, наше спасение, наша сила, наша слава, наша победа, наше непрестанное обновление, наше примирение с правосудием Божиим, праведно разящим всех бессмысленно дерзновенных и упорных грешников. Крест — хранитель всея Вселенная. Крест — красота Церкви. Крест — царей держава. Крест — верных утверждения. Крест — ангелов слава и демонов язва. Без креста нет никому спасения. Будем же усердно чтить крест Христов и с любовью поклоняться распятому на нем начальнику жизни нашей, памятуя вечный завет его нам с креста: любите друг друга. Аминь.
2: Крест Христов. Слово на день воздвижения честного и животворящего креста Господня, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал Георгий Корольчук.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение», у микрофона Марина Лобанова. Сегодня про очередную книгу расскажет преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Приходите учиться в этот институт. В Санкт-Петербурге можно приходить очно, рядом со станцией метро Площадь Восстания Маяковская. В просветительском центре при Федоровском соборе находится институт. Сайт института ebif.ru. Можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Занятия в вечернее время два раза в неделю. А можно учиться дистанционно. Тоже можно зайти на сайт и написать свой вопрос, как учиться дистанционно. Занятия начнутся в сентябре. Я напомню, что у нас есть цикл лекций, точнее передач по мотивам цикла лекций в Институте богословия, философии и экклезиологии. Это можно сейчас слушать в записях радио «Град Петров». Ну и еще раз скажу, приходите учиться лично. В том числе, чтобы самим больше читать книг по богословию, разбираться в этих книгах, уметь выбирать хорошие книги, отличать хорошие от не очень, авторитетные от сомнительных, причем делать это уверенно, потому что если мы прочитали плохую книгу, она на нас повлияла, зачем нам это надо? Надо обезопасить себя от этого. А не узнать хорошую книгу и не узнать хорошего встреченного, например, богослова, это большая беда. Представьте, как потом можно жалеть. А сегодня у нас книга называется «Введение в ранний иудаизм». Автор Джеймс Вандеркам. Эта книга издана тоже издательством, которое много книг издало для нашей программы. Это издательство Библейско-богословского института. Эту книгу перевел замечательный библеист Глеб Ястребов. Уже вот несколько гарантий качества у этой книги есть. То, что она в нашей программе, то, что она в Библейско-богословском институте, и то, что переводчик Глеб Ястребов. Расскажите нам про эту книгу, ваши впечатления. Все-таки ранний иудаизм, кажется, ну, это где-то совсем далеко. И если вот, например, бы иудаизм времени раннего христианства, нам, может быть, это было бы больше интересно. А про ранний иудаизм здесь есть что-то интересного для широкого круга читателей?
1: Да, есть, тем более, что книга, посвященная раннему иудаизму, как раз охватывает период возникновения христианства и эпохи раннего христианства до 70-го года уже нашей эры, то есть до разрушения храма Иерусалима римлянами. То есть эпоха, описанная в этой книге, начинается с плена, от эпохи плена до конца первого века. Хронологические рамки примерно этой книги. То есть это как раз и есть ранний иудаизм.
0: То есть можно сказать, что эта книга описывает нам, что такое был иудаизм как религия для вот современников Христа,
1: да.
0: Верующих людей, а вот какие они верующие? Вот эта книга описывает эту религию.
1: Да, она описывает культ, праздники, священные тексты, культурный, исторический контекст, политический контекст. Все представлено в этой книге, что видно из названия «Введение». То есть это обзор. В общем, книга не такая толстая. Всех этих тем, которые необходимы для того, чтобы представить историю, генезис, развитие, тенденции. Достаточно подробно описаны религиозные группы внутри иудаизма, то есть в отличие, а может быть, это и похоже на раннее христианство, но отличается от более позднего. Иудаизм представляет из себя, можно сказать, такой конгломерат, представлял из себя конгломерат разных направлений. В общем, все они описаны достаточно тоже подробно и интересно нашим авторам. Некоторые из этих направлений мы знаем из Нового Завета, фарисеи, саддукеи.
0: В прошлой передаче мы говорили о другой книге, и там такая тема возникла, что есть разница восприятия религиозности, вообще такого вопроса, что такое вера, в интеллектуальном плане, то есть в плане текста, и в плане реальной жизни. То есть вот просто человек считает себя религиозным, потому что он причаствует в некоторых обрядах, то есть в богослужении принимает участие. Так вот, мне кажется, так же произошло и в нашем восприятии того мира, в который пришел Христос. Мы думаем по степени нашей информированности. Вот были люди, которые читали Священное Писание, которые и мы читаем так же, как они. И вот к этим людям пришел Христос и стал им что-то продолжать говорить. Что если представить, что это люди, у которых религиозность была в основном практического характера? Это то же самое их участие в некоторых действиях религиозных. И это было основное для них. Больше занимало вообще усилий и всего. Когда нам говорят, что вот, если сейчас придет Христос, так а мы что ли люди книги? Мы люди книги вообще в наименьшей степени. Мы люди обряда. То есть что религиозность формирует? Так нам говорят, что вот, например, у иудеев религиозность формировал текст. А что, если у них также религиозность их формировала политическая ситуация, если так посмотреть? Потому
1: да.
0: что как наше православие сформировано, на сколько процентов книгой какой-то, еще вопрос какой, а на сколько процентов политической ситуации в нашей стране? Вот вклад в формирование той религии, которую мы имеем.
1: Ну, может быть, не только политической ситуации, но скорее такой вот более глобального ощущения какого-то движения истории, да, это всегда влияет.
0: Здесь это прослеживается.
1: Да, богословие второго храма – это, конечно, тема магистральная, это тема освобождения, тема обретения самостоятельности народом Божьим, потому что все кто-то мешал, то есть сначала вообще плен и оккупация. Потом как-то жизнь стала налаживаться, но новые влиятельные силы стали стремиться, и даже стремление это осуществилось, подчинить себе Палестину. То есть сначала это были преемники Александра Македонского на востоке, Птолемеи, Селевкиды, потом римляне. И вот эта идея того, что нужно освободиться, и когда это безобразие закончится, когда вмешается Бог, когда Он освободит нас от греков, от римлян, от этих язычников, которые, в общем, здесь орудуют у нас на земле, данной Богом, как им заблагорассудится. И вообще, почему это происходит? Что задумал Бог? Почему Он проводит свой народ через такие испытания? Это тоже, конечно, стало предметом богословия, предметом обсуждения. Целый жанр появился вот такой апокалиптический, который отвечал на вопросы, вот в том числе и текущей и такой вот исторической ситуации. Там книга пророка Даниила, например. Это тоже, конечно, все обсуждается, как эти, в общем, возникли идеи, как они развивались, что стоит за этими богословскими образами. Они такие достаточно впечатляющие и пугающие. Так что да, контекст важен. В общем, он здесь представлен очень хорошо, подробно. Книга в этом отношении вполне может сойти за хорошую, очень высокого уровня учебную литературу. То есть ничего лишнего, но вместе с тем нету вот этой такой исключительной, может быть, и сложной научной детализации. Вы заговорили о текстах, тексты, книги, а есть жизнь. Но мы ничего же не знаем о том, как люди жили. То есть все, что у нас есть, это тексты. Есть еще немножко археологии, но тоже здесь и вопрос датировки, и оценки каких-то археологических находок. Только тексты, только сравнение текстов. Причем основные тексты – это сама Библия. Сам вот христианский Ветхий Завет или еврейская Библия, Священное Писание. Ну и, конечно, те свидетельства как бы внешние. То есть, что там про Палестину писали другие авторы, историки. Ну, в действительности писали мало, потому что мало кого извне эта ситуация интересовала. А если интересовало, то, может, многое не дошло, не сохранилось. Но есть, конечно, выдающиеся здесь свидетельства. Там Иосиф Флавий один чего стоит, но он, впрочем, и один. Или Филон Александрийский. Это все, конечно, тоже специально рассматривается, эти сопоставляются там исторические факты. Это, в общем, все на очень высоком уровне, современном уровне. То есть понятно, что такие введения, их много. На протяжении там еще с 19 века и в 20 веке их писали. Но меняются какие-то исследовательские оптики, методология, входит в оборот иногда даже появляющиеся какие-то новые тексты свидетельства. Такое тоже бывает. И 20 век в этом отношении был прорывным. Найден целый как бы недостающий пазл в виде вот кумранского движения, кумранской библиотеки. Невероятное открытие. Это изменило вообще всю картину, ну или сильно изменило. Мы знаем больше. Соответственно, если появился новый пазл, то есть вся другая картина изменилась, все другие тексты тоже теперь мы можем иначе интерпретировать в свете вот этих новообретенных текстов. В данной книге это все очень хорошо и компактно, надо сказать, представлено, рассказано, учтено.
0: Что поражает, что есть ученые, которые способны писать учебники, как у нас говорят, переписывать историю, которые постоянно занимаются переписыванием учебников в связи с новыми научными данными. То есть это должны быть такие ученые, которые мыслят настолько фундаментально, чтобы придерживаться какой-то магистральной линии общего научного консенсуса, но в то же время постоянно менять содержание даже учебной литературы.
1: Ну, во-первых, не постоянно. Хотя сейчас вроде бы вот этот период сократился, то есть там раз в 20 лет, раз в 10 лет, раз в 5 лет, то есть когда появляются новые концепции, новые подходы, которые нужно учитывать, эти хронологические отрезки сокращаются, как я понимаю. Да, и надо за этим успевать. Ну, в общем, наши авторы, как правило, они такие, в общем, долгожители, живут долго, тоже эту хронологию себе представляют, эти все изменения. То есть когда-то они там еще студентами это читали. Здесь и христианская тематика присутствует, потому что вот в этой концепции, как я понимаю, Вандеркама, христианство – это тоже одно из направлений в раннем иудаизме, которое потом от вот этого сообщества этих направлений отсоединилось и резко противопоставило себя всем другим направлениям. Ну и потом, в общем, вообще разошлись пути иудаизма и христианства. Ну, они достаточно быстро разошлись, хотя вот там апостол Павел, он проповедовал в синагогах и, в общем, ничего в этом зазорного не видел, то есть не сам он из синагоги ушел, а его просто оттуда гнали. А он, наоборот, там хотел оставаться и дальше проповедовать.
0: Да, ну, в общем-то, в то время были такие варианты. Не только Христос ведь представлял группу вот таких вот людей пламенно-религиозных, и потом ученики Христа, но были и другие группы, которые тоже в синагогу не входили.
1: Да, здесь даже, надо сказать, по пламенности, религиозности христианство не на первом месте. Вот те же самые кумраниты или есеи, это вот такая действительно куда более строгая дисциплина, аскетика. Все были как-то удивлены, даже слегка шокированы тем, как себя ведет Иисус Христос, что он общается с людьми, с которыми нельзя общаться по религиозным законам.
0: Вспомнился сюжет с фарисеями. Вы в какой-то передаче рассказывали про то, как современные библеисты переосмысляют подачу образа фарисеев в новозаветных текстах.
1: Здесь есть специальная глава, посвященная вот этому фарисейскому движению. В действительности это были такие вот ревнители из числа мирян. В каком-то смысле они были оппозиционные священнической верхушке в Иерусалиме, но вместе с тем влиятельные, поскольку были достаточно популярны среди простого народа. В евангельском контексте, наверное, объединены как вот такие просто разные группы врагов движения Иисуса и самого Иисуса. Это книжники, фарисеи, саддукеи. В общем, всех здесь в своих целях повествование евангельское под одну гребенку гребет. А в действительности это разные группы, которые и сами спорили друг

0: во время иудейской войны, но это то самое сослагательное наклонение, которое полезно, как вот то, на чем можно какие-то модели строить. Но вместе с тем история повернулась иначе. Мы знаем как.
1: А можно ли из этой книги понять, изучая вот так методично и немножко суховато по-учебнически, потому что, как вы говорите, это учебник, а можно ли понять, а почему этот ранний иудаизм не принял весь христианство, ну или большей частью? Почему он все-таки остался? А не было такого, скажем, исторического перелома религиозного, чтобы мы вспоминали, вот был когда-то иудаизм, а потом вот он преобразовался в христианство, а все-таки сохранился иудаизм как отдельная мощная религия современная?
0: Почему так получилось? На этот вопрос многие светлые умы библейского сообщества отвечали еще и раньше, наверное, не только в 20-м и 21-м веке. Вопрос фундаментальный. В общем, одна из версий, которая часто озвучивается, заключается в том, что Иисус не представлялся большинству тем мессией, который провозглашен и описан в, можно сказать, магистральном богословии мессианском, вот как раз раннего иудаизма. Не похож.
1: А что это за тексты?
0: Ну, это, например, та же книга пророка Даниила, ряд других и апокрифических, и неапокрифических текстов. Ну, тоже здесь вопрос канона, потому что канон – такое явление достаточно позднее с тем количеством книг, вот как сейчас в еврейской Библии, в христианской Библии, он же разный набор книг ветхозаветных. В христианской Библии больше книг, соответственно, в еврейской меньше. Маковейские книги тоже повлияли, они здесь специально обсуждаются. На формирование образа Мессии, прежде всего, как Мессии политического. Вождь, победоносный полководец, который освободит народ от власти иноземцев, иноверцев. Их победит. Ну, а дальше уже по-разному представлялись перспективы. То есть, может быть, и вообще все народы победит. Или те сами согласятся принять закон Моисея, и настанет царство Бога на земле. Потому что победоносный полководец из рода Давида, из колена Иуды, будет такой фигурой, предваряющей уже прямое правление Бога во многих таких вот апокалиптических версиях.
1: То есть вот эта религиозная идея предсказанной победы является причиной того, что не приняли Христа, пришедшего Бога.
0: Да, неприятие Христа, потому что ничего у Христа, у Иисуса Христа не получилось. А что получилось, вызвало удивление.
1: Даже да. Вопрос не в том, что не получилось. Это-то можно было задрапировать не первый раз. А он и не собирался.
0: Нет, из Евангелия так непонятно, что не собирался. А как же вот и наречется он Эммануилом? Что значит «с нами Бог»? Как же это? Это же такое, в общем, можно сказать, пророчество, которое само имя нарекает. То есть должны все признать его Эммануилом. Как же? Такая аккламация необходима для того, чтобы за ним пошли. А чтобы за тобой пошли, о тебе должны знать. А чтобы о тебе узнали, ты должен распространить свою деятельность на максимально широкий круг лиц. И это тоже очень странно, что Иисус, в общем, основная его деятельность, которая в Евангелии описана, это вокруг он, в общем, Галилейского моря проповедует. Притом не заходит в большие города, а только в такие как бы сельские поселения. То есть как можно набрать себе сторонников, что из крестьян, что ли из рыбаков, что рыбаки могут, что крестьяне могут, да они никуда не пойдут. Нужно, конечно, элиту здесь агитировать.
1: А он не агитировал?
0: Ну, один раз.
1: Да а и... почему?
0: Вопрос. Вопрос, который остается, ну, библисты, конечно, тоже ученые, теологи, богословы на него отвечают по-своему. И это обстоятельство стало таким камнем преткновения. Но о чем еще апостол Павел писал, что это соблазн. Соблазн можно понимать как обман. В глазах многих Иисус обманщик. Он, в общем, не оправдал надежд.
1: Да, вот это то, что Христос сам не проповедовал так, как, казалось бы, завещал апостолам, это вызывает удивление. Действительно, а почему же не войти в большой город, не сказать всем, все бы услышали, все бы поверили?
0: Да, да, главное, еще вот этот военно-политический аспект, что, ну, что понятно, что если ты полководец, ты должен собрать отряд, потом армию.
1: По-любому проповедовать нужно большому количеству.
0: Потому что первая задача – это задача политическая, это, в общем, освобождение от внешнего управления, то есть там как в эпоху Маковеев, римлян и их ставленников, которые тоже, конечно, никакие незаконные правители, так как христианская тема основа – это воскресение Иисуса Христа. Это тоже всех удивило, потому что это действительно идея, которая отсутствует в иудаизме, тоже вот как одно с другим связано, многие недоумевали.

0: То есть Христа не приняло ли большинство иудеев потому, что он не был похож на те тексты, которые в религии, в иудаизме были авторитетны?
1: Ну да, может быть, даже и не только тексты, но еще и распространенные представления того времени, которые образ мессии, такого вот мессианского царя рисовали, или мессианского священника, то есть там были разные версии, то есть что мессия будет царем, или мессия будет священником, или последовательно будут сначала священник, потом царь, или сначала царь, потом священник мессианский. Это очень не похоже.
0: Тогда что там было, что позволило принять Христа тем, кто его принял? И это были, прямо скажем, выдающиеся представители религиозного мира. Многие из них такие богословы, которые сегодня потрясают всех своей глубиной, такие как апостол Павел.
1: Сказать тоже здесь сложно, какого-то одного, наверное, ответа нет. Но часто встречающиеся у современных авторов, тем более вот таких в духе тех, которых издает ББИ, Библейский богословский институт, это влияние, конечно, личности Иисуса. Влияние его личности даже помимо тех идей, которые, может быть, многие не понимали. Ну, мы знаем, что апостолы не очень себе хорошо представляли, кто он. Но так он глубоко повлиял на этих простых людей, что они его не забыли. Мало того, что сохранили о нем память, это еще была такая как бы деятельная память, которая в результате перевернула мир. А потом уже возникло богословие, которое пыталось объяснить, что это было, кто это был.
0: Вот люди живут определенной религиозной жизнью, исполняют все предписания, вот этот закон, праздники отмечают и так далее, а потом раз – и перестают это делать, и говорят, да это ерунда все. Вот как бы мы подумали про таких людей, а это большинство первых христиан.
1: Ну, может быть, так не было это раз. То есть это раз, оно растянулось на годы, десятилетия или столетия. То есть мы знаем, что вот иудео-христианство существовало, которое совмещало традиции еще вот как раз второго храма и христианские идеи, христианские новые обряды, богословия. Здесь происходил процесс скорее такой трансформации, а не резкого перехода. Так что это вот не раз и резкое изменение, а все-таки какая-то эволюция части, видимо, иудейского религиозного сообщества, которое оказалось наиболее близко по своим идеям к христианству. Такая тоже существует гипотеза, что, в общем, христианство возникло до христианства. Обычно бывает, что сначала появляется какой-то харизматический лидер, он вокруг себя организует какую-то группу. Но может быть и иначе. Сначала есть некая группа, потом появляется харизматический лидер. Движение получает новый импульс для своего развития и расширения. То есть можно предположить, что были уже такие как бы протохристиане, а потом появился Иисус, и они к нему узнали своего, что это и есть он.
0: То есть за Христом пошли те, кто и собирался пойти, когда появится.
1: И собирались пойти
0: за... А те, кто не собирался,
1: да, именно за таким мессией. Потому что были ведь и другие, Бар-Кохба или другие тоже вот такие претенденты на мессианский статус. То есть это не мессии, в смысле Бог, который стал человеком, а это вот именно такие лидеры и религиозные, и политические, за которым может пойти народ, и которого на богословском уровне считают претендентом на то, что он может стать вот этим сыном Бога,
0: ну, и
1: как в псалмах.
0: Завершая программу, я вспомню притчу. Сейчас вот такая тема очень модная, про притчи размышляют, пишут, издают. Притчи. Вышел сеятель сеять. И вот он сеет и так, и так, и там, и там, и там, везде сеет. Так как же Христос, который рассказал такую притчу, что этот сеятель сеет вообще везде? Еще вопрос, что это за сеятель, который свои зерна, еду разбрасывает на каменистую почву? Это вообще сеятель, вот он как профессионально, он адекватен? Вышел сеятель сеять. Почему же Христос с таким огромным количеством разных страт отказался разговаривать? С Пилатом, с государственной властью он не разговаривает, с церковными лидерами он не разговаривает, с этими он не разговаривает, с неиудеями он не разговаривает, с жителями крупных городов он не разговаривает.
1: Ну, почему была сирофеникиянка?
0: Случайность. И так далее. Да что ж такое-то? Где же этот принцип сеятеля? Он сам так не делал.
1: На этот вопрос не отвечает автор нашей книги «Введение в ранний иудаизм». Это действительно такой вот обзор и текстов, и религиозных практик, и исторического контекста, который здесь тоже важен, потому что в связи с ним многое менялось. Появлялись там новые праздники, например. Отражалось это, соответственно, в богословии, в текстах поздних ветхозаветных, часть из которых как раз стала вот христианским наследием, вроде маковейских книг или там книги Юдифь.
0: А вы как думаете, в чем смысл притчи про сеятеля?
1: Это необычный сеятель, потому что действительно, как вы сказали, если представить, что это какой-то земледелец сеет, то куда он смотрит? И что у него руки дрожат, что ли, что он так разбрасывает? Это речь идет о сеятеле, который Бог, который действительно от избытка своего бытия все стремится наделить смыслом, наделить жизнью. У него не оскудеет. То есть это у земледельца, он над каждым зерном там может трястись. А здесь-то что? Бог сам и создает эту жизнь, это благо, это бытие, которое везде и рассеивает.
0: Отсюда, значит, Христос не из экономии сил не проповедовал везде-везде и не явил себя миру, а по какой-то другой причине.
1: Конечно, не из экономии. Чего здесь экономить? То есть в этом тоже какое-то богословие заключено, очевидно, какой-то подход. То есть это сознательно, это намеренно. Вот среди галилейских крестьян, а не среди, например, горожан. Ну, за исключением Иерусалима. Ну, Иерусалим, понятно, религиозный центр, там храм. То есть он в большей степени здесь как такой вот центр религиозный, чем как город.
0: Вот одна из версий, почему Христос так поступил, жестоко со всем миром. Хотя мог бы пойти и этих обратить, и тех, и Пилата двумя-тремя словами и так далее. А Пилат бы там и указ издал всем принять христианство. Ну, в общем, как-то так. Почему так он не... А потому что... Это все эти жертвы были сделаны ради иудеев. А потому что они хотели, чтобы для них пришел. И он все время говорил, я только для них, понимаете? Для них.
1: В том-то и претензии, что и для них-то он ничего не сделал. Потому что основное – это чаяние, это освобождение от вот этих иноверцев, которые налогами задушили, которые язычники. Вот что нужно, чтобы народ вздохнул свободно, чтобы исполнились обетования Бога, что земля принадлежит народу Божьему. А не римлянам, не там Птолемеям, не Селевкидам.
0: А он им дал другое.
1: Да, дал то, что не просили.
0: Себя. И вот когда Христос дал себя... Он пришел к иудеям, к израильскому народу. Что-то еще требовать, это как-то запредельно глупо.
1: Ну, это уже такие богословские интерпретации, то есть мы здесь находимся уже не на исторической почве, хотя, конечно, историческая почва здесь при чем-то, а говорим о богословии. Введение в ранний иудаизм ставит перед собой вполне конкретные цели, ознакомление читателя со всеми этими вещами. Притом надо сказать, что сам автор, он не иудей, будучи христианином, он, в общем, здесь, ну, как это вот сейчас принято, максимально хочет, так сказать, толерантно.
0: Объективно
1: и даже более чем объективно представить иудаизм своим читателям.
0: Каждый любит то, что изучает.
1: И это так, но здесь все-таки это как бы взгляд извне на эту традицию. Он, конечно, все это знает, но все-таки это взгляд такой христианский, но, конечно, максимально как бы такой приемлющий, такой научно-объективный.
0: Имейте в виду, дорогие слушатели, это учебник. Если вы учитесь, то учебник...
1: Но это учебник хороший, то есть это не учебник, вот как учебниками ругаются, а это учебник, каким он должен быть. То есть занимательный, стиль легкий, изложение такое, в общем, прозрачное. И даже с такой, как бы, некоторой беллетристичностью. Опять же, если кому-то из слушателей надо будет написать учебник, вот можно поучиться, как это делается. Причем такие, в общем, вещи обсуждаются сложные, многоплановые. Ну, как это вот все скомпоновать, уместить, чтобы это было интересно и вместе с тем информативно, и вместе с тем не нагоняло тоску на читателя, и сохранялась бы вместе с тем такая вот научность, научная основа, всячески рекомендуется к прочтению. Опять же, учитывая, что таких введений уже существует значительное количество на русском языке, и созданных нашими учеными, и богословами, и библеистами, и переведенные тоже на русский язык. В общем, здесь есть на что глаз положить. Одна из этих книг, наверное, одна из лучших.
0: Сегодня наша программа была посвящена книге Джеймса Вандеркама «Введение в ранний иудаизм», издательство Библейского богословского института. То, что книга востребована, указывает наличие второго издания, которое перед нами как раз. Об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. Приходите учиться. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Константин Андреевич Махлак. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До-мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. «27 сентября» исполняется 135 лет со дня смерти писателя Ивана Александровича Гончарова.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», программу «Календарь памятных дат» ведет Марина Михайлова.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами будем говорить о замечательном русском писателе Иване Александровиче Гончарове, который родился 6 июня по старому стилю, а по-новому 18 июня 1812 года. Родился он в городе Симбирске, это нынешний Ульяновск, в купеческой семье. У Гончаровых был большой каменный дом, который стоял в центре города. Но этот дом напоминал скорее обширную загородную усадьбу. Он был окружен двором, садом, многочисленными службами, постройками. И позже, уже в старости, когда Гончаров вспоминал свое детство, он писал так: «Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня». Когда мы с вами слышим эти слова, конечно, мы вспоминаем описание усадебного поместного быта и в «Обломове», конечно же, и в других романах Гончарова. Он знал эту жизнь спокойную, хлебосольную, медленно протекающую, не понаслышке. Действительно, он провел свое детство вот в такой спокойной провинциальной среде изобильного купеческого дома. Когда Гончарову было 7 лет, умер его отец, но, к счастью, у мальчика был замечательный крестный Николай Николаевич Трегубов, который служил на флоте в молодые годы, отличался достаточно хорошим образованием, свободными широкими взглядами. И Гончаров вспоминал, что его мать была благодарна крестному за то, что он заменил мальчику отца, а потому взяла на себя все заботы его о хозяйстве, повседневном житье-бытие. И таким образом, что касается заботы о материальном благополучии ребенка, это лежало на матери, которая была прекрасной хозяйкой, строгой и опытной. А что касается интеллектуального развития маленького Ивана Гончарова, этим занимался его крестный. И таким образом первоначальное образование Гончаров получает дома, что было очень принято в те времена, в начале XIX века. А когда ему исполнилось 10 лет, он был отправлен в Москву. И выбор учебного заведения сделан был его матерью, что, впрочем, и неудивительно, поскольку в 10 лет, наверное, мало у кого из детей бывают отчетливые жизненные предпочтения и цели. Мать захотела, чтобы Гончаров учился в коммерческом училище, что вполне понятно, имея в виду его принадлежность к купеческому сословию. И до 18-летнего возраста Иван Александрович Гончаров учится в коммерческом училище. Надо сказать, что ему это не было интересно. Учился он без всякого удовольствия. Но настоящим источником умственного образования и нравственного была для него русская литература. Он очень много читал и Карамзина, и Державина, и он вспоминал, что настоящим событием, целым прорывом духовным и для него, и для его товарищей стала публикация Евгения Онегина. Вот Гончаров пишет: «Боже мой, какой свет, какая волшебная даль открылись вдруг, и какие правды, поэзии и вообще жизни, притом современной, понятной, хлынули из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках». Вот для Гончарова Пушкин, Евгений Онегин — это новая жизнь. Какой свет, какая волшебная даль открылись вдруг. Постепенно Гончаров начинает понимать, что он не сможет заниматься нелюбимым и неинтересным делом, и он достиг своего, он убедил свою мать в том, что продолжать обучение в коммерческом училище он не может. Тогда он был отчислен по заявлению его матери, и вот он оказался в достаточно сложном положении. Ему уже 18 лет. Нужно решаться на что-то. И он понимает, что для него самое интересное и самое привлекательное — это русская словесность, это литературная работа. Он завершает свое образование на словесном факультете Московского университета, куда Гончаров после успешной сдачи экзаменов был зачислен в 1831 году. В это время в Московском университете учатся Герцен и Огарёв, Белинский и Станкевич, Иван Сергеевич Тургенев, Михаил Юрьевич Лермонтов, Аксаков. Это время, когда действительно Московский университет является культурным центром, очень важным. И обучение в университете, вот эти 3 года, что он там провел, это очень важное время в жизни Гончарова, потому что завершается его личностный рост, и он получает действительно очень хорошее образование. Ведь не случайно все люди, которых я назвала, они составили славу и гордость русской литературы. По окончании университета в 1934 году Гончаров приезжает на некоторое время на родину, в Симбирск. Он хочет навестить родные края, повидать свою семью, мать, сестер, крестного своего уважаемого и любимого. Но он не намерен оставаться в Симбирске надолго. Однако жизнь распорядилась иначе. Хотя ничего интересного в провинции для себя он не нашел, он хотел либо остаться в Москве, либо, может быть, отправиться в Петербург и продолжать общаться с людьми, имеющими отношение к науке, к литературе. Но, тем не менее, получилось так, что оказалось в это время свободно место секретаря при губернаторе симбирском. И получилось так, что Гончарову была предложена эта должность, и он не смог отказаться от нее, потому что семья очень просила его не отвергать это предложение. Но оказалось, что работа очень скучная, неинтересная, жизнь провинциальная тяготила Гончарова. Впрочем, нельзя сказать, что вот эти месяцы службы в должности губернского секретаря его совершенно ничему не научили. Он с большой тонкостью, с большим знанием дела в своих романах описывает чиновников и чиновническую среду. Вот это знание бюрократической системы, конечно, было приобретено Гончаровым во время вот этой злосчастной службы. Но, в конце концов, он не выдержал этой дремотной жизни и скучной службы в Симбирске и уехал в Петербург. По приезде в столицу Гончаров находит себе место переводчика иностранной переписки в Министерстве финансов. Служба эта давала некоторый доход, скромный, но все-таки постоянный, и она не занимала так много времени, поэтому у Гончарова оставалась возможность читать, писать, заниматься литературой. В это время он поселился на Литейном проспекте в доме 52. Это доходный дом Шамшева. И прожил он там до 1852 года, до отъезда в путешествие на фрегате «Паллада». В Петербурге Гончаров знакомится с семьей академика живописи Николая Аполлоновича Майкова. Майковы – очень известный род дворянский, который берет свое начало еще во времена Ивана Грозного. Был тогда такой дьяк, ну, государственный служащий, можно сказать, Андрей Майк. Вот он считается родоначальником Майковых, и к этому роду принадлежит, кстати сказать, святой Нил Сорский, тот, кто вошел в историю русской церкви как основатель нестяжательства. И ярославский помещик Майков помогал Федору Волкову в создании первого общедоступного театра. И эта семья, она очень укоренена и в русской истории, и в культуре. Вот сам хозяин дома, Николай Аполлонович Майков, это живописец. В основном он создавал работы на исторические сюжеты, был академиком живописи. А его отец, Аполлон Александрович, служил директором императорских театров. А его двоюродный дед, скажем так, это был очень известный поэт XVIII века. И вот дом Майковых – это дом замечательный, где бывают самые известные писатели, музыканты, художники. Гончаров писал, что этот дом кипел жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое содержание из сферы мысли, науки, искусства. Гончаров оказывается в семье Майковых, потому что он был учителем латинского языка и русской словесности у детей Николая Аполлоновича, у будущего поэта Аполлона Майкова и будущего литературного критика, известного Валерьяна Майкова. Но неважно, был ли он домашним учителем или нет, он в любом случае имел возможность бывать на приемах в этом доме, и он оказался в самом центре художественной и литературной среды. Думаю, что отношение Гончарова к тому, что он видел в доме Майковых, было двойственным. С одной стороны, без сомнения, в этом доме собирались очень интересные люди и велись увлекательнейшие разговоры. С другой стороны, вот этот романтический культ искусства, который царил в семье Майковых, он вызывал несколько критическое отношение у молодого Гончарова. Гончаров по духу своего творчества человек трезвый, человек ироничный. И вот эта ирония, отчасти самоирония, очень звучит в первом знаменитом романе Ивана Александровича Гончарова, который был опубликован в журнале «Современник» в 1847 году, и называется этот роман «Обыкновенная история». Вот Гончаров написал три великих романа, которые начинаются на «об». «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Так вот, что касается «Обыкновенной истории», Лев Николаевич Толстой очень любил этот роман, и он сказал: «Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умней и яснее». Вот Толстой очень точно формулирует свойства гончаровских романов. Мы видим разные взгляды на жизнь, и ни за одним из них нет полной окончательной правды. Читатель оказывается в напряженной такой мыслительной среде. Герои, каждый из героев имеет свою отчетливую жизненную позицию. Каждый из героев — это очень живой образ и полноценный, и мы с ними и соглашаемся, и не соглашаемся. И без всякого сомнения, каждый роман Гончарова — это некоторое событие во внутренней жизни читателя. Это романы, написанные исключительно умно, точно, просто. И романы, в которых нет никаких простых решений. Вот в чем, собственно говоря, и великое значение классической русской литературы XIX века. Всякое великое произведение, созданное в это время, оно обладает открытым смыслом. В нем есть место для сотворчества читателя. И вот «Обыкновенная история» — книга, которая, конечно, не могла оставить равнодушным никого из современников. Я вам напомню, может быть, в двух словах сюжет этого романа. Речь идет о том, что юный Саша Адуев приезжает в Петербург. Он закончил курс в университете, и он выходит в жизнь. Приезжает он туда к своему дяде Петру Ивановичу Адуеву, который приходится родным братом его покойному отцу. Мать Саши Адуева снабжает его трогательным письмом, в котором дает всю полноту наставлений дядюшке. В частности, она говорит о том, что ротик надо Сашеньке батистовым платочком закрывать, когда он спит, потому что он имеет обыкновение ротик раскрывать, так вот, чтобы муха туда не залетела. Ну, вы представляете себе, как реагирует на это письмо такой петербургский чиновник, который проводит день в присутствии, вечер в опере, когда ему предлагают какому-то недорослю, которому он никогда в жизни не видел, прикрывать ротик батистовым платком, то, наверное, большого восторга это у него не вызывает. И вот сталкиваются две различных жизненных позиции. Юный Александр Адуев, романтически настроенный, полный иллюзий, полный жажды жизни, интереса, каких-то романтических предрассудков. А с другой стороны, вот этот самый дядюшка, человек холодный, ироничный, в чем-то суровый. И между ними складываются очень сложные отношения. Вот я не буду вам пересказывать сюжет этого романа, но поверьте мне, что там присутствует, ну, многие, конечно, читали и помнят, но если вдруг кто-то из наших слушателей не читал, в этом романе есть и любовь, и интриги, и неожиданные движения сердца персонажей, и события непредсказуемые. Роман этот оставляет очень неоднозначное впечатление, потому что мы не можем с определенностью сказать, что вот этот или другой герой является выразителем авторской позиции. Авторский взгляд на жизнь, на мир, на соотношение там, провинции Петербурга, на диалог поколений, на жизнь сердца и ума, на вопросы службы и карьеры. Он, этот авторский взгляд, не дан прямо, а складывается в сознании читателя после того, как мы обдумали и прочувствовали содержание этого романа. Читать Гончарова — это в высшей степени увлекательное занятие, потому что он доверяет уму и вкусу своего читателя. И вот этот роман, он делает Гончарова уже достаточно известным писателем, потому что конфликт между, ну, условно говоря, романтическим и реалистическим мировоззрением — это очень существенная коллизия русской жизни в тот момент. И не случайно Гончаров называет свой роман «Обыкновенная история». Обыкновенная, потому что типичная, потому что это происходит на каждом шагу. Когда наступает 1852 год, в жизни Гончарова происходит достаточно важное событие. Ему предлагают в качестве секретаря вице-адмирала Путятина отправиться в экспедицию на военном фрегате «Паллада». Эта экспедиция была устроена для того, чтобы посетить русские владения в Северной Америке, Аляску. И была еще одна цель — это визит в Японию для установления политических и торговых отношений. Конечно же, для Гончарова это была удивительная возможность, почти кругосветное путешествие. И он на корабле ведет очень подробный дневник, который затем становится основой большой книги «Фрегат Паллада», в которой описывается эта экспедиция. Заняла эта экспедиция 2,5 года почти, и они побывали в Англии, на мысе Доброй Надежды, на острове Ява, в Сингапуре, в Японии, в Китае, на Филиппинах. Обратно Гончаров возвращался через Сибирь, уже по суху, не морем. Это очень большое путешествие. Когда Гончаров вернулся в Петербург в 1855 году, он поселился на Невском 51 в доме Кожевникова, а затем в скором времени переехал в дворовый флигель на Маховой улице, дом 3, где и прожил он до конца своей жизни, до 1891 года. Вот «Фрегат Паллада» появляется в отечественных записках, первый очерк, и затем дальше в различных журналах, в «Морском сборнике» публикуются фрагменты этого произведения, а в 1858 году этот большой труд выходит отдельным изданием. Книга эта была очень любима русскими читателями. Она написана, во-первых, замечательно, а во-вторых, сам жизненный материал, который в этой книге представлен, он тоже вызывал огромный интерес. И до сих пор «Фрегат Паллада» — это очень увлекательное чтение. Вот я помню, как мне было интересно и удивительно читать о посещении князей Волконских в Сибири. И вот Гончаров пишет о том, что жили они в простой избе, но, тем не менее, две половины этого жилища назывались «половина князя» и «половина княгини». И стиль, тон сохранялся самый что ни на есть великосветский. В этом было такое достоинство и мужество ссыльных декабристов. Они совершенно не утратили никаких своих качеств человеческих, культурных, не растворились в простонародной среде. Напротив, они несли туда какой-то другой жизненный стиль. Вот Гончаров выпускает «Фрегат Палладу», но, конечно, мы с вами помним о том, что он всю жизнь вынужден был служить, и в это время, во второй половине 50-х годов, Гончаров сначала исполняет свои обязанности в Министерстве финансов, а затем ему предлагается место цензора, и он соглашается. Мы с вами понимаем, что к цензорам отношение в русской литературе всегда было очень плохое, и они понимались как душители свободы и гонители вольной мысли и представители нелюбимой власти. Но Гончаров, наверное, был хорошим цензором, потому что, например, известно, что он всячески боролся с нигилистами, когда они появляются на арене русской истории. И в этом его мудрость, потому что потом Достоевский напишет «Своих бесов», и вот этот страшный яд русского нигилизма, он сделается для всех очевидным. Лесков будет об этом писать, и другие. Но Гончаров, он одним из первых почувствовал опасность нигилизма и всячески пытался преградить путь этим идеям вредным в русскую литературу. Он говорил о том, что это жалкие и не самостоятельные доктрины, что это эпигоны материализма и коммунизма. И совершенно не нужны эти взгляды, эти произведения в русской литературе. Ну, можно к этому относиться по-разному. И, конечно, свобода слова — это одно из самых больших достижений человеческой цивилизации. Но, с другой стороны, Гончаров имел право высказывать те взгляды, ту точку зрения, которую он высказывал. И параллельно Гончаров работает над своим романом, главным, наверное, над романом «Обломов». Роман этот вышел в 1959 году, и до сегодняшнего дня роман имеет огромный успех читателей и экранизируется, и включен в школьную программу. И, конечно, мы понимаем, что этот роман имеет не только конкретное историческое значение. Здесь речь идет не просто о расстановке сил на арене русской истории там, в конце 50-х годов XIX века. Нет, в этом романе удивительные обсуждаются свойства русского национального характера. Обломов, без сомнения, это такой национальный тип. И снова, когда мы читаем этот роман, мы никогда не можем сказать, на чьей стороне наши симпатии. Потому что все герои романа обладают собственной правдой. У каждого из них есть отчетливая жизненная позиция, аргументированная. И вот так, как говорил Толстой, да, мы не соглашаемся ни с одним из этих героев, но зато наше собственное понимание, видение это очень глубоких и важных вещей, имеющих отношение к русской жизни, к русскому характеру, к русской истории. Наше понимание становится более глубоким, может быть. Это не всегда просто сформулировать, но это так. Не случайно же этот роман Гончаров называл «Дитя моего сердца». Действительно, все, что он понимал и видел, он вложил в это произведение. Все вы помните и Обломова, и Штольца, и вот этот их диалог, который между ними происходит, бесконечный. И мы с вами помним, что решается вопрос не только о подходе к русской истории, но решается еще и вопрос о любви. Это традиционный прием для русской литературы, и не только для русской. Вот всегда есть некий женский характер, и когда женщина совершает свой выбор, то в этом признание достоинства героя. Ну, вы помните, что Ольга, главная героиня романа, она любит Обломова. Причем она любит его даже тогда, когда становится женой Штольца. Другое дело, что это не та любовь, которая увлекает к романтическим переживаниям и которая является основанием брака. Но это любовь, нежность, любовь, понимание, любовь, восхищение. Обломов полон великолепных качеств, там есть чем восхищаться. Но, тем не менее, Ольга, она выходит замуж за Андрея Штольца. И этот брак оказывается счастливым. И поэтому, когда мы думаем, вот все-таки, кто же из героев, с точки зрения автора, является настоящим русским героем, способным спасти Россию, то мы понимаем, что не тот и не другой. Обломов и Штольц — это такая вечная пара. Это два друга, которые постоянно смотрят в глаза другого, и они вместе, они рядом. Потому что вот главная героиня не делает окончательного выбора. Да, она становится женой Штольца. Потому что с Обломовым невозможно жить. У него все рушится, зарастает бурьяном, и он способен только предаваться сладостному созерцанию. Но жить без Обломова, вот не иметь этого созерцателя с детским сердцем вовсе в горизонте жизни, это тоже оказывается невозможно. Ну и, конечно, Обломов делает свой выбор. Ольга, без всякого сомнения, Ольга — это такая душа России в романе. Она оказывается ему непосильной парой. Обломов женится на вдове Агафьи Пшеницыной. И вот эта вдова Пшеницына с белыми руками, которая невероятно хорошая хозяйка, которая с воодушевлением обкладывает Обломова белоснежными подушечками и его там всячески нежит и шьет ему халаты мягкие, которые будут облекать тело драгоценного барина. Это же такой образ, ну, как бы жены-матери. Вот уже в финале романа Обломов, уже не молодой человек, а больной, находится в таком полузабытии, и видится ему большая, темная, освещенная сальной свечкой гостиная в родительском доме, Сидящая за круглым столом покойная мать и ее гости, они шьют молча, отец ходит молча, настоящее и прошлое слились и перемешались. Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки меду и молока, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре. Слышит он рассказы снов, примет, звон тарелок и стук ножей, жмется к няне, прислушивается к ее старческому дребезжащему голосу. «Мелитриса Кирбитьевна», — говорит она, указывая ему на образ хозяйки. «Вот хозяйка, вдова Пшеницына, это Мелитриса Кирбитьевна из сказки. И этот образ хозяйки, супруги Обломова, мерцая, сливается с образом матери». Да, и Обломов чувствует себя в обетованной земле, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре. То есть получается, что выбор Обломова — это такой прорыв в пространство мифа. Вот он хочет жить в пространстве национального мифа. Оказаться там, где молочные реки текут в кисельных берегах. И мы прекрасно понимаем, что без сказки, без мифа, наверное, невозможно полноценная, здоровая, народная жизнь. Но все-таки, если мы все будем лежать на диване и мечтать о незаработанном хлебе, то мы просто все умрем с голоду. И вы помните, да, что в финале романа сына Обломова, Андрюшу, берет на воспитание Штольц. Вот этот немец, этот сухой человек, но он оказывается единственным, кто способен решать повседневные вопросы, в том числе и важнейшие вопросы воспитания детей. Вот это противостояние двух женских образов, Ольги и вдовы Агафьи Матвеевны Пшеницыной, оно задано в романе очень четко. Ведь, посмотрите, с одной стороны, мы имеем дело с национальным мифом. Агафья Матвеевна — это такая Мелитриса Кирбитьевна из сказки. А с другой стороны, кто такая Ольга? С Ольгой в романе связан мотив арии из оперы Беллини «Норма». Это каста дива, музыка дивной прекрасной красоты и возможность новой жизни. Вот воскресение из этого сладостного сна у Обломова появляется именно тогда, когда он слышит божественно прекрасное пение Ольги. Но вот когда встречаются Обломов, уже женатый на Пшеницыной, и Штольц, они сидят за столом, они беседуют. Вот что Обломов говорит. «Да, выпей, Андрей, право, выпей. Славная водка. Ольга Сергеевна тебе этакой не сделает», — говорил он нетвердо. «Она споет каста дива, а водки сделать не умеет так. И пирога такого с цыплятами и грибами не сделает. Так пекли только бывало в Обломовке, да вот здесь». Вот получается, что выбор героя сделан. Каста дива споет, а пирожок с грибами и цыплятами не испечет. И водки, настоянной там на каких-то особенных смородиновых почечках, не сделает. И это важно. Это важно тоже для нас, потому что, как правило, бывают какие-то однозначные интерпретации романа, как в школьных сочинениях, да, вот кто из них прав, Обломов или Штольц. Но на самом-то деле правы оба. И вот не случайно то, что для жизни русской необходимы и тот, и другой герой. И тот, и другой. И без Штольцев, которые способны трудиться, которые способны к европейскому образованию, к европейскому образу жизни, Россия тоже жить не сможет. Вот что постоянно подчеркивается в образе Штольца, это такая мужественность и собранность, и чистота, между прочим. Он никогда не разменивается на пустые какие-то страсти, пустые занятия. Чистота, собранность и цельность его характера. Может быть, это как раз и есть то, что необходимо России, потому что у нас у всех великая мечта, миф и желание оказаться вот в этом прекрасном далеке, где все будем в серебре и золоте ходить, и есть незаработанный хлеб. А ценность каждодневного, очень методичного, Штольц немец, он русский немец, это тоже не случайно, методичного труда, она нами как-то не до конца осознается. Вот видите, мы начали с вами говорить о романе и как-то в нем увязли, потому что роман очень хорошо написан, в том смысле, что он заставляет думать о нем, он заставляет его перечитывать. Как там замечательно говорится о любви, как в этом романе сказано о дружбе, о отношениях человеческих. Вот с какой удивительной тонкостью и точностью Гончаров об этом говорит. А какое там чувство юмора великолепное. Это замечательная пара Обломов и Захар. Да, когда они все время ссорятся, и в то же время Захар говорит: «Умру за своего барина. Такого барина больше нет на свете». Вот все это делает роман бесконечно живым. Это настоящая живая жизнь, в которую мы входим благодаря таланту творческому Ивана Александровича Гончарова. И несколько слов скажу о последнем романе «Обрыв». Очень долго его писал Гончаров и очень мучительно. Вообще Гончаров писал тяжело. Вот посмотрите, Лев Николаевич Толстой, сколько там у него за 90 томов собрания сочинений. А Гончарова практически, ну что там, «Фрегат Паллада», три романа. Ну, есть еще очерки, да, но их не так много. Очень немного за свою долгую жизнь создал писатель. И писать ему было трудно, потому что таков был его внутренний склад, такова была мера его требовательности, и, ну, просто такой был характер. Так вот, «Обрыв» он пишет долго, у него даже было намерение вовсе бросить и не дописывать роман, но, однако же, он собрался и сделал это. И Гончаров прекрасно понимал, что роман этот чрезвычайно важен, потому что вот все три романа Гончарова — это какие-то срезы русской истории конца 40-х, конца 50-х и, соответственно, конца 60-х годов. Это история, опять же, и интеллектуальной, и политической жизни России, и история людей, история любви, отношений. Какая там замечательная в «Обрыве» бабушка. Вот отношения бабушки и Веры — это совершенно особенная история. Мудрость и достоинство, да, старшего поколения. И, опять же, женщина, ее выбор — это индикатор достоинства героя, насколько он способен быть действительно героем русской истории. И мы увидим, что Вера отвергает и Марка, нигилиста, и Райского, эстета и романтика. Вот «Обрыв» становится последним большим произведением, которое написал Гончаров. Он не так стар в это время, но уже очень болен и одинок, и подвержен долгим периодам печали и тоски, как мы сейчас бы сказали, депрессии. Пишет он очерки, продолжает переписываться с писателями, встречаться с ними. Но, тем не менее, вот уже никакого большого романа Гончаров не написал. Умер он в полном одиночестве, в болезни 24 сентября 1891 года. Иван Александрович Гончаров был похоронен в Александро-Невской лавре на Никольском кладбище. Но вы знаете, что у нас советское правительство очень любило наводить порядок везде, в том числе и на кладбищах. Поэтому вот недостаточно было того, что человек лежит в родном городе, в монастырской земле, и Гончарова перенесли, перезахоронили на Волково кладбище, на Литераторские мостки. Ну, вы помните, что туда же перетащили Блока со Смоленского кладбища, вообще всех писателей, откуда только можно, собрали вместе. В Москве то же самое делалось. Поэтому сейчас, если мы хотим поклониться памяти Гончарова, то мы должны идти на Литераторские мостки, на Волково кладбище. Но, наверное, лучшим, что мы можем сделать для писателя, это перечитывание его произведений. Потому что вот это удивительное пространство текста, это и есть то пространство, в котором вечная жизнь существует для литератора. До тех пор, пока мы читаем романы Гончарова, и наше сердце, и наш ум, что не менее важно, а может быть, еще более важно, на них откликается, пока эти романы помогают нам строить как-то свою собственную жизнь, свое отношение к истории, свои отношения с другими людьми. Гончаров является живым участником современного процесса жизненного и литературного.
2: Программу «Календарь памятных дат» провела Марина Михайлова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» программа из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». Ее для вас подготовил и проведу я, Александр Крупинин. В сегодняшней передаче прозвучат записи эстонского филармонического камерного хора под управлением известного английского хормейстера Пола Хиллера из альбома 2002 года «Baltic Voices» – «Балтийские голоса». Открывает передачу произведение эстонского композитора Кириллуса Креека из цикла «Псалмы Давидовы». Псалом 103. «Благослови, душа моя, Господа».

Кириллос Крэг, эстонский композитор, чья музыка звучит в первой части сегодняшней передачи из цикла «Антология христианской музыкальной культуры», родился в городе Хапсалу на западе Эстонии в 1889 году, учился в Петербургской консерватории. Затем он вернулся на родину и преподавал в консерватории города Таллина. Кириллос Крэг собирал народные религиозные песнопения и был первым в Эстонии, кто использовал для этого фонограф.

Кириллус Крэк, «Псалмы Давидовы» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. А музыка Кириллуса Крэка, к сожалению, мало известна в нашей стране. Его главное произведение – «Реквием», написанный на текст «Реквиема» Моцарта, переведенный на эстонский язык. Но суть его творчества прекрасно выражена и в хоровых миниатюрах, которые мы слушаем сегодня. Сейчас прозвучит Псалом 140-й. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя».

Это был 140-й псалом на музыку эстонского композитора Кирилоса Креека. Пожалуй, настало время сказать несколько слов об исполнителях этой чудесной музыки. Эстонский камерный хор был основан в 1981 году дирижером Тыну Каллисте, который руководил им в течение 20 лет. Возможно, вы слышали в эфире радио «Град Петров» покаянный канон на музыку Арво Пярта, записанный эстонским филармоническим камерным хором под управлением Тыну Каллисте. Покидая свой пост в 2001 году, он пригласил на свое место известного английского музыканта Пола Хиллера. Пол Хиллер много лет был музыкальным директором ансамбля «Хиллиард». Затем переселился в США и организовал там ансамбль «Theater of Voices» – «Театр звуков». Он является профессором многих высших учебных заведений в Европе и Америке, автором монографии об Арво Пярте и так далее, и так далее. Давайте послушаем 120-й псалом на музыку Кириллоса Креека.

Сегодня в программе «Антология христианской музыкальной культуры» звучат записи эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера из альбома «Baltic Voices» – «Балтийские голоса». Возглавив в 2001 году эстонский филармонический камерный хор, Пол Хиллер начал трехлетний проект по изучению хоровой музыки стран Балтийского моря. От Копенгагена до Санкт-Петербурга, от Стокгольма до Риги и, конечно, в первую очередь по Эстонии ездил Пол Хиллер со своим коллективом, собирая традиционную современную хоровую музыку. Альбом «Baltic Voices», который мы сегодня слушаем, первый результат этого проекта. Надо сказать, что произведения Кирилса Крека, звучавшие в нашей передаче, единственные на пластинке, написаны относительно давно, в 20-е годы прошлого века. Остальные произведения созданы в течение последних 10-15 лет. Сейчас прозвучит созданное в 1986 году произведение шведского композитора Свена Давида Санстрема «Услышимую молитву Господи». Вначале звучит мелодия английского композитора 17 века Пёрсела, которая затем превращается в непрерывный плач, причем музыка становится все медленнее и медленнее. «Услыши мою молитву, Господи, и пусть мой плач дойдет до Тебя».

прозвучало произведение шведского композитора Свена Давида Сандстрема «Услышимую молитву Господи» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением английского дирижера Пола Хиллера. Мы еще вернемся в нашей передаче к музыке Сандстрема, а сейчас прозвучит произведение эстонского композитора Арво Пярто «Which was the son of», который был сыном. Музыка написана на текст 3 главы Евангелия от Луки. Святой Лука приводит родословную Иисуса Христа на 75 поколений назад. Он был сыном, как думали, Иосифа, Иисея, Авраама, Ноя, Адама и, наконец, Божий. Это первая запись произведения Арво Пярто, написанного в 2000 году.

родословная Иисуса Христа, согласно святому Луке, на музыку Арво Пярта в исполнении Эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. А нашу программу продолжает еще одно произведение шведского композитора Свена Давида Санстрема. Оно называется «Es ist genug», то есть «довольно», «достаточно». Это произведение включает в себе две музыкальные цитаты из шведской народной песни и из кантаты номер 24 немецкого композитора 17-18 века Дитриха Букстехуде. Из этой кантаты взят и текст. «Уже достаточно, Господи, уже хватит, дорогой Господь. Господи Иисусе, почему ты все медлишь? Приди, пожалуйста, сюда на землю, мне очень страшно. Приди и спаси меня».

Эсист Генук. Довольно. Произведение шведского композитора Свена Давида Санстрема. Сегодня в передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат записи из альбома «Балтийские голоса» эстонского камерного филармонического хора под управлением Пола Хиллера. Нашу передачу, как и альбом, завершает композиция современного латвийского автора Петриса Васкса «Донна нобис пацем» «Даруй нам мир». В записи этого произведения принимал участие Таллинский камерный оркестр. Произведение Петриса Васкса на диске звучит более 15 минут, поэтому мы успеем послушать только начальный фрагмент.

В передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучали записи эстонского филармонического камерного хора под управлением английского дирижера Пола Хиллера. Передачу подготовил и провел для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты бассоконтино «Соль минор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и...

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим,

И ангельскую песнь вопием ти сильне. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме Иси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал ме Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца

Им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховни смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем,
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правыми настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая,

странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глас, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, осквернены скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 227-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
0: Послушайте 94-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, а клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Две недели тому назад темой моей проповеди в эфире радио «Град Петров» был евангельский отрывок о благословении Спасителем детей и о его грозном предупреждении тем, кто соблазняет людей, неокрепших в вере. «Горе вам, — говорит Христос, — горе тем, кто своими делами, кто своими словами, мыслями, поведением и чем угодно разочаровывает малых сих в евангельской истине и отвращает их от Бога». И сегодня мы опять слышали «горе вам». 7 раз в 23 главе Евангелия от Матфея Христос произносит «горе вам». Но это уже угроза не религиозным циникам и хулиганам, а их полной противоположности, людям внешне исключительно набожным и благочестивым, которые не то что соблазном, а безоговорочным примером являлись для большинства израильского народа. Это угроза книжникам и фарисеям. Для нас с вами книжники и фарисеи ассоциируются с одним типом людей, поскольку в Евангелии они очень часто упоминаются вместе, как люди, находящиеся в жесткой оппозиции Христу. И это действительно так, поскольку книжники в своем подавляющем большинстве принадлежали к партии фарисеев. Я уже не раз говорил о том, кем были фарисеи. Само название «фарисей» значит «отделенный», то есть не такой, как все. И вот эта отделенность или инаковость фарисеев, их отличие от остального народа, заключалась в благочестивой жизни и исполнении всех предписаний Моисеева закона, и в первую очередь его обрядовой стороны. Среди фарисеев были люди разных сословий, а вот книжники — это была интеллектуальная элита их партии, некий мозговой центр. Книжники — это профессиональные богословы, то есть те, кто всю свою жизнь посвятил изучению Слова Божия и, что в то время казалось еще важнее, толкованию этого слова. Поскольку, как и сегодня, мы не всегда понимаем, что написано в Священном Писании, и нам требуются какие-то комментарии, толкования, объяснения, которые раскрывают перед нами подлинный смысл написанного. Вот так и в ветхозаветные времена. Важно было не только знать Слово Божие, но и уметь правильно истолковать содержание этого слова. И вот по убеждению книжников, Тора, то есть Пятикнижие, как Слово Божие должна быть адекватна всем временам и обстоятельствам. И вот в связи с этим они посвящали себя истолкованию текста Священного Писания таким образом, чтобы с его помощью уразуметь все условия изменяющихся времен. И вот к этим, в общем-то, благочестивым людям Господь обращает семикратное «горе вам». Почему? Ну, за что? Очевидно, что не за дела благочестия и не за их ревность в изучении Слова Божия и исполнении закона. Но, правда, Господь никаких недомолвок не делает. Он прямо говорит, за что Он обличает книжников и фарисеев. Он обличает их за лицемерие. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь», и так далее. Конечно, не все, но многие книжники и фарисеи были лицемерами. Вот, кстати, почему и само слово «фарисей» стало как бы нарицательным, синонимом слова «лицемер». Лицемер — это обманщик. Можно сказать, что каждый обманщик — это лицемер. Потому что, чтобы человека обмануть, надо, чтобы человек тебе доверился. А для того, чтобы он доверился, его надо к себе расположить, предстать перед ним в добропорядочном ореоле, заставив человека поверить в то, что ты лучше, чем есть на самом деле, надо надеть маску. А в случае с религиозным лицемерием это маска благочестия, которая еще называется ханжество. Вот, собственно, почему Господь столь гневно и осуждает лицемерие. Потому что лицемерие — это обман, это ложь. А кого Господь в Евангелии называет ложью и отцом лжи? Да дьявола. Значит, лицемер или ханжа творит не волю Отца Небесного, а волю Отца лжи, и сам уподобляется ему. Вот те люди, которые ходят в храм и общаются с верующими людьми, нередко встречаются с проявлением ханжества. Ну, ханжу, конечно, очень легко распознать, поскольку для того, чтобы быть убедительным лицемером, надо быть хорошим актером, а не у каждого такой талант есть. Обычно наше православное лицемерие сводится к таким елейным и очень примитивным речам, к ложному сожалению о грехах всего мира, такой нарочитой, подчеркнутой личной скромности, смирению. Но за всем этим стоит только одна цель – расположить таким образом собеседника к себе, завоевать уважение в его глазах и получить от него максимальную выгоду. Общение с такими людьми всегда неприятно. А людей неокрепших в вере встреча с лицемером может и оттолкнуть от церкви, поскольку обман и двуличие — это то, чего очень много в миру, и, приходя в храм, люди надеются обрести в нем искренность и чистоту помыслов среди людей, исповедующих веру в Бога. Лицемерию часто сопутствует зависть, сплетни, злоречие, попытка очернить других людей, дабы самому выглядеть лучше на их фоне. Ну и, пожалуй, главное, ханжество в первую очередь пагубно для того, кто его практикует, поскольку лицемер человеческую оценку ставит выше суда Божия. Ведь Господь, по слову апостола, не на лица смотрит, а на душу человека, а вот о душе лицемер думает меньше всего. Душа и вообще духовная жизнь для него лишь предмет для достижения исключительно земных целей. И мы слышали, как в сегодняшнем Евангелии Господь показывает разницу между внутренним и внешними состоянием лицемера. Какое сильное сравнение он приводит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Ну, действительно, как бы богато не был украшен гроб, то, что внутри его, красивым и привлекательным быть не может. Вот так и у лицемера. При внешнем благочестии, которое для кого-то может показаться привлекательным, его внутренняя жизнь мертва. Как оказалось, она мертва и бесплодна у книжников и фарисеев, этих законников, постников, знатоков Священного Писания, сердца которых оказались глухими к слову Спасителя. А чудные дела, которые привлекали ко Христу людей, они вызывали зависть, и фарисеи, движимые этой завистью и злобой, распяли Христа, как распинает его в своей душе всякий лицемер, ханжа, потому что слова Христа изобличают его ложь, ведь Бог-то есть свет, и его божественный свет высвечивает грязь и лукавство темной души лицемера. Поэтому лицемер не пускает Бога в свою душу. Он знает, что Господь уже произнес над ним свой приговор, приговор краткий и безапелляционный, который мы слышали в сегодняшнем Евангелии, когда 7 раз Господь произнес: «Горе вам, фарисеи лицемеры! Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 28 сентября, 15 сентября по старому стилю в Православной Церкви по празднеству воздвижения честного и животворящего креста Господня. Сегодня празднуется обретение мощей святителя Акакия Исповедника, епископа Мелитинского. В этот день мы вспоминаем многих мучеников IV века – Максима, Феодота, Асклеады или иначе Асклепиодоты, Порфирия. Также сегодня вспоминается великомученик Никита, с именем которого связано и сегодняшнее празднование в честь новоникитской иконы Божией Матери. Сегодня вспоминается первомученик архидиакон Стефан, так как в этот день, в 415 году, были обретены его мощи. После того, как святой первомученик архидиакон Стефан был побит камнями, святое тело его бросили без погребения на съедение зверям и птицам. Однако на вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, защитивший апостолов в Синедрионе, взял тело первомученика и похоронил на своей земле, в пещере недалеко от Иерусалима. Когда скончался тайный ученик Господа Никодим, Гамалиил также похоронил его близ гроба архидиакона Стефана. Затем и сам Гамалиил, принявший святое крещение вместе со своим сыном Авивом, был погребен при гробе первомученика Стефана и святого Никодима. В 415 году мощи святых были чудесным образом обретены и торжественно перенесены в Иерусалим. В этот день празднуется память святителя Иосифа, епископа Алавердского, жившего в VI веке. Сегодня вспоминается также преподобный Филофей. Он жил в Вифинии в Малой Азии в X веке. Приняв сан священства, он посвятил себя подвигам молитвы, поста и делам благотворительности. Подвижник постоянно питал голодных и помогал нуждающимся. За святую жизнь преподобный Филофей получил от Бога дар чудотворений. По блаженной кончине святого его мощи прославились благодатным мироточением. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется преподобная мученица Евдокия Ткаченко, инокиня Иверско-Серафимовского женского монастыря в городе Верном. Матушка Евдокия стала одной из первых жертв репрессий, начавшихся после Октябрьского переворота. Преподобная мученица пострадала летом 1918 года. В монастырь пришли вооруженные люди, требуя выдать им игуменю Ефросинию Бокуревич, дочь председателя войскового правления генерала Бокуревича. Сестры спрятали игуменю. Не найдя той, за кем пришли, красноармейцы в отместку поставили у монастырской стены монахинь Евдокию и Анимаису и расстреляли. Также в этот день вспоминаются священномученики Андрей Ковалев, Григорий Конокотин, Григорий Троицкий и Иоанн Яковлев, принявшие мученические венцы в 1921 году. Сегодня совершается память преподобного мученика архимандрита Игнатия Бирюкова, погибшего в ссылке в 1932 году, и священномученика протоиерея Дмитрия Игнатенко, в 1935 году скончавшегося в тюремной больнице. В 1937 году в этот день за Христа пострадали священномученики протоиерей Иоанн Бороздин, священник Петр Петриков и протодиакон Николай Цветков. Все они были расстреляны в Бутово, а также священномученик Иаков Леонович, расстрелянный в Смоленске. В том же году в этот день приняли мученические венцы преподобная мученица монахиня Мария Рыкова и мученица Людмила Петрова, расстрелянные в Лисьей Балке в Чимкенте. Преподобный мученик архимандрит Игнатий Бирюков родился в 1865 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Проявляя большую любовь к богослужению и имея исключительные способности к церковной музыке, по благословению родителей он поступил послушником в Воронежский Валуйский монастырь в возрасте 13 лет. С 14 лет он стал регентовать, а так как был невысокого роста, управлял хором, стоя на табуретке. К 1888 году он издал свой нотный сборник «Догматики восьми гласов знаменного распева» и уже имел несколько произведений собственного сочинения. Усиленные занятия привели его к заболеванию туберкулезом, и будущий архимандрит Игнатий отправился в путешествие по святым местам в Киев, в Иерусалим и на Афон. По возвращении в Валуйский монастырь он получил новое послушание – помощника повара, а затем звонаря. В 1897 году последовал монашеский постриг, через год — рукоположение в сан иеродиакона, а еще через два года — в сан иеромонаха. В 1912 году отец Игнатий был избран братьей-настоятелем Валуйского монастыря, его возвели в сан игумена, а впоследствии архимандрита. Архимандрит Игнатий стал последним настоятелем обители. Когда в 1924 году монастырь был закрыт, он составил краткое описание его истории для последующих поколений. С 1926 года архимандрит Игнатий жил в Воронеже, где помогал архиепископу Петру Звереву в организации народного хора. Там же в 1930 году он был арестован по делу епископа Алексея Буя, в числе той части духовенства, которая была не согласна с церковной политикой митрополита Сергия Строгородского. Архимандрит Игнатий был обвинен в том, что он являлся фактическим руководителем монашества Центральной Черноземной области, через которое вел среди верующей массы антиколхозную и антисоветскую агитацию. Конец цитаты. В ходе допросов, давая следственные показания, архимандрит Игнатий представил следователю рассказ о своем жизненном пути, поведал о давней истории своего монастыря, изложил чинопоследование основных церковных служб и этим ограничился, не сказав более ничего. В предъявленном обвинении виновным себя не признал. Приговорили преподобного мученика к 5 годам лагерей. В возрасте 65 лет больной туберкулезом архимандрит Игнатий был отправлен этапом на место ссылки в Казахстан. В 1932 году преподобный мученик архимандрит Игнатий Бирюков умер в заключении. Священномученик протодиакон Николай Цветков родился в 1879 году в селе Никольское Московской губернии в семье диакона. В 1900 году закончил Вифанскую духовную семинарию, женился на девице-сироте Анне и был рукоположен во диакона к собору в городе Волоколамске. Начав служить в соборе, отец Николай взял к себе в дом престарелых родителей. Отец его страдал от винопития, и после его смерти молодой протодиакон полностью посвятил свою жизнь молитве и делам милосердия. На колокольне он устроил себе келью для уединенной молитвы. Все, что у него было, отец Николай без раздумий раздавал нуждающимся. Подвижническая жизнь, глубокое смирение, многочисленные дела милосердия, творимые отцом-диаконом, а также случаи его прозорливости и молитвенной помощи, приводили к нему многих людей. В 1918 году новая власть арестовала отца Николая, священнослужителя приговорили к принудительным работам, заставили чистить уборные в городе, запрягая его вместо лошади, чтобы он через весь город вез бочку с нечистотами. Большевикам хотелось таким образом опозорить того, кого народ почитал как святого. С 1923 по 1929 год отец Николай провел в Лефортовской тюрьме в Москве. 2 года из этих 6 лет он просидел в одиночной камере. Во время заключения отца Николая власти отобрали у его семьи дом. После освобождения он все время переезжал с места на место, не имея своего жилища. В 1931 году его снова арестовали. Отвечая на вопросы следователя, отец Николая сказал: «Разбирая настоящее положение в стране, можно отметить 2 признака пришествия Антихриста на землю. Первый — это проявление ненависти друг к другу, а второй признак — совершенно пропала любовь друг к другу». 3 года отец Николай провел в мариинских лагерях. Почти все 3 года заключения он оставался без лагерного пайка. Нередко у него отнимали скудный лагерный обед, оставляя его ни с чем. Он все это смиренно переносил и говорил в таких случаях: «Я могу терпеть, а они нет». После освобождения в 1934 году отец Николай уже не имел места службы и жил в разных местах по знакомым. В 1937 году его снова арестовали и приговорили к расстрелу. Обвинение в антисоветской агитации отец Николай не признал. 27 сентября 1937 года в группе приговоренных его вывезли из Таганской тюрьмы на Бутовский полигон. Там он был расстрелян и захоронен в общей могильной яме. Наш церковный календарь продолжится чтением жития великомученика Никиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой великомученик Никита, год по происхождению, родился в IV веке, когда христианская вера только начала распространяться за Дунаем. Готский епископ Феофил, принимавший участие в Первом Никейском соборе, просветил светом веры и крестил одного из выдающихся и знатных людей той страны — Никиту. В те времена происходили среди готов разделения и вражда. Язычники-варвары, раздраженные распространением новой веры, стали преследовать последователей Христа. Одна часть готов объединилась вокруг гонителя христиан Афанариха, другая имела своим вождем некоего Фритигерна. Произошло сражение, но во время которого Афанарих разбил Фритигерна, и тот был вынужден бежать в Грецию. Получив подкрепление от императора Валента, Фритигерн вернулся и вновь выступил против своего соперника. Переходя через реку Дунай, первоначальное название Истра, он приказал сделать изображение креста и, нося его перед своими полками, одолел Афанариха, который едва спасся бегством с небольшой частью дружины. С тех пор христианская вера стала быстро распространяться, так как многие язычники уверовали в силу креста. Преемник епископа Феофила, епископ Урфил, был ученым мужем и ревностным проповедником. Он составил для готов азбуку и перевел на готский язык много священных книг. Тогда же способствовал утверждению Христовой веры и святой Никита, который был в своем народе видимым и знатным вождем. Он послужил делу Христову, убеждая варваров в истинности христианства и приводя их к крещению своим собственным примером. Спустя некоторое время Афанарих вернулся на родину с намерением отомстить христианам за свое поражение и начал преследовать христианскую веру. Тогда святой Никита оказал Афанариху открытое сопротивление, обличая его в жестокости по отношению к своим единоплеменникам. Схватив святого Никиту, Афанарих различными муками принуждал его отречься от Христа, но не мог сломить святого. После пыток он приговорил святого Никиту к сожжению. Мученик был брошен в огонь и там предал свою душу Богу. Тело святого осталось неповрежденным тогда, но Афанарих запретил предавать его погребению. Друг святого Никиты, христианин Мариан, темной дождливой ночью тайно отправился искать тело мученика. Господь послал ему помощь. Яркая звезда засияла над местом, где лежало тело святого Никиты. Обвив тело пеленами, Мариан унес его в свой дом и, уезжая на родину, увез с собой мощи святого. Бог послал благословение Мариану, и дом его пребывал в благополучии. Весь город собирался к его дому, так как от мощей святого Никиты подавались исцеления больным. Дом не мог вмещать стекавшегося народа, поэтому решили соорудить храм во имя святого мученика Никиты. И когда он был построен, туда перенесли святые мощи. Впоследствии мощи святого Никиты были перенесены в Константинополь.

0: завершит наш церковный календарь житие святителя Иосифа Алавердского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Иосиф, один из 13 святых сирийских или каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества. Он с ранних лет избрал иноческий жребий, придя в Грузию со своим учителем, святым Иоанном Зедазнийским. Святитель Иосиф поселился в Кахетии, в безлюдной бесплодной Алавердской степи. Здесь он начал свои аскетические подвиги. Духовная сила его была столь велика, что его не трогали даже дикие звери, а степные лани приходили к нему и питали его своим молоком. Один из кахетинских вельмож во время охоты оказался в Алавердской степи и был так поражен, увидев святого Иосифа, стоящего на молитве, что остался с ним. Молва о пострижении этого вельможи и о святой жизни преподобного Иосифа распространялась по Кахетии. В Алавердскую степь к святому Иосифу стали стекаться ревнители благочестия и подвижнической жизни. Так возникла обитель и был сооружен храм в честь святого великомученика Георгия. Избранный в настоятели обители, святой Иосиф с отеческой любовью заботился о братьях монастыря и о духовном просвещении Кахетии. Языческие суеверия еще не были искоренены, и святой Иосиф часто оставлял монастырское уединение и с крестом в руках отправлялся на проповедь Слова Божия. Народ кахетинский, видя святую и непорочную жизнь преподобного Иосифа и его искреннее желание послужить им, с охотой и радостью принимал евангельское учение, оставлял свое неверие и языческие обычаи. Святой Иосиф составил катехизис, утраченный в XVI веке, по которому учил веренную ему паству. Завершив под конец жизни свое высокое служение, святитель Иосиф затворился в тесной келье для полного безмолвия. В 570 году последовала его мирная и блаженная кончина. Святой Иосиф был погребен в храме святого великомученика Георгия в Алаверде. В IX веке на месте прежнего храма был воздвигнут величественный Алавердский собор, в котором слева от алтаря у северной стены под спудом покоится тело святителя Иосифа.
0: Из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники». Значение праздника – воздвижение креста Господня. Будучи однородным по соединяемому воспоминанию с седмицей страстей Христовых, настоящий праздник по характеру совершенно отличается от тех исключительных в году по умилительности и величию дней, дней, которым одним справедливо усвоено название «святых» и «великих», то дни плача над божественным страдальцем, а это день радости о следствиях его страдания, о плодах искупления. Этот праздник именно в честь самого искупления в лице главного орудия, знамения и проводника его для нас. Орудие это достойно такого чествования, самостоятельного празднования в честь его не только по тому значению, которое оно имело в самом акте искупления, не только ввиду той важности, которую оно с течением времени получило в жизни христиан, но и потому, чем оно было для самого Христа. Крест именуется «славой Христовой» и «высотой Христовой», говорит святой Андрей Крицкий в слове на воздвижение, ссылаясь в подтверждение этой мысли на Евангелие от Иоанна «Аще аз вознесен буду от земли». Если же крест Христов составляет славу Христа, то и в настоящий день крест воздвигается для того, чтобы Христос прославился. Не Христос возвышается, чтобы славился крест, но возвышается крест, чтобы прославился Христос. Будучи Христовым, его славой и высотой, крест этот слишком близок к нам уже по первоначальной идее своей. Он, собственно, наш крест. Христос понес на раменах своих тот самый крест, на каком распяли его, как принявший на себя наказание, определенное согрешившим. Он крест понес нам принадлежащий. святитель Кирилл Александрийский, на Евангелие от Иоанна. Отсюда те неисчислимые блага, которые излиты на нас крестом. Сей добрый кормчий, наполнив изобилием всю жизнь нашу и умерив ее, доставил еще нам в будущности вечную жизнь. Святой Ефрем Сирин, слово на честной крест. Крестом избавились мы от вражды и крестом утвердились в дружбе с Богом. Крест сочетал людей с ликом ангелов, сделав их природу чуждой всякого тленного дела и доставив им возможность проводить нетленную жизнь. Слово на воздвижение Василия Селевкийского, приписываемое и святителю Иоанну Златоусту. Крест сделал чистой землю, возвел наше естество на царский престол. Святитель Иоанн Златоуст, слово на поклонение кресту. Этот крест обратил на истинный путь вселенную, изгнал заблуждение, возвратил истину. Землю сделал небом. Слово о кресте, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Он положил конец беззаконным делам мира, пресек его безбожное учение, и мир не угождает уже более дьявольским законам и не связывается узами смерти. Крест утвердил заповедь целомудрия и искоренил сладострастие, осветил правила воздержания и низложил господство похоти. В самом деле, какое добро получено нами помимо креста? Какое из благ даровано нам не через крест? Через крест мы научились благочестию и познали силу божественной природы. Через крест мы уразумели правду Божию и постигаем добродетель целомудрия. Через крест мы познали друг друга. Через крест мы познали силу любви и не отказываемся умереть друг за друга. Благодаря кресту мы презрели все блага мира и вменили их ни во что, ожидая будущих благ и невидимое принимая, как видимое. Крест проповедуется, и истина по всей вселенной распространяется, и Царство Небесное удостоверяется. Слово на воздвижение Василия Селевкийского или Иоанна Златоуста. Помимо приобретения для человечества этих высших духовных благ, крест издревле стал проявлять спасительную силу свою и в чисто житейских нуждах христиан. Это знамение и во времена наших предков, свидетельствует святитель Иоанн Златоуст или современный ему писатель, отверзало заключенные двери, оно угашало губительные яды, исцеляло укусы ядовитых зверей. Если оно отверзло врата ада и открыло небесный свод, восстановило вход в рай и сокрушило силу дьявола, то что удивительного, если оно преодолевает губительные яды? Слово на поклонение кресту, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Наряду с этим, так сказать, таинственным мистическим значением для христианина, крест получил для него и чисто моральное значение. Он стал ободрением и поддержкой для него в тягостях личного крестоношения. «Посмотрите, как бы говорит Христос, на то, что совершил мой крест. Сделайте и вы такого рода оружие, и совершите то, что хотите. Пусть последователь Христов будет так готов к тому, чтобы претерпеть заклание и быть распятым на кресте, говорит Господь, как готов тот, кто несет крест на своих плечах. Пусть считает себя в столь близком соседстве со смертью. Перед таким человеком все приходят в изумление, потому что мы не так боимся вооруженных бесчисленными человеческими орудиями и крепким мужеством, как человека, одаренного такой силой». Слово на поклонение кресту, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. «Воззрение на крест вдыхает мужество и изгоняет страх». Святой Андрей Крицкий, слово на воздвижение. Наконец, крест получил для христианина и эсхатологическое значение. «Тогда, сказано, явится знамение крестное на небе». Когда же это произойдет? Когда силы небесные подвигнутся. Тогда украшенные знаменем церковным, стяжавший себе этот многоценный бисер, хорошо сохранившие этот образ и подобие, восхищены будут на облаках. Пантелей, пресвитер византийский, чтение на воздвижение. Неудивительно, что крест стал знаменем христианина. Крест дан нам в качестве знамения на челе точно так же, как Израилю обрезание, ибо через него мы, верные, различаемся и распознаемся от неверных. Святой Иоанн Дамаскин, слово в день креста. Постепенно христианство оценило все значение для него этого знамения, этого трофея победы Христовой. И тут промысл пришел на помощь Церкви непосредственным действием своим, изведением креста от недр земных и явлением его на небе. Господь не допустил бы оставаться в земле, но извлек его и вознес на небо. С ним он имеет прийти при втором пришествии своем. святитель Иоанн Златоуст, слово о кресте и распятии. Он обретен при императорах, веровавших во Христа, обретен силой божественной и безыскусственной, единственно силой и твердостью веры. Когда Бог вручил христианам царские скипетры, в это именно время ему угодно было открыть крест через жену благочестивую, жену-царицу, жену, украшавшуюся царской мудростью, умудряя жену, скажем так, божественным богомудрием, дабы она, пользуясь отчасти силой слова, свойственной царской особе, употребила все, что только могло сдвинуть непреклонное сердце иудеев. Святой Андрей Крицкий, слово на воздвижение. Вышло из сокровищниц земли знамение владыки, знамение, потрясенное которым адские пещеры освободили содержимое в них души. Вышла духовная жемчужина верных, утвержденная в венце Христовом, дабы озарить целую вселенную. Он явился, чтобы быть воздвигнутым, и воздвигается, чтобы явиться, чтобы его видели. Многократно поднимают его и показывают народу, только что не восклицая: «Се обретено утаенное сокровище спасения». Святой Андрей Крицкий, слово на воздвижение. Установленный в память обретения и явления креста праздник, конечно, имел в душе христиан давно уже подготовленную почву, был ответом на давний запрос их духа. Но он, сразу получив широкое распространение и большую торжественность, без сомнения умножал любовь ко кресту и почитание его. Крест получает теперь особое значение в борьбе христианина с невидимыми врагами его спасения, особенно в руках подвижников. Теперь оценивает и все значение его не только в деле нашего спасения, совершенном Христом, но и ветхозаветное приготовление этого спасения, объясняя и здесь многое его, так сказать, возвратным действием.
2: Главу из книги Михаила Скобалановича «Воздвижение креста Господня. О значении праздника» для вас читала Ольга Суровегина.
3: Каждому человеку изначально дарован талант, но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
4: Каждый последний понедельник месяца в 17:10 слушайте в нашем эфире программу «Архивная история». Это цикл из бесед с сотрудниками Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, научная деятельность которых в разной степени причастна к коллекции русского историка Николая Петровича Лихачева. Слушайте в 17:10.
5: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» программа из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». Ее для вас подготовил и проведу я, Александр Крупинин. В сегодняшней передаче прозвучат записи эстонского филармонического камерного хора под управлением известного английского хормейстера Пола Хиллера из альбома 2002 года «Baltic Voices» — «Балтийские голоса». Открывает передачу произведение эстонского композитора Кириллуса Креека из цикла «Псалмы Давидовы». Псалом 103. «Благослови, душа моя Господа».

Кириллос Крэг, эстонский композитор, чья музыка звучит в первой части сегодняшней передачи из цикла «Антология христианской музыкальной культуры», родился в городе Хапсалу на западе Эстонии в 1889 году, учился в Петербургской консерватории. Затем он вернулся на родину и преподавал в консерватории города Таллина. Кириллос Крэг собирал народные религиозные песнопения и был первым в Эстонии, кто использовал для этого фонограф. Обработкой народных песен он занимался всю свою жизнь. Прекрасная музыка на слова псалмов имеет отчетливо ощутимый народный колорит, но это отнюдь не простые обработки народных песен, а произведения талантливого композитора. Сейчас прозвучит музыка на фрагменты 1, 2 и 3 псалмов.

Кириллос Крэк, «Псалмы Давидовы» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Музыка Кириллоса Крэка, к сожалению, мало известна в нашей стране. Его главное произведение – «Реквием», написанный на текст «Реквиема» Моцарта, переведенный на эстонский язык. Но суть его творчества прекрасно выражена и в хоровых миниатюрах, которые мы слушаем сегодня. Сейчас прозвучит Псалом 140-й. «Господи, воззвах к Тебе, услыши меня».

Это был 140-й псалом на музыку эстонского композитора Кирилласа Крэека. Пожалуй, настало время сказать несколько слов об исполнителях этой чудесной музыки. Эстонский камерный хор был основан в 1981 году дирижером Тыну Каллисте, который руководил им в течение 20 лет. Возможно, вы слышали в эфире радио «Град Петров» покаянный канон на музыку Арву Пярта, записанный эстонским филармоническим камерным хором под управлением Тыну Каллисте. Покидая свой пост в 2001 году, он пригласил на свое место известного английского музыканта Пола Хиллера. Пол Хиллер много лет был музыкальным директором ансамбля «Хиллерд». Затем переселился в США и организовал там ансамбль «Theater of Voices» – «Театр звуков». Он является профессором многих высших учебных заведений в Европе и Америке, автором монографии об Арво Пярте и так далее, и так далее. Давайте послушаем 120-й псалом на музыку Кирилласа Крэека.

Сегодня в программе «Антология христианской музыкальной культуры» звучат записи эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера из альбома «Baltic Voices» – «Балтийские голоса». Возглавив в 2001 году эстонский филармонический камерный хор, Пол Хиллер начал трехлетний проект по изучению хоровой музыки стран Балтийского моря. От Копенгагена до Санкт-Петербурга, от Стокгольма до Риги и, конечно, в первую очередь по Эстонии ездил Пол Хиллер со своим коллективом, собирая традиционную современную хоровую музыку. Альбом «Baltic Voices», который мы сегодня слушаем, первый результат этого проекта. Надо сказать, что произведения Кирилла Крека, звучавшие в нашей передаче, единственные на пластинке, написаны относительно давно, в 20-е годы прошлого века. Остальные произведения созданы в течение последних 10-15 лет. Сейчас прозвучит созданное в 1986 году произведение шведского композитора Свена Давида Санстрема «Услышимую молитву Господи». Вначале звучит мелодия английского композитора 17 века Пёрсела, которая затем превращается в непрерывный плач, причем

прозвучало произведение шведского композитора Свена Давида Сандстрема «Услышимую молитву Господи» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением английского дирижера Пола Хиллера. Мы еще вернемся в нашей передаче к музыке Сандстрема, а сейчас прозвучит произведение эстонского композитора Арво Пярто «Which was the son of», который был сыном. Музыка написана на текст 3 главы Евангелия от Луки. Святой Лука приводит родословную Иисуса Христа на 75 поколений назад. Он был сыном, как думали, Иосифа, Иисея, Авраама, Ноя, Адама и, наконец, Божий. Это первая запись произведения Арво Пярто, написанного в 2000 году.

родословная Иисуса Христа, согласно святому Луке, на музыку Арво Пярта в исполнении Эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. А нашу программу продолжает еще одно произведение шведского композитора Свена Давида Санстрема. Оно называется «Es ist genug», то есть «довольно», «достаточно». Это произведение включает в себе две музыкальные цитаты из шведской народной песни и из кантаты номер 24 немецкого композитора 17-18 века Дитриха Букстехуде. Из этой кантаты взят и текст. «Уже достаточно, Господи, уже хватит, дорогой Господь. Господи Иисусе, почему ты все медлишь? Приди, пожалуйста, сюда на землю, мне очень страшно. Приди и спаси меня».

Эсист Генук. Довольно. Произведение шведского композитора Свена Давида Санстрома. Сегодня в передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат записи из альбома «Балтийские голоса» эстонского камерного филармонического хора под управлением Пола Хиллера. Нашу передачу, как и альбом, завершает композиция современного латвийского автора Петриса Васкса «Донна нобис пацем» «Даруй нам мир». В записи этого произведения принимал участие Таллинский камерный оркестр. Произведение Петериса Васкса на диске звучит более 15 минут, поэтому мы успеем послушать только начальный фрагмент.

в передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучали записи Эстонского филармонического камерного хора под управлением английского дирижера Пола Хиллера. Передачу подготовил и провел для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.

0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Крест Христов. Слово на день воздвижения честного и животворящего креста Господня. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Христианский православный мир совершает ныне торжественное поклонение животворящему кресту Господню. Во время всеночного богослужения вы созерцали с душевным умилением пятикратное воздвижение Его с пением часто повторяемой покаянной молитвы «Господи, помилуй», по мере неспускания креста настоятелем к земле и потом постепенного его возвышения до прямого положения священнодействующего. На четыре стороны совершается это воздвижение в знак того, что Господь крестом Своим искупил весь четверочинный мир — восток, запад, север и юг, и потом еще на восток, в знак искупления человека пятичувственного, непрестанно согрешающего своими пятью чувствами. Что было началом этого торжественного обряда? Началом его было обретение царицей Еленой, матерью царя Константина, первоначального креста Господня, от которого по обретении совершилось чудо воскрешения мертвеца, и который хотел видеть весь народ, собравшийся во множестве из Иерусалима и окрестных мест, чтобы воздать ему благоговейное поклонение. Тогда народ, видя его на возвышенном месте в руках патриарха Макария, воздвигавшего его на все четыре стороны, поклонялся и многократно в умилении и ужасе восклицал: «Господи, помилуй!» Вот начало праздника воздвижения креста. При этом воспоминается и чудесное явление креста на небе. Одно царю Константину и воинству его с надписанием кругом его «Сим победиши», и другое при императоре Констанции и святом епископе Кирилле Иерусалимском в лучезарном сиянии, виденное всеми жителями Иерусалима. Еще церковь вспоминает торжественное освобождение в VII веке креста из плена персидского и торжественное несение его в Иерусалим императором Ираклием босыми ногами в смиренном одеянии без багряницы и венца царского. Такова всемирная слава креста после его трехвекового пребывания в глубине земли и под капищем языческим. Таким образом, само небо засвидетельствовало о славе распятого на кресте, о святости и величии церкви его, бывшей три века под крестом гонений, и о святом нашем долге почитания креста и поклонении ему в духе и истине. Как и святой царь, пророк повелевает поклоняться ему: «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь под ножию ногу Его, яко свято есть». Не напрасно мы почитаем крест Господень, изображаем его на себе и поклоняемся ему, ибо он есть божественная сила, сохраняющая и спасающая нас при жизни и по смерти. Церковь непрестанно проповедует о силе и животворности его, проявлявшихся и в прежние века, и ныне совершающихся над верующими. Он исцелял всякие болезни, воскрешал мертвых, прогонял от людей полки демонов, погашал страсти в сердцах людей, доставлял чудесные победы на войнах с неверными. Крест есть божественная слава Христа, искупившего в нем мир, падший в глубину погибели, разрушившего проклятие человечества и исходатайствовавшего ему благословение Отца Небесного, победившего смерть нашу и даровавшего всем воскресение из мертвых. Кто поведает все чудеса и силы креста, бывшие и в древних, и в новейших родах, и все благотворные действия его в мире? Знамением и силой креста совершаются все таинства церковные, освящается вода, и все стихии, и все верующие, с верой принимающие его или знаменуясь им сами. Крест носим на персях, и через него сохраняемся от многих искушений и коварств вражьих. Крестом знаменует нас Святая Церковь и по смерти, когда совершает над нами надгробные песнопения. Крест ставится и на могилах умерших в союзе с Церковью, и не ставится только на могилах явных отступников и самоубийц, сознательно и по своей воле наложивших на себя руку. И это потому, что в кресте, с верой употребляемым и изображаемым, действует божественная, спасительная сила Христа распятого, являющая непрестанно Его божественную власть над всем миром, над всей природой, над всеми полчищами вражьими, показывающая, что Христос Бог искупил крестом Своим весь мир от греха, проклятия и смерти, что Он имеет власть живота и смерти, что Он есть воскресение и живот и Бог всех. В нынешнее неверное время, время брожения умов и развращения сердец и нравов, многими крест пренебрегается, как и сам пострадавший и умерший на нем вольной жертвой за нас Господь. И как в древнее время он был иудеем соблазном и эллином безумием, так и ныне, объюродившим мудрецам века сего. Он служит им соблазном и безумием. Таков воистину юрод, слывущий недоброй всемирной славой, лев, рыкающий на Церковь Божию со всеми своими последователями. Он восстал и против Бога, против Его премудрого, всеблагого, спасительного промысла — против Евангелия вечного, против здравого смысла, против убеждений всего верующего человечества, против истории, против всех фактов, преданных нам самыми верными свидетелями, большей частью очевидцами. Вольных слепцов, ослепивших себя самих безмерной гордостью, убеждать бесполезно. Они покаяться не могут, ибо видеть истины не хотят. Они и погибнут в своей гордыне и упорстве, как Корей, Дафан и Аверон при Моисее. Но для человека верующего крест есть всегдашнее спасение, защищение, избавление, победа и мир. Ежедневно согрешая, волей и неволей, подвергаясь различным острым искушениям от невидимых и видимых врагов и собственных страстей, где, в ком и в чем мы найдем помощь и спасение? Только во Христе и в кресте, только в жертве безмерно великой и всеискупительной, принесенной за нас на кресте. Только крестом мы спасаемся ежедневно от уязвлений демонов и от всякой бури страстей, когда с верой и истинным покаянием прибегаем к Христу. Крест — наша жизнь, наше спасение, наша сила, наша слава, наша победа, наше непрестанное обновление, наше примирение с правосудием Божиим, праведно разящим всех бессмысленно дерзновенных и упорных грешников. Крест — хранитель всея вселенная. Крест — красота церкви. Крест — царей держава. Крест — верных утверждения. Крест — ангелов слава и демонов язва. Без креста нет никому спасения. Будем же усердно чтить крест Христов и с любовью поклоняться распятому на нем начальнику жизни нашей, памятая вечный завет его нам с креста. Любите друг друга. Аминь.
1: Крест Христов. Слово на день воздвижения честного и животворящего креста Господня, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал Георгий Корольчук.
5: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Брак — это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
7: В эфире авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей передаче из цикла «Семья» принимает участие, как всегда, постоянный психолог, советчик от нашего радио, можно сказать, Тамара Григорьевна Клещенова. Здравствуйте, Тамара Григорьевна.
1: Добрый день.
0: Тамара Григорьевна, сегодня у нас такая тема, которая может интересовать очень многих родителей, педагогов, бабушек и дедушек, конечно же. Речь пойдет о подростке. Вот наши дети растут. Уже с раннего возраста мы можем от них слышать первые «нет». Количество «нет» и количество проблем с годами растет. И, наконец, родители попадают в такое полное недоумение, может быть, это «нет» переходит все границы, казалось бы. Мы перестаем понимать своего ребенка, но не все задумываются о том, что и дети перестают понимать нас. Дети хотят найти свое лицо, наверное. И вот контакт обычно в подростковом возрасте между родителями и детьми, ну, если не нарушается, то каким-то образом уменьшается этот контакт. Я думаю, что сегодня мы услышим от вас советы, как нам все-таки понять своего подростка, и причины вот этого непонимания, может быть, вы нам раскроете. Но для начала я хотела бы вам задать такой вопрос. Современные подростки отличаются от подростков, вот с которыми вы работали какие-то годы назад? Все-таки общество у нас изменилось. Есть ли какие-то особенности у поколения современных подростков, на ваш взгляд?
1: Ну, особенности-то, конечно, одинаковые. Другое дело, то есть проблемы, которые возникают перед подростком, они остаются теми же. Единственное, что ситуации другие. То, что было когда-то, в советские времена, одни проблемы. Вот период межвременья, 90-е годы, другие проблемы. Вот. И сейчас, естественно, тоже. Вот вы правильно начали насчет того, что еще, как говорится, в ранние дошкольные годы, вот он начинает говорить «нет», и там управы на него нет, и родители очень переживают, много, конечно, обращается и с психологом. Вот этот первый возрастной криз проходит между полутора и тремя там годами, у кого как, но вот в течение этого времени. И действительно, где-то до 75% детей очень ярко выступает против авторитетов родителей, окружающих и так далее. А где-то процентов 25%, вот так считают, по крайней мере, за рубежом, они считают, что, ну, послушные, более или менее нормальные такие детки, и одна радость общения с ними. Это первый возрастной криз. Второй возрастной криз, когда ребенок приходит уже в возраст 6-7 лет под флагом «какой я?». И здесь, естественно, вот как раз первый класс, первый, второй класс, и тут тоже свои проблемы. И наступает время подросткового возраста, когда этот третий возрастной криз захлестывает, в буквальном смысле слова, захлестывает бедное чадо. И даже так вот в среде психологической такое мнение, что подростковый возраст – это диагноз. По крайней мере, обостряются все эти неприятности и во взаимоотношениях и со сверстниками, и с родителями и так далее. Вот посмотрим, как это все протекает. Ну, прежде всего, есть смысл сказать о младшем подростковом возрасте. Это где-то 5-6 класс.
0: С 11-12 лет,
1: да? Да, у кого-то и в 10 начинается, у девочек раньше, у мальчишек чуть позже. Младший подростковый возраст характерен тем, что в этот период вот этот гипофиз начинает работать в кровь, гормоны дает, а половые железки еще не заработали. И, конечно же, количество немотивированных поступков, неадекватное поведение настолько высокое, что зашкаливает, ведут себя они настолько, как мы говорим, плохо в поведенческом плане, что ужасает и особенно учителей, да еще и учителей старой школы, строгих учителей. Естественно, у детей, которые проходили через органическое поражение даже минимальную мозговую диссонцию, это в большей степени, это вот идут физиологические перестройки. Тяжело этим ребяткам. У них начинают расти руки, ноги, причем кости и мышцы растут по-разному. Боли в этих мышцах могут быть. Головокружение всевозможное. То есть и давление прыгает. Но параллельно происходит перестройка еще и памяти, внимания и мышления. То есть рассыпаются параметры. Допустим, внимание, там 5 параметров, ну, переключение, там объем, концентрация внимания и так далее, рассыпается, чтобы завязаться в новые цепочки. Но ведь рассыпаясь, они дают, ребенок в худшей степени, естественно, обладает и вниманием, и мышлением, и памятью. То есть вот тот самый пятый класс, вот, кстати, феномен пятого класса еще и говорят, самый такой тяжелый возраст, это где-то вот пятый, шестой класс, и вот такая картина налицо. И в ужасе школа, и в ужасе родители. Но самое главное, что учителя, как правило, на родительских собраниях призывают родителей: принимайте меры, там они совсем распоясались, вместо того, чтобы понять, что состояние их таково, что они не могут иначе. Другое дело, ими лаской, больше лаской, вниманием, комфортным, так сказать, содержанием. Но родители, по всей видимости, находясь в состоянии разногласий еще и между собою, если еще отцы не ушли, если мать еще воспитывает ребенка не одна вместе с отцом, там начинаются всевозможные неприятности между ними, а сублимация их взаимоотношений на ребенка. А зацепиться есть за что, ведет себя как, в дневнике постоянно замечания, там двойки в тетрадях и так далее и тому подобное. Вот нужно пережить этот период и как можно больше внимания ребенку уделять и даже его предупреждать. Да, сейчас очень тяжело у тебя будет, но домашние задания мы будем с тобой делать каждый день. На уроке старайся сидеть каждый день, чтобы проскочить через этот период. Ведь как часто бывает, ученик учится прекрасно в начальной школе, пятый, шестой класс, ведь еще и кабинетная система, разные учителя. И
2: то это и уже нет... стресс для
1: да,
2: ребенка.
1: Да, да, естественно, все это усугубляется. И мы знаем, что, родители говорят, мы знаем, что у тебя будет все в порядке. Вот сейчас mm-hmm. только давай, вот не упускай возможность там, чтобы дальше у тебя было все хорошо. И если только эта линия поведения родителей как бы сохраняется, все в порядке. Шестой, седьмой класс ребенок начинает, продолжает учиться более или менее нормально. Ведь как часто бывает, что они потом отпадают даже от школы, не только не хотят заниматься, потому что период-то прошел очень неблагоприятно для них. Вступая в возраст уже старшего подросткового возраста, там немножечко они как бы успокаиваются, потому что половые железки заработали, и, естественно, они как бы сохраняют вот это состояние в более спокойном состоянии, нейтрализуют работу гипофиза. Но тут наступает вот какая пора. Конечно же, учеба уходит на последнее место. И когда мы их призываем, ты должен только учиться, мы, родители, все делаем для того, чтобы ты только учился, мы все-таки должны знать, что пришла пора, когда на первый план выходят другие заботы, другие проблемы. И первая проблема, самая такая для них важная, это взаимоотношения со сверстниками. И если в начальной школе, в дошкольном возрасте у ребенка не все было благополучно, вплоть до того, что он был аутсайдером, а то и изгоем в этом коллективе в детском, то здесь, вот когда он уже вступает в подростковый возраст, когда его сверстники – это референтная, основная референтная группа, могут быть очень большие проблемы до суицидов. И такое было вот в моей практике, когда мальчик вот покончил жизнь самоубийством только потому, что так у него не ладилось со сверстниками. И в то же время он не мог найти поддержку у родителей. Ведь когда мы видим, мы, родители, видим, что у него не все там благополучно, надо обязательно, чтобы у него, во-первых, элементарно смотри, в чем там дело. Потому что иногда бывают действительно черты характера ребенка, вот гиперактивность. Она как раз дает вот такие вот особенности, что никак ему в среде сверстников не закрепить себя. Его отторгают ребята из-за того, что вот он такой вот, как они говорят, дурак какой-то. Угу. Ну, не просто дурак, он просто иначе не может, хотя тянется к ним. Поэтому вот эта беда должна быть, если мы видим в начальной школе, в дошкольном возрасте, и еще ребенок никак не ладит с детьми, надо обязательно это все отрегулировать, потому что в подростковом возрасте могут быть не такие неприятности. А с другой стороны, если с родителями хорошие отношения, то вот даже вот такие зарубежные были, я смотрела статистику, спрашивали ребят, подростков, вот если у тебя проблема, ты к кому в первую очередь обратишься, к сверстникам или к родителям? До 70% сказали, попробуем с родителями.
2: Вот как?
1: Вот так.
0: все-таки остается авторитет, хотя они пытаются отрицать его.
1: Да? И, конечно, если с родителями нет взаимопонимания, то куда деваться? Вот они идут в эту среду, и дай бог, если эта среда хорошая. А что может быть, если, допустим, среда еще та подворотня, что называется? Вторая проблема – это, конечно же, взаимоотношения с родителями. И, как правило, взаимоотношения с родителями усугубляются по той причине, что возникает смысловой барьер во взаимоотношениях. Ребята и так-то им тошнёхонько от того, что вот так у них все неприятности, с учебой не очень здорово все, и еще и родители постоянно там ругают. Он перестает их слышать. Он слышит только то, что приятно для него. А кто это приятное говорит? Хорошо, если, допустим, повезло ему с классной или с учительницей, которая ведет себя должным образом, как педагог. И она находит с ним какие-то, ну, будем говорить, точки соприкосновения. Тогда он будет ее слушать. А если нет, где он будет находить это?
0: Но... Хорошо, если еще бабушки с дедушками могут здесь.
1: Да, но бабушки с дедушками ведь, как правило, в лучшем случае, это те, кто гладит все время по шерсти.
0: Да.
1: И слава богу, если они его как-то разгружают. Другое дело, что если бабушка с дедушкой занимается его воспитанием, то они ведь на уровне родителей. Тоже они не выполняют роль-то свою до конца бабушки, дедушки, никуда
0: приходится
1: не деться.
0: Приходится строгими быть когда-то.
1: Даже строгими. Неизбежно. Хорошо, если строгость, которая основана на доброжелательности. Mm-hmm. А ведь бабушки с дедушками уже в таком возрасте, что у них не всегда хватает сил воспринимать этого подростка. Они не понимают его, в чем дело. И если учесть, что они ведут себя таким образом, они все время вызывают огонь на себя. Mm-hmm. По причине какой? Ну, во-первых, хочу гулять, не хочу учиться, ну, не хочу жениться, как у недоросля было, но во всяком случае, хочу гулять, не хочу ничего делать.
0: Да.
1: Это еще и не худший случай. Худший случай, когда они садятся за компьютер, за всевозможные вот эти игры, и не оторвать их. И что в конечном итоге? Конечно, бунт против родительских установок. И они сидят тут поздно вечером, а то и ночами, и потом приходят в школу, и на уроках сидят, естественно, не соображают ничего, даже откровенно спят. Такое даже жалуются учителя, но такое бывает на родительских собраниях. То есть упустили ребеночка. Если в свое время, когда он еще был в начальной школе, и когда его допускали до игр на телефоне, допустим, или в компьютере, он должен был играть не более получаса. Начальная школа не больше получаса. Средняя школа, 5, 6, 7 класс там, допустим, да, час, всего час. Ну, старший подростковый возраст там 2 часа. Но так опять-таки, если это есть возможность, если он сделал уроки, если он сделал те дела, он получает награду это все. И те подростки, у которых не ладится, допустим, со сверстниками, не ладится с родителями, они ведь уходят в эту виртуальную жизнь настолько, что на уровне наркотической зависимости. И, конечно же, родители пытаются что-то сделать, и они не могут, потому что там открытый конфликт идет до открытого протеста, ухода из дома. И, ну, я не буду сейчас говорить, те, которые связаны именно такими взаимоотношениями, понимают, о чем идет речь.
0: И то вы есть... правильно сказали, что корни вот этого, этой компьютерной зависимости, они лежат, в общем-то, в раннем детстве и в подростковом

0: возбуждены и делились воспоминаниями друг с другом и с соседями, которые с ними рядом сидели. А девочка, чтобы она не мешала этому разговору, ей дали ноутбук и поставили туда какие-то мультфильмы с яркими, кричащими красками. И я обратила внимание, что она очень хорошо всеми кнопками владела. Она меняла, она что-то ловила, она кого-то переставляла куда-то. Там мультфильмы и игры были одновременно. И все эти два с небольшим часа девочка не отрывалась от компьютера. Когда она вдруг начинала отрываться, и родители тут же вот пытались вот закрыть, замкнуть опять на этот экран, чтобы она не вмешивалась, чтобы она им не мешала. Да. И мне было очень больно это смотреть, и я понимала, что вот так ребенку прививается зависимость к этим играм и к компьютерам. Если сейчас она им не мешает, то в подростковом возрасте это, наверное, будет такой выхлоп проблем.
1: Да.
0: И уже тогда помочь будет очень сложно, правда ведь?
1: И конфликты, как правило, именно из-за этой вот проблемы.
0: Это вот особенности нашего общества.
1: Да, особенности нашего общества, наших дней. Да. И когда говорят, как можно раньше их надо к этому приучать, потому что без компьютера сейчас жизнь невозможна. Вот я смотрю, наши 40-50-летние дети, вот сейчас которые с компьютерами из-за работы не расстаются, они ведь не были замкнуты на компьютер в том воз, потому что не было тогда компьютеров. Да. И они очень быстренько освоили, и все нормально. Даже очень многие взрослые, пожилые люди освоили компьютер и прекрасно общаются с ним.
0: Поэтому совершенно не обязательно с детских, с ранних лет.
1: Абсолютно. Я уж не говорю о зрении, я не говорю о том, что там и осанка, и все. Речь идет о привыкании, о выхолащивании мотивации, желание жить реальной жизнью, добиваться чего-то и так далее. То есть вот эти все проблемы, я не буду сейчас говорить о многих проблемах. Да, действительно, дети иногда возвращают обиду, которую мы наносим их, и конфликты на этом уровне еще. Mm-hmm. И мы ощущаем эту обиду, что они нас обижают. И даже в глазах у них, у наших деток, такой вот блеск, наконец-то достал я ее, и она там чуть ли не плачет. Да, о, говорит мама, это ж садист у меня сын. Он вот, вы понимаете, даже радуется тому, что он меня расстроил. Да, вот таким образом они возвращают нам обиды. И поэтому мы должны как бы немножечко подумать, по какой причине он эти обиды нам возвращает. Обижать-то мы их обижаем постоянно, чего уж там говорить. Но тем не менее, вот если это случается, не надо очень уж так ставить точки над «и». Всякое бывает, потому что вот это и реакция эмансипации, оторваться от этой семьи, и, наконец, надоели вы мне все, и все у вас не так, как надо, и вообще я не в той семье живу, и так далее. Вот это все может быть. И не переживайте. Особенно вот учтите, что надо учесть, во всяком случае, я и сама очень хорошо это все понимаю, все это пережила много раз. И сейчас тоже мне приходится это все переживать со своими внуками, потому что приходится тут заниматься их воспитанием, что это все временно. Любовь, любовь и любовь. Внимание и любовь. Вот трудно, очень трудно в этот период продолжать его любить, когда хочется, после того, как он напакостил и словесно, и там еще и что-то, допустим, и сделал не то, и не хочет за собой убирать, и не хочет делать то, что полагается сделать, и так далее, и тому подобное. А то и без конца врет, без конца еще и деньги подворовывает из кошелька, так сказать. Вот эти взаимоотношения, конечно, усугубляются. И еще, особенно вот мы переживаем, родители, когда наш послушненький ребеночек в подростковом возрасте становится невменяемым. Как коза оторвалась с веревки, жалуется одна мама на свою 12-летнюю дочку, которая вот такая лапочка была, и вдруг она стала таковой. Речь идет о том, что эта категория послушных действительно в подростковом возрасте начинает, ну, сомневаться, правильно ли они себя вели. Ведь когда они были послушными тогда, когда могли еще собой управлять, часто это послушание было страха не сделать что-то плохо, и чтобы родители поругали. Или вообще такое чувство совести высокое, что да, надо помогать, и с братьями надо гулять, хотя хочется погулять самому одному и так далее. А в подростковом возрасте уже сил-то не хватает держать себя в узде. И начинает он как бы переоценку ценностей производить. и вступает

0: такую вот, ну, что называется, конфронтацию со своей мамой чаще всего, потому что это ведь бывает еще и чаще в неполных семьях, где приходится маме одной воспитывать ребятишек. Вот. И, конечно, тут мама теряется, что делать и как быть. И да, тут может такая вещь быть до побегов из дома, если очень закручивать гайки. Так что тут надо быть очень-очень осторожными. Ну и реагировать на все их запросы, которые неимоверные. Вот хочу то и хочу то, и вообще не считаясь тем, что может ли родители, могут ли родители там сделать, купить. Ну, в общем, тут много чего может быть. И, конечно, нужно последовательно их, опять же, держать в строгости, в узде, любя и удовлетворяя те потребности, которые насущные потребности. По крайней мере, не переходить границы, как часто бывает, раз он так себя ведет, я его перестану и ублажать, и кормить, и вообще разговаривать. Ведь месяцами не разговаривает порой с подростком. Разные холодильники были в одной семье. Маленький холодильник – это твой, делай, что хочешь, отец вот тебе алименты платит, и ты можешь. И дошло до того, до полного разрыва между родителями, между мамой и этим ребенком, мальчиком уже.
1: Это, конечно, возрасте недопустимо. 17.
0: Это не просто недопустимо, это вот крайний вариант, который может быть, но иногда мы очень близко ходим к этому. Нельзя это делать. На бытовом уровне мы должны продолжать взаимоотношения, и ничего не сделаешь. Надо и кормить, и требовать от него каких-то определенных, ну, будем говорить, условия существования все-таки должны быть не как в коммунальной квартире, а как в семье. Это вот вторая причина, которая может усугублять и, так сказать, и состояние ребенка, психологическое состояние ребенка. Третья проблема, которая волнует подростков, это, конечно же, взаимоотношения с противоположным полом. И я уже здесь не раз говорила о том, что вот это сексуальное просвещение, которое долгое время в нашей среде было, относительно того, что все позволено. И даже в подростковом возрасте позволены сексуальные взаимоотношения. Вот только единственное, что нужно там предохраняться. И обучали нас зарубежные, так сказать, учителя. И заканчивается тем, что они, романтически настроенные по сути своей, спускаются именно на тот уровень взаимоотношений, который только, ну, будем говорить, опошляет это все. И, конечно же, нередки бывает, и взаимоотношения заканчиваются и беременностью малолетних девочек, и, конечно же, отцов не найти. Тут проблему каждый решает по-своему. И проблемы эти очень тяжело отражаются и на семье, и на ребенке, и на этой девочке. Вот. И, конечно, это большая беда. В христианских семьях, естественно, это в меньшей степени бывает, особенно вот в возрасте до 16-17 лет. Потом может быть что-то. Но опять-таки конкретно о каждом ребенке надо было бы смотреть. Но во всяком случае, там еще охранные, так сказать, условия какие-то есть. И ходит в храм ребенок, и, допустим, причащается, и слава Богу, что в таком еще коридорчике взаимоотношений он сохраняет себя. Ведь это очень важно, очень важно. Потому что, когда энергия пола переходит в половую энергию, он уже не способен и учиться хорошо. Он не способен себя выращивать в качестве будущего, если мальчик, специалиста, да и для девочек это тоже важно, или отца, или матери, что касается девочек. Все уходит туда, и это такая беда. Это такая беда, ведь как часто сейчас очень многие молодые женщины ведут себя по отношению к детям не просто безответственно и аморально, а даже криминальные, так сказать, случаи бывают, когда и убивают детей, потому что мешают их личной жизни. А сколько бросают на дедушек и бабушек. Слава Богу, еще дедушки и бабушки подхватывают этих детей, внуков, и помогают выстоять родителям их.
1: Тамара Григорьевна, вот вы сказали, что в христианских семьях это меньше, в меньшей степени происходит, но хотя тоже бывают случаи даже и в христианских семьях, тем более, что дети в христианских семьях именно в подростковом возрасте начинают отходить от церкви, потому что у них происходит переоценка ценностей некоторая. Но вот какие реальные могут быть меры, чтобы ребенка оградить? Ведь сейчас общество очень агрессивно насаждает половую вседозволенность. Вот что родители могут сделать?
0: Молиться за них. Молиться за своих детей.
1: Если ребенок и не ходит.
0: Он может и не ходить, и не надо его заставлять. Молиться за них. И вот они будут балансировать на краю пропасти. И по крайней мере, не ухнут туда, в эту пропасть. А если уж и случается что-то, допустим, рожать надо. И рожают. И слава Богу, если рожают, потому что всевозможные вот эти вот аборты, они же выхолащивают душу молодой матери. И в конечном итоге, что это будет дальше? А тут уж, ну что делать? Подхватить и ее малыша, а не клеймить ее позором, что она такая греховодница. Сколько из христианских семей девочек уходит вот в эти сообщества, которые организуют, зарубежные, кстати сказать, организации, но наши тоже начали это делать, и в церкви Казанской Божьей Матери там есть такое сообщество, где молодых мам привечают.
1: Новодевичьи монастыря, да.
0: Uh-huh. Да. Теперь это третья проблема. Uh-huh. Четвертая проблема – это, конечно же, проблема свободного времени. Сами понимаете, что свободное время. Если этот ребенок приучен еще в начальной школе каким-то спортивным, так сказать, сообществом, он ходит, занимается спортом, или в каких-то кружках, или в музыкальной школе, то это уже автоматом идет у него до подросткового возраста, и он, даже если будет бунтовать, что он такой бедный, несчастный, что вот все гуляют, а я вот должен бежать туда-то, туда-то, туда-то, это благо. Потому что в наше время я вообще ярый противник того, чтобы они ходили, гуляли по улице. Потому что на первых порах девочки ходят друг с дружкой, потом появляются уже пареньки около. А если учесть, что свобода взаимоотношений настолько высока, будем говорить, высока в кавычках, то и чем это все заканчивается? И наркотиками, и всевозможными, так сказать, интимными играми. Уж тут не взаимоотношения, а игры сексуальные, только так можно назвать. Поэтому лучше, если ребенок пристроен к какому-то делу. И в подростковом возрасте он проходит через какое-то любимое дело, если у него не ладится с учебой, не ладится со сверстниками, он, по крайней мере, именно вот в этом, вот вне школьных организациях, он находит себя и находит, что называется, отводит душу. Особенно это важно для мальчиков, особенно, потому что девочку ведь можно и в доме пристроить, и помогает готовить, помогает, если по-хорошему так вот, почему бы и нет. И вязать начинает. Вот я знаю очень многих девчонок из христианских семей, которые после воскресных школ, они, обучаясь чему-то, продолжают дальше уже в подростковом возрасте заниматься этим. Замечательно. Вот. Далее. Внутриличностные проблемы. Столько у них этих проблем возникает у бедных детей наших. И самооценка низкая. И, конечно, высокий уровень тревожности, тот самый уровень, о котором что зашкаливает. И я вот все время говорю, что она ведь тревожность – это не болезнь, это как бы предболезнь. И если она еще не перешла в депрессивное состояние, что имеется в виду такая легкая депрессия, это и есть та самая тревожность. А если переходит в более тяжелые, так сказать, варианты, то тут уже впору обращаться к специалистам. Вот. Но ведь она же трансформируется, опять-таки, эта тревожность. И вот он, бедный, несчастный, этот ребенок, подросток наш, или находится в состоянии умственной лени, в кавычках, не хочет учиться совершенно. И в конечном итоге, ведь это все может, как вот специалисты сейчас эту проблему рассматривают достаточно глубоко, может переходить в псевдодебилизм. Вот мы об этом уже говорили, когда он вообще не хочет работать в умственном плане. Вот. Или агрессивное состояние, или уход, мифологическое мышление, будем говорить, отрыв от реальности, та самая беда с компьютером, наркотики и так далее. Ну и алкоголизм, само собой, пивной алкоголизм чаще всего как раз у детей наших у подростков, это вот пиво, пиво. И чем, слава богу, что сейчас какие-то запретительные меры все-таки ограничивают их. А то ведь и пиво, и вот эти вот энергетические всевозможные, так сказать, напитки. Вот. Ну и на последнем месте, конечно же, учеба. Но если ребенок сохранился в умственном плане с помощью родителей, то учеба может дать ему возможность и со сверстниками, естественно, в большей степени взаимодействовать, даже отличникам. Потому что ведь тот самый случай, когда отличники могут быть хорошими помощниками. Если он не замыкается на себе и не учится ради оценок, когда он, как говорят про одну девочку, которая готова валяться и плакать, просить пятерку, потому что она, видите ли, решила, что золотая медаль у нее обеспечена, и она будет таким путем выпрашивать эти оценки. А занимаясь, умненькие ребята помогают другим, их уважают. И я знаю такие случаи, когда подростки, особенно вот девочки, ведут себя так, что в конце концов пользуются уважением. И они статус свой повышают среди сверстников за счет этого. Взаимоотношения с родителями, естественно, каким-то образом все-таки обогащается в большей степени вот такими хорошими взаимоотношениями и так далее. И противоположный пол. Отличников все-таки выделяют для себя, умненьких любят, особенно умных мальчиков. И хоть и говорят в их среде насчет того, что они ботаники, но, тем не менее, уважительное отношение сохраняется. Во всяком случае, где-то 6-7 класс еще более или менее. Дальше 8-9 еще не очень, а потом 10-11 в большей степени это все происходит.
1: Тамара Григорьевна, вот вы назвали некоторые проблемы, которые родители, может быть, часто предпочитают не замечать в перестроении мышления, развития своего ребенка, вошедшего в подростковый возраст. Ну, во-первых, это, конечно, физиологические проблемы. Во-вторых, это компьютерные зависимости, которые с детства пошли. Влияние сексуального, так называемого, просвещения сейчас на ребенка. Мы стараемся об этом не думать. Мы ищем вину в самом ребенке. Мы обижаемся на него и не хотим вникнуть во все эти проблемы. Но ведь подростковый возраст – это возраст еще и очень интересный тем, что ребенок пытается найти смысл жизни, наверное. То есть подростковый возраст – это предвзрослое состояние. Человек пытается выйти уже на какую-то взрослую самостоятельную
0: вот
1: тропинку.
0: Это как раз чрезвычайно важно, вы напомнили. Это вот даже важнее гораздо, чем само по себе вот эта учеба в школе. И какая проблема их занимает, это, конечно, отношение к будущему. Что есть смысл жизни, когда мы говорим «учись», а он говорит: «А ты, отец, имеешь 2 высших образования, и что ты имеешь?» На первом месте для наших прагматиков-подростков это деньги. Вот так уж получилось, что сейчас в нашей культуре, к сожалению, выступает на первое место именно те, на первое место уважение, в смысле уважения, у которых кошелек хороший и, соответственно, вклад в банке. А отец, видите ли, не имеет этого, хотя имеет и 2 высших образования. Это, конечно, так, что они относятся иногда и даже к учебе, и очень многие ребята, так будем говорить, несколько наплевательски. Они считают, что деловая хватка – это прежде всего, мы еще об этом будем говорить, об отношении с деньгами и, так сказать, каким образом развить вот это вот желание получить специальности, зарабатывать деньги честным путем. Мы будем об этом еще говорить. Но, по крайней мере, мы обязательно должны его вооружить на будущее, воспитывая в нем, как бы там вот ни звучало это странно, вот эти вот волевые качества, чтобы добиваться чего-то и получать от этого удовольствие, удовлетворение именно от того, что он сделал дело, научать ему его этому, чтобы, по крайней мере, добивался он своего в жизни и видел свет в конце тоннеля благодаря тому, что он чему-то научен уже на том этапе жизни. И, в частности, вот очень хорошо было бы думать именно о том, что его ждет завтра. Ребята в подростковом возрасте достаточно часто как бы обескуражены тем, что день на день похож, и ничего хорошего не жди. особенно когда у него по всем статьям все плохо. И тут нам нужно в нем поддерживать вот это вот желание, ну, естественно, добиваясь того, чтобы он чем-то расцветить ему этот завтрашний день. Даже так лыжи покупает дедушка, или там дарят ему какой-то такой вот подарок, который ему более всего необходим для того, чтобы вот сейчас заниматься. Пусть поддерживает в нем вот эту вот радость завтрашнего дня. И мы, воспитывая в нем вот эти волевые качества к рутинной повседневной работе, можем помочь, в конце концов, научить его каким-то определенным навыкам, каким-то определенным умениям, чтобы он добивался чего-то и, соответственно, будущее видел уже в более положительном свете.
1: И все же, если он видит пример родителей, родители, имеющие высшее образование, не могут как-то себя найти, своего места в этом обществе, то все равно, как бы мы им не радовали лыжами или бассейном, у человека, наверное,
0: безусловно,
1: нет стимула.
0: Безусловно. Но тут зависит еще и от того, насколько сами родители относятся к жизни. Если вот у них нет такой предпринимательской хватки, что чаще всего бывает вот в этих интеллигентных семьях, когда они презирают вот все то, что связано с куплей-продажей, то, естественно, они могут и внушить ребенку это же. А мы вот, когда будем говорить с вами о взаимоотношениях детей наших с деньгами, мы обязательно будем говорить еще и о том, как не ударить ему по рукам, как в нем все-таки возрастить вот это желание зарабатывать деньги своим трудом и находить в нем именно те качества, которые могут, помогут ему в дальнейшем построить какую-то определенную карьеру в жизни, если хотите. Так что само по себе вот это отношение к будущему, оно действительно на уровне смысла жизни может быть большой проблемой. И без родителей здесь не обойтись, к сожалению.
1: Ведь именно в подростковом возрасте человек как-то должен видеть себя профессионально состоявшимся. И как раз здесь подростки выбирают какой-то вуз или какую-то специальность, по которой они дальше будут идти. Здесь тоже родители должны все-таки направить. Да?
0: Ну, вообще говоря, считается, что надо бы смотреть, чем они больше любят заниматься в 5-6 лет. Это уже говорит о том, что душа у него будет лежать именно здесь. Что он рисует, чем он занимает, любит заниматься. Это при свободе вот этой вот деятельности, которую поощряют, вот это творчество в этом возрасте, чем бы он хотел заниматься, это уже важно. В подростковом возрасте, конечно, определилось, по крайней мере, гуманитарное направление или техническое направление. Но я не считаю, что это правильно, когда мы их специализацию вот эту вот проводим уже на уровне там 9-10 класса. Я не уверена в этом, потому что
1: еще рано, да?
0: Можно вообще отбить охоту заниматься именно этим, если именно в этой области, если уж слишком насаждать, надо все-таки дать возможность им немножечко расправить крылышки, что само по себе важно, когда мы развиваем в них вот эти вот особенности, но не настолько навязывая вот то, что ты должен делать. Вплоть до того, что когда вот эти открываются всевозможные биологические классы, химические классы, и мы думаем, что он по этому пути пойдет. Ну, всякое бывает. Но, по крайней мере, это во всем должна быть мера.
1: Тамара Григорьевна, мы начали разговор с того, что подростковый возраст начинается где-то примерно с 5-6 класса.
0: Да.
1: И вы сказали, что как раз этот период, именно этот период связан с перестройкой школьной жизни, привычной школьной жизни. Вот не следует ли как-то образовательные программы сделать, ну, наиболее щадящими? Вот мне кажется, что все-таки именно 5 класс очень такие программы насыщенные для ребенка. А если учесть вот все то, о чем вы сейчас говорили, может быть, надо как-то программу
0: снижать? Надо, но мы с вами не сможем эту проблему решить.
1: Вы психологи.
0: Там действительно, мы психологи, все считаем, что как преподают в начальной школе, как преподают в средней школе, это две, как говорят в Одессе, две большие разницы. Что не готов ребенок именно таким образом переключаться уже на учебу с 4 в 5 класс. Слава богу, что хоть по крайней мере сейчас у нас 1-4 идет в начальной школе.
1: 4-й оставили все-таки класс, да?
0: Да, да. Вот. И все проблемы начинаются с этого, естественно. Но понятийное мышление, то, которое развивается, должно развиваться у ребенка с 5 класса, к сожалению, не развивается, потому что нет подготовки такой. И очень часто средняя школа, классные руководители, учителя в претензии к начальной школе, что вот учителя не подготовили и так далее и тому подобное. Это неправильно. Ни в коем случае упрекать их нельзя в этом. Они делали свое дело и делали его, в общем, неплохо. Но когда ребенок приходит в пятый класс, там уж приходится собрать все силы педагогического коллектива, чтобы не было вот таких провалов, какие в некоторых классах бывают. Что действительно, по 6 уроков бедный ребенок изо дня в день, потом он приходит, ему надо бежать в музыкальную школу, где тоже 1-2 предмета, и он приходит домой, ему надо делать уроки. Это что? Это нехорошо, это неправильно. Но тем не менее, вот так вот у нас построена эта система.
1: Ну, очень печально, что вот те, кто составляет программы в Министерстве образования, вероятно, они не прислушиваются к мнениям психологов и не учитывают сложность периода подросткового возраста. Но, тем не менее, как вы сказали, мы повлиять на это не можем. Нам приходится принимать реальность ту, в которой наши дети растут. И поэтому вот опять хочется обратиться к родителям, что многое зависит все-таки от нас. И ребенок в подростковом возрасте, начиная уже вот с самого раннего подросткового возраста, очень уязвим, и ему нужна наша помощь. Эта помощь заключается прежде всего в том, что мы, родители, должны учиться понимать своего подростка. Вот так именно названа была сегодня наша передача «Как понимать своего подростка». И вот, слушая вас, Тамара Григорьевна, я могу сделать такие выводы. Пониманию своего собственного ребенка, который вступил в подростковый возраст, помогает прежде всего любовь, которая нужна ребенку в любом возрасте, а в подростковом, может быть, особенно. Внимание к своему ребенку и связанное с этим терпение. Если мы будем к нему внимательны и любвеобильны, то мы будем терпеливы. А вот эти качества, терпение, любовь и внимание, поможет нам выработать разумные требования к подростку, которые все равно необходимы в любом возрасте.
0: Безусловно.
1: Ну что ж, наша передача на этом заканчивается. Спасибо большое, Тамара Григорьевна. Будем ждать новых встреч с вами. Я напоминаю, что сегодня у микрофона была Тамара Григорьевна Клещунова, психолог, постоянный участник передач цикла «Семья».
0: Всего вам доброго.
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Маленький концерт.
1: Творческое наследие Игоря Федоровича Стравинского, одного из самых значительных композиторов XX века, очень обширно и охватывает практически все известные музыкальные жанры и стили. Среди его многочисленных и разнообразных сочинений привлекает внимание особая группа опусов, в основу которых были положены библейские темы и сюжеты. Назовем некоторые из них. «Отче наш» для хора акапелла, «Симфония псалмов» для хора и оркестра, «Верую» для хора акапелла, «Богородица Дева радуйся» для хора акапелла, «Кантата Вавилон», «Месса» на канонический латинский текст, «Священное песнопение» на текст из Ветхого и Нового Завета, «Плач пророка Иеремии» на текст из Ветхого Завета, «Кантата Проповедь, притча и молитва», «Музыкальное представление «Потоп», «Священная баллада «Авраам и Исаак» и, наконец, «Реквием», одно из последних произведений Стравинского. Судя по хронографу творчества композитора, в своей музыке он впервые обратился к религиозной сфере в 20-х годах XX века и уже не оставлял ее до конца своих дней. Чем привлекала Стравинского эта сфера? Насколько глубоким было обращение к библейским образам композитора, который прославился своими постоянными творческими исканиями и неожиданными стилистическими поворотами? Один из исследователей пишет: «Потеряв, как Антей, оторванный от родной земли, жизненные силы, он хотел прочнее установить связь с универсальной мировой традицией и в ней искал точку опоры». Конец цитаты. И этот поиск привел Стравинского к неоклассическому периоду его творчества, когда он обратился не только к признанным классическим образцам европейской музыки прошлых веков, не только к образам античности, но и к библейской традиции. Тот же исследователь отмечает: в античных мифах и библейских сказаниях Стравинский выявляет сущностное, надличное, веками отстоявшееся, но всегда живое и неприходящее. Конец цитаты. Стоит обратить внимание на то, что первым в ряду произведений, вдохновленных обращением к религиозной традиции Ветхого и Нового Завета, является песнопение «Отче наш» на текст главной молитвы христианина, молитвы Господней, данной и заповеданной самим Спасителем. Знаменательно, что именно это песнопение открывает для Стравинского новую область творчества, которая возникает в его музыке, конечно, не случайно. Надо сказать, что духовный путь композитора был непростым. Игорь Федорович родился в семье оперного певца, солиста Мариинского театра, и получил, как об этом пишут исследователи, дворянское воспитание, достаточно разностороннее, с некоторым влиянием религиозного духа. «Я был обязан присутствовать на богослужениях и читать Библию», — вспоминал композитор. В семье его родителей соблюдались церковные традиции, однако Стравинский вспоминал впоследствии: «Не думаю, чтобы мои родители были верующими. Во всяком случае, они не были исправными прихожанами. И, судя по тому, что дома вопросы религии не обсуждались, вероятно, не испытывали глубоких религиозных чувств». Конец цитаты. Уже в подростковом возрасте он начинает отходить от церковной жизни, от православной традиции, несмотря на то, что главными кумирами молодого музыканта были русские композиторы — Глинка, Чайковский, Глазунов, Римский-Корсаков, что, конечно, усиливало его интерес ко всему русскому, в основе чего, как нечто само собой разумеющееся, лежал дух православия, понимаемый, правда, скорее в смысле национальной традиции. Какое-то время под влиянием дружбы с Николаем Рерихом Стравинский увлекся язычеством, что нашло отражение, например, в балете «Весна священная» и других сочинениях этого времени. По собственному утверждению композитора, период отхода от христианства продолжался у него на протяжении почти 3 десятилетий. 20-е годы стали для Стравинского временем особым. Композитор, уже много лет живущий за границей, переживает духовное возрождение и возвращается к православию. Немалую роль в этом сыграло общение со священником Николаем Подосеновым, настоятелем русского православного храма в Ницце. Отец Николая в 20-е годы стал близким другом семьи Стравинских. В это время композитор много читал Евангелие и другую духовную литературу. В Впоследствии на протяжении всей жизни Стравинский оставался религиозным и церковным человеком и неоднократно обращался в творчестве к христианским образам и сюжетам. Работал в том числе и в литургических жанрах. Именно этот период духовного возрождения ознаменован совершенно новыми для Стравинского произведениями. И первым возникает песнопение «Отче наш» для смешанного хора акапелла, которое композитор создает в 1926 году.

В нашем маленьком концерте мы слушаем духовную музыку Игоря Федоровича Стравинского. В одном из интервью второй половины 30-х годов Стравинский прямо заявляет: «Что касается меня, то я человек верующий». По свидетельству его близких, композитор молился ежедневно, молился и до, и после сочинения музыки, молился, когда встречались трудности в работе. Можно сказать, что косвенно подтверждают это свидетельство произведения Стравинского конца 20-х, начала 30-х годов, времени его возвращения в церковь. Одно за другим возникают песнопения на тексты самых главных, каждодневных, насущных молитв христианина: «Отче наш», «Богородица Дева радуйся» и «Верую». Человек православной традиции сразу заметит, что эти молитвы составляют молитвенное правило преподобного Серафима Саровского, которое он завещал мирянам как самую необходимую ежедневную духовную основу. Самым лиричным из песнопений Стравинского, о которых сегодня идет речь, ожидаемо стало музыкальное воплощение молитвы «Богородица Дева радуйся». Это сочинение было создано в 1934 году.

Игорь Федорович Стравинский говорил, что на некоторых его произведениях сказались ранние воспоминания о церковной музыке. И, очевидно, эти музыкальные впечатления помогли ему так тонко и глубоко проникнуть в содержание текста молитв. Православное мышление композитора, по словам одного исследователя, проявилось прежде всего в том, что для него всякая духовная музыка была немыслима без текста, без слова. Именно текст, слово, было источником музыкального образа песнопения. В песнопении «Верую», созданном в 1932 году, обращает на себя внимание особая метроритмическая организация распева, близкая богослужебной традиции так называемого «читка», когда слова не столько поются, сколько быстро проговариваются, читаются, на одной высоте и одинаковыми длительностями. В песнопении Стравинского прихотливый ритм читка придает распеву особую энергичность. Мелодические обороты отсылают к традиционным гласовым обиходным песнопениям. Действительно, воспоминания Стравинского о слышанной им церковной музыке в России и в русских храмах в эмиграции оказались очень яркими и позволили ему так органично и естественно передать главные и дорогие его композиторскому слуху и его душе особенности православного богослужебного песнопения. Однажды Стравинскому задали вопрос, нужно ли обязательно быть верующим, чтобы писать духовную музыку. Его ответ был категоричен. Непременно. И не просто верующим в символические образы, но в личность Господа, личность дьявола и чудеса Церкви.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали три хора Игоря Федоровича Стравинского на тексты молитвы «Отче наш» в исполнении камерного хора Московской консерватории под управлением Бориса Тевлина, «Богородица Дева радуйся» в исполнении хора Festival Singers of Toronto и «Верую» в исполнении хора Greg Smith Singers под управлением Игоря Стравинского. В передаче были использованы материалы монографии Михаила Семеновича Друскина «Игорь Стравинский» и статьи музыковедов Евгения Рау и Галины Пономаревой. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Двадцать 27 сентября, день памяти сотрудника радиостанции «Голос православия» Михаила Николаевича Соловьева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня наша беседа посвящена истории России XX века. Мы в наших программах часто беседуем не только с историками, которые дают какую-то общую картину, общие цифры, но мне кажется, не менее интересно беседовать и с людьми, более или менее ровесниками минувшего века, людьми, прожившими большую часть жизни в XX веке, и судьбы которых были бы как-то характерны и показательны для этого времени и для именно судеб русских людей. Мы с вами, родившиеся здесь и прожившие свою жизнь здесь, достаточно неплохо можем себе представить тот спектр человеческих судеб, которые складывались вот здесь у нас в стране. Хотя, конечно, судьба каждого человека, тем более каждой семьи, она абсолютно уникальна, и нет двух одинаковых людей, двух одинаковых семей. В меньшей степени, я думаю, мы представляем себе судьбы людей, оказавшихся в эмиграции, оказавшихся за пределами своей исторической родины, но, тем не менее, сохранившимися как ее часть, то есть сохранившими язык, культуру, интерес к этому, сохранившими какую-то среду русскую, которая продолжала жить русской жизнью, но в условиях совершенно других. В каком-то смысле, конечно, гораздо более свободных, но в то же время отнюдь не менее сложных. И вот переплетение таких судеб, мне кажется, тоже может представлять большой интерес для того, чтобы лучше понять и судьбу России в XX веке, и место России в истории европейской, может быть, и мировой, через вот такие отдельные судьбы. Сегодня у нас в гостях наш друг и человек совсем не случайный для нашего радио, это генеральный секретарь «Голоса православия», радиостанция, которая звучит ежедневно в нашем эфире, Михаил Николаевич Соловьев. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
4: Здравствуйте, отец Александр.
3: Михаил Николаевич всю свою жизнь прожил за пределами России, родившись за пределами России. И вот поэтому сегодня я попросил рассказать Михаила Николаевича о своей жизни, о своей семье, ну и в конце концов о том, чем Михаил Николаевич занимается сейчас, немножко о его участии в «Голосе православия». Может быть, начать, Михаил Николаевич, с вашего происхождения. Вот кто были ваши родители, ваша семья, ваши предки?
4: Мой отец родился в городе Бобруйск в 1897 году, потому что его отец был судьей, это тогда была еще русская территория, и он там провел первые года своей жизни, и потом они перекочевали в Петербург. Тут начал работать мой дедушка как нотариус. Он работал на Невском проспекте, где, я не знаю, я постарался узнать, но так и не обнаружил. Мать моя родилась в Москве. У ее дедушки было чайное дело. Называлось это, я помню, Губкин-Кузнецов, которое покрывало всю Россию, и даже был один филиал в Лондоне. Ну, этого было достаточно, чтобы он был на списке тех, которых нужно расстрелять, и он решил, что все-таки лучше удалиться. То есть он поехал, вернее, в Севастополь с некоторыми приключениями, он все-таки добрался туда. И, между прочим, было такое совпадение, которое меня очень маркировало, как это сказать. Да, вот, отпечатлелось на мне. Дело в том, что это были уже последние дни эвакуации, и было мало мест на всех пароходах, которые там отчаливали. И было заявление, что исключительно те, которые относятся к Белой армии, имеют право надеяться на билет, на пропуск, вернее. Но в очереди стояли моя мама и моя тетя, и они решили все-таки остаться. Подошли к этому офицеру, в общем, очередь дошла до них, и он спросил, какое у них отношение к Белой армии. Они, конечно, сказали, что никакого отношения не было, но они уже успели показать бумаги моего дедушки. Он обратил внимание, говорит, это какой Владимиров? Они ему, значит, объяснили, откуда они, из Москвы и так далее. И он взял штемпель и отштемпелевал пропуск. Тогда они его спросили, почему вдруг он их пропускает. И он им объяснил, что мой прадедушка, значит, когда-то ему дал стипендию, потому что раздавали стипендии разным студентам, и что благодаря ему он закончил свое образование. И таким образом, видите, хорошее действие всегда дает свои плоды гораздо позже. Но, в общем, им посчастливилось. Но они доехали потом до Галлиполи, оттуда попали во Францию. И там начали устраиваться. И моя прабабушка не хотела нанять квартиру. Были у них средства, нужно сказать, из-за Лондона. Потому что в Лондоне была эта развесная, и оттуда поступили средства. И она прожила в отеле больше года, надеясь все, что она вернется в Россию. Для нее это было как-то гарантия, что она не пускает никаких корней во Франции, живущей в отеле немножечко как человек, который осматривает страну. Ну, в конечном итоге она умерла, конечно, в Париже и похоронена в Сен-Жен-Вьев-де-Бо. У нас там большое кладбище, где много знатных людей тоже похоронены. Мой отец поступил как доброволец в армию в 1916 году, он еще был студентом тогда, и он попал в Румынию, был артиллеристом, закончил Михайловское училище, но это были ускоренные такие курсы.
5: И так же, как мой дед.
4: Тоже?
5: В точности. Вот. Тоже закончил училище.
4: И тоже училище.
5: Да, да, и воевал тоже в Карпатах.
4: В Карпатах, значит, да. Они, может быть, вместе воевали, возможно. Кто знает. Но и потом произошла революция. К нему пришли солдаты, потому что он был, в общем, студент, молодой. И они предполагали, что он, может быть, будет симпатизировать с ними. А он, конечно, отказался. И они его поставили под арест. Но был какой-то там у него денщик, который освободил его каким-то образом. И к тому времени был такой генерал Дроздов, тогда он еще не был генералом, уже созывал офицеров, которые хотели примкнуть к его отряду и потом пройти через всю эту часть России, которая их отделяла от армии Деникина, которая собиралась гораздо выше там в России.
5: То есть он был арестован там в Румынии?
4: В Румынии, да.
5: В армии. А вот, мой дед вернулся в Петербург.
4: А он, значит, участвовал в этом походе, при этом этот поход должен был себе пробить дорогу среди немцев, чехов и большевиков, потому что это уже было такое мутное, смутное время, где были разные отряды, без всякого порядка. Но они, в общем, пробились, брали у этих частей и амуницию, и пушки, и все, что им нужно было, и понемножечку вооружились, и уже стали такой частью, с которой нужно было считаться. Ну, потом, значит, он проделал весь белый поход, потом белая армия отхлынула от Москвы, и они очутились, значит, в Крыму, потом была эвакуация, потом был Галлиполь, как для всех членов белой армии. Потом он попал в Болгарию со своими товарищами и офицерами. Это устроил все Врангель, конечно, генерал Врангель. И затем он получил визу во Францию, потому что Франция тогда очень щедро принимала новых иммигрантов. Он туда попал, получил стипендию от французского правительства и закончил там коммерческую школу.
5: А вот когда Франция принимала иммигрантов, она давала всем какие-то пособия или просто принимала в том смысле, что пускала в страну, а дальше устраивалась?
4: Пускала в страну. Пускала в страну, и они должны потом были зарабатывать себе на жизнь, насколько я знаю. Я в этом не уверен, но я предполагаю, что это так происходило. Ну и потом он уже обосновался, записался в такую русскую студенческую организацию, встретился там с моей мамой, ну и они друг друга полюбили и венчались. И потом появился я. В общем, я дитя революции, потому что они, конечно, бы в России не встретились. Мать в Москве, папа в Петербурге. Я не вижу, каким образом они могли бы встретиться. Тем более, что среды были разные. В том смысле, что это была купеческая среда для моей мамы. Это было более юридического направления со стороны моего отца. Так что, в общем, в конечном итоге я появился в 1927 году. И у меня было детство, в общем, счастливая, беззаботная. У меня была няня-француженка, которая потом стала моей гувернанткой, когда я вырос. Значит, она с нами оставалась до 1938 года, в общем, с 1927 до 1938, к нам очень привязалась. Сначала я был в такой маленькой школе, затем я попал в лицей французский, но каждый четверг я бывал в такой четверговой русской школе, которая поддерживала немножечко мой русский язык. Я там учился немножечко грамматики, закону Божьему.
5: Эта школа была в Париже?
4: Это была школа в Булонском лесу, которая была основана такой леди Детердинг, которая была русского происхождения, но замужем за лорда Детердинга. И они, значит, эту школу купили, то есть здание купили, и там поместили русскую гимназию, в которой образовалась эта четверговая школа тоже. Так что мои все друзья, товарищи маленькие в лицеях гуляли в четверг, а я продолжал работать. Вообще, меня воспитывали на двух языках. Был русский язык, значит, с моими родителями, а моя няня, француженка и гувернантка говорила со мной по-французски, так как это бывало во многих русских семьях.
5: Еще и до революции.
4: Вот. И я забыл вам сказать, что в Данциге у нас тоже было отделение нашего чайного дела, и там был какой-то директор, у которого дела не шли. И мой дядя решил взяться за дело и переехал в Данциг в 1936 году, чтобы постараться спасти это дело. Ему это удалось, кроме одной отрасли, это было экспорт на Польшу. И 1 января 1939 года, я помню точно это число, конечно, мы переехали туда на помощь моему дяде, потому что у моего отца было дело экспорта-импорта в Париже, и он, значит, был специалист по этому делу. Мы туда приехали, и нас там застала война 1 сентября. Застало настолько, что первые пушечные выстрелы этой войны произошли там, потому что около Данцига был маленький остров, который назывался Вестерплатте. Там были поляки, потому что Данциг был свободный город. Он 90% был немецкий, и 10% польские. Я имею в виду по количеству населения. Угу. Почта была польская, этот гарнизон был польский, а в общем, главным образом, этот город, который был почти всегда, в общем, немецкий, там Ханса была, это был ганзеатический город. Ну и приплыл такой броненосец, который назывался Шлезвиг-Гольштейн, якобы, чтобы посетить город Данцик, и чтобы его матросы там немножечко погуляли, отдохнули, а в конечном итоге он начал первые выстрелы войны на эту Вестерплатте. Мы, я помню, вышли в сад, это было 5 часов утра, когда все началось, и мой дядя звонил моему отцу и говорил, это, наверное, салют Шлезвиг-Гольштейна городу Данцига. Это абсолютно было не то. Он просто стрелял по этому острову, который, между прочим, сдался очень поздно, потому что они были настолько глубоко зарыты, что даже бомбы этих штука, которые тоже их бомбили, эти аэропланы, которые ныряли,
5: пикировали,
4: да, в сторону этого острова и свои бомбы там кидали, они не могли пробить всю эту оборону, которую там устроили поляки. Ну, я помню, что первые дни, первые недели даже, нам нужно было ходить в комиссариат, мне и моим родителям, потому что мы недавно приехали из Франции, но нас не трогали по двум причинам. Во-первых, у моих родителей был нанцевский паспорт, был, правда, заключен договор между Советской Россией и Германией, и нас поэтому не трогали. А у меня был французский паспорт, потому что я родился во Франции, и из-за этого все-таки я должен был показывать.

0: храм. Мы жили немножечко вне Данцига, приблизительно 6-7 километров. Я помню, как я ходил туда пешком, и мой духовный отец меня научил читать, ну, там, часы шестопсалмия, и по субботам, воскресеньям я читал шестопсалмия для нашей русской колонии. Потом появились там эти, то, что немцы называли остами. Осты – это были женщины и мужчины, которых привезли из России, и которые работали там на фабриках вокруг Данцига. И они приходили в своих платочках и напоминали нам Россию, и толпились в нашем храме, который, в общем, еле-еле помещал их всех. Они иногда смотрели на клирос, и я там читал, любовались мной, мне было 12 лет, удивлялись на мой акцент. Ну и когда-то делегация меня пригласила к себе в лагерь. А лагерь был недалеко от нашей виллы, как раз тоже вне Данцига. Я помню, что я туда сходил, и они мне преподнесли такие бумажные цветы, которые они сами сделали, и я был очень тронут и счастлив, и даже немножечко удивлен, что они так мной занимались.
1: Я напоминаю нашим слушателям, что мы беседуем с ответственным секретарем радиостанции «Голос православия» Михаилом Николаевичем Соловьевым, который рассказывает нам о своей жизни.
0: Ну, был Сталинград, война приближалась. Вся русская колония состояла из эмигрантов. Многие, как мой отец, были в Белой армии. И все начали уже думать о том, как выйти из этого положения и выйти, главным образом, из Данцига. К тому времени Красный Крест эвакуировал всех женщин, и в том же числе мою мать и мою тетю. Я же, как мужчина, мне было тогда 16 лет, мы должны были оставаться. У нас был один хороший немецкий друг, который, между прочим, был антинаци, и он меня забрал в свое дело. Он продавал изюм, орехи, то, что немцы называют «файнкост». И он меня забрал к себе. Я помню, что мне нужно было носить мешки 50 кил. Мне было тогда все-таки 16 с половиной лет. Я был здоровый мальчик. Меня научили как их поднимать и носить, потому что это не так легко. Но потом он забрал меня в свой магазин и дал мне фальшивую миссию для Берлина, так сказать, в интересах его магазина.
2: Вообще, вот, Михаил Николаевич, как немцы относились к вам?
0: Они поняли, кем мы были. Они поняли, кем мы были, и у них не было директивы, чтобы нас притеснять каким-нибудь образом. Они, в общем, нас считали эмигрантами, русскими эмигрантами.
1: Итак, вы, значит, по такому командировочному удостоверению, не очень реальному, да?
0: Да.
1: Отправились в Берлин.
0: Я попал в Берлин в январе. В январе 45-го года. Я помню, американцы бомбили днем, англичане прилетали ночью. Я жил у отца Леонида в Берлиндале, который до этого был в Данциге, и которого перевели туда, в какую-то церковь. Значит, он уже был в Берлине некоторое время.
1: В Берлин поехали поездом?
0: Да, я проехал поездом, но уже русские части были совсем близко. Я помню, что в один момент остановили поезд, и пробежал слух, что путь был перекрещен русскими танками. Перекрещен, говорят?
1: Перегорожен.
0: Перегорожен. То есть они пробились. Они пробились дальше. И потом их, наверное, отбили, но мы проехали все-таки, стояли там несколько часов. Вообще вся поездка из Данцига в Берлин длилась 3 дня, потому что все время останавливали поезд, были бомбежки и так далее. Я 3 дня простоял, потому что поезд был битком набит. И у меня были опухшие ноги, мне было все-таки 16 лет, это не должно было быть, когда я приехал в Берлин. Там мне удалось встретиться с моей мамой и с моей тетей. И мы, по-моему, пробыли 10 дней в Берлине. Были, значит, бомбежки, но не на наш

0: часть Берлина. Между прочим, там погиб мой дядя и его мать во время бомбежки в 1943 году. Он mm-hmm. работал в Берлине, он был всегда в Германии, он эмигрировал туда, и он там погиб. Ну, следующий этап – это был город Виттенберг. Между прочим, там соединились американцы и русские, mm-hmm. если вы помните. И туда удалось приехать моему дяде и моему папе. Они выехали из Данцига гораздо позже, чем я, но уже нелегально, на маленьком судне вместе с таким громадным пассажирским судном, который назывался «Вильгельм Густлов», и которого советская подводная лодка послала на дно. И погибло там 5000 человек. А маленький корабль, на котором находились в трюме мой отец и мой дядя, он проехал, потому что он был такой маленький, что подводные лодки им не заинтересовались, в общем. Но, значит, мы были очень рады встретиться в Виттенберге. И потом поехали уже дальше, на юг Германии, с тем, чтобы как можно большее расстояние положить между нами и советскими частями. И мы попали в такой маленький городок Фалькенштайн, недалеко от Плауэн, и думали, что мы там уже более или менее в сохранности. И в это время опубликовали, насколько я помню, ялтовские договоры или согласия. И оказалось, что карта включает нас еще в советскую зону. Тут опять, значит, возник вопрос, куда дальше ехать. Конец апреля. Уже близился конец войны, и американцы все больше и больше подходили к нам, а с другой стороны русские, которые остановились приблизительно в 10 километрах, американцы в 5 километрах, и прилетали американцы, стреляли по очередям перед магазинами, которые ждали, чтобы доставили хлеб. Ну, в общем, война уже затихла.
1: То есть стреляли по мирному населению просто?
0: Да, да. Ну, забавлялись, может быть, или они скучали, но было несколько убитых каждый раз, конечно. Ну и потом, в какой-то день, мы все там сидели, мы не нашли никакого выхода, в какой-то день, это была Пасха. Это была католическая Пасха, между прочим. В мае 45-го года мы услышали моторы на улице. Мы жили на таком чердаке и увидели эти джипы с белыми этими звездами, которые въезжали в город. Иными словами, видя, что советы не занимают этот город, городок, вернее, это был маленький городок, видя, что там еще есть военные немецкие части, они решили это занять. Нам это посчастливилось, это было чудо какое-то. Ну и мы сразу вошли в контакт с ними, указали, кем мы были, и нас троих, моего отца, мать и меня, конечно, показали мой французский паспорт тогда, нас повезли в город Йена, где был такой громадный центр, ну, в общем, Вавилонская такая башня. Там были и голландцы, и бельгийцы, и французы, и русских не было, между прочим. Ну, венгры и так далее, и так далее. В общем, все эти рабочие, которые немцы себе вывезли, чтобы они работали на фабриках, они там сосредоточились американцами и ждали, чтобы было достаточное количество, чтобы их отправить по городам. А русских, я советских, в общем, граждан, я встретил уже по дороге, они были нагружены на такие громадные эти камионы,
1: грузовики,
0: которые направлялись в русскую зону. Но мы в конечном итоге показали наши паспорта, и нас посадили в какой-то день на товарный поезд. Это были площадки. Я помню, что мы, значит, направились в Бельгию, было замечательное солнце, потом вдруг, конечно, пошел ливень. И я помню, как мой отец сидел на чемоданах, которые были из картона, потому что он боялся, что они размокнут и вещи потеряются. Мы приехали в Бельгию, потом нас переправили в Париж, и мы опять очутились в Париже после, ну, почти 5 лет отсутствия. Конечно, квартиры больше не было. И наши друзья нас приютили по очереди. И потом в жизни, я вам уже больше не буду рассказывать, как мы там устроились понемножку, и жизнь опять вошла в норму. Я поступил опять в один лицей. Мне было, конечно, немножечко сложно, потому что я говорил по-французски теперь с немецким акцентом. Но я понемножечку от него избавился. И, в общем, он меня спас, потому что мой аттестат зрелости я получил, не зная хорошо французскую литературу, которую мне, в общем, не внушили в течение всех этих лет. А меня спасли языки, потому что я выбрал, значит, немецко-русский, французский и английский. То есть не, французский нет, потому что французский так или иначе нужно было сдавать. И это мне дало те пункты, которые мне были нужны. И таким образом я смог поступить потом на медицинский факультет, где я провел свои 7 лет обучения. И потом год я провел в маленьком госпитале в Эперне, где я научился, в общем, практике. Затем я был приблизительно 1,5 года доктором для рабочих в разных фабриках, иными словами, определять, работа у них опасная или нет, но, конечно, не позволено их лечить, чтобы не входить в конкуренцию с остальными докторами, которые на это живут. Ну,
1: в общем, это охрана труда у нас называется.
0: Охрана труда, вот. Ну, там мне быстро надоело, хотя работа вначале была очень интересная. Там были, это было в Реймсе уже, и в Реймсе там есть фабрики шампанского. Одна из этих фабрик мне была причислена, так что я получал там шампанское. В общем, было довольно интересно и приятно там работать и узнать, как работают люди там на этих фабриках. Ну, а потом уже я к этому времени женился, и нужно было думать уже о более серьезном. Я венчался на нормандке, католичке, и у нас была двойная свадьба, может быть, потому она была прочная, в том смысле, что у нас была свадьба православная в кафедральном соборе на Рю де Рю в Париже, и потом мы устроили прием в моей бывшей четверговой школе, потому что там зал сдавался тоже для этого. А затем мы проехали в Нормандию, в такое маленькое местечко, которое называется Орбек, где была свадьба католическая, но не в церкви, потому что я был православным. Потом мы начали искать с моей женой местечко, где я мог бы устроиться, и мы нашли замечательное местность, которая называется Saint-Julien-le-Faucon, и я там начал свою практику, но с некоторыми трудностями, в том смысле, что нормандские фермеры довольно с подозрением относятся к людям, которые приезжают из Парижа и хотят их лечить. Так что через несколько месяцев только у меня практика нормально организовалась. Я там пробыл 4 года, но нужно было уже думать о детях. Правда, они были еще малолетние. Лицея, конечно, не было поблизости. И в то время мне предложили переехать в такой город, который называется Дувиль, который на побережье Нормандии, недалеко от Ле-Авра. Но это был такой город довольно курортный, там было казино, там были скачки, там были выживые состязания, там под конец был фестиваль американского фильма. Mm-hmm. Так что публика у меня появилась совсем иная, богатые очень люди, которые были гораздо более требовательные, чем мои деревенские жители. Но я к этому приспособился, и в 1964 году я был уже в Дувиле, и я там проработал до того, как я ушел на пенсию, еще 66 лет, в 1994 году.
1: Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы беседуем с ответственным секретарем радиостанции «Голос православия» Михаилом Николаевичем Соловьевым. Он рассказывает нам о своем жизненном пути.
0: Мой отец умер в 1984 году, и так как у мамы был перелом бедра, когда она отдыхала у меня в Дувиле, она осталась у меня, и, несмотря на ее участь, в общем, она пережила революцию, две войны, она умерла, скончалась, когда ей было 98 лет. Я был около нее случайно, и она спала, и вдруг я услышал, как ее дыхание прекратилось, и иначе она, в общем, у меня на глазах умерла. Но к тому времени я как раз ушел в отставку, и я вернулся обратно в Париж. Ну, в Париже у меня, в общем, особых дел не было. Мне показалось это безделье довольно скучным. И я стал искать какую-нибудь деятельность. И в то время занимались чернобыльскими детьми, которые приезжали из Украины, и французские госпиталя, некоторые ими занимались, но не бесплатно. И были разные общества, ассоциации, и одна из них мне предложила, значит, им помочь тоже. При этом я, конечно, переводила в госпиталях, но вместе с тем было несколько, между прочим, все были русские, которые mm-hmm. потом забирали этих детей к себе после облучения, потому что облучение, последствия облучения лечатся облучением, как это ни странно. И mm-hmm. помимо того, есть операция, но это один из способов. Mm-hmm. Но каждый день в госпитале стоил очень дорого.
1: А кто оплачивал это?
0: Оплачивала вот эта ассоциация.
1: Ага. То есть ассоциация занималась сбором средств.
0: Да. Эта ассоциация перекочевала в город Страсбург, где были гораздо более дешевые госпиталя. И на этом закончилась моя помощь этой ассоциации. Я опять остался без работы.
1: Но там вы, собственно, не работали, а просто помогали.
0: Это не была работа за деньги, нет, конечно, это было все. Это была, в общем, благотворительность, если можно так выразиться. Mm-hmm. Ну и потом в какой-то день матушка Елена Бобринская мне позвонила и предложила, потому что у нее была такая ассоциация, которая работала с Россией, и мне предложила заниматься голосом православия, потому что в то время у нас было... генеральный секретарь, который назывался Валентин Карельский, который, в общем, просто не мог продолжать ту работу, которая ему была причислена, потому что так разрослось все то, что он должен был делать, что просто у него не хватало времени. Но я туда приехал, в «Голос православия», он меня принял, узнал, кто я, что я и чем я хочу заняться. И я был принят на пробу, но этого не хватило, потому что я еще меньше мог бы справиться с тем, что он справлялся, потому что я, в общем, никогда этим не занимался. И потому его не только я заменил, но трое человек в нашем обществе. Ну вот я опять как-то вошел в русскую среду, и я нашел в «Голосе православия» опять русский разговор и русскую атмосферу. И познакомился со многими через «Голос православия». Так что для меня это было не то что откровение, но я почувствовал себя совершенно в своей семье. И это мне тоже дало возможность поехать сюда, вот в Петербург. И главное, познакомиться с отцом Александром, который нас всегда здесь очень мило принимает, но который нам тоже очень много принес.
1: Спасибо, Михаил Николаевич, за такой комплимент. Вот скажите, пожалуйста, а ваша супруга, француженка, она все-таки стала немножко говорить по-русски?
0: Она очень хорошо произносила, какая великолепная шуба, когда она училась русскому языку. Но потом появились дети, и она полностью себя посвятила им. Она понимала русский язык, несколько слов говорила, но, конечно, не настолько могла владеть языком, чтобы читать по-русски, например. Но когда родители со мной разговаривали, они почти всегда по-русски со мной говорили, и когда она приходила, она знала, о чем мы говорим, но, конечно, не понимала подробностей.
1: А дети, соответственно, тоже, в общем, не стали русскоговорящими?
0: Им, в общем, не подвезло, потому что, как это ни странно, в лицее Дувиля последний класс, там была русская из России, и она преподавала русский язык. Потом моя дочка хотела попасть на юридический факультет в Париже. Но так как она была провинциалка, там не принимали, потому что был уже спрос был слишком большой. Тогда она поступила в школу Langues Orientales, это как перевести, ориентальные языки.
1: Восточные языки.
0: Восточные языки. В школу восточных языков, на русский язык именно, потому что это ей дало ход, потом юридический факультет. Это, в общем, был маневр, чтобы туда попасть, но все-таки она год освежила опять свой русский язык. Потом она работала в книжном магазине, и вот в последнее время, когда были туристы на юге Франции, в том городе, где она работала, и которые попадали в ее магазин, она все-таки могла с ними объясняться. Но нельзя сказать, что она владеет русским языком.
1: Михаил Николаевич, скажите, а вот вы себя ощущаете русским или французом?
0: Конечно, русским.
1: Русским?
0: Конечно, да, конечно. Французом я себя никогда не чувствовал, кроме когда я был совершенно маленький, мне было 3 года, и меня родители спрашивали, ты кто, ты русский или ты француз? И когда я отвечал француз, мне сразу ставили в угол. Это, может быть, содействовало тому, что вкоренилось во мне это знание, что я принадлежу к русским.
1: Да, родители очень мудро придумали. Потому что очень многие люди, вот, скажем, вашего возраста, считают себя, скажем, французами русского происхождения. То есть, вероятно, для них французская культура, французская жизнь, она стала в большей степени такой основной внутренней жизни. А вот скажите, пожалуйста, русская культура, русская литература, насколько большое место в вашей жизни занимала в течение?
0: Я помню, что я был очень недоволен с моим первым контактом с «Войной и миром», потому что моя мать заставляла меня читать вслух. Потому что мне это казалось безумно скучным и так далее. Мне было тогда 12-13 лет, я думаю, не больше. Но потом, когда я уже начал нормально читать эту книжку, и когда я встретился с Достоевским, с Гоголем и со всеми писателями, известными даже иностранцам, тут это мне дало желание дальше раскрывать литературу. Что касается музыки, то же самое. Я Шостаковича или Римского-Корсакова, и русские оперы мне, конечно, очень близки к сердцу. Но я должен все-таки сказать, что мои 4 года в Германии тоже как-то повлияли на это, потому что я, в общем, могу почти сказать, что я гражданин мира, в том смысле, что никакой особой принадлежности, кроме русской, я не чувствую. Французы все-таки дали мне образование, они приняли моих родителей, и я им очень благодарен, но все-таки остается что-то во мне, что как-то возбуждается, как только я прилетаю в Петербург. Это что-то особое, что я почувствовал в моем сыне тоже, когда единственный раз, когда он приехал, в нем было что-то в нем заговорило, в общем. И мне это было, конечно, очень приятно, но он начал выпаливать русские фразы откуда-то. И потом нам посчастливилось проехать в тот год в Псков, сопровождая отца Александра, и на него это тоже произвело громадное впечатление, я думаю, больше, чем Петербург.
1: Встреча именно с древностями, вот, какими-то вот, русскими. Вот. Спасибо вам, Михаил Николаевич, и за ваш рассказ, и, конечно, за те большие труды, которые вы несете в «Голосе православия», что отражается, естественно, прямым образом и на наше радиовещание «Града Петрова». Я, как никто, наверное, здесь знаю, как преданы вы этому делу. И большое вам, конечно, за это спасибо. Я надеюсь, что вот теперь наши слушатели познакомились еще с одним человеком, благодаря которому наше радио звучит в петербургском эфире, и также исполнились чувством благодарности вот к вам. Теперь, может быть, будут раба Божьего Михаила воспоминать иногда в своих молитвах. Спасибо, Михаил Николаевич.
0: Спасибо вам, отец Александр.
1: Я напоминаю, что мы беседовали с Михаилом Николаевичем Соловьевым, генеральным секретарем радиостанции «Голос православия» в Париже, который рассказывал нам сегодня о своей жизни. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Программу вел протоиерей Александр Степанов.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучал ноктюрн ре бемоль мажор опус 9 Александра Николаевича Скрябина.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения храма Архангела Михаила в деревне Белоусово, Новая Москва, и божественной литургии в новоосвященном храме 27 сентября 2016 года в праздник воздвижения Креста Господня.
3: Я бы хотел сегодня сказать об одном определении, которые мы находим у святителя Иоанна Златоуста. Крест – это свобода наша. Это удивительные слова, потому что они открывают самую суть того, что произошло на кресте и что Господь принес людям. Достаточно вспомнить, что до пришествия в мир Спасителя грех действовал в мире с непреодолимой силой. Не было ни одного человека, который бы мог удержаться не просто от совершения греха, а так происходит и после пришествия в мир Спасителя, но против того, чтобы существовать в той системе, которая была построена на греховных началах человеческого общежития. Грех действовал действительно с непреодолимой силой, и сопротивляться греху было невозможно, потому что он был включен, можно сказать, в основу всех общественных отношений, в государственные системы, в отношениях между людьми. И потому никакой свободы у человека не было. Приходя в мир, он как бы вставал на рельсы, а других и не было. Рельсы, которые вели его чаще всего к духовной погибели. Да, мы знаем, что были великие гении духа, великие герои и подвижники, ветхозаветные пророки, которые, несмотря на эту непреодолимую силу греха, свидетельствовали людям о Божьей правде. Но голоса их чаще всего мало кому были слышны. Может быть, самым близким ученикам, но даже и среди них были те, кто затем присоединялся к гонителям пророков. И вот Господь на кресте побеждает зло. Зло довело его до этой страшной, несправедливой казни. Зло торжествовало над тем, кто поражал людей своей чудодейственной силой, кто преобразовывал умы людей силой своего слова. Но, казалось бы, кто же еще может восстать на Иисуса из Назарета, Сына Божьего и Сына Человеческого? Ведь с такой силой Он говорит, так могущественно действует, бурю останавливает, тысячи людей кормит 5 хлебами, слепых исцеляет, глухих, хромых, прокаженных, Лазаря четверодневного
4: из гроба выводит живым. Иногда и в нашей современной жизни люди неверующие, малоцерковные, в разговоре с теми, кто говорит о Христе с ними, возражают. Ну, как во все это можно поверить? Ну, где Бог, мы его не видим. Ну, вот если бы Бог какое-то чудо сейчас совершил бы, ну, тогда бы я поверил. Это лукавые слова. И чтобы убедиться в лукавстве этих слов, достаточно вспомнить, что самые великие и потрясающие сознания людей чудеса, совершенные Спасителем, не остановили непреодолимую силу зла, дьявольскую силу. И она умертвила Иисуса, Господа и Спасителя нашего на кресте. Но поскольку после креста было воскресение, то это воскресение подвело окончательную черту, свидетельствуя о том, что более непреодолимая сила греха в мире не существует. Что же вообще ушло зло из мира? Совсем нет. И каждый из нас знает по опыту своей жизни. Но вместе со злом существует и добро, совместно с ложью Божья правда. Так что же дал нам крест? А крест дал нам свободу, о которой так сильно сказал Иоанн Златоуст. Свободу выбирать между добром и злом, между ложью и правдой, становиться рядом со Христом или с Его гонителями, со светом или с тьмою. Мы свободны, чего не было у тех далеких предков, которые жили в условиях непреодолимости зла. Вот этот образ креста, дающего человеку свободу выбора, запечатлен в нашей русской иконографии креста. Наш русский православный крест восьмиконечный. И помимо главной, центральной горизонтали креста, на которую был пригвожден Спаситель, имеется маленькая, небольшая горизонталь, напоминающая нам о той самой дощечке, которую Пилат повелел прибить наперекор иудеям, свидетельствуя о том, что этот распятый есть царь иудейский. А вот нижняя перекладина, она возносится правой стороной кверху, а левой к низу, потому что справа висел разбойник, который исповедовал Господа и получил спасение, а слева тот, кто отверг его и ушел навечно в гибель. Вот эта нижняя перекладина, она и является символом нашей свободы. И мы совершаем этот выбор между добром и злом каждый день. Никто не может сказать: «Я принужден совершать зло». Даже если люди живут в условиях диктатуры, в условиях рабства, никто не может их принудить совершать зло. Всегда должно хватить ума, воли и силы совершать добро. Но чаще ведь никто и не принуждает, соблазняют. И с легкостью поддаемся соблазну. Хотим жить лучше, но и слава Богу, трудись. И то, что тебе дает твой труд, используй во благо. Но иногда это кажется мало, и человек хочет иметь как можно больше денег, и где-то переступает черту и начинает нечестным способом эти деньги добывать, и ведь никогда из этих денег ничего доброго не получается, никакое счастье эти деньги не приносят, видимость приносят, а счастье не приносят. Нас никто не принуждает говорить неправду, а мы говорим, иногда просто опасаясь за свою карьеру или желая понравиться большинству, мы боимся сказать правду и говорим ложь. То же самое, когда надламывается наша жизнь, и мы изменяем своим принципам человеку, которого любим, или совершаем много другого, что является проявлением лжи и коварства в нашей природе, в наших мыслях, в наших чувствах. И опять делаем все это свободно, не по принуждению. Всегда находим оправдание, но сами сознаем, что могли поступить иначе. вот эту великую силу свободы нам даровал Христос. И вся цивилизация, которая построена после Христа, она предусматривает свободу человеческого выбора даже в те самые годы, когда существовало узаконенное рабство. Раб не мог стать свободным, но он мог грешить или не грешить, говорить правду или ложь, пресмыкаться или сохранять свое Богом данное достоинство. Крест нам дал свободу, а значит и обострил, подчеркнул нашу личную ответственность пред Богом за то, как мы этой свободой распоряжаемся. Поэтому, молясь пред крестом и прося Господа защитить нас от всякого зла, будем просить Его о том, чтобы Он давал нам силы всегда, когда только мы можем, и даже когда мы не можем, оставаться на стороне добра и правды. А так может произойти только в том случае, если мы ум и сердце свое отдадим Господу. И тогда сила креста будет ограждать нас от искушений, от соблазнов и укреплять нас в делании правды Божией.
2: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения храма Архангела Михаила в деревне Белоусово, Новая Москва, и божественной литургии в новоосвященном храме 27 сентября 2016 года в праздник воздвижения креста Господня.

0: В исполнении хора кафедрального Александра Невского собора в Париже под управлением Петра Спасского прозвучал тропарь на поклонение Святому Кресту композиторов Александра Костальского и Петра Гончарова. Запись архивная.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
3: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
4: Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Тутта Карлсон», «Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие. Читает Анастасия Битюкова. Каждый последний понедельник месяца в 17:10 слушайте в нашем эфире программу «Архивная история». Это цикл из бесед с сотрудниками Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, научная деятельность которых в разной степени причастна к коллекции русского историка Николая Петровича Лихачева. Слушайте в 17:10.
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячева, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячева из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».
4: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 227-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
0: Послушайте 94-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, а клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Две недели тому назад темой моей проповеди в эфире радио «Град Петров» был евангельский отрывок о благословении Спасителем детей и о его грозном предупреждении тем, кто соблазняет людей, неокрепших в вере. «Горе вам, — говорит Христос, — горе тем, кто своими делами, кто своими словами, мыслями, поведением и чем угодно разочаровывает малых сих в евангельской истине и отвращает их от Бога». И сегодня мы опять слышали «горе вам». 7 раз в 23 главе Евангелия от Матфея Христос произносит «горе вам». Но это уже угроза не религиозным циникам и хулиганам, а их полной противоположности, людям внешне исключительно набожным и благочестивым, которые не то что соблазном, а безоговорочным примером являлись для большинства израильского народа. Это угроза книжникам и фарисеям. Для нас с вами книжники и фарисеи ассоциируются с одним типом людей, поскольку в Евангелии они очень часто упоминаются вместе, как люди, находящиеся в жесткой оппозиции Христу. И это действительно так, поскольку книжники в своем подавляющем большинстве принадлежали к партии фарисеев. Я уже не раз говорил о том, кем были фарисеи. Само название фарисей значит «отделенный», то есть не такой, как все. И вот эта отделенность или инаковость фарисеев, их отличие от остального народа, заключалась в благочестивой жизни и исполнении всех предписаний Моисеева закона, и в первую очередь его обрядовой стороны. Среди фарисеев были люди разных сословий, а вот книжники — это была интеллектуальная элита их партии, некий мозговой центр. Книжники — это профессиональные богословы, то есть те, кто всю свою жизнь посвятил изучению Слова Божия и, что в то время казалось еще важнее, толкованию этого слова. Поскольку, как и сегодня, мы не всегда понимаем, что написано в Священном Писании, и нам требуются какие-то комментарии, толкования, объяснения, которые раскрывают перед нами подлинный смысл написанного. Вот так и в ветхозаветные времена. Важно было не только знать Слово Божие, но и уметь правильно истолковать содержание этого слова. И вот по убеждению книжников, Тора, то есть Пятикнижие, как Слово Божие должна быть адекватна всем временам и обстоятельствам. И вот в связи с этим они посвящали себя истолкованию текста Священного Писания таким образом, чтобы с его помощью уразуметь все условия изменяющихся времен. И вот к этим, в общем-то, благочестивым людям Господь обращает семикратное «горе вам». Почему? Ну, за что? Очевидно, что не за дела благочестия и не за их ревность в изучении Слова Божия и исполнении закона. Но, правда, Господь никаких недомолвок не делает. Он прямо говорит, за что Он обличает книжников и фарисеев. Он обличает их за лицемерие. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете».

0: предстать перед ним в добропорядочном ореоле, заставив человека поверить в то, что ты лучше, чем есть на самом деле, надо надеть маску. А в случае с религиозным лицемерием это маска благочестия, которая еще называется ханжество. Вот, собственно, почему Господь столь гневно и осуждает лицемерие. Потому что лицемерие — это обман, это ложь. А кого Господь Евангелие называет ложью и отцом лжи? Да дьявола. Значит, лицемер или ханжа творит не волю Отца Небесного, а волю отца лжи, и сам уподобляется ему. Вот те люди, которые ходят в храм и общаются с верующими людьми, нередко встречаются с проявлением ханжества. Ну, ханжу, конечно, очень легко распознать, поскольку для того, чтобы быть убедительным лицемером, надо быть хорошим актером, а не у каждого такой талант есть. Обычно наше православное лицемерие сводится к таким елейным и очень примитивным речам, к ложному сожалению о грехах всего мира, такой нарочатой, подчеркнутой личной скромности, смирению. Но за всем этим стоит только одна цель – расположить таким образом собеседника к себе, завоевать уважение в его глазах и получить от него максимальную выгоду. Общение с такими людьми всегда неприятно. А людей, неокрепших в вере, встреча с лицемером может и оттолкнуть от церкви, поскольку обман и двуличие – это то, чего очень много в миру, и, приходя в храм, люди надеются обрести в нем искренность и чистоту помыслов среди людей, исповедующих веру в Бога. Лицемерию часто сопутствует зависть, сплетни, злоречие, попытка очернить других людей, дабы самому выглядеть лучше на их фоне. Ну и, пожалуй, главное – ханжество в первую очередь пагубно для того, кто его практикует, поскольку лицемер человеческую оценку ставит выше суда Божия. Ведь Господь, по слову апостола, не на лица смотрит, а на душу человека, а вот о душе лицемер думает меньше всего. Душа и вообще духовная жизнь для него лишь предмет для достижения исключительно земных целей. И мы слышали, как в сегодняшнем с Евангелия Господь показывает разницу между внутренним и внешним состоянием лицемера. Какое сильное сравнение он приводит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякие нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Ну, действительно, как бы богато не был украшен гроб, то, что внутри его, красивым и привлекательным быть не может. Вот так и у лицемера. При внешнем благочестии, которое для кого-то может показаться привлекательным, его внутренняя жизнь мертва. Как оказалось, она мертва и бесплодна у книжников и фарисеев, этих законников, постников, знатоков Священного Писания, сердца которых оказались глухими к слову Спасителя. А чудные дела, которые привлекали ко Христу людей, они вызывали зависть, и фарисеи, движимые этой завистью и злобой, распяли Христа, как распинает его в своей душе всякий лицемер, ханжа, потому что слова Христа изобличают его ложь, ведь Бог-то есть свет, и его божественный свет высвечивает грязь и лукавство темной души лицемера. Поэтому лицемер не пускает Бога в свою душу. Он знает, что Господь уже произнес над ним свой приговор, приговор краткий и безапелляционный, который мы слышали в сегодняшнем Евангелии, когда 7 раз Господь произнес: «Горе вам, фарисеи лицемеры! Аминь».
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 28 сентября, 15 сентября по старому стилю в Православной Церкви попразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня. Сегодня празднуется обретение мощей святителя Акакия Исповедника, епископа Мелитинского. В этот день мы вспоминаем многих мучеников IV века,

0: Максима, Феодота, Асклеады или иначе Асклепиодоты, Порфирия. Также сегодня вспоминается великомученик Никита, с именем которого связано и сегодняшнее празднование в честь новоникитской иконы Божией Матери. Сегодня вспоминается первомученик архидиакон Стефан, так как в этот день, в 415 году, были обретены его мощи. После того, как святой первомученик архидиакон Стефан был побит камнями, святое тело его бросили без погребения на съедение зверям и птицам. Однако на вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, защитивший апостолов в Синедрионе, взял тело первомученика и похоронил на своей земле, в пещере недалеко от Иерусалима. Когда скончался тайный ученик Господа Никодим, Гамалиил также похоронил его близ гроба архидиакона Стефана. Затем и сам Гамалиил, принявший святое крещение вместе со своим сыном Авивом, был погребен при гробе первомученика Стефана и святого Никодима. В 415 году мощи святых были чудесным образом обретены и торжественно перенесены в Иерусалим. В этот день празднуется память святителя Иосифа, епископа Алавердского, жившего в VI веке. Сегодня вспоминается также преподобный Филофей. Он жил в Вифинии в Малой Азии в X веке. Приняв сан священства, он посвятил себя подвигам молитвы, поста и делам благотворительности. Подвижник постоянно питал голодных и помогал нуждающимся. За святую жизнь преподобный Филофей получил от Бога дар чудотворений. По блаженной кончине святого его мощи прославились благодатным мироточением. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется преподобная мученица Евдокия Ткаченко, инокиня Иверско-Серафимовского женского монастыря в городе Верном. Матушка Евдокия стала одной из первых жертв репрессий, начавшихся после Октябрьского переворота. Преподобная мученица пострадала летом 1918 года. В монастырь пришли вооруженные люди, требуя выдать им игумению Ефросинию Бакуревич, дочь председателя войскового правления генерала Бакуревича. Сестры спрятали игуменью. Не найдя той, за кем пришли, красноармейцы в отместку поставили у монастырской стены монахинь Евдокию и Анимаису и расстреляли. Также в этот день вспоминаются священномученики Андрей Ковалев, Григорий Конокотин, Григорий Троицкий и Иоанн Яковлев, принявшие мученические венцы в 1921 году. Сегодня совершается память преподобного мученика архимандрита Игнатия Бирюкова, погибшего в ссылке в 1932 году, и священномученика протоиерея Дмитрия Игнатенко, в 1935 году скончавшегося в тюремной больнице. В 1937 году в этот день за Христа пострадали священномученики протоиерей Иоанн Бороздин, священник Петр Петриков и протодиакон Николай Цветков. Все они были расстреляны в Бутово, а также священномученик Иаков Леонович, расстрелянный в Смоленске. В том же году в этот день приняли мученические венцы преподобная мученица-монахиня Мария Рыкова и мученица Людмила Петрова, расстрелянные в Лисьей Балке в Чимкенте. Преподобный мученик-архимандрит Игнатий Бирюков родился в 1865 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Проявляя большую любовь к богослужению и имея исключительные способности к церковной музыке, по благословению родителей он поступил послушником в Воронежский Валуйский монастырь в возрасте 13 лет. С 14 лет он стал регентовать, а так как был невысокого роста, управлял хором, стоя на табуретке. К 1888 году он издал свой нотный сборник «Догматики восьми гласов знаменного распева» и уже имел несколько произведений собственного сочинения. Усиленные занятия привели его к заболеванию туберкулезом, и будущий архимандрит Игнатий отправился в путешествие по святым местам в Киев, в Иерусалим и на Афон. По возвращении в Валуйский монастырь он получил новое послушание – помощника повара, а затем звонаря. В 1897 году последовал монашеский постриг, через год — рукоположение в сан иеродиакона, а еще через два года — в сан иеромонаха. В 1912 году отец Игнатий был избран братьей-настоятелем Валуйского монастыря, его возвели в сан игумена, а впоследствии архимандрита. Архимандрит Игнатий стал последним настоятелем обители. Когда в 1924 году монастырь был закрыт, он составил краткое описание его истории для последующих поколений. С 1926 года архимандрит Игнатий жил в Воронеже, где помогал архиепископу Петру Звереву в организации народного хора. Там же в 1930 году он был арестован по делу епископа Алексея Буя в числе той части духовенства, которая была не согласна с церковной политикой митрополита Сергия Строгородского. Архимандрит Игнатий был обвинен в том, что он являлся фактическим руководителем монашества Центральной Черноземной области, через которое вел среди верующей массы антиколхозную и антисоветскую агитацию. Конец цитаты. В ходе допросов, давая следственные показания, архимандрит Игнатий представил следователю рассказ о своем жизненном пути, поведал о давней истории своего монастыря, изложил чинопоследование основных церковных служб и этим ограничился, не сказав более ничего. В предъявленном обвинении виновным себя не признал. Приговорили преподобного мученика к 5 годам лагерей. В возрасте 65 лет больной туберкулезом архимандрит Игнатий был отправлен этапом на место ссылки в Казахстан. В 1932 году преподобный мученик архимандрит Игнатий Бирюков умер в заключении. Священномученик протодиакон Николай Цветков родился в 1879 году в селе Никольское Московской губернии в семье диакона. В 1900 году закончил Вифанскую духовную семинарию, женился на девице-сироте Анне и был рукоположен во диакона к собору в городе Волоколамске. Начав служить в соборе, отец Николай взял к себе в дом престарелых родителей. Отец его страдал от винопития, и после его смерти молодой протодиакон полностью посвятил свою жизнь молитве и делам милосердия. На колокольне он устроил себе келью для уединенной молитвы. Все, что у него было, отец Николай без раздумий раздавал нуждающимся. Подвижническая жизнь, глубокое смирение, многочисленные дела милосердия, творимые отцом-диаконом, а также случаи его прозорливости и молитвенной помощи, приводили к нему многих людей. В 1918 году новая власть арестовала отца Николая. Священнослужителя приговорили к принудительным работам, заставили чистить уборные в городе, запрягая его вместо лошади, чтобы он через весь город вез бочку с нечистотами. Большевикам хотелось таким образом опозорить того, кого народ почитал как святого. С 1923 по 1929 год отец Николай провел в Лефортовской тюрьме в Москве. 2 года из этих 6 лет он просидел в одиночной камере. Во время заключения отца Николая власти отобрали у его семьи дом. После освобождения он все время переезжал с места на место, не имея своего жилища. В 1931 году его снова арестовали. Отвечая на вопросы следователя, отец Николая сказал: «Разбирая настоящее положение в стране, можно отметить 2 признака пришествия Антихриста на землю. Первый — это проявление ненависти друг к другу, а второй признак — совершенно пропала любовь друг к другу». 3 года отец Николай провел в мариинских лагерях. Почти все 3 года заключения он оставался без лагерного пайка. Нередко у него отнимали скудный лагерный обед, оставляя его ни с чем. Он все это смиренно переносил и говорил в таких случаях: «Я могу терпеть, а они нет». После освобождения в 1934 году отец Николай уже не имел места службы и жил в разных местах по знакомым. В 1937 году его снова арестовали и приговорили к расстрелу. Обвинение в антисоветской агитации отец Николай не признал. 27 сентября 1937 года в группе приговоренных его вывезли из Таганской тюрьмы на Бутовский полигон. Там он был расстрелян и захоронен в общей могильной яме. Наш церковный календарь продолжится чтением жития великомученика Никиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой великомученик Никита, год по происхождению, родился в IV веке, когда христианская вера только начала распространяться за Дунаем. Готский епископ Феофил, принимавший участие в Первом Никейском соборе, просветил светом веры и крестил одного из выдающихся и знатных людей той страны — Никиту. В те времена происходили среди готов разделения и вражда. Язычники-варвары, раздраженные распространением новой веры, стали преследовать последователей Христа, Одна часть готов объединилась вокруг гонителя христиан Афанариха, другая имела своим вождем некоего Фритигерна. Произошло сражение, но во время которого Афанарих разбил Фритигерна, и тот был вынужден бежать в Грецию. Получив подкрепление от императора Валента, Фритигерн вернулся и вновь выступил против своего соперника. Переходя через реку Дунай, первоначальное название Истра, он приказал сделать изображение креста и, нося его перед своими полками, одолел Афанариха, который едва спасся бегством с небольшой частью дружины. С тех пор христианская вера стала быстро распространяться, так как многие язычники уверовали в силу креста. Преемник епископа Феофила, епископ Урфил, был ученым мужем и ревностным проповедником. Он составил для готов азбуку и перевел на готский язык много священных книг. Тогда же способствовал утверждению Христовой веры и святой Никита, который был в своем народе видимым и знатным вождем. Он послужил делу Христову, убеждая варваров в истинности христианства и приводя их к крещению своим собственным примером. Спустя некоторое время Афанарих вернулся на родину с намерением отомстить христианам за свое поражение и начал преследовать христианскую веру. Тогда святой Никита оказал Афанариху открытое сопротивление, обличая его в жестокости по отношению к своим единоплеменникам. Схватив святого Никиту, Афанарих различными муками принуждал его отречься от Христа, но не мог сломить святого. После пыток он приговорил святого Никиту к сожжению. Мученик был брошен в огонь и там предал свою душу Богу. Тело святого осталось неповрежденным тогда, но Афанарих запретил предавать его погребению. Друг святого Никиты, христианин Мариан, темной дождливой ночью тайно отправился искать тело мученика. Господь послал ему помощь. Яркая звезда засияла над местом, где лежало тело святого Никиты. Обвив тело пеленами, Мариан унес его в свой дом и, уезжая на родину, увез с собой мощи святого. Бог послал благословение Мариану, и дом его пребывал в благополучии. Весь город собирался к его дому, так как от мощей святого Никиты подавались исцеления больным. Дом не мог вмещать стекавшегося народа, поэтому решили соорудить храм во имя святого мученика Никиты. И когда он был построен, туда перенесли святые мощи. Впоследствии мощи святого Никиты были перенесены в Константинополь.

0: завершит наш церковный календарь житие святителя Иосифа Алаверцкого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Иосиф, один из 13 святых сирийских или каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества. Он с ранних лет избрал иноческий жребий, придя в Грузию со своим учителем, святым Иоанном Зедазнийским. Святитель Иосиф поселился в Кахетии, в безлюдной и бесплодной Алаверцкой степи. Здесь он начал свои аскетические подвиги. Духовная сила его была столь велика, что его не трогали даже дикие звери, а степные лани приходили к нему и питали его своим молоком. Один из кахетинских вельмож во время охоты оказался в Алаверской степи и был так поражен, увидев святого Иосифа, стоящего на молитве, что остался с ним. Молва о пострижении этого вельможи и о святой жизни преподобного Иосифа распространялась по Кахетии. В Алаверскую степь к святому Иосифу стали стекаться ревнители благочестия и подвижнической жизни. Так возникла обитель и был сооружен храм в честь святого великомученика Георгия. Избранный в настоятели обители, святой Иосиф с отеческой любовью заботился о братье монастыря и о духовном просвещении Кахетии. Языческие суеверия еще не были искоренены, и святой Иосиф часто оставлял монастырское уединение и с крестом в руках отправлялся на проповедь Слова Божия. Народ кахетинский, видя святую и непорочную жизнь преподобного Иосифа и его искреннее желание послужить им, с охотой и радостью принимал евангельские учения, оставлял свое неверие и языческие обычаи. Святой Иосиф составил катехизис, утраченный в XVI веке, по которому учил веренную ему паству. Завершив под конец жизни свое высокое служение, святитель Иосиф затворился в тесной келье для полного безмолвия. В 570 году последовала его мирная и блаженная кончина. Святой Иосиф был погребен в храме святого великомученика Георгия в Алаверде. В IX веке на месте прежнего храма был воздвигнут величественный Алаверский собор, в котором слева от алтаря у северной стены под спудом покоится тело святителя Иосифа.

В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучало песнопение «Буди имя Господне» композитора Николая Кедрова, сына.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В начале сентября, в день, когда замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда, мы отметили День памяти. В Государственном музее истории и религии в этот день прошла лекция «Религиозная жизнь блокадного города». В годы войны в городе было много верующих – православных, католиков, лютеран, иудеев, людей разных конфессий. Действовало 10 православных церквей. Прихожане и клир молились за победу в Отечественной войне. Несмотря на то, что в довоенные годы церковь подверглась репрессиям, и многие священники были сосланы и расстреляны, в храмах молились о победе Красной Армии в войне с фашизмом. Священство вместе с жителями города стойко выдерживало страдания, голод, лишение и смерти. Лекцию прочел старший научный сотрудник музея Александр Буров.
2: Мы поговорим о том, как религиозная жизнь в нашем городе в это время протекала. Все было очень непросто. Достаточно часто упоминалось, что армия накануне Великой Отечественной войны находилась в очень тяжелом состоянии из-за многочисленных репрессий по отношению к высшим и старшим командным составам. Вот, ну, если проводить аналогию с религиозными группами, то это тоже достаточно тяжелое положение. Город пережил безбожные пятилетки, город пережил время вскрытия мощей и конфискацию. Вот. Вы видите, на 17-й год 470 православных храмов в городе, а на 41-й всего 10. Три собора, которые находились в центре города. Николо-Богоявленский морской собор, прежде всего, Князь-Владимирский собор на Петроградской стороне, который на нынешнем проспекте Добролюбова, бывшем Александровском, и Спасо-Преображенский собор, исторические улицы Пантелеимовская. Остальные 7 храмов – это в основном кладбищенские или бывшие сельские храмы на окраине города. Единоверцы – это старообрядцы, но старообрядцы, которые включены в структуру официальной церкви, которые принимают от нее священство, хотя служат по старым обрядам, крестятся двумя перстами, служат по донниковским книгам и так далее, но при этом они в структуре официальной церкви находятся. 9, 41 – ни одного. Старообрядцев разных толков, разных и поповцев, и беспоповцев, 14-17 год, 41-м ни одного. Инославные. Здесь имеются в виду христиане других конфессий, протестанты и католиков. В революционном Петрограде, в Петербурге, их было 69. Тут достаточно вспомнить наш Невский проспект. Хранилась только одна церковь, один храм. Это католическая церковь Нотр-Дам-де-Лур, Божьей Матери Лурдской, Украинской переулке. Иудеи, иудаизм. Две синагоги, которые у нас были на 17-й год. Это, собственно, Большая Харания синагога и синагога Домовое общество вспомоществования бедным евреям. Здание сохранилось на набережной Тегнинского канала. Синагога это не действовала. Действовала Большая Харания синагога, плюс дом омовения на еврейском кладбище. Кладбище жертв Ятова дворя. Историческое Преображенское кладбище, еврейская часть. Мусульмане. Часть была одна, она была закрыта прямо перед войной. Мусульман было маленькое здание сторожки на Иманском Волковском кладбище. Ну и буддийский так был закрыт. Незадолго до войны. Тяжело пришлось особенно ветеранам, немцы, финны, сами противники, да, были, что называется, полностью зачищены. Их церкви были закрыты. Первая ветеранская церковь у нас откроется только в 1978 году в Пушкине. В историческом Петербурге православные всегда составляли большинство. 83% на 1916 год жителей нашего города – это православные. Нацистская Германия напала на Советский Союз. В церкви нет своей типографии, нет своих печатных органов. Это политсерги. Поступает заявлением с проповедью, с призывом к защите Родины. После всего, что было, после этого фактически разгрома церкви, когда во всей стране остается только где-то около 200 действующих храмов, на свободе 3 митрополита, 4, я сказался, на оккупированной территории, он говорит не о Божьем суде, а он призывает к защите Родины. Когда еще непонятна, в общем, позиция верховного главнокомандующего. И он в свою речь распечатывает на гектографе,
3: и распространение по приходу. В общем, рискуя. Потому что, ну, с точки зрения буквы закона, его можно привлечь к ответственности. 22 июня, День всех святых, земля российская просиявшая. Представляете, нападение в День всех святых, земля российская просиявшая. В Ленинграде митрополит Алексей Симанский в этот день служил в храме, где был освящен предел в честь этого праздника. Таким первым храмом в нашем городе был князь Владимирский собор. И там митрополита застал известие о вторжении нацистской Германии. Он произнес проповедь, призывающую к защите Родины. Митрополит Алексей Симанский, локальный митрополит, хотя он в Ленинграде с 1933 года. На время его управления Ленинградской епархией пришли самые тяжелые годы, массовые закрытия храмов, массовые репрессии. Симанский, он из дворян. Состояние отца он получил в начале светское образование. Он был самый образованный и православный иерарх, в принципе, в мире, по-моему, в это время. Императорский Московский университет, юридический факультет, он спит в университет, он заканчивает духовную академию, принимает монашеский постриг. Вообще проводит практически все время блокады в осажденном городе, переживает все тяготы, страдает от дистрофии, так что к концу блокады он просто не может самостоятельно подниматься в комнату, где он жил. Из князь Владимирского собора уже накануне буквально войны он переезжает в Николо-Богоявленский, Московский собор. Там ему оборудовывают квартиру, какие-то удобства, кухня, там санузел и так далее. Тем не менее, все это достаточно тяжело, тем более он уже не молодой человек. Все, кто его помнит, они помнят его исключительную деликатность. То есть это человек, который никогда не повышал голоса на подчиненных. Князь Владимирский собор важен еще и как собор, в котором в это время хранилась Казанская икона Божией Матери. Знаете, существует такой миф, такой устойчивый, что с Казанской иконы относили город, облетали в самолете, обходили крестным ходом. Почему все-таки миф? Потому что не найдено никаких документальных подтверждений этому. Церковные историки, даже в Священном Сане, даже профессора и преподаватели Академии семинарии считают, что этого не было. В настоящее время Казанская икона в Казанском соборе. С 2002 года она туда передана, после того, как Казанский собор был возвращен в церкви и стал кафедральным. Один из священнослужителей князь Владимирского собора, отец Владимир Кобец, во время войны он, во-первых, нес обязанности начальника пункта противовоздушной обороны, который располагался на колокольне, на все-таки 48,5 метров. Он совмещал обязанности священнослужителя с обязанностями бойца ПВО, плюс стал настоятелем церкви в Лисинасуме. Это вот одна из тех церквей, которая не закрывалась. Тоже, кстати, князь Владимирская. Деревянная. Еще один важный нюанс. Вот эти 10 храмов, 10 приходов православных, которые были на 1941 год, они не были организационно едиными. Они не составляли единства. Там было 6 храмов, которые подчинялись митрополиту Алексею, ну и, соответственно, патриаршему местоблюстителю. А 3 храма были обновленческие. Обновленцы – это раскольники. У них была главная идея, что вот советская власть – это воплощение евангельского социального идеала. Поэтому они вот шли на сотрудничество всегда и везде. Вот этот храм был обновленческий, но в 1942 году он вернулся в Патриаршую церковь, и отца Владимира назначили настоятелем. И вот он на буднях служил в Петроградской стороне в соборе, а в субботу и воскресенье ему нужно было добираться туда. 25 километров. Как придется. Есть попутка – хорошо, нет попутки. Все, идет пешком. При этом они получали, как все, ни рабочие, ни военные. При этом служили каждый день. В 8 утра литургия, в 16 часов вечернее богослужение. Как служить литургию в этих условиях? Вначале служили, ну, вот или довоенными запасами, или уже как придется. Могли быть маленькие ржаные просфоры и свекольный сок вместо вина. Потом уже в декабре 41 года первый раз Смольный выделил муку и вино для приходов. Все равно просфоры, кто их помнит, они были размером с копеечную монетку. Очень-очень маленькие. Священнослужителей всего было около 50 человек, как я уже сказал. Из них умерло 18. То есть практически каждый третий. Николо-Богоявленский Морской собор. Огромные хоры на втором этаже, которые занимают всю западную стену. И вот в этой части как раз была оборудована квартира митрополита, она сохраняется до сих пор. Когда он был в соборе, он постоянно служил священническим чином. И еще вот у него была такая международная традиция, он регулярно обходил собор крестным ходом, то тоже было, в общем, дерзновенным и совсем соответствовало букве закона. Крестные ходы всегда надо было согласовывать, но он обходил. Поднимало дух, когда видели вот эту процессию священнослужителей, хора со свечами, с лампадой. При этом смертность в соборе среди служителей была достаточно серьезной. Но хор, там всегда был очень сильный хор. Там был хор 34 человека. Первую блокадную зиму, вот эту самую суровую, пережили только трое. Все храмы не отапливались. Или отапливался какой-нибудь небольшой участок. Вот у них было благословение пить в пальто и в головных уборах. В общем, в октябре 43-го года впервые в истории советского государства награждаются государственные награды священнослужителей. И вы видите владыку митрополита, окружение трех священников, отец Михаил Славницкий, отец Владимир Кубровицкий и отец Николай Ломакин, который, кстати, потом был свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе. Все они, видите, с медалями за оборону Ленинграда. Ну, здесь они вчетвером, вообще их было 12. Предваряла эта важная встреча в ночь 4 на 5 сентября 1943 года, когда Сталин принял трех оставшихся на свободе митрополитов. Среди них как раз митрополит Алексей, митрополит Сергий Старгородского, который патриарший местоблюститель, и был еще такой митрополит Николай Рушевич. Было разрешено избрать патриарха, тогда был избран Сергий, и открыть строить Сергиевую лавру и духовные учебные заведения. Сначала курсы были христовские в Москве и Ленинграде. То есть это было таким знаком изменений. И немаловажной причиной вот этих действий была, конечно, патриотическая позиция церкви. Не единственная причина, конечно. Были еще две очень существенные. Во-первых, религиозное возрождение, которое произошло на оккупированной немцы на территории. В Ленинграде, Ленинградской области был 21 храм, то в Псковской и Новгородской областях вообще не осталось действующих храмов. А после оккупации там было открыто 400 храмов. Корректно говорить, что это отделали немцы, это не делали немцы. Но немцы это не запрещали. Это деятельность такой структуры церковно-псковская миссия, созданная митрополитом Сергием Воскресенским, который как раз остался на оккупированной территории. А другой был важный момент – это требования союзников. Союзники требовали прекратить религиозные гонения. Встреча с митрополитами была накануне визита архиепископа Кантерберийского в Москву. Она из церквей окраинных. Это церковь Дмитрия Солонского в Кламерках, построенная Александром Александровичем Всеславиным. Вот у алтаря, с другой стороны, видите вот такую доску, например, в памяти настоятеля периода блокады отца Иоанна Грибукина, протоиерея Иоанна Федоровича Перемыкина. Годы жизни 1869-1958, в 41-м ему 72 года. Он служил каждый день, при том, что жил на Петроградской стороне. И когда у него уже совершенно не было сил добираться, его дочь привозила на финских санях. И у него было благословение служить сия. Коломяги – это место все-таки такое специфическое. Во-первых, коломяжцы вот не дали закрыть свою церковь. Но при этом это все-таки сельское хозяйство, огород, там еще что-то. То есть у них было еще что-то, кроме карточек. И они, конечно, хотели батюшку поддержать. Но батюшка, то, что ему приносили, он отдавал тем, кого не было особенного хозяйства. Тут очень интересная история с его сыновьями. У него трое сыновей. Один по здоровью был комиссован, был инженером и уехал в эвакуацию с заводом. Прислал отцу письмо, вызов в эвакуацию. Эвакуацию же тоже не так просто было уехать. Все-таки нужны были какие-то основания. Но в конце службы его зачитывали своим приходом. И в конце он уже не может слышать своего голоса, потому что он стоит и рев, люди плачут, просят его уезжать. И он остается.
1: Вы слышали краткий репортаж о лекции «Религиозная жизнь блокадного города. День памяти». В день, когда замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда, Государственный музей истории и религии. Лекцию прочел старший научный сотрудник Александр Буров. Клир вместе с прихожанами стойко выдерживали в годы блокады лишения, голод и страдания, но возносили свои молитвы о победе Красной Армии. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего наилучшего. До новых встреч.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала баркаролла «Соль минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1920 года.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78 011 212 57. Радио «Град Петров», ИНН 78 011 212 57.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Передача третья. Богослужебное прославление. Продолжение. Какие же выводы? Вот мы просмотрели всю службу, кроме стихир при выносе и при поклонении кресту. На них мы еще остановимся. Что же мы видели? Какие выводы? Прежде всего спрошу, где хоть единое слово о том, что мы искупляемся нравственным возрождением, ответную любовью? Ни единого. Подумаем, если бы именно в этом был главный смысл искупления, то как же не сказать о нем ни единого слова? Не то что главный, но даже если бы прибавочный смысл был, и тогда нужно бы говорить, а тут ни слова. Ясно, что Церковь не в этом видит силу и смысл искупления. А в чем же? В том, о чем она твердит повсюду. В разрушении праведной клятвы, в примирении людей с Богом, в уничтожении державы дьявола, освобождении людей от его власти, умерщвление смерти, в обожении человеческого естества, вознесении его на небо. Все сие совершилось уже во Христе, как начатки. А после к нему привлечены все верующие и привлечены тоже крестом, то есть не только познанием Христа, это лишь начало. Спасение совершено им самим на кресте, и из всех перечисленных плодов выделяются больше всего два – уничтожение клятвы и разрушение власти дьявола. Вот главные плоды. И лишь немного в одном-двух местах говорится об освобождении нас от страстей, и притом это не разъясняется особенно подробно. Следовательно, совершенно очевидно, что и здесь Церковь основной смысл искупления переносит в потусторонний мир. Там совершалось главное — примирение, благословение, освобождение и так далее, с последствиями всего этого. А ныне особенно должно бы выясняться искупление. Другого такого дня уже не будет в году. Ему ныне посвящен специальный праздник — на 9 дней. Есть когда все изложить. И авторы стихир, премудрые, прославленные певцы, святитель Андрей, святитель Феофан, святитель Косма Маиумский отлично знали святоотеческую литературу и ее учение об искуплении. На них, как на столпах, и мы почеем. В полной несомненной уверенности, что учение православной церкви именно таково, а не иное.

самый важный вывод. А самый важный вывод, и совершенно несомненный, нельзя не заметить. Как только начали петься стихиры на праздник и до самого дня отдания, все песнопения неумолчно твердят его нашей душе. Все крестом. Все спасительное совершено именно крестом. «Вся бо креста ради воссияша нам дарования», говорится в заключительной стихире на Литии. «Все ради креста». И именно «все даровано», «дарование», а не нами добыто. Да и что сделать могли бы мы, ничтожные? Как мы могли разрушить, грустно даже и подумать, державу дьявола, когда в его власти были и Моисей, и Креститель? Как мы могли смерть умертвить? Как могли с себя клятву снять? Так всякий преступник на суде заявлял бы судьям: «Я отныне признаю себя прощенным, прощаю сам себя». Как мы могли бы к Отцу дерзнуть войти? Все это совершено было только крестом Сына Божия. И потому Церковь прославляет именно крест Христов. А посему, если бы мы и не старались объяснять, почему именно такое значение имел именно крест, то есть страдание и смерть Христовы, то это ничего бы не значило, ибо главное нам знать, что все совершено им самим, то есть Сыном Божиим, и именно на кресте. А дальнейшие объяснения о жертве, выкупе, удовлетворении правде Божией – суть не что иное, как человеческие усилия приблизить к нашему пониманию таинство искупления крестом. Но где же о жертве? Что такое жертва искупительная? Подвиг одного за другого. Один жертвует собою за других. Эта мысль много раз в службе встречается, например: «Вся терпит меня ради осужденного». «Крест претерпевый, заны, сохрани и спаси ны». Нас ради Христе суд приемы, и оплевание, и раны, и на крест восшед. Все это говорит о жертве за нас. Не говорится, кому же принесена жертва. Но если раньше было установлено, что именно крестом примирились с Богом Отцом, что им наложенная клятва праведная снята Сыном, то ясно, что жертва была принесена Отцу. Если теперь мы обоймем своей душою все эти плоды искупления и самое главное, что все это сделано уже и сделано именно крестом Сына Божия, то как не прославить виновника спасения, Искупителя, как не праздновать, не торжествовать? И должно быть понятным приглашение Церкви: «Восплещем днесь песенное торжество, и светлым лицем и языком ясного запеим, нас ради Христе на крест восшед, спасины силою Твоею». Понятно, почему приглашаются ныне славить и самое орудие спасения, не только крест, но и копье, гвозди и иная. Всем этим спасение подал пригвоздивыйся на кресте Христос Бог, имея велию милость. Запомним: с светлым лицем, а главное — силою Твоею.

прославление самого креста. Ныне Церковь чтит, славит и величает и самый крест. И в этом второе отличие нынешнего праздника от Великой Пятницы. Оно и понятно, ныне воздвижение сего древа, и нужно ему кланяться. И к этому все время и призывает Церковь. Можно сказать, вся служба наполнена именно этим – поклонением кресту. К этому призывает она с малой еще вечерни, подготовляя настроение наше издалека и постепенно. «Приидите, боголюбивые вси, крест честный, возносимый видящи, возвеличим купно вместе и славу дадим распеншемуся на нем». «Возносящий крест и иная поклонимся». И потом часто повторяются слова псалмопевца: «Поклоняйтеся подножию Его». «Возносим, вознесенного посреди Тебе, но и Тебе поклоняемся». Но особенно часто и много поется об этом на самом выносе, когда уже сердце подготовлено долгую службу и множеством песнопений. Тогда Церковь действительно кланяется и поет тропарь поклонения, столь всем известный: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». И затем лобызают его. При этом поются стихиры поклонения.

сила креста. Чему же, собственно, мы поклоняемся? Прежде всего, распятому на нем. Значит, крест есть только символ, напоминание о нем. Да, это первое значение, но не только, а гораздо больше. И самому кресту дана сила. Какая же? От креста, лобызающие его сердцы сердцами и устнами, священие почерпаем. Древо, возносимо днесь, освещает мира концы. И еще. Вернее вземлют исцеление души же и тела, и всякие болезни. Им отгоняются демоны. Об этом часто возвещается. Крест воздвигается, и демоны бегают. Ты, Господи, и ныне даруй крест Твой честный нам, блюстителя и хранителя, и прогонителя демонов. Великая сила в нем самом. Она укрепляла и всех святых. Кресте честный, верных похвало, страдальцев утверждения, апостолов удобрения, украшения, праведных поборничи, всех преподобных Спасителю. И особенно крест слава мучеников, потому они и рисуются с крестом в руках. Но не им лишь одним, а и нам, грешным, крест — опора, надежда. Кресте Христов, христиан упование, заблуждших наставничи, обуреваемых пристанище, недужных врачу, даже мертвых воскресение, и царям похвала и держава. Но этого мало, крест — всей вселенное утверждение. Крест — хранитель всея вселенная, всего видимого мира, и еще выше — крест ангелов слава. Его обстоят чини ангельские веселящиеся и поклоняющиеся. Когда все это обнимешь умом, то приходишь к выводу, что в сущности все держится крестом, и невольно вспоминаешь: «О, каковый дар земным даровася!» Воистину, все креста ради, все крестом. Когда же захочешь вникнуть в глубину этой силы, то мысль наша в удивлении останавливается. Вся вселенная крестом держится. Все доброе им поддерживается, все злое им ослабляется и отгоняется. Крест как бы другое невидимое солнце. Солнцем живет весь мир, и крестом тоже. Там физически, здесь духовно, там видимо, здесь невидимо. Крестом даже бытие всего мира движется. Но я не дерзаю так глубоко богословствовать. Вижу лишь, что в песнопениях приписывается ему необычайнейшая сила. И церковь это утверждает как факт, а в богословствование не простирается. Не любит она философских умозрений, а знает факты и о них проповедует. Их исповедует, к ним влечет души наши. У креста великая сила. Вот что говорит нам церковь. И сие мы приемлем. Что это значит? Ясно, что и самому орудию спасения Господом Спасителем дана божественная благодать, дана Божия сила, и ей мы кланяемся, ею пользуемся. В ней сила креста, в благодати. Как это? Тайна. Все из того мира — тайна. Как чудотворным иконам дается благодать силы? Тайна. Как имени Божию дана сила чудес? Тайна для ума. Но тайна лишь отказывается понять и ответить на вопрос «как», а не дерзает отрицать самого факта. И что же этому удивиться, если самое первое, самое главное начальное действие — смотрение Божие, воплощение всего дивнее? Бог воплотился. Дух беспредельный ограничился чревом Девы. Невместимый вместился. Неописанный изобразился. Весь Бог во всецелом человеке. Если это было возможно, то все остальное, включая и силу креста, и присуществление святых тайн,
и власть имени Божия несравненно менее дивна. Духовное сверхъестественное благоволит проявляться через видимое, природное. Это факт бытия. И в кресте Божия благодать, или Бог. То есть не крест Бог, а в кресте Господь. Поэтому и мы не крестобожники, а крестопоклонники, крестославцы. Во кресте мы кланяемся сущему Богу, Спасителю. Всем сила креста. Но не будем много богословствовать, а возрадуемся величайшему дару и поклонимся кресту.

с крестом. Кто из христиан этого не знает? От нательного креста, надеваемого в самом начале вступления в Христову державу, в крещении, и до смерти надмогильный крест –

то есть распятием Господа и силою креста. Совершает малый вход священник, знаменует крестом врата и говорит: «Благословен вход» и так далее. А затем то же самое делает и Евангелием, приглашая пением поклониться Христу: «Приидите, поклонимся». Зачем? Вход в Царство Небесное, рай, отверст крестом, распятием. Прежде оно было закрыто. Крест — точно ключ к дверям. Преосуществляются дары святые троекратным знамением креста. «И сотвори убо» — это значит «силою распятого за его жертву» — снова совершается бескровная жертва. Кончает священнослужащий литургию и снова крестит антиминс сначала губкою, а после крестит и самый антиминс Евангелием, как и в начале литургии, тайно говоря: «Благословен Бог», то есть проще: «Слава Богу, хвалим Бога, благословен Бог». Значит, и совершили литургию силою распятого, силою креста, и им закончили все. Можно уходить. Наконец-то все целуем крест. Без этого точно ты не отпущен еще, не кончил, печати Божией на себя не положил. Еще один крест об оглашенных, еще не крещенных. Во время возгласа о них «да идти и славят с нами», при словах Отца и Сына и Святаго Духа, делается губкою крест над антиминсом. Губка знаменует здесь крест, ибо ею напоен был распятый на кресте. Зачем это делается? Пусть и они с нами славят Тебя, Троица, но к Тебе прийти можно, лишь уверовав в распятого Сына Божия. В Царство Троицы можно пройти лишь через крест Христов и через наше крещение. Я не буду уже говорить, что во всех таинствах все совершается через крестное знамение, что благословение и мир преподается через Него же, что мы всегда употребляем крест, это известно. Я лишь хотел отметить то, что, может быть, не все знают, что делается в алтаре, и объяснить смысл этого. Все с крестом, и все через крест.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского прозвучала тропарь поклонения Святому Кресту, обиход первого гласа в гармонизации Павла Чеснокова.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Крест Христов и крестное знамение. Многие по неведению или по нерадению небрежно изображают на себе крестное знамение, махающее рукой по лицу своему или по чреву. Такое махание не только никакой не приносит пользы человеку, но даже подвергает его ответственности и вменяется в грех, как нерадение о деле Божьем. Знамение Святого Креста должно слагать, как учит Святая Церковь, трехперстное, и полагать его на себе правильно, на челе, потом на чреве, на правом и на левом плече. Тогда знамение это — стена необоримая и оружие непобедимое против врагов спасения нашего. Когда мы знаменуем себя Святым Крестом, то он, по изъяснению святого Амвросия Медиоланского, является нам печатью Христовой на челе, печатью на сердце, печатью на мышцах. На челе довсегда исповедуем Христа, на сердце довсегда Его любим, на мышцах же да благое делаем. Есть одна очень утешительная истина, внушаемая нам самим видом креста Господня. Когда мы знаменуем себя крестом и как бы видимым образом налагаем на себя крест Христов, тогда между нами и Отцем Небесным, так сказать, висит на кресте распятый Спаситель наш. Таким образом, знаменуя себя крестом, мы должны презреть духом пред собою Христа Спасителя, пригвожденного к кресту и умоляющего о нас правосудие Божие, и иметь при этом такую мысль: «Господи, за Тебя, ради Твоего имени Святого, мы готовы на крест, на всевозможные поношения, на жесточайшие страдания, на смерть самую позорную». Один из древнейших писателей первенствующей христианской церкви свидетельствует, что тогдашние христиане, следуя апостольскому преданию, при каждом действии и движении ограждали себя крестным знамением, при входе и выходе, одеваясь и обуваясь, при умывании, перед трапезой или после нее, зажигая огонь, ложась на постель, садясь на место, словом, при всяком занятии. При самом появлении нашим на свет знамение креста освещает нас, от колыбели и до гроба сопутствует нам, ограждая, вразумляя и спасая нас на стропотном пути земного странствия нашего. И когда бренные останки наши будут заключены в недра земли, то крест святый, водруженный над могилой нашей, красноречивее всякого мавзолея будет говорить, что тут покоится прах христианина. По толкованию святых отец, четвероконечный крест Христов изображает верхним своим концом или высотою вышних живущего Бога Отца, глубиною или нижним концом на землю и в ад нешедшего Сына Божия, шириною и долготою или двумя поперечными концами Духа Святого, вездесущего и вся исполняющего. Церковь, обретшая крест, явилась воистину раем, имеющим посреди себя древо жизни, древо креста. Крестом Христовым мы искуплены от клятвы закона. крест Христов — оружие непобедимое, которым поражен враг наш. Ибо Христос, претерпев крестную смерть и не шед в ад, отнял им силу от начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Крест, бывший оружием позорной казни, соделался потом красотою церкви, державой владык земных, украшением диадем их, честью воинских знамен, наградою подвигов и заслуг. О пречестный и животворящий кресте Господень! С поборствуй нам на врагов видимых и невидимых, охраняя нас во всех путях наших, и по разрешению от бренного тела душу нашу вознеси к престолу Вседержителя, туда, где потоки сладости проливаются, где непрестанный глаз радования веселящихся и хвалящих Господа. И же крестом ограждаеми врагу противляемся, не боящийся того коварства и ловительства, якобы гордый упразднися и попран бысть на древе силой распятого Христа. Крест твой, Господи, освятися, тем бы бывают исцеления немощствующим грехами. Сего ради к Тебе припадаем, помилуй нас. Господи, оружие на дьявола крест твой далыси нам, трепещет бой, трясется, не терпя взирати на силу его, яко мертвый выставляет и смерть упразни. Сего ради поклоняемся погребению Твоему и восстанию. Стихиры эти поются на Святой Афонской горе по окончании повечерия, как святое напутствие на сон грядущим.
3: Статью из журнала «Вечное» о кресте Христове и крестном знамени читала Ольга Суровигина.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Возвращение в Петербург». Сегодня мы продолжаем вспоминать академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который стал символом тех топонимических принципов, о которых мы говорим в нашей программе. Сегодня прозвучат фрагменты выступлений Жоржа Нева, Веры Зеретенкевич и Евгения Водолазкина на конференции памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева.
1: Я академика Лихачева видел много раз здесь, в Париже и еще в Японии, потому что он побыл в Японии по моей инициативе. Но главное для меня событие – это был тот момент, когда он мне подарил свою книгу о Соловках, свои маленькие записки, тетрадь, которую он оставил своим родителям. Напомню вам несколько слов из этих записок. Научная работа, которую, как оказалось, можно вести даже на нарах общих работ в Соловецком лагере, поддерживала меня всю жизнь. А под нарами жили эти молодые люди, по которых он говорит, вшивки, которые не были приняты на счет как зэки, и кормились просто крошками, остатками, мусором. Перед ним первый вечер они вылезли из-под этих нар. И потом он станет искать и пытаться спасать вот этих молодых людей, которые были обречены на гибель. Дальше академик пишет. «Теперь, спустя 64 года... с меня снята судимость, и я был допущен к своему делу в рассекреченном архиве ленинградского КГБ на Литейном». И начинается очень краткий диалог между 20-летним молодым зэком Дмитрием и уже 85-летним академиком и старым человеком Дмитрием Сергеевичем. Этот диалог очень краток, но он для меня особенно интересен. Ведь все-таки одна из самых больших памятников в нашей памяти от 20 века – это русская литература о ГУЛАГе. Существует немецкая, французская литература о концлагере немецком. Это, скажем, Эли Визель, который недавно умер, и это Пауль Целян. Русская литература нам оставила тоже великие памятники об ГУЛАГе. И, побыв на Соловках два раза, прочитав довольно много о Соловках и познакомившись, например, с Олегом Волковым, я понял, что такое погружение во тьму по заглавию Олега Волкова. И я стал сравнивать, где погружение во тьму в этих записках, в этих кратких текстах почтенного академика Дмитрия Сергеевича. Можно ли сравнить? Вот у Волкова описания страшные. Волков, конечно, спасся и объясняет нам, как он спасся. Потому что любой выживший из ГУЛАГ человек чувствует стыд. Стыд за то, что он выжил. Это и у Визеля, и у Целана, и, как мы знаем, довольно много выживших из этих адских условий совершили самоубийство. Не обязательно сразу же после освобождения. Иногда это было через какой-то довольно долгий срок. Волков пишет, конечно, мы понимаем, что спасло Волкова – это некое чувство чести, внутренней чести. Он долго объясняет секиру, пытки, что такое быть вридлом, временно исполняющим долг лошади. И оказывается, что в этих кратких записках Дмитрий Сергеевич тоже нам говорит, что он был вридло. Но это кратко, это одно слово. Он просто объясняет в скобках, что это было. Тем не менее, это момент очень тяжелый, когда он думает, что он погибнет. Он не выдержит. Ему повезло, очевидно, потому что он был здоровым молодым человеком, обаятельным, ему помогали 2-3 раза, но это были моменты поворотные, вплоть до того дня, когда он нам описывает, что я понял, что самое главное – это понять, что каждый день – подарок Бога. Когда он описывает некоторые проявления невероятной жестокости, которые он там видел, невероятного падения человека, он говорит, а мне хочется смеяться. Так все неправдоподобно. И неправдоподобное в этом мире, который он увидел, это, конечно, уродливое. И я прихожу вот к маленьким моим замечаниям: красота, добро и уродливое. Письма молодому адресату, молодым людям о добре и о прекрасном. Что есть в этих письмах? Что он хочет давать своему молодому адресату? Он не дает воспоминаний об жестокости, об уродливом и об этом аде, который он знал. Он замолчал весь этот период. 10 лет после освобождения живет, так сказать, незаметно. А потом нужно падение коммунизма, чтобы он получил рассекреченные свои досье и пишет новые записки, но очень краткие. Все-таки я хочу вам напомнить одну деталь из этих записок. Замерзает на смерть один инженер, который упал в парашу, вытащился оттуда, пытается возвращаться уже ночью в бараку, его не пускают, он смердит, и он погибает, замерзает у своего барака. Вот такие детали, которые есть, конечно, и у Эли Визель, например, в своей повести «Ночь». Это действительно ночь. Если вы помните, Аглая в романе «Идиот» говорит князю Мышкину: «Если это правда, князь, что вы сказали, что красота спасет мир, если правда, что вы сказали такую нелепость, я с вами больше не хочу видеться, не хочу говорить». Собственно говоря, Дмитрий Сергеевич говорит только, что красота и добро спасут мир. То есть Агла бы не хотела с ним иметь дело, поскольку это нелепые слова. Катакомбность церкви, но есть и катакомбность самого человека для самого себя. Мне кажется, что в этом сравнительном молчании Дмитрия Сергеевича об уродливом, который он пережил, есть некоторая апофатичность. Есть вещи, которые нельзя высказать, которые они выражаются скорее молчанием. Один совет молодому человеку в этих письмах – это блюсти большое в малом. Это дискуссия, как можно себя спасти. В больших катастрофах и в малых катастрофах мы видим у Александра Солженицына есть даже один разговор в «Красном колесе», который именно об этом. И ответ этого ученого, который, с другой стороны, есть великий ученый, хранитель культуры, ответ довольно удивительным в этих письмах. «Будь интеллигентным». Вот нам было сказано, что нельзя говорить это русское слово, которое идет от итальянского, на другие языки. Это совершенно верно. По-французски мы не можем сказать, что такое интеллигент. Надо объяснить. Потому что здесь все-таки всегда есть интеллигент и народ. Это идет от Александра Блока и раньше. Это противопоставление все-таки подразумевается, как мне кажется, когда пользуются словом интеллигентом. Что имел в виду академик Лихачев? Что весь народ должен стать интеллигентным. И тогда не будет ни темноты, ни ненависти, ни разложения человека, ни той жестокости, которую так трудно объяснить. У меня нет ответа на этот вопрос, но я думаю, что все-таки он имел в виду, что весь народ, и в данном случае русский народ, станет интеллигентом.
2: Я собираюсь поделиться с вами очень коротко некоторыми мыслями о Дмитрии Сергеевиче как о человеке, о том, какие идеи были ключевыми в его мировоззрении. Мне кажется, что у Дмитрия Сергеевича было то, что русский ученый Николай Анциферов назвал талантом личности. Кроме того, что редко бывает у ученых, у Дмитрия Сергеевича было сильное стремление играть роль в общественной жизни. Чисто научная деятельность была для него недостаточной. При таких устремлениях с ранних лет он столкнулся с большой проблемой, связанной с его сильнейшим неприятием большевистского режима. Я приведу только три примера. В 1928 году Дмитрий Сергеевич был арестован за участие в студенческом кружке. В этом кружке он сделал два доклада. Один был о жертвах красного террора, а другой – о реформе орфографии русского языка 1918 года. Доклад этот, написанный в игровом стиле, в стиле старообрядческих текстов XVII века, назывался «Медитации на тему о старой, традиционной, освященной исторической русской орфографии, попранной, искаженной врагом церкви Христова и народа российского». Ну и ясно, кто враг церкви и народа. В течение своей жизни Дмитрий Сергеевич записывал свои мысли в такие толстые канцелярские тетради. Сейчас большая часть... Их находится в архиве Пушкинского дома, но четыре тетради я вот просто пока храню у себя. В одной из них я нашла такую запись 18 апреля 1968 года. Дмитрий Сергеевич написал в ней о книге немецкого антрополога, посвященной ритуалам каннибалов в Новой Гвинее в XIX веке. Поскольку они смешивали человеческое мясо с маисовой мукой, немецкий ученый сделал вывод, что эти ритуалы нельзя принимать за людоедство, когда человеческое мясо обычно используется без всяких добавок. Дмитрий Сергеевич в связи с этим пишет: «В наших людоедских проработках всегда начинали с похвал жертве. Это была наша маисовая мука. Можно ожидать, что и в готовящейся сейчас кампании будет добавлено много маисовой муки, но людоедство остается людоедством». В стихотворении, написанном в начале 80-х годов Дмитрием Сергеевичем, оно сейчас опубликовано, советский режим назван Челдоном, мелким преступником, который на гробе России отпраздновал бал. Когда я росла с Дмитрием Сергеевичем в 60-е и 70-е годы, он в домашних разговорах регулярно высказывал неприятие советской системы. Таким образом, возникает важный вопрос, как человек огромного таланта и с сильнейшим общественным чувством мог не только выжить, но и достичь больших успехов в советской системе. На мой взгляд, у Дмитрия Сергеевича было несколько важных качеств, которые ему в этом помогли. В архиве Дмитрия Сергеевича есть очень интересный документ, написанный в 27-м году им. Я пересказываю его по памяти, я читала его в начале 90-х годов, то есть очень давно. Это относится ко времени вступления его вот в этот кружок, за членство в котором он был арестован. Все члены кружка, по делу которого Дмитрий Сергеевич потом проходил, в 18-м году должны были написать свои автобиографии, шуточные автобиографии. То, что написал Дмитрий Сергеевич, было фактически шуточным самонекрологом. То есть он описывал не только свою жизнь, но и как бы размышлял о будущем своей жизни. В этом самонекрологе Дмитрий Сергеевич умирает стариком. Он известный ученый-академик с широким признанием в стране, но прежде всего он хранитель русской культуры и памяти о старой России. И это просто пророческий документ. Из него ясно, что с ранних лет у Дмитрия Сергеевича было чувство, что на него возложена очень важная миссия. Или, как он сам написал мне в одном письме в 1979 году, «В жизни нужно иметь большую цель». Так что вот большая цель – это одно его важное качество. Второе качество или часть мировоззрения – это его религиозность. Или, как он просто сам говорил, вера. Природу этой религиозности я стала понимать только после чтения его личных записей, уже после его смерти и благодаря работам на эту тему Олега Витальевича Панченко, которому приношу за это огромную благодарность. Религиозность или вера, и ощущение миссии или большой цели – очень, на мой взгляд, друг с другом связаны. Вот что Дмитрий Сергеевич написал в 1966 году, это уже было опубликовано Олегом Витальевичем. «Меня поражает и всегда поражало, от какой малости зависит иногда все направление нашей жизни. Случайности и мелочи метут нашей жизнью. Метель метет нами, как снегом. Мы ничего не имеем прочного под собой. Земля нас не держит, она обледенела». И все ж таки, оглядываясь сейчас назад, чувствуешь, что в жизни твоей не было случайностей. Все приходило вовремя. Земля нас не держит, но держит небо. Небо с большой буквы. Чья-то мудрая, заботливая, любящая рука направляет жизнь человека. Всякого человека. Она направляет, согласно его человека, свободной воле. Как я только недавно узнала из публикации Олега Витальевича, в 1928 году, в момент ареста, Дмитрий Сергеевич принадлежал к так называемой катакомной Иосифлянской церкви, которая не приняла сделки митрополита, будущего патриарха Сергия, с большевистской властью. Это, конечно, история об очень важной проблеме, о степени компромисса с системой, на которой можно позволить себе пойти. Сказать, что Дмитрий Сергеевич шел на компромиссы, это сказать банальность. Что отличало его от миллионов других, это очень четкая и продуманная позиция о пределах этого компромисса. Следующая важнейшая черта Дмитрия Сергеевича – это необыкновенная важность для него вопросов памяти, как личной памяти, так и коллективной. Приведу один пример. По выходе из заключения в 1932 году, в возрасте 26 лет только, Дмитрий Сергеевич составляет список людей, которых он встретил на Соловках, и память о которых он считал нужным сохранить. В этом списке 450 имен. Вся его научная деятельность и большая часть общественной – ничто иное, как сохранение памяти о прошлом. То же самое и его воспоминания. Взгляды Дмитрия Сергеевича, которые он пронес через всю жизнь, во многом, на мой взгляд, были сформированы определенной эпохой начала XX века. Вот это сочетание западничества и почничества казалось парадоксом в 70-е, 80-е годы, но это было распространенной позицией, на самом деле, среди интеллигенции начала XX века. Эти взгляды действительно объединяли политический либерализм с тем, что со второй половины XIX века стало называться чувством национального самосознания. В этом мировоззрении Россия представлялась европейским государством. Это было время евроцентристское, начало XX века. При этом, самое главное, Россия представлялась открытым обществом, которое смотрит вовне, а не внутрь себя. В этом мировоззрении культура не может сводиться к одному этническому корню, а процессы наиболее продуктивного культурного творчества всегда транснациональны. Идеи эти отличались не только от большевистских доктрин, но и от представлений диссидентов и так называемых шестидесятников после сталинского периода. Несмотря на возрастающее 60-х годов общественное признание, которое достигло апогея в конце 1980-х и начале 90-х годов, Дмитрий Сергеевич все же ощущал свое одиночество. И действительно, мне кажется, что важнейшие его идеи, несмотря на его необыкновенную личную популярность, оказались малопонятыми и, по большому счету, маловостребованными широкой общественностью. Сегодня мои знакомые в России говорят мне, что отсутствие Дмитрия Сергеевича очень сильно ощущается. Нет человека с его моральным авторитетом, который мог бы поднять голос против определенных явлений или в защиту чего-либо. Мой давний знакомый по университету написал мне, что Дмитрий Сергеевич – это символ России, какой она должна была бы быть. Хочется надеяться, что когда-нибудь Россия все-таки станет именно такой страной.
3: Если бы Дмитрий Сергеевич Лихачев остался в границах науки, он бы не был тем Лихачевым, которого мы знаем. Тем масштабным и неповторимым явлением, которое оказало влияние на русскую общественную жизнь последних десятилетий прошлого века и продолжает оказывать сейчас. Наука была важной, но все-таки лишь частью этого явления. А потому никакой разговор о Лихачеве не может ограничиться только рассмотрением его научных взглядов. В глазах широкой общественности Дмитрий Сергеевич был прежде всего интеллигентом. Это странное русское слово хорошо истолковано принцем Чарльзом в воспоминаниях о Дмитрии Сергеевиче. Я цитирую. «В моей стране Дмитрий Сергеевич был бы известен как интеллектуал. В России к людям, подобным Лихачеву, применяется непереводимое на английский существительное «интеллигент». И хотя этот термин, несомненно, включает в себя понятие образованности, значение его выходит далеко за пределы интеллектуализма и подразумевает особый образ жизни порядочного, благородного человека. Более точно в английском переводе это могло бы быть определено как «духовный аристократизм». И Дмитрий Сергеевич был образцом такого аристократизма, пишет принц Чарльз. Как известно, Дмитрий Сергеевич большую часть своей жизни прожил в СССР. Но не только то, что говорил Дмитрий Сергеевич, или то, о чем он писал, сама его манера произносить, тембр голоса, жесты намекали на какую-то другую, очень несоветскую действительность. Полагаю, что самому Дмитрию Сергеевичу было бы приятно услышать обозначение этого стиля как европейского. По замечанию одного нашего западного коллеги, все в Дмитрии Сергеевиче было «джентльмен-лайк». Наш коллега и не подозревал, насколько точно он попадал в цель своим определением. Существует эссе Дмитрия Сергеевича об английских манерах. По-моему, оно до сих пор не опубликовано, я его, по крайней мере, помню в рукописи в архиве Дмитрия Сергеевича. Лихачев был не просто образцом интеллигентности, он был еще и джентльменом в самом английском смысле этого слова. В этой связи не безинтересно, и об этом, может быть, немногие знают, что в студенческие годы Дмитрий Сергеевич специализировался так же, как англист. В чем следует искать истоки его европейскости? Не в последнюю очередь в кровной связи с великим европейским городом Петербургом. Он знал Петербург как мало кто другой и был живым свидетелем почти трети истории этого города. Несомненно, самая драматическая его треть. Наличие великолепных музеев и библиотек обеспечивало городу определенный иммунитет по отношению к тому, что в советское время происходило в стране. Подчеркивая культурное своеобразие России, Лихачев вместе с тем не признавал теорий, описывающих это своеобразие как состояние промежуточности между разными типами культур. Он не любил евразийство, и даже самого слова «Евразия» не любил, в котором слово «Европа», как ему казалось, пожирает слово «Азия». В его работах неоднократно подчеркивается тот факт, что даже знакомые древнерусской литературе восточные сюжеты шли не с Востока, они шли с Запада. Испания, Польша шли западным путем. Вообще говоря, ось Восток-Запад в отношении России ему казалась менее значительной, чем ось Север-Юг. Я цитирую. «Россия – это Сканда-Византия, а не Евразия», – писал Лихачев. «Как по своему государственному происхождению, так и по своей культурной сути. Для Руси это европейское противостояние севера и юга реализовалось в двух столицах, стоящих на вертикали пути из варяг в греки – Новгороде и Киеве». Конец цитаты. В работе, выразительно названной «Россия никогда не была Востоком», термину «Евразия» он противопоставляет термин «Скандославия». Для многих из тех, кто был знаком с его проевропейскими взглядами, до некоторой степени неожиданностью оказалась его работа «Заметки о русском». Ее очевидное стремление подчеркнуть положительные черты русского характера вызвало неоднозначную реакцию, включавшую, среди прочего, удивление парадоксальным соединением в Лихачеве почвенничества с западничеством. Разумеется, термины эти, применительно к советской эпохе, более чем условны. На самом же деле никакого парадокса в этом соединении не было. Лихачев любил Россию как одну из разновидностей европейской цивилизации, русских как особый европейский тип. В этой связи интересна и другая оппозиция, о которой писал покойный Сергей Сергеевич Аверинцев. Цитирую. «Сейчас слышатся голоса, иронически обсуждающие, как это соединялось в Лихачеве национальное сознание с либеральным. Но ведь европейские национальные идеологии имели начало весьма либеральное. Самое французское словечко «насьон» припахивало явственными антиабсолютистскими коннотациями. Да ведь и пресловутую немецкую песенку «Deutschland, Deutschland über alles» сочинил, как известно, либерал. Россия не составляла в этом пункте исключения, и декабристы мыслили весьма национально, а первые славянофилы были либералами. Конец цитаты. Слово «европейский» имело для Лихачева прежде всего культурологический и ни в коем случае не географический смысл, что позволяло ему распространять это определение не только на восточную часть России, но и на США, Ближний Восток и, что может быть менее убедительно, на Японию. Более того, создается впечатление, что понятие «европейский» в значительной степени являлось у него этической категорией. Так, выделяя характерные черты европейской культуры, Лихачев называл три основных ее компонента – который возводил к христианству как основе европейской культуры. Первый из них – личностный характер. Этот компонент выводился им из ярко выраженного персонализма христианства. Скажу о втором компоненте. Это восприимчивость к другим личностям и культурам. Он связывался с универсализмом как одним из важнейших принципов христианства. Так, комментируя упоминание Достоевским русской всечеловечности на пушкинских торжествах, Лихачев отмечал, что на самом деле это качество является определяющим для всей европейской культуры в целом. Наконец, третьим важнейшим компонентом европейской культуры Лихачев считал свободу самовыражения. Эти компоненты создают, по его мысли, неразделимую триаду, в которой существование любого из перечисленных компонентов невозможно без существования двух других. Он понимал, что политика – это то, что впоследствии превращается в историю. А история уж, конечно, была по его части. В его постоянной готовности озвучить свою гражданскую позицию мне также видится определенная европейская, может быть, даже западноевропейская традиция.
0: В нашей программе «Возвращение в Петербург» прозвучали фрагменты выступлений Жоржа Нева, Веры Зельтенкевич, Евгения Водолазкина на конференции памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева.

0: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Агафья Михайловна вышла на цыпочках. Няня спустила стору, выгнала мух из-под кисейного полога кроватки и шершня, бившегося о стекла рамы, и села, махая березовую вянущую веткой, над матерью и ребенком. «Жара-то, жара! Хоть бы Бог дождичка дал!» — проговорила она. «Да-да, шш!» — только отвечала Кити, слегка покачиваясь и нежно прижимая, как будто перетянутую в кисти ниточкой, пухлую ручку, которую Митя все слабо махал, то закрывая, то открывая глазки. Эта ручка смущала Кити, ей хотелось поцеловать эту ручку, но она боялась сделать это, чтобы не разбудить ребенка. Ручка, наконец, перестала двигаться, и глаза закрылись. Только изредка, продолжая свое дело, ребенок, приподнимая свои длинные загнутые ресницы, взглядывал на мать в полусвете, казавшимися черными, влажными глазами. Няня перестала махать и задремала. Сверху послышался раскат голоса старого князя и хохот Катавасова. «Верно, разговорились без меня, — думала Кити, — а все-таки досадно, что Кости нет. Верно, опять зашел на пчельник. Хоть и грустно, что он часто бывает там, я все-таки рада, это развлекает его. Теперь он стал все веселее и лучше, чем весною. А то он так был мрачен и так мучился, что мне становилось страшно за него. И какой он смешной!» — прошептала она, улыбаясь. Она знала, что мучило ее мужа. Это было его неверие. Несмотря на то, что если бы у нее спросили, полагает ли она, что в будущей жизни он, если не поверит, будет погублен, она должна была согласиться, что он будет погублен. Его неверие не делало ее несчастья. И она, признававшая то, что для неверующего не может быть спасения, и любя более всего на свете душу своего мужа, с улыбкой думала о его неверии и говорила сама себе, что он смешной. «Для чего он целый год все читает философии какие-то?» — думала она. «Если это все написано в этих книгах, то он может понять их. Если же неправда там, то зачем их читать? Он сам говорит, что желал бы верить. Так отчего же он не верит? Верно, от того, что много думает. А много думает от уединения, все один, один. С нами нельзя ему всего говорить. Я думаю, гости эти будут приятны ему, особенно Катавасов. Он любит рассуждать с ним», — подумала она, и тотчас же перенеслась мыслью к тому, где удобнее положить спать Катавасова, отдельно или вместе с Сергеем Ивановичем. И тут ей вдруг пришла мысль, заставившая ее вздрогнуть от волнения и даже встревожить Митю, который за это строго взглянул на нее. «Прачка, кажется, не приносила еще белья, а для гостей постельное белье все в расходе. Если не распорядиться, то Агафья Михайловна подаст Сергею Ивановичу стеленное белье». И при одной мысли об этом кровь бросилась в лицо Кити. «Да, я распоряжусь», — решила она, и, возвращаясь к прежним мыслям, вспомнила, что что-то важное, душевное было недодумано еще, и она стала вспоминать что-то. «Да, Костя неверующий», — опять с улыбкой вспомнила она. «Ну, неверующий. Лучше пускай он будет всегда такой, чем как мадам Шталь, или какую я хотела быть тогда за границей. Нет, он уже не станет притворяться». И недавняя черта его доброты живо возникла перед ней. Две недели тому назад было получено кающееся письмо Степана Аркадьевича к Долли. Он умолял спасти его честь, продать ее имение, чтобы заплатить его долги. Долли была в отчаянии, ненавидела мужа, презирала, жалела, решалась развестись, отказать, но кончила тем, что согласилась продать часть своего имения. После этого Кити с невольной улыбкой умиления вспомнила сконфуженность своего мужа,
его неоднократные неловкие подходы к занимавшему его делу, и как он, наконец, придумав одно единственное средство, не оскорбив, помочь Долли, предложил Кити отдать ей свою часть имения, о чем она прежде не догадалась. Какой же он неверующий, с его сердцем, с этим страхом огорчить кого-нибудь, даже ребенка. Все для других, ничего для себя. Сергей Иванович так и думает, что это обязанность Кости быть его приказчиком. Тоже и сестра. Теперь Долли с детьми на его опеке. Все эти мужики, которые каждый день приходят к нему, как будто он обязан им служить. «Да, только будь таким, как твой отец, только таким», — проговорила она, передавая Митю няне и притрогиваясь губой к его щечке.

той минуты, как при виде любимого умирающего брата Левин в первый раз взглянул на вопросы жизни и смерти сквозь те новые, как он называл их, убеждения, которые незаметно для него в период от 20 до 34 лет заменили его детские и юношеские верования, он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни, без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое. Организм, разрушение его, неистребимость материи, закон сохранения силы, развитие — были те слова, которые заменили ему прежнюю веру. Слова эти и связанные с ними понятия были очень хороши для умственных целей, но для жизни они ничего не давали. И Левин вдруг почувствовал себя в положении человека, который променял бы теплую шубу на кисейную одежду, и который в первый раз на морозе, несомненно, не рассуждениями, а всем существом своим убедился бы, что он все равно что голый, и что он неминуемо должен мучительно погибнуть. С той минуты, хотя и не отдавая себе в том отчета и продолжая жить по-прежнему, Левин не переставал чувствовать этот страх за свое незнание. Кроме того, он смутно чувствовал, что то, что он называл своими убеждениями, было не только незнание, но что это был такой склад мысли, при котором невозможно было знание того, что ему нужно было. Первое время женитьбы, новые радости и обязанности, узнанные им, совершенно заглушили эти мысли. Но в последнее время, после родов жены, когда он жил в Москве без дела, Левину все чаще и чаще настоятельнее и настоятельнее стал представляться требовавший разрешения вопрос. Вопрос для него состоял в следующем. «Если я не признаю тех ответов, которые дает христианство на вопросы моей жизни, то какие я признаю ответы?» И он никак не мог найти во всем арсенале своих убеждений не только каких-нибудь ответов, но ничего похожего на ответ. Он был в положении человека, отыскивающего пищу в игрушечных и оружейных лавках. Невольно, бессознательно для себя он теперь во всякой книге, во всяком разговоре, во всяком человеке искал отношение к этим вопросам и разрешение их. Более всего его при этом изумляло и расстраивало то, что большинство людей его круга и возраста, заменив, как и он, прежние верования такими же, как и он, новыми убеждениями, не видели в этом никакой беды и были совершенно довольны и спокойны. Так что, кроме главного вопроса, Левина мучили еще другие вопросы. Искренне ли эти люди? Не притворяются ли они? Или не иначе ли как-нибудь яснее, чем он, понимают они те ответы, которые дает наука, на занимающие его вопросы. И он старательно изучал и мнения этих людей, и книги, которые выражали эти ответы. Одно, что он нашел с тех пор, как вопросы эти стали занимать его, это было то, что он ошибался, предполагая по воспоминаниям своего юношеского университетского круга, что религия уже отжила свое время и что ее более не существует. Все хорошие по жизни близкие ему люди верили. И старый князь, и Львов, так полюбившийся ему, и Сергей Иванович, и все женщины верили, и жена его верила так, как он верил в первом детстве, и 99 сотых русского народа, весь тот народ, жизнь которого внушала ему наибольшее уважение, верили. Другое было то, что, прочтя много книг, он убедился, что люди, разделявшие с ним одинакие воззрения, ничего другого не подразумевали под ними, и что они, ничего не объясняя, только отрицали те вопросы, без ответа на которые он чувствовал, что не мог жить, а старались разрешить совершенно другие, не могущие интересовать его вопросы, как, например, о развитии организмов, о механическом объяснении души и тому подобное. Кроме того, во время родов жены с ним случилось необыкновенное для него событие. Он, неверующий, стал молиться. И в ту минуту, как молился, верил. Но прошла эта минута, и он не мог дать этому тогдашнему настроению никакого места в своей жизни. Он не мог признать, что он тогда знал правду, а теперь ошибается.
потому что, как только он начинал думать спокойно об этом, все распадалось вдребезги. Не мог и признать того, что он тогда ошибался, потому что дорожил тогдашним душевным настроением, а, признавая его данью слабости, он бы осквернял те минуты. И он был в мучительном разладе с самим собою и напрягал все душевные силы, чтобы выйти из него. Мысли эти томили и мучили его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели. В последнее время в Москве и в деревне, убедившись, что в материалистах он не найдет ответа, он перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауэра, тех философов, которые нематериалистически объясняли жизнь. Мысли казались ему плодотворны, когда он или читал, или сам придумывал опровержение против других учений, в особенности против материалистического. Но как только он читал или сам придумывал разрешение вопросов, так всегда повторялось одно и то же. Следуя данному определению неясных слов, как дух, воля, свобода, субстанция, нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло, когда он думал, следуя данной нити. И вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом. И ясно было, что постройка была сделана из тех же перестановленных слов, независимо от чего-то более важного в жизни, чем разум. Одно время, читая Шопенгауэра, он подставил на место его воли любовь. И эта новая философия дня на два, пока он не отстранился от нее, утешала его. Но она точно так же завалилась, когда он потом из жизни взглянул на нее и оказалась кисейную, не греющую одеждой. Брат Сергей Иванович посоветовал ему прочесть богословские сочинения Хомякова. Левин прочел второй том сочинений Хомякова, и, несмотря на оттолкнувший его сначала полемический, элегантный и остроумный тон, был поражен в них учением о церкви. Его поразила сначала мысль о том, что постижение божественных истин не дано человеку, но дано совокупности людей, соединенных любовью, церкви. Его обрадовала мысль о том, как легче было поверить в существующую, теперь живущую церковь, составляющую все верования людей, имеющую во главе Бога, и потому святую и непогрешимую, и от нее уже принять верование в Бога, в творение, в падение, в искупление, чем начинать с Бога, далекого, таинственного Бога, творения и так далее. Но, прочтя потом историю церкви католического писателя и историю церкви православного писателя, и увидав, что обе церкви непогрешимые по сущности своей, отрицают одна другую, он разочаровался и в Хомяковском учении о церкви, и это здание рассыпалось таким же прахом, как и философские постройки. Всю эту весну он был не свой человек и пережил ужасные минуты. Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить, — говорил себе Левин. В бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек, организм, и пузырек этот подержится и лопнет, и пузырек этот — я. Это была мучительная неправда, но это был единственный, последний результат вековых трудов мысли человеческой в этом направлении. Это было то последнее верование, на котором строились почти все, почти во всех отраслях изыскания человеческой мысли. Это было царствующее убеждение, и Левин из всех других объяснений, как все-таки более ясное, невольно, сам не зная когда и как, усвоил именно это. Но это была не только неправда, это была жестокая насмешка какой-то злой силы, злой, противной и такой, какой нельзя было подчиниться.
Надо было избавиться от этой силы. И избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство — смерть. И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин, был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Но Левин не застрелился и не повесился, и продолжал жить.

Когда Левин думал о том, что он такое и для чего он живет, он не находил ответа и приходил в отчаяние. Но когда он переставал спрашивать себя об этом, он как будто знал, и что он такое, и для чего он живет, потому что твердо и определенно действовал и жил.

стороны, разочаровавшись неудачей прежних предприятий для общей пользы, с другой стороны, слишком занятый своими мыслями и самым количеством дел, которые со всех сторон наваливались на него, он совершенно оставил всякие соображения об общей пользе, и дела эти занимали его только потому, что ему казалось, что он должен был делать то, что он делал, что он не мог иначе. Прежде это началось почти с детства и все росло до полной возмужалости, когда он старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, для России, для губернии, для всей деревни. Он замечал, что мысли об этом были приятны, но сама деятельность всегда бывала нескладная, не было полной уверенности в том, что дело необходимо, нужно. И сама деятельность, казавшаяся сначала столь большою, все уменьшаясь и уменьшаясь, сходила на нет. Теперь же, когда он после женитьбы стал более и более ограничиваться жизнью для себя, он, хотя не испытывал более никакой радости при мысли о своей деятельности, чувствовал уверенность, что дело его необходимо, видел, что оно спорится гораздо лучше, чем прежде, и что оно становится больше и больше. Теперь он точно против воли все глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отворотив борозды. Жить в семье так, как привыкли жить отцы и деды, то есть в тех же условиях образования, и в тех же воспитывать детей, было, несомненно, нужно. Это было так же нужно, как обедать, когда есть хочется. И для этого так же нужно, как приготовить обед, нужно было вести хозяйственную машину в Покровском так, чтобы были доходы. Также, несомненно, как нужно отдать долг, нужно было держать родовую землю в таком положении, чтобы сын, получив ее в наследство, сказал также спасибо отцу, как Левин говорил спасибо деду за все то, что он настроил и насадил. И для этого нужно было не отдавать землю в наймы, а самому хозяйничать, держать скотину, навозить поля, сажать леса. Нельзя было не делать дел Сергея Ивановича, сестры, всех мужиков, ходивших за советами и привыкших к этому, как нельзя бросить ребенка, которого держишь уже на руках. Нужно было позаботиться об удобствах приглашенной свояченицы с детьми и жены с ребенком, и нельзя было не быть с ними хоть малую часть дня. И все это вместе с охотой за дичью и новой пчелиной охотой наполняло всю ту жизнь Левина, которая не имела для него никакого смысла, когда он думал. Но кроме того, что Левин твердо знал, что ему надо делать, он точно так же знал, как ему надо все это делать и какое дело важнее другого. Он знал, что нанимать рабочих надо было как можно дешевле. Но брать в кабалу их, давая вперед деньги, дешевле, чем они стоят, не надо было, хотя это и было очень выгодно. Продавать в бескормицу мужикам солому можно было, хотя и жалко было их. Но постоялый двор и питейный, хотя они и доставляли доход, надо было уничтожить. За порубку лесов надо было взыскивать, сколь возможно, строже. Но за загнанную скотину нельзя было брать штрафов. И хотя это и огорчало караульщиков, и уничтожало страх, нельзя было не отпускать загнанную скотину. Петру, платившему ростовщику 10% в месяц, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его. Но нельзя было спустить и отсрочить оброк мужикам-неплательщикам. Нельзя было пропустить приказчику то, что лужок не был скошен, и трава пропала за даром. Но нельзя было и косить 80 десятин, на которых был посажен молодой лес. Нельзя было простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой, потому что у него отец умер, как не жалко его было, и надо было расчесть его дешевле за прогульные дорогие месяцы. Но нельзя было и не выдавать месячины старым, ни на что не нужным дворовым. Левин знал также, что, возвращаясь домой, надо было прежде всего идти к жене, которая была нездорова. А мужикам, дожидавшимся его уже 3 часа, можно было еще подождать. И знал, что, несмотря на все удовольствие, испытываемое им при сажании роя, надо было лишиться этого удовольствия и, предоставив старику без себя сажать рой, пойти толковать с мужиками, нашедшими его на пчельнике. Хорошо ли, дурно ли он поступал, он не знал, и не только не стал бы теперь доказывать, но и избегал разговоров и мыслей об этом. Рассуждения приводили его в сомнение и мешали ему видеть, что должно и что не должно.

Когда же он не думал, а жил, он, не переставая, чувствовал в душе своей присутствие непогрешимого судьи, решавшего, который из двух возможных поступков лучше и который хуже. И как только он поступал не так, как надо, он тотчас же чувствовал это. Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете. И, мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную дорогу в жизни.

0: прозвучало «Анданте» из концерта для скрипки с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Давида Ойстраха и Государственного академического симфонического оркестра под управлением Кирилла Кондрашина.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. У микрофона Нина Жерве. С именем Скобелева связаны три поколения военных – дед, сын и внук – Иван Никитич, Дмитрий Иванович и Михаил Дмитриевич. Три генерала – заслуженных георгиевских кавалера. Про Дмитрия Ивановича Скобелева говорили, что он только сын знаменитого отца и отец знаменитого сына. Про Ивана Никитича нужно сказать, что в его лице воплотились все черты эпохи, хорошие и дурные, и самый облик его, как военного, писателя и человека, представляется сегодня очень интересным. В лице деда для Михаила Скобелева был пример усердного и добросовестного служаки. Участник Отечественной войны, бравший Монмартские высоты под Парижем, сумевший пройти через самые сложные испытания, Иван Никитич Скобелев на войне обнаружил изумительную храбрость и огромное самообладание. Он признавался, что, помня хорошее и плохое в своей жизни, он не помнит ничего лучше русского солдата и потому любил его какой-то особой сладкой любовью. За долгую службу Иван Никитич Скобелев хорошо узнал русского солдата, его быт. Возвратясь из Франции, уже в чине генерала, Иван Никитич был назначен генерал-полицмейстером 1-й армии. Во время бунта в Семеновском полку он имел мужество заступиться за солдат и высказал главнокомандующему 1-й армии, что, по его мнению, полиция, собственно, в армии не надобна, и что она была бы явным оскорблением честолюбию ревнующих к пользу службы воинов. Скобелев полагал, что армия, в особенности гвардия, не повинна в симпатии к вредным шалунам, получившим богомерзкое французско-кучерское воспитание. Подобное мнение привело к тому, что Иван Никитич лишился своего места, и последующая его судьба была предопределена. В своих приказах Иван Никитич Скобелев постоянно рекомендовал начальникам радеть только о пользе солдат, вникая в их нужды, стараясь пролагать путь к сердцу солдата словом, а у заблудившихся согреть сердце религии. Потому что рожденный быть начальником простого воина должен уметь развернуть понятие солдата, украсить ум и сердце его военными добродетелями, приучить в мирное время к труду, в военное к мужеству и славной смерти. Всякое нерадение о солдате – позор для начальника, а гнусная и блудная поживишка солдатской собственностью – вина, равная уголовному преступлению. Вполне возможно, что эта крепкая любовь к солдату перешла и к знаменитому внуку Михаилу Скобелеву. В личной жизни Иван Никитич Скобелев был очень расчетливым, скопидомым хозяином, умевшим строить свои дела так, как это необходимо. В семейной жизни он был довольно тяжел. В своих 10 заповедях сыну он с гордостью подчеркивает, что тот вступает в жизнь, в сущности, не употребляя собственного труда, опираясь на белый полусостав грешного тела отца своего, пролившего всю кровь за честь и славу белого царя и положившего фунтов 5 костей на престол милого Отечества. Обладая несомненным литературным талантом, Иван Никитич Скобелев был человеком малограмотным, до конца жизни не научившимся писать сколько-нибудь сносно. Его письма полны ужасающих ошибок в орфографии, а сочинение обычно поправлял Греч. Званием литератора он очень дорожил. В его квартире регулярно собирались представители литературного мира. Таким образом, в семье Скобелевых, в смысле духовных интересов, все было очень многопланово. К чести Ивана Никитича Скобелева нужно сказать, что он никогда не забывал своего происхождения демократического, даже гордился им. Хотя, дослужившись до больших чинов и заняв в петербургском обществе видное положение, вышел в знать. Дмитрий Иванович Скобелев, отец Михаила Скобелева, по традиции был тоже военным. Он сделал карьеру, частью в военных походах в Венгрии, на Кавказе, а частью исполняя разные административные поручения. Являясь наследником большого состояния, он сначала вел жизнь не без разгула, не считаясь особенно с отцовскими записями, с заповедями. Через свою жену он породнился с рядом аристократических фамилий. Впоследствии, будучи командиром конвоя, был очень близок ко двору. Мать Михаила Дмитриевича, Ольга Николаевна, урожденная Полтавцева, была очень интересной женщиной, с характером властным и настойчивым. Она очень любила своего единственного сына, Мишеньку, посещала его даже в походной обстановке и своей широкой благотворительной деятельностью поддерживала его политику в славянском вопросе. После смерти мужа она решила посвятить себя делу помощи больным и раненым и отправилась на Балканский полуостров, где стала во главе болгарского отдела Красного Креста. Ею был открыт в Филиппополе приют на 250 детей, приюты и школы в других городах Болгарии и Восточной Румелии. В 1880 году она была убита под Филиппополем разбойниками. По печальной случайности в числе убийц оказался капитан румелийской полиции, русский поручик Узатис, служивший под началом генерала Михаила Скобелева, то есть ее сына, в Турецкую войну. Таким образом, уже начальный момент, связанный с родителями, представляет для нас бесспорный интерес, и Михаила Дмитриевича Скобелева, знаменитого российского полководца, о котором сегодня и пойдет речь, мы можем представить себе как потомственного военного. Он родился 17 сентября по старому стилю или 29 сентября по новому стилю 1843 года. Уже в детстве проявлялся в нем будущий воин. Он был очень смел, самолюбив, настойчив, но при этом впечатлителен и вспыльчив. Влияние родителей на воспитание сына было прямо противоположно. Отец настаивал на крайней строгости. Мать, несмотря на свой властный характер, при этом очень баловала любимого единственного сына. Первоначально восторжествовало стремление отца. К сожалению, Дмитрий Иванович представил к сыну неудачно выбранного гувернера немца. И гувернер этот издевался над мальчиком, сёк его за малейшую ошибку при заучивании немецких грамматических формул, а также за всякую детскую шалость. Отношения между гувернером и воспитанником обострились до того, что в очередной момент, когда гувернер ударил Мишу Скобелева по лицу, тот плюнул в ответ немцу в лицо и ответил ему такой же пощечиной. Но отец вынужден был рассчитать гувернера и отдал мальчика на воспитание французу Дезидерию Жерарде, имевшему пансион в Париже. В лице Жерарде Скобелев встретил воспитателя образованного, честного, доброго, который к тому же искренне полюбил своего питомца. Возможно, что французское влияние, попав на славянскую почву, подготовило позднейшие национальные симпатии и антипатии Скобелева. Со своей стороны юноша полюбил своего воспитателя, который старался развить в нем сознание долга и обязанностей. Жерарде последовал за Скобелевым в Россию. Случалось, что он не разлучался с ним даже во время военных действий. Скобелев же во всех важных случаях своей жизни советовался со своим бывшим воспитателем. Окончив учение у Жерарде, Скобелев по желанию родителей возвратился в Россию для дальнейшего продолжения образования. В это время он представлял собой такого еще не установившегося в своих желаниях юношу, но в то же время он выказывал необыкновенные способности и замечательную трезвость и живость ума и чувств, как писали современники. Он быстро схватывал, усваивал любые знания. И в 1858-60 годах Миша Скобелев готовится к поступлению в Санкт-Петербургский университет. Занятия велись под общим наблюдением академика Никитенко и были настолько успешными, что Михаил Дмитриевич сдал даже домашний предварительный экзамен в присутствии попечителей некоторых профессоров университета. В 1861 году Скобелев должен был поступить в университет. Но, по-видимому, его менее всего привлекали предметы университетского преподавания, изучением которых ему предстояло долго и нудно заниматься. Уже в то время он читал книги разного содержания, главным образом исторические, чувствовал в себе призвание и любовь к военному делу, с завистью смотрел на сверстников, надевших офицерские палеты. К тому же начались студенческие беспорядки, а они привели к временному закрытию университета. И отец Михаила, Дмитрий Иванович Скобелев, стал сам хлопотать о принятии сына в военную службу. Так, 22 ноября 1861 года состоялось зачисление его в кавалергардский полк. После сдачи установленного экзамена Скобелев был переименован в портупей юнкера. Это произошло уже 8 сентября 1862 года. А спустя еще полгода был произведен в корнеты в свой же полк. Быстро осознав все стороны блестящего гвардейского офицера, принятого в высшем столичном обществе, Скобелев вполне соответствовал тем представлениям, которые сложились и в литературе нашей, в исторических описаниях о жизни русского гвардейского офицерства. О жизни молодого Скобелева в этот период его офицерства мы знаем сравнительно мало. Это был очень живой офицер с беспокойным характером, активно участвовал в веселых гусарских пирушках, но часто проказы, которые там предпринимались, были ему явно не по сердцу. В феврале 1864 года он сопровождал в качестве ординарца генерал-адъютанта графа Баранова, командированного в Варшаву, для обнародования манифеста об освобождении крестьян и о наделении землей. В это время Скобелева очень привлекала боевая обстановка, в которой находился лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, принимавший участие в военных действиях против польских мятежников, и Михаил Скобелев просил о переводе в этот полк. Перевод состоялся в марте 1864 года. Но еще раньше этого Скобелев случайно встретил на своем пути один из гвардейских полков, преследовавший банду Шпака, присоединился тотчас же к этому полку и чуть ли не весь отпуск провел в погоне за мятежниками из любви к делу в качестве добровольца. В свой полк Скобелев явился 31 марта 1864 года, участвовал во всех экспедициях, при нем происходивших. Вне службы Скобелев предавался своему любимому занятию военной истории. Он тщательно изучал разные кампании с циркулем и карандашом в руках, сидя за столом или даже лежа на полу над планами, занимавшими нередко половину комнаты. Случалось, что он запирался на ключ, чтобы товарищи не мешали этим занятиям. В 1864 году Михаил Скобелев отправляется в отпуск за границу. И хотя он не поспел к военным действиям датчан против немцев, но все-таки осмотрел театр военных действий. 30 августа 1864 года Скобелев был произведен в поручики. Узкие рамки строевой службы мирного времени его явно не удовлетворяли. Он начал готовиться к поступлению в Николаевскую академию генерального штаба. Он считал необходимым получить высшее военное образование и добиться возможности действовать на широком военном поприще в соответствии тому призванию, которое он в себе ощущал. Осенью 1866 года, выдержав вступительный экзамен, вполне удовлетворительно он был принят в академию. В академии Скобелев, подобно многим замечательным людям, с трудом подходил под общую для всех мерку. Нередко он не обращал должного внимания на то, что требовалось по школьной программе, и в то же время с удовольствием занимался тем, что его привлекало, главным образом все той же военной историей. Он собирал товарищей, читал им свои записки или делал сообщения военно-исторического содержания. Сообщения эти вызывали оживленные споры и рассуждения. В то же время Скобелеву не приходилось отказываться от общения с тем кругом, к которому он принадлежал по рождению и в силу семейных отношений. Невзирая на свои личные способности, Скобелев не мог отвечать всегда одинаково хорошо на академических экзаменах, а начальство считало его, хотя очень способным, но ленивым. При окончании курса академии Скобелев был поставлен 13-м из 26 офицеров, удостоенных причисления к генеральному штабу. При этом он был выпущен во втором разряде. Академическое начальство, выпуская его в генеральный штаб, могло быть уверенным, что оно открывает широкую дорогу настоящему военному человеку, недочеты которого настолько бледны в сравнении с его сильными сторонами, что приходится и должно о них забыть. После произведения в штаб ротмистры в ноябре 1868 года Скобелев был назначен на службу в Туркестанский округ и прибыл к новому месту служения в начале 1869 года. По прибытии в Ташкент он состоял сначала в штабе округа. Здесь он, не теряя времени, изучал способы действия азиатских народов в бою и вообще на войне, производил разведки, принимал участие в мелких делах на бухарской границе, причем проявляя при этом бесспорную личную храбрость. В конце 1870 года Скобелев был командирован в распоряжение его императорского величества, главнокомандующего Кавказской армией, а в марте 1871 года отправился в Красноводский отряд, в котором командовал кавалерии. Достаточно вспомнить, что в это время Россия вела серьезные военные действия в Средней Азии, стремясь присоединить к своим территориям и эти земли И в гуще среднеазиатских военных событий Михаил Дмитриевич Скобелев и оказался в начале 70-х годов. Летом 1871 года Скобелев был отправлен в 11-месячный отпуск, но в апреле 1872 года был снова причислен к генеральному штабу. Его прикомандировали к главному штабу для письменных занятий, вернее, для испытаний. Скобелев участвовал в подготовительных работах к полевой поездке офицеров главного штаба и Петербургского военного округа, а затем в самой поездке в Ковенской и Курлянской губерниях. Рассказывают, что при этом Скобелеву было поручено однажды произвести разведку участка реки с целью отыскать наиболее удобный пункт для переправы значительного кавалерийского отряда. Когда явились лица, производившие проверку и оценку этих занятий, то Скобелев вместо обычного ответа вскочил на коня, ободрил его плетью и благополучно переплыл реку в оба конца. Лицо, от которого главным образом зависела оценка этих занятий, был в восторге от такого решения данной задачи и настоял на том, чтобы Скобелев был удостоен перевода в генеральный штаб. 5 июля 1872 года Михаил Скобелев был переведен в генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъюнктом штаба 22-й пехотной дивизии в Новгород, а в августе 1872 года был произведен в подполковнике с назначением штаб-офицером для поручений при штабе Московского военного округа. В Москве он оставался недолго, так как вскоре был командирован к 74-му пехотному Ставропольскому полку для командования батальоном. Требования службы здесь исполнял исправно и требовал того же от подчиненных. Но вне службы относился к ним по-товарищески, и его очень любили. Занятие военной историей и чтение продолжалось по-прежнему, так же, как по-прежнему Скобелев не чуждался и тех увеселений, которыми принято было коротать время в военной офицерской кампании. Весной 1873 года Скобелев принимает деятельное участие в Хивинском походе в качестве офицера генерального штаба при Мангишлакском отряде полковника Ломакина. В эшелон, при котором находился Скобелев, пришлось навьючить всех строевых лошадей, так как верблюды не могли поднять все, что предполагалось на них вести, и падали. Передвижение, которое осуществлялось отрядом, в котором находился Скобелев, требовало неимоверных усилий. Скобелев принимал самое деятельное участие в обсуждении всех распоряжений, в решении самых сложных проблем, которые возникали то и дело при этой операции. 28 мая главные силы генерала Веревкина произвели разведку городской стены Хивы, овладели неприятельским завалом. Скобелев находился сначала в тылу, но затем продвинулся вперед и принял на себя войска, отходившие после разведки. Вечером явилась из Хивы депутация с изъявлением покорности для переговоров. Хива покорилась. Цель похода была достигнута, несмотря на то, что один из русских отрядов, Красноводский, до Хивы так и не дошел. За разведку, осуществленную Скобелевым во время похода, он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Зиму 1873-74 годов он провел в основном в Южной Франции, куда отправился с целью отдыха и развлечений. Здесь его очень привлекла Испанская война. Он пробрался в расположение карлистов в Испанию и был очевидцем нескольких боев. По возвращению в Россию он был произведен в полковники, а 17 апреля 1874 года назначен флигель-адъютантом с отчислением в свиту его императорского величества. Осенью 1874 года Скобелева командировали в Пермскую губернию для участия во введении в действие устава о воинской повинности. Между тем, о Михаиле Скобелеве уже говорили не только в России, но и в Англии, которая зорко следила за успехами России в Средней Азии. Естественным являлось продолжение начатой им там боевой деятельности. И в апреле 1875 года Скобелев был командирован в распоряжение туркестанского генерал-губернатора, по прибытии в Ташкент был назначен начальником военной части нашего посольства, отправляемого в Кашгар. Посольство это отправлялось в Кашгар через Кокан, правитель которого находился под русским влиянием. В Кокане обстановка была очень напряженной. Скобелев был послан с 200 для очищения от неприятельских шаек окрестностей Ташкента по сосредоточении к 18 августу Харженту главных сил генерала Кауфмана был назначен начальником конницы. Таким образом, он оказался опять в гуще военных событий под Коканом. Действия Скобелева в Коканском походе могут выдержать самую строгую критику. Все образцово, начиная с изучения обстановки и постановки целей и кончая деталями подготовки и исполнения намеченных планов. За осуществление этих операций 32-летний Скобелев получил чин генерал-майора. Кроме того, он был награжден орденом Святого Владимира третьей степени с мечами и Святого Георгия третьей степени, получил золотую саблю, золотую шпагу, бриллиантами украшенную, с надписью «За храбрость». 19 февраля Коканское ханство было присоединено к России и образовало Ферганскую область, а 2 марта Михаил Скобелев был назначен военным губернатором этой области и командующий в ней войсками. В качестве начальника области Скобелев с особенной энергией боролся против злоупотреблений тех, кто так или иначе был причастен к расходованию казенных денег. В Петербург на него направили донос, обвинявший Скобелева в преступлениях административного характера. Узнав об этом, он попросил отпуск, отправился в Петербург и представил отчет с оправдательными документами для того, чтобы доказать несправедливость обвинения. Но донос сделал свое дело. 17 марта 1877 года он был отстранен от должности военного губернатора и командующего войсками области с составлением свити его императорского величества в генеральном штабе. В течение 8 лет Скобелеву пришлось участвовать в походах и под конец направлять самостоятельные военные действия в Средней Азии. Это была прекрасная боевая школа, которая подготовила его к Ахал-Тикинской экспедиции 1880-81 годов. Между тем, уготовано было Скобелеву и участие в еще одном событии, которое являлось одним из важнейших в русской военной истории 70-х годов. На Балканском полуострове в 1875 году начался новый подъем борьбы славян против турок. В эту борьбу была вовлечена и Россия. Скобелев еще до начала русско-турецкой войны интересовался славянским вопросом. Но в 1875-76 годах он мог ограничиться лишь определенным платоническим сочувствием к борцам за независимость славян. Теперь же, когда он освободился от непосредственного руководства среднеазиатскими делами, он поспешил в действующую армию на Балканы в 1877 году для того, чтобы принять участие в борьбе и вместе с тем исправить и восстановить свою репутацию, свое поколебленное положение новыми заслугами во имя Отечества. В действующей армии для Скобелева на первых порах не нашлось соответствующего места. Впрочем, ему было разрешено стоять в главной квартире. Он сам старался куда-нибудь пристроиться и участвовал в качестве добровольца в разных делах до переправы через Дунай. В это время было призвано возможным назначить его исполняющим должности начальника штаба сводной казачьей дивизии, которой командовал его отец. Так началась его непосредственная балканская эпопея. 22 июля Скобелеву с 5 батальонами, 19 эскадронами и сотнями при 12 орудиях было приказано прикрыть Сельви к стороне Ловчи, связать отряды, стоявшие в Сельвии против Плевны, и выяснить силы турок в Ловчи. Скобелев произвел разведку весьма искусно и собрал все необходимые сведения. В конце июля и начале августа Скобелев находился снова при главной квартире, а затем ему был выделен отряд из 4 батальонов, 12 сотен, 14 орудий, который должен был прикрыть правый фланг и противодействовать осману. Отряд сосредоточился на позиции у Кокрина. Скобелев произвел разведки горных проходов, которые убедили его в неисполнимости для турок наступления к Габрову. К 18 августа выяснилось, что на ошибки опасаться нечего. Решено было взять Ловчу, а затем и Плевну. Скобелев прежде всего укрепил позицию, улучшил бивачное расположение. И для взятия Ловчи был назначен отряд генерала-князя Имеретинского. В состав этого отряда вошли и части, находившиеся под начальством Скобелева. Князь Имеретинский предложил к Скобелеву составить предположение для атаки. И Скобелев представил известную записку, в которой, выяснив сущности задачи и обстановку, установил принципы, которыми следовало руководствоваться в данном случае, в данной военной операции. Пользуясь своим талантливым подчиненным, как для составления плана сражения, так и для ведения главной атаки, князь Имеретинский добился большого успеха. Действия самого Скобелева образцовые представляют замечательное сочетание решительности с осторожностью. После плевенских неудач одержана была блестящая победа под Ловчей. Причем Скобелев проявил свой выдающийся талант в бою против неприятеля, хорошо вооруженного. Новые заслуги Скобелева стали пробивать лед, казавшийся неприступным, непроницаемым. За отличие в делах против турок, главным образом за сражение при Ловче, Скобелев был произведен в генерал-лейтенанты. Вскоре после взятия Ловче отряд князя Имеретинского был притянут к Боготу и вместе с ним перешел в окрестности Плевны и Скобелев. Так развертывались дальнейшие действия этой кампании. Мы не будем сейчас останавливаться на всех подробных военных операциях, которые бесспорно представляют интерес главным образом для тех, кто серьезно и глубоко изучают военную историю. Скобелев во время Балканской войны был очень молодым генералом, хотя и имел уже большие заслуги. Для него не сразу нашлось достойное место, но на всех тех заданиях, которые ему давали выполнять, он проявил себя наилучшим образом. Последующая военная служба Скобелева связана снова со Средней Азией. По возвращении с русско-турецкой войны он продолжал читать множество книг, брошюр, периодических изданий, уже касающихся славянофилов, следил за ходом Берлинского процесса, которым завершилась русско-турецкая война. Но в 1880 году ему суждено было снова отправиться и участвовать в среднеазиатских делах, которые развернулись в 1880-81 годах. После окончания Ахал-Текинской экспедиции, возвращения в Европейскую Россию, Скобелев снова принимается за изучение славянского вопроса и старается проявить свои знания и возможности на том поприще, которое было для него всегда желаемым и очень важным. Как государственный человек в военное время в качестве представителя стратегии обязаны принимать интересы внешней политики, он оказался бы на высоте самых трудных положений и комбинаций как в Азии, так и в Европе. В мирное же время он не проявлял в некоторых случаях необходимого для государственного человека равновесия. Это объясняется сложностью европейской обстановки и пламенным темпераментом Скобелева. По всей вероятности, с течением времени он обрел бы те необходимые черты, которые позволили бы ему в действительности достичь высот. Михаил Дмитриевич Скобелев скоропостижно скончался в Москве от разрыва сердца 25 июня 1882 года. Смерть его была воспринята в России как великое горе. Даже враги должны были признать его заслуги. «Страшно поражен и огорчен смертью вашего брата», было написано одним из тех, кто высказывал соболезнования сестре Скобелева. «Потеря для русской армии труднозаменимая и, конечно, всеми истинно военными сильно оплакиваемая. Грустно, очень грустно терять столь полезных и преданных своему делу деятелей». Скобелев похоронен в своем родовом имении в селе Спасском Заборовском Раненбургского уезда Рязанской губернии, в левом пределе местной церкви святого Михаила, рядом с родителями, где он сам себе приготовил место еще при жизни. Имя генерала Скобелева остается одним из самых блестящих и знаменитых имен в истории русских военных действий и в Средней Азии, и на Балканах, и вообще в истории русской армии. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Вице-губернатор Евгений Разумишкин возглавил делегацию Петербурга в поездке в Республику Алтай. Вместе с представителями власти он возложил цветы к памятнику «Благодарный город-герой Ленинград» жителям Горного Алтая. Евгений Разумишкин также напомнил, что жители Горного Алтая приняли более 2000 эвакуированных из блокадного Ленинграда. Для многих из них Алтай стал вторым домом. Также делегация прогулялась по парку Победы и возложила цветы к мемориалу «Священная земля Ленинграда». На центральной аллее гости осмотрели стену памяти и скульптуры героям Советского Союза. 28 сентября отмечается День работника атомной промышленности. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил ученых, инженеров и других работников отрасли с профессиональным праздником. Губернатор также напомнил, что именно в Петербурге закладывались научные основы атомной промышленности. У ее истоков стояли такие специалисты, как Владимир Вернадский, Виталий Хлопин и Александр Ферсман. Трудом и талантом многих поколений наша страна завоевала лидерство в освоении атомной энергии. В 1949 году коллектив атомщиков под руководством Игоря Курчатова совершил выдающийся прорыв. Было успешно испытано отечественное ядерное оружие, отметил Александр Беглов. Сегодня в России строятся и модернизируются атомные электростанции, развивается малая и средняя генерация, создаются плавучие атомные теплоэлектростанции и атомные ледоколы. Значительный вклад в эти процессы вносят петербургские предприятия и институты, подчеркнул губернатор. Александр Беглов пожелал специалистам новых успехов в служении России. В Центре здоровья Красногвардейского района заработал кабинет медицины здорового долголетия. Жители смогут пройти комплексное обследование, оценить общее состояние и выявить возможные факторы риска и механизмы активации преждевременного старения. После обследования проводится дополнительная функциональная оценка организма. По результатам диагностики специалист определит дальнейшие рекомендации. Если будут показания, пациенту выдадут направление на исследование крови. Для посещения центра требуется паспорт, полис и СНИЛС. Аналитики сервиса HeadHunter зафиксировали в Петербурге дефицит ряда профессий. По словам экспертов, в августе на открытую вакансию дворника откликнулось всего 2 соискателя. Работодатели готовы платить за уборку улиц от 35 до 80 тысяч рублей, пишет «Деловой Петербург». Помимо сферы ЖКХ фиксируется недостаток работников в общепитии и медицине. Основатель компании «Гастронорма» Данила Герасимиди подчеркивает диспропорцию между растущим числом заведений и отсутствием новых профильных учебных баз. А работа в ресторанах часто воспринимается молодежью как временная подработка. Список наиболее дефицитных профессий также составляют продавцы-консультанты, кассиры, мерчендайзеры и врачи. В Политехническом университете открылась 6-я корпоративная магистерская программа по робототехнике. Студенты встретились с руководителями и экспертами проекта и узнали о возможностях обучения. Программа создана для тех, кто хочет разрабатывать промышленных и антропоморфных роботов, заниматься их внедрением и управлением, а также участвовать в технологической трансформации. Проектная работа строится вокруг реальных задач. Студенты занимаются программированием, разрабатывают навигацию и техническое зрение, участвуют в хакатонах и решают различные кейсы. После обучения выпускники получат такие специальности, как инженер-робототехник, конструктор, кибернетик и разработчик автоматизированных систем управления. В Петербурге открыт набор на 22-ю стажировку проекта «Открытый Смольный 2.0», которая стартует в ноябре. Ее посвятят работе органов власти в сфере внешних связей. Участниками стажировки могут стать студенты и выпускники вузов разных направлений подготовки. Им предстоит решать реальные задачи из практики профильного комитета. В программу стажировки войдут посещение дипломатических представительств, деловая игра по подготовке протокольных мероприятий, мероприятий, а также знакомство с практиками информационного сопровождения проектов. Те, кто пройдет отбор, узнают о механизме трудоустройства на государственную службу. Чтобы стать стажером, необходимо до 7 октября заполнить анкету на сайте «Карьерная среда». Двухэтапный отбор будет включать конкурс эссе. В Ленинградской области на полигоне Саблино-Тосно проходят испытания будущей трассы высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Для этого была создана модель пути протяженностью 1,5 километра. Испытания проводят на Сапсане. Ход испытаний проинспектировал глава компании РЖД Олег Белозеров. На трассе будет использован уникальный стрелочный перевод длиной 118 метров, который позволит пропускать поезда со скоростью 400 км в час. Более 1500 датчиков фиксируют все движения поезда и его влияние на путь. 35 измерительных систем установлено снаружи и внутри поезда. Данные считываются и с пути, и с поезда, что позволяет увидеть картину целиком. Первые тесты показывают, что все системы работают так, как было запланировано инженерами. Все полученные при испытаниях данные будут использоваться при строительстве высокоскоростной магистрали. На территории исторического Санкт-Петербургского речного яхт-клуба состоялась официальная церемония закрытия 166-й парусной навигации. Одним из центральных событий праздника стало подведение итогов легендарной командной гонки «Кубок Большой Невы», учрежденной газетой «Вечерний Ленинград» в 1947 году. В этом году за почетный трофей боролись 36 экипажей, объединенные в 9 команд. 7 из них представляли принимающий речной яхт-клуб. По результатам заплывов исторический переходящий кубок раритет со специальным паспортным журналом, где фиксируются все победы с середины 20 века, вновь остался в стенах Санкт-Петербургского речного яхт-клуба. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. Во вторник, 29 сентября, будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В среду, 30 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 56%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков плюс 14, плюс 16, в среду также без осадков плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
3: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире продолжение лекций, посвященных русской религиозной философии 19-20 века, которые вот имею честь на этом радио читать я, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Махлак Константин Андреевич. Вот прошлые две наших встречи были посвящены преимущественно философии, даже более чем философии, или менее чем философии, мировоззрению Петра Яковлевича Чаадаева, вопросам, связанным с возникновением русской религиозно-философской мысли в XIX веке, вопросам, которые будут разрешены или будет осуществлена попытка их разрешить уже мыслителями, продолжателями во многом дела Чаадаева, как в пределах XIX века, так уже и в веке XX. Речь пойдет в этой передаче о мыслителях славянофильского направления, прежде всего об основателе, одном из ярчайших представителей этого движения, Алексея Степановича Хомякове. В начале некоторые биографические сведения, которые, однако, будут таким своеобразным прологом к всей философской, богословской, такой историко-культурной деятельности этого замечательного русского мыслителя и очень неординарного русского человека. Алексей Степанович Хомяков родился 1 мая 1804 года в Москве. Как и Чаадаев, Хомяков – москвич. Вот в этом уже одна из интересных черт, характеризующих вот эту русскую мысль начала XIX века. Все русские мыслители – москвичи. Почему так? По одной простой причине. Потому что Москва – это прежняя столица Московской Руси, Московского царства. Уже в петербургский период такая вот своеобразная провинция. Однако же провинция столичная. Это и столица, древняя столица России – и вместе с тем это столица, которая уже находится в тени Петербурга, в тени петербургской жизни, такой быстрой, такой как бы насыщенной событиями общеевропейского масштаба. В общем-то, Петербург начала XIX века, середина XIX века, как бы естественно не подходит для философствования. Почему? Темп жизни другой. Петербург – это город бюрократии столичной, Петербург – это город преимущественно военных, это город, который живет интересами государства как такового прежде всего. Москва в этом отношении представляет из себя нечто совершенно другое, размеренная, такая вот старозаветная жизнь очень богатых преимущественно старинных еще московских родов аристократов, которые живут в городе, в своих подчас больших поместьях, дворцах, той жизнью, которой жили их далекие предки, там, при царе Алексея Михайловича или каком-нибудь из вот московских царей. Здесь, в Москве, более ощутимо чувствуется русская старина, более ощутимо чувствуется то как бы историческое лицо России, которое в меньшей степени ощущается в Петербурге, городе новом, городе по сравнению с европейскими столицами очень молодым. Петербург – молодой город. Все это как раз ощущается в Москве. Недаром как раз Москва и есть фон, на котором развивается деятельность и Чаадаева в этой самой московской древней Руси усомнившейся, и Хомякова, будущего апологета московской древности, будущего апологета вот московского православия вместе с тем, традиционной, органичной русской жизни, вот противоположность Петербургу слишком механистичному, слишком формальному. Вот, родившись в Москве, Хомяков получает домашнее образование. Здесь нужно опять сделать небольшой комментарий. Хомяковы и сам Алексей Степанович оказался наследником очень большого состояния. Хомяков очень богатый помещик. У него есть поместье, прежде всего, в Подмосковье. Это Тула, Рязань, дом в Санкт-Петербурге. Вся эта собственность, вся эта, в общем-то, огромное состояние к Хомяковым пришло тоже очень примечательным образом. В этом, кстати, еще одна черта, такая биографическая, которая является прологом к философским исканиям и богословским исканиям Алексея Степановича. Что произошло? Вот существует такой, можно сказать, исторический анекдот о том, что жил еще в XVIII веке при Екатерине Великой, в царствовании Екатерины Великой, Хомяков, который являлся дальним родственником Алексея Степановича, Кирилл Иванович Хомяков. Это был очень состоятельный человек, но бездетный. И, следовательно, ему некому было оставить свое состояние. И он решил сделать следующее. Он собрал мирскую сходку, вот крестьян в своем, видимо, самом крупном селе, где объявил следующее, а именно, вы должны, обратился он к крестьянам, избрать себе нового хозяина, потому что я уже стар, нового барина, наследников у меня нет, а значит, вы должны выделить из своей среды людей, которым вы доверяете, людей, которые обладают соответствующим жизненным опытом, ходоков, с тем, чтобы они обошли всех других Хомяковых, дальних, непрямых родственников вот этого Кирилла Ивановича, с тем, чтобы посмотреть, кто как живет и кто в большей степени соответствует образу вот такого идеального барина. И действительно, вот эти ходоки крестьянские, представители мира крестьянского, крестьянской общины, направились по всем Хомяковым, как-либо связанным с этой фамилией. И, в конце концов, их решение было в пользу Федора Степановича Хомякова, бедного родственника вот этого Кирилла Ивановича, самого по себе очень бедного, малосостоятельного человека, хотя и сержанта гвардии, которому в результате и перешло вот это большое достояние, большое наследство, обладателем которого и будет являться Алексей Степанович Хомяков. Вот этот Федор Степанович, дед Алексея Степановича, который своим образом вот снискал уважение и любовь как крестьян, так и вот своего состоятельного родственника. Дальнейшее как бы существование семьи Хомяковых, правда, надо отметить, что отец, вот в противоположность деду Хомякова, был человеком достаточно беспутным, и в частности ему удалось значительную часть расстояния растратить, попросту проиграть в карты в английском клубе, самом, пожалуй, известном клубе тогдашнем.

бытного, человека даже своей квартиры не имеющего, не имеющего ни семьи, ни дома, вот такого очарованного странника, можно сказать. И здесь же образ русской мысли совершенно другой. Это очень состоятельный помещик, который, крепкий хозяйственник, как бы мы сказали, который, однако же, вот на своем этом хозяйствовании, на своем вот этом внешнем благополучии не зацикливается, а ищет еще чего-то другого, а именно обращается вот к проблематике и философской, и богословской, и исторической, что благо, что вот такую возможность предоставляет ему его высокое общественное и социальное положение. Вот о детских годах Хомякова тоже существует несколько показательных историй. В частности, Хомяков, получивший домашнее образование в качестве одного из своих учителей, имел католического аббата Буавье, который учил его латинскому языку. Вот молодой Алексей Степанович под пристальным взором аббата изучал латынь. И в качестве, видимо, одного из пособий была привлечена папская булла, которую Алексей Степанович переводил на русский язык. И в частности, он обнаружил следующее, к своей, видимо, радости. А именно, что в булле есть ошибка или опечатка. И он обратился к своему учителю, как бы говоря о том, что как же вот опечатка в папской булле, ведь папа непогрешим, как же он может ошибаться. Вот такое детское, наивное, во многом сомнение в правоте папы, в частности, видимо, какой-то оставил след в юношеском уме Алексея Степановича, что и выразилось в его более зрелой, достаточно резкой антикатолической позиции. Из детских лет Хомякова показательным эпизодом является вот переезд Хомяковых в Петербург. Вот Хомяков со своим братом едет в Москву, из Москвы в Петербург. Вот такое хомяковское путешествие. Из Москвы в Петербург на этот раз, в отличие от Радищевского. И завидев уже приближающуюся столицу Российской империи, Хомяков и его малолетний брат, он тоже сам еще ребенок, видит в окно своей кареты такие вот характерные особенности петербургской архитектуры. Колонны, портики, на античный манер возведенные постройки, характерные для вот петербургского стиля архитектурного. И с братом они решают, что их, вот таких московских православных детей, везут никуда иначе, как в языческий Рим. А следовательно, от них там потребуют отречения от веры, на которые они, конечно, никогда не согласятся, и, значит, будут брошены в цирк ко львам, где вот им предстоит такая мученическая кончина. Вот такая характерная фантазия, характерное опасение, во многом тоже, видимо, предваряющее более зрелые размышления Хомякова, в частности, его критическую оценку вообще всего петербургского периода, не только петербургской архитектуры, а вообще всего дела Петра, да, которое он не приемлет как разрушение вот того традиционного московского образа России, который ему близок и дорог. Прежде всего, как России православной, России христианской, в противоположность вот такому более холодному, более секулярному Петербургу. Петербург Хомяков так, в общем-то, никогда и не принял. Хотя сам его образ во многом ведь говорит о другом. Ведь Хомяков, получивший европейское образование, получивший, в общем-то, европейский образ мысли, остается не только вот таким приверженцем русской старины, но и прежде всего вот тем типом русского европейца, о котором мы говорили уже в связи с Чаадаевым. Правда, Хомяков как бы русский европеец, так скажем, другого направления. Если Чаадаев видит некоторую несостоятельность российской истории на фоне западноевропейской, то есть такой своеобразный комплекс неполноценности испытывает по отношению к европейской культуре, вместе с тем по отношению к католической церкви, так социально активной, так культурно активной, как неактивно православие, то Алексей Степанович испытывает некоторый комплекс сверхполноценности Московской Руси, вообще России, как прежде всего православной страны, то есть страны, которая обладает не просто

0: некоторой формой христианства исторической, обладает самой истиной, которую он видит в православной церкви. Вот здесь его, конечно, своеобразное европейство, о котором мы еще, кстати, скажем в связи с другими темами, входящими вот в корпус мыслей этого замечательного русского мыслителя. Вот Петербург, произведший на молодого Хомякова такое сильное впечатление, однако же сделал возможным для Хомякова, в частности, уже юноши, уже взрослого, начало военной карьеры. Сначала он начинает ее в Кирасирском полку, затем переходит в лейб-гвардии конный полк. Надо вообще-то отметить, что вот и Кирасирский полк, и лейб-гвардии конный полк – это вот такие, особенно второй, пожалуй, самые элитные воинские части Российской империи. Собственно, в конной гвардии служили либо очень состоятельные люди, либо люди самые родовитые. То есть это такая была вот элита Российской империи. В общем-то, Хомяков, вполне на законных основаниях, тоже входил в число вот этой элиты, военной элиты и политической, и национальной элиты России. Притом уже вот в период своей военной службы проявились такие как бы личные особенности Хомякова, связанные прежде всего с его религиозностью. В общем-то, конная гвардия и такой светский и достаточно разгульный образ жизни, вообще свойственный для любых таких элитных подразделений, не только в России, он, видимо, был глубоко чужд Хомякову. Уже служа в Кирасирском полку, он, например, вот проявлял такой некоторый воинский и христианский аскетизм, который заключался в том, что он даже во время учений и маневров носил всегда не более облегченную, а наоборот тяжелую, то есть боевую металлическую кирасу. В Кирасирском, когда он служил уже в лейб-гвардии, его товарищи отмечали, что вот он, будучи одним вот из представителей этой золотой молодежи, чураясь во многом тех развлечений великосветских, которые предлагал вот молодому гвардейцу столичный Петербург, продолжал жизнь вот такого православного христианина, читал правила, молился, постился, тем самым вот бросая во многом вызов тому великосветскому офицерскому окружению, которое, в общем-то, и являлось его вот фоном такой жизни, и даже более чем фоном, да, ведь мы знаем, что как бы узы воинского братства, воинского товарищества часто очень сильны. И здесь, вот, проявляя проявление такой вот духовной свободы, духовной независимости, даже по отношению к своим товарищам по оружию, очень дорогого стоит. И в этом как бы весь Хомяков. Хомяков – человек действительно крайне свободолюбивый, крайне независимый. Хомяков участвует и в военных действиях в качестве, перейдя уже в гусарский полк в 1928 году, он участвует в русско-турецкой войне, которая была направлена на освобождение балканских единоверных, единокровных русским славян. Войне справедливой, войне достаточно тяжелой для России, кровопролитной, в которой вот Алексей Степанович участвовал, и его отмечали как очень храброго и хладнокровного офицера. Однако же вне военной обстановки, не на войне, в армии Хомяков служить не мог. В этом тоже его характерная такая вот особенность. Как во многом и Чаадаева тоже тяготы военной жизни в военное время, вот для этого поколения русских людей, русских офицеров, были вполне выносимы. А вот такая мирная гарнизонная жизнь полностью противоречила их как бы вот характеру, их человеческому облику. После войны Хомяков выходит в отставку и ведет жизнь вот такого помещика. Причем здесь Хомяков проявился еще в большей степени, чем на военной службе. Прежде всего тем, что Хомяков человек каких-то бесконечно обширных интересов. Вот легче гораздо сказать, чем Хомяков не занимался, чем сказать, чем Хомяков занимался. Интересы его были обширны. В частности, как и положено помещику, он был заядлым охотником. Причем не просто охотником, а охотником-теоретиком. Он занимался селекцией собак, разведением собак, охотничьих, борзых. Также он занимался усовершенствованием охотничьего оружия. В частности, он изобрел какое-то особое скорострельное ружье. Причем занимался здесь научно, у него есть специальные монографии, посвященные охотничьему делу. Также, как помещик, он занимался совершенствованием своего помещичьего хозяйства. Он даже изобрел веялку собственной конструкции, которую он запатентовал в Англии. Хомяков был таким вот врачом-любителем. В частности, он очень большое значение придавал гомеопатии. Также он был изобретателем во многом средства, таким вот тоже изобретательным любителем средства от холеры. То есть своих крестьян тоже пытался лечить гомеопатическими средствами. Хотя их он применял, конечно же, и к себе. В частности, один раз, когда он тяжело заболел, вот ему удалось вылечиться своими средствами. А вот последняя болезнь, Хомяков умер от холеры, оказалась сильнее его медицинских навыков, медицинских способностей. Гомеопатия во втором случае уже не помогла. Хомяков был замечательным филологом. Домашнее образование дало ему знания нескольких европейских и древних языков. И, в частности, Хомяков интересовался происхождением языка, занимался тем, что впоследствии было названо сравнительным языкознанием. Причем эти занятия носили, конечно, в чем-то и серьезный, глубокий в характер, в чем-то характер такого вот некоторого дилетантизма, даже анекдота. В частности, в одной из своих статей Хомяков, будучи страстным англоманом, англофилом, очень он любил англичан и Великобританию, он производил название Англии от угличан, жителей Углича. Вот как бы такое сопоставление он производил. Англичане, видимо, по Хомякову вот где-то в районе Углича зародились в давние времена. Отсюда и схожесть имен. Вот не только, конечно, такой занимательной филологией занимался Хомяков. В чем-то его, конечно, работы носят и более серьезный характер. В частности, например, здесь нужно отметить переводы из Священного Писания из апостола Павла, которые сделал Владимир Хомяков уже в более поздний период своего творчества. Хомяков – историк. Хомяков – историк, его интересы касаются не только русской истории, русской древности, русской старины, но и истории западноевропейских народов, истории древней, вплоть до самых древнейших первобытных времен. На протяжении всей своей жизни Хомяков пишет такое большое историческое сочинение, которое называется «Исследование истины исторических идей». Вот во время того, как он писал это сочинение, его застал один из его гостей, известный писатель Гоголь, который, просматривая вот то, что написал Хомяков, увидел часто встречающееся слово «Семирамида». «Семирамида», «Семирамида». И, в общем-то, это название так и закрепилось за этим трудом Хомякова. Что, чем Хомяков занят? Опять свою «Семирамиду» пишет. Но надо отметить, что это сочинение так и не было завершено. Частью оно представляет какой-то написанный готовый текст, частью оно сохранилось в каких-то заметках, записях, каких-то отрывочных, недоведенных до конца фрагментах. Помимо вот своих исторических изысканий, Хомяков поэт. Поэт, он автор многих достаточно хороших стихов, поэмы «Ермак», которая, в общем-то, была достаточно известна. Даже Белинский, правда, негативно высказался об этой поэме, говоря о том, что «Ермак» в «Ермаке» как так вот пародируется, симулируется достаточно хорошо народная речь. То есть, вот такое обращение Хомякова в этой поэме, опять же, к истории московского периода, русской истории, видится Белинским как некоторая подделка, стилизация. Хотя это, в общем-то, не совсем так. Хомяков публицист. Хомяков значительное место в его деятельности занимает публицистика. Публицистика политическая, публицистика, связанная вместе с тем и с литературной критикой. В общем-то, надо отметить, что публицистическая стихия, пожалуй, самая органичная для Хомякова. И вообще для русских мыслителей XIX века. В общем-то, если мы обратимся ко всем, без исключения, трудам Хомякова, то мы увидим, что все они носят на себе отпечаток публицистичности. Во-первых, они как бы посвящены некоторым актуальным темам, да, они лишены вот того как бы теоретизма, которым обладает, скажем, научный или философский труд, или богословский. Вот, они как бы открыты, открыты или направлены широкому кругу читателей, широкому кругу, в общем-то, неподготовленной публики. А это как раз и есть то, что называется хлеб публициста. В этом отношении его мысль такая вот публицистически популяризаторская. Это популяризаторство, публицизм, в общем-то, хорошего стиля, хорошего тона. Хомяков, безусловно, всегда остается и образованным, и очень начитанным человеком. В общем-то, Хомяков на протяжении всей своей жизни, это отражается и в его сочинениях, оставался человеком ищущим, человеком, стремящимся осмыслить все новые и новые темы или те проблемы, которые он считал важными. Тоже немалозначимое направление деятельности Хомякова – это его как бы такая вот художественная практика. Хомяков брал уроки живописи, будучи в Париже. Даже, говорят, он написал такую вот не икону, скорее религиозную картину, изображающую Деву Марию. Вот, правда, история этого полотна мне неизвестна, сохранилось ли оно или нет. Но, тем не менее, вот на каком-то достаточно высоком уровне Хомяков был в состоянии рисовать. Наконец, Хомяков – философ, хотя его философия не выразилась, в общем-то, как философия многих русских философов, в каких-то философских трактатах, философских системах. Это как бы философия, которая представляет из себя скорее некоторый проект или план философии, которая может состояться при определенных условиях. То есть это некоторая философия как замысел о той философии, которая должна соответствовать вот такому православному славянофильскому мировоззрению, мироощущению. Притом часто она осуществляется как критика существующих или существовавших в разные эпохи философских концепций. В частности, надо отметить, что время вот такого пика творческих сил и возможностей Чаадаева приходит на расцвет немецкой классической философии, в частности, философии Шеллинга и Гегеля. Вот немецкая классическая философия, Гегель тот же, является одним из таких частых гостей в философской прозе Хомякова. Причем гость этот такой нежеланный во многом. В сторону Гегеля Хомяков бросает упреки в рационализме, бросает упреки вот в этом недостатке того, как раз что восполняется христианством, а именно и восполнено и открыто христианством в обществе, а именно теме человека, теме личности. Все это как бы Хомяков, все эти вот огрехи существенные, правда, Хомяков видит в творчестве Гегеля. Шеллинг в этом смысле более приемлем для Хомякова. По каким причинам, мы еще скажем потом. Надо отметить, что шеллингианство, в общем-то, для русского славянофильства сыграло очень важную роль. В общем-то, Шеллингом был знаком и слушал Шеллинга в Мюнхене, такой сотоварищ по славянофильскому цеху Хомякова, Иван Киреевский. Вот он и был знаком с Шеллингом, и одно время был очень увлечен Шеллингом. Это связано вот с таким кружком Любомудров начала 20-х годов, вот, который возглавлял, можно так сказать, князь Адоевский. Да, входили в этот период и Хомяков, и Киреевский, и, в частности, поэт Веневитинов. Вот там, помимо всего прочего, занимались вот эти молодые русские аристократы, интеллектуалы, занимались в том числе и изучением философии и Гегеля, и Шеллинга. То есть, Хомяков не только эту философию критиковал, но еще и хорошо знал, что немаловажно, учитывая наш такой вот негативный советский опыт на манер. Я Пастернака не читал, но я скажу. Вот Хомяков читал Гегеля. Другой вопрос, понял ли он Гегеля? Наконец, помимо вот таких философских интересов Хомякова, огромное, может быть, даже самое важное место в его творчестве и жизненном облике занимает богословская проблематика. Хомяков, прежде всего, один из таких удивительнейших русских богословов. Причем вот этот образ Хомякова как богослова, он действительно и парадоксален, и странен. В чем его парадоксальность? Парадоксальность его заключается в том, что русский богатый помещик Алексей Степанович Хомяков, мирянин, вдруг, как бы ни с того ни с сего, берет на себя полномочия во многом или задачу оправдания православного мироощущения в целом, и в частности оправдания и утверждения православной экклезиологии, той областью, которой занимался Хомяков преимущественно в своем творчестве богословском. Как это возможно? Ведь существуют, скажем, духовные школы, существует ведомство православного исповедания, и вдруг дворянин, помещик, вот вторгается в ту сферу, которая, казалось бы, где он совершенно чужой, которая, казалось бы, уже раз и навсегда вот отдана тем, можно сказать, профессионалам, которые и должны в Российской империи этой областью заниматься по долгу, и который им прежде всего усвоен их саном, их положением в церковной иерархии. И вдруг вот откуда ни возьмись появляется Алексей Степанович со своим осмыслением очень важных, можно сказать, ключевых положений православного вероучения. Причем это осмысление, конечно же, носит на себя некоторый отпечаток страстности Хомякова, во многом его незнание многих, можно даже сказать, основоположных фактов православного предания, концепции православного предания. Но, тем не менее, вот этот странный человек вдруг оказывается таким вот богословом-мирянином, богословом, для которого это его богословие не является просто повторением некоторых вероучительных формул, как бы давно уже освященных, давно возведенных на недосягаемый пьедестал, по поводу которых вот можно только высказывать некоторое благоговение и ничего более. Для Хомякова, тем не менее, вот это его богословие, это действительно некоторая его жизнь, некоторое продолжение его христианской веры, его христианского упования. В этом необычность Хомякова, да. Необычность не в том, что он, в общем-то, в достаточно секулярном русском обществе начала XIX века или середины XIX века вот позиционировал себя как православного христианина, но еще и в том, что его христианство как бы носит вот такой творческий и в хорошем, и в плохом смысле слова характер. Да, он, для него это прежде всего вот некоторые животрепещущие вопросы бытия, на которые необходимо еще найти ответ. Вот в этом тоже необычность именно богословия Алексея Хомякова. Богословие Алексея Хомякова. Надо отметить, что из всех славянофилов его как бы богословская мысль, она наиболее значима. В общем-то, Иван Киреевский в большей степени уделял свое внимание философским вопросам, а вот из всех славянофилов, всех старших славянофилов, а нужно подчеркнуть, что здесь обычные исследователи отмечают четыре фигуры, помимо Хомякова и Киреевского, это еще Юрий Самарин и Константин Аксаков. Вот четыре славянофила, или как их называют, старшие славянофилы, из которых Хомяков, и, безусловно, является таким вот идейным центром. В особенности, вот как богослов. Надо отметить, что богословское наследие Хомякова долгое время было подвергнуто забвению. И мало того, уже в конце 20 века, в начале или в середине 20 века, его богословие действительно нашло и исследователей, и тех, кто вот оказался заинтересован его богословской мыслью. В частности, здесь нужно отметить не только наших исследователей отечественных, как представителей русского возрождения, религиозно-философского рубежа 19-20 века, но прежде всего, как ни странно, его богословие, его экклезиология нашла отклик у многих западных исследователей, которые и посвящали, и посвящают Хомякову, хомяковскому богословию многие-многие диссертации, книги и так далее, вот осмысляя его творчество. Вот это очень важно, что его богословское наследие по-прежнему живо, его богословское наследие по-прежнему порождает споры, мысли, сомнения разного рода. А это значит, что оно действительно есть нечто живое. Ну вот, с интересами Хомякова мы как бы так их вкратце описали. Теперь такие общие уже тенденции хомяковской мысли, его какие-то общую систему координат, в которой мы Хомякова, через призму которой, с помощью которой мы можем осмыслить хомяковское наследие и весь его образ. Ну, в частности, одна из таких важных тем мировоззрения, мироощущения Хомякова и его отношения с Западной Европой. Вот это традиционная тема, которая, опять же, возникает в связи с самим упоминанием имени славянофилов. Да, есть славянофилы, а ведь есть и западники. Одни как бы вот такие, выражаясь современным языком, как бы консерваторы, государственники, другие вот либералы, западники, сторонники вот такого западного пути развития для России. В чем-то в этой оценке есть доля правды, в чем-то нет. И здесь нужно отметить следующее. Вот как и Чаадаев, так и Хомяков были вот таким особым типом русского образованного, по-европейски образованного человека. И вот эта прививка западного образования, даже западного, можно сказать, мироощущения, она ведь очень многое дала и русской культуре, и вообще русской жизни 19-20 века. Она как в каком-то смысле действительности оплодотворила Россию, сделала ее из вот такого очень локального, очень провинциального московского царства не только мировым, общим, таким одним из самых могучих европейских государств, что, в общем-то, легко достижимо, учитывая, например, скажем, еще более обширную мощь, например, Советского Союза там, где-то в 50-х, 60-х годах. Здесь речь о другом вот в отношении России того времени, России Хомяковской и Чаадаевской. Россия как раз не только вот по своему могуществу военному, политическому в то время соревновалась с Западом, но очень скоро она стала, в общем-то, вровень с ведущими западными странами по тому, что называется культурой, да, не догоним и перегоним Америку, да, по молоку и мясу, как говорил Хрущев, да, стремился вот так, в этом направлении действовать, да, а вот отогнали и догнали, во всяком случае, и ставили вровень именно вот по той ценности культурного творчества, которая в России обнаружилась в середине и в конце XIX века. Действительно, Россия, российская культура принесла плоды как бы общезначимые. Да. Здесь, конечно же, центральную во многом роль имеет русская классическая литература. Да, вот даже этот сам термин «классическая» к ней применен вполне заслуженно. Так вот, возвращаясь к образу Хомякова в этой всей связи, мы видим, что хомяковская мысль, хомяковская философия в этом отношении не могла не затрагивать вот этой темы, обозначенной Чаадаевым. Россия и Западная Европа, русский мир и западный мир. В чем как бы их и конфликт, и в чем их единство, в чем их размежевание, в чем их несхожесть, в чем причины разного исторического пути этих частей Европы. Или, может быть, Россия это не Европа, а нечто близкое к Востоку, уж непонятно какому, то ли к Востоку византийскому, христианскому, то ли к Востоку нехристианскому. Это все потом станет тоже предметом исследований и споров следующего поколения русских мыслителей и философов. Так вот, в чем здесь как бы ориентации такие ключевые Хомякова? Прежде всего в том, что Хомяков был здесь неоднозначен в оценке Запада. Для него был Запад и Запад. Для него были, например, романские народы, католические народы, которых он недолюбливал, и как бы лицом вот этой группы европейских народов он видел Францию. Вот Франция с ее разрушительной революцией, Франция с ее вот этим атеистическим во многом прорывающим с традицией всплеском, который поразил всех европейцев, поразил своей вот кровавостью, это французская революция, великая разве что по своей разрушительной силе. С одной стороны, да, и с другой стороны, другая Европа, которая для Хомякова олицетворена прежде всего Англией, Великобританией. Вот Великобритания такой как бы остров блаженных для Алексея Хомякова. Сам Хомяков страстный англоман. В общем-то, он сам в чем-то похож в своем облике на такого эксцентричного англичанина, сошедшего со страниц какого-то произведения Диккенса, может быть, даже вот какого-то пиквицкого клуба. Вот здесь Хомяков со своей такой гривой волос, со своей бородой, со своей странной манерой одеваться, славянофильской, вот в зипуне, в мурмолке, в этой вот традиционной русской одежде, например, путешествовал по Франции, путешествовал по той же самой Англии. Сам как бы образ, с одной стороны, традиционной вот этой Англии, подчиненной традиции, подчиненной вековому укладу, с другой стороны, Англии мощного такого технического прогресса, Англии фабрик, Англии заводов, Англии самого производительного на тот период времени труда в Европе и вообще во всем мире. Вот это соединение традиционности и такой научно-технической новизны, он привлекал Хомякова в Англии. Вообще весь образ такой вялотекущий, но вместе с тем четкой, последовательной английской жизни, английской такой устойчивости, английской добротности тоже привлекал, конечно же, Хомякова. Мало того, англичане импонировали своей вот такой парламентской демократией. В чем-то ведь Хомяков, вольно или невольно, вот свой проект устроения российской жизни образцом которого он видел Московскую Русь, в чем-то он его вот переиначивал на английский манер, да, вот Земские соборы, как вот такой представительный орган, встречающийся вот в истории Московского царства, напоминает парламент, да, с которым вот государь должен вот каким-то образом найти общий язык, находиться в состоянии согласия. Все это, вся эта вот как такая политическая жизнь тоже Великобритании импонировала. Не надо считать, что Хомяков, поскольку он был таким православным, поскольку он вот так держался московской старины, был уж таким вот реакционером и монархистом. Монархизм Хомякова во многом нес в себе черты, которые делали Хомякова тем, кто в глазах, скажем, официальной России того времени всегда остался под подозрением. Несмотря на то, что, казалось бы, Хомяков вот своей православностью, со своим консерватизмом, со своим вот этим таким своеобразным мистическим народничеством, о котором речь еще пойдет впереди, должен являться, и славянофильская идеология должна послужить опорой вот такому русскому государству периода царствования Николая I с его вот такой, можно сказать, идеологией, сформулированной графом Уваровым, да, православие, самодержавие, народность. Однако же нет. Славянофилы, в частности Хомяков, был, в общем-то, человеком, который не был принят существующей вот администрацией, ее представителями российской вот правящей элиты. Его идеи считались часто вредными. Мало того, например, большинство его богословских сочинений было издано за границей, потому что по цензурным соображениям они не могли выйти в России. Ну вот, на сегодня мы завершаем нашу передачу. Речь об Алексее Степановиче Хомякове и о его ближайших преемниках, соратниках по славянофильскому вот этому товариществу, можно сказать, будет продолжена в следующих наших передачах. А на сегодня вот, на сегодня мы завершаем нашу беседу. Спасибо за внимание.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: прозвучала пьеса Вячеслава Широкова «Мелодия» в исполнении автора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Во Владимире восстановят храм, в котором был планетарий. Патриарх Кирилл осветил храм в Суздале. Об этих и других событиях более подробно. 27 сентября в праздник Воздвижения Креста Господня патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Сретенского храма Ризоположенского женского монастыря в городе Суздале Владимирской области и возглавил божественную литургию в новоосвященном храме. По прибытии в обитель глава Русской Православной Церкви поклонился мощам преподобной Ефросинии Суздальской. Были освящены три престола: центральный в честь Сретения Господня, правый в честь благоверного князя Александра Невского и левый в честь великомученика и целителя Пантелеймона, сообщает патриаршая пресс-служба. Предстоятелю сослужили патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, епископ Муромский и Везняковский Нил, епископ Александровский и Юрьев-Польский Стефан, а также лично секретарь патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, духовенство Владимирской митрополии и города Москвы. Богослужение посетил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. В храме молились настоятельница Ризоположенского монастыря, игуменья Екатерина Иванова с сестрами обители, а также настоятельницы и насельницы женских монастырей Владимирской митрополии и представители православных молодежных движений. Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом и вручил церковные награды. Затем в сослужении архиереев и духовенства святейший владыка совершил чин освящения закладного камня в основании Троицкого собора Ризоположенского монастыря. По окончании божественной литургии в Сретенском храме Ризоположенского монастыря святейший патриарх Кирилл посетил Воскресенский кафедральный собор города Суздаля. В соборе предстоятель Русской Церкви поклонился мощам святителей Иоанна и Федора Суздальских. Среди присутствовавших в храме были учащиеся кадетских классов МЧС города Владимира и православных гимназий Владимирской митрополии. Патриарх Кирилл передал в дар храму икону Божией Матери «Неувядаемый цвет». Затем святейший владыка проследовал во двор храма, где осветил колокол, изготовленный в память о погибших на СВО жителях Суздаля и Суздальского района, чьи имена указаны на колоколе. Николо-Кремлевская церковь города Владимира, в которой в советское время располагался планетарий, будет восстановлена. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. О планах по восстановлению храма глава региона рассказал 27 сентября на встрече со святейшим патриархом Кириллом и митрополитом Владимирским и Суздальским Никандром в Суздале, сообщает сайт patriarchia.ru. Губернатор Владимирской области отметил, что восстановление также ждет и другие храмы и монастыри региона. Николо-Кремлевская церковь во Владимире была построена в XVIII веке. В 1929 году советские власти ее закрыли, а в 1962 открыли в ней планетарий, который действовал до 2026 года. С сентября нынешнего года планетарий переехал в другое помещение. Храм является памятником архитектуры федерального значения. 25 сентября на 77-м году жизни скончался архиепископ Зосима Остапенко, пребывавший на покое в Москве, сообщает patriarchia.ru. Иерарх был почислен на покой решением Священного Синода в июле 2025 года. Местом его пребывания Синод определил Москву. Как сообщает сайт Элистинской епархии, архиепископа Зосиму похоронят в городе Элисте. Прощание состоится в храме при больнице святителя Алексея в Москве и в Казанском соборе Элисты. 26 сентября была совершена первая православная литургия в городе Багио на острове Лусон в республике Филиппины. Первую литургию и одновременно первое православное богослужение в этом городе возглавил настоятель прихода Иверской иконы Божией Матери в Маниле иеромонах Иоанн Гандаяо, сообщает сайт филиппинско-вьетнамской епархии. На богослужении присутствовали местные жители и иностранцы, проживающие в городе и окрестностях. После литургии были освящены автомобили, а затем состоялась совместная трапеза, за которой участники богослужения смогли пообщаться со священником на интересующие темы. Отмечается, что город Багио называют летней столицей Филиппин. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня я предлагаю вам прослушать беседу с актрисой Аполлинарией Крупышевой. Здравствуйте! Спасибо, что согласились поговорить сегодня в моей программе «Призвание».
1: Добрый день! Конечно, слово «призвание» — это сразу такая ответственность.
0: Чем для вас является это понятие? Призвание, предназначение?
1: Так вышло, что я недавно стала задумываться об этом, потому что получился какой-то такой переход в жизни, а до этого с 3 лет я знала, что буду актрисой, и я ей стала, и как бы проблем с призванием, ну, с вопросом таким не было вообще, потому что как-то мне было сразу понятно.
0: Такого возраста раннего, значит, ваши родители, ваша семья были как-то увлечены театром. Скажите, пожалуйста, в какой семье вы выросли и почему ваш выбор был театр?
1: Ну, вы совершенно правы, да, это мама, моя мамочка Светлана Иосифовна, она была директор библиотеки, 40 лет вот проработала, и она обожала. Она вот театралка до мозга костей, не знаю, больше ее не бывает. И папа простой инженер, но он очень уважал маму, и всегда все билеты на премьеры были, все Светочки и доченьки. И поэтому, ну вот благодаря такой любви мамы к театру, Волковский театр, мы жили в Ярославле, родина первого русского театра. И эта мама рассказывала, что да, в 3 года она привела меня на спектакль. Спектакль закончился, я вцепилась в сиденье и сказала, что я никуда не пойду, я должна быть там, на сцене. Так вот оно и началось.
0: Вот вы затронули очень интересную тему, что театр не существует, естественно, без актеров, без режиссера, без всех людей, которые ставят спектакль. Но театр не существует и без зрителя. Талантливый зритель, он ведь во многом и делает театр.
1: Да, безусловно, безусловно. И даже вот, я также говорю, до мелочей мы приходили, у нас всегда сменка, красивые туфельки, это выход. Это был такой ритуал, почему, да, вот у меня отношение осталось очень трепетное к театру. То есть для меня это, ну, действительно призвание, которому я благодарна Богу за то, что вот такой талант, ну, просто вообще дал мне реализацию в том, о чем я мечтала.
0: Ярославль и Санкт-Петербург. В общем, далеко отстоящие друг от друга города. Как же вы оказались в Петербурге и продолжили здесь заниматься театром?
1: У меня бабушка и дедушка блокадники. Дедушка служил Иван на дороге жизни, был ранен тяжело много раз. Бабушка защищала город, работала, естественно, и очень много болела. Ну, понятно, победили, выстояли, но здоровье очень подкосилось. И тогда были поезда, отправляли в Ярославль, там лучше был климат, просто вот обычно лучший климат. На время поехали, папа мой здесь родился, а уже я родилась в Ярославле, как-то, ну, осили, ассимилировались, я вообще ни о чем не жалею, прекрасный город, прекрасный институт, который я закончила, великолепные педагоги мои, очень всех люблю, помню, часто езжу и росла действительно за кулисами Волковского театра и ТЮЗа, и кукольному театру скоро 100 лет, по-моему, в этом году.
0: Я видела вас в работе в замечательном театре «Комик Трест». Знаменитый театр, который создали Фессоны, светлой памяти Вадима Фессона, который был организатором и идейным руководителем этого замечательного театра. И вы там выступали в детском спектакле. Вы совершенно свободно, органично себя чувствуете в детском спектакле, о котором мы еще поговорим. Это спектакль, который поставила Наталья Фессон, «Вязаные сказки для детей», который отвлекает детей вообще от компьютера, оставляет их рукотворно создавать свой театральный фантастический мир.
1: От меня уже как-то это не зависело. Да, безусловно, в начале карьеры, когда я служила в Брянском драматическом театре, у меня было 10 главных ролей, и 2 из них детские премьеры на меня поставили. Да, в институте на 4-м курсе мне уже намекали педагоги, что я комическая артистка. Ну вот, я не сразу к этому пришла. На самом деле пришла благодаря Санкт-Петербургу, потому что после Брянска так получилось, повезло. Я вернулась к корням, вернулась в Санкт-Петербург. Первый театр, в который я попала, это театр «Унарских ворот», и, соответственно, это детский театр и во все детские постановки. Ну, опять же, такие серьезные роли были, «Мышильды», там, «Щелкунчики», «Белая мышка», «Мама», «Все мыши любят сыр». Как-то так серьезно я работала, и вдруг у нас заболела одна артистка, комическая артистка, она играла, и мне говорят: «Аполлинария, надо заменить». Я говорю: «Ну, как я такая, я серьезная, она, я вообще, к сожалению, хочу сказать, что спектакль этот был почти сорван, потому что смеялись все, все, увидев меня в этой роли, почему-то я совершенно серьезно играла, все хохотали, и тогда уже вот художественный руководитель поняла, что во мне есть вот это зерно комическое. А я считаю, что это, наверное, все-таки вот то, что мы все родом из детства.
0: Вот вы клоните как раз к тому, о чем бы я хотела поговорить, не как театровед, разбирая профессиональные достоинства вашего существования на сцене, а о той нравственной наполненности души человеческой, которая через все годы профессионального творчества остается родом из детства. У вас удивительное исполнение вашей роли, в которой звучит вот этот вот колокольчик детский, который отзывается и в душах абсолютно и взрослых, и детей. Это такая трагикомическая клоунада, которая очень близка и театру «Комик Трест», где таким совершенно буфонадным, экстравагантным внешней формой говорили о очень важных, серьезных вещах. Вот эта грань, на ней может устоять человек, который нравственно готов сеять добрые. Вот эта вот доброта, которая излучается от вас, как вы ее сохранили? Как вам удалось сохранить? Потому что я не случайно задаю этот вопрос. У вас была очень серьезная авария. Вот этот вот слом, который мог бы опустить человека на дно. Как вы оттуда выбрались?
1: К сожалению, это было совершенное чудо, что я осталась жива, и была пауза, большая пауза. И я думала, что я больше не вернусь, потому что, ну, возраст, года идут, а потом я поняла, что я до сих пор вот тот искренний ребенок, открытый, на самом деле мне самой интересно. Я не кого-то играю. Чем отличается? Вот однажды я услышала, это не моя фраза. Чем отличается клоун от актера? Актер играет профессионально, а клоун живет. Если я не проживу.
0: Но можно я уточню, что профессиональный клоун, который живет, он должен обладать великолепно профессионально оснащенным такой вот технологией, потому что без техники, без актерского драматического воспитания актер, ну, просто становится такое комикование пошлое. Полунин об этом говорил, чувствовать себя дураком, то есть открывать себя полностью, то, что в жизни практически человеку не удается. Клоун – это актер без маски. Я бы так сказала, да, потому что все равно вот любую роль вы одеваете маску какого-то персонажа, а клоун абсолютно открыт, душевный состав, он на виду, и если он действительно наполнен добром, любовью, это вот и составляет настоящую вот эту вот составляющую клоуна, а это у вас есть.
1: Клоун должен уметь все. Все уже из этого, но при этом держать искренность, это сложно, я уверена, что, ну, и знаю, да, что всем клоунам это сложно, потому что в этот момент ты открыт. И если приходит зло, с которым как бы, ну, хочется, чтобы его не было, да, то получается очень больно, эти удары, они болезненно проходят. Многие болеют, потому что, ну, нельзя закрыться, иначе пропадет. Нам же очень нравится смотреть на детей, на животных. Вот эта искренность, она связана с профессионализмом, но все равно, да, это какая-то глобальная незащищенность. Когда, мне кажется, это мое личное мнение, зрители вот видят эту незащищенность, то вот у них душа тоже и начинает открываться и становиться добрее. Для этого же все, чтобы этот мир стал прекраснее. Это же дар не наш, это дается Богом, и мы должны его дарить зрителям.
0: Вы затронули тему веры Бога. На душе человеческой восседают добро и зло. Достоевский не зря говорил, что добро и зло всегда борются, а место действия и место борьбы – это душа и сердце человеческое. И мне кажется, что это тоже выбор актера, который занимается клоунадой, он на стороне добра. Потому что в каждом человеке есть эти смутные глубины, с которыми тоже надо бороться. Нельзя сказать, что любой человек, он чист, как ангел, да, у всех немножко запачканные крылья. И поэтому, мне кажется, вот этот вот выбор, это нравственный выбор. Если говорить о профессии актера, это же очень трудная профессия, и это тоже выбор. Как вам удалось

0: плохо, память там потеряна, все, что я не могу, мне казалось, что я вообще не могу вернуться на сцену, и я стала пробовать другие профессии. И я стала так уставать и как-то терять смысл. Я, честно говоря, очень загрустила. И с одной стороны, я расстроилась, а с другой стороны, в какой-то момент я поняла, что я не должна предавать то, что я умею. Как бы мне ни было тяжело, мне надо постараться вернуться.
1: Скажите, пожалуйста, а кто вас поддержал после вот этой вашей травмы? Не было ни сил, ни каких-то физических возможностей? Вот вы, может быть, кому-то обратились или кто-то вам дал доброе напутствие?
0: Да, ну вот момент, когда было совсем тяжело, и я, слава богу, как православный человек, я пошла в церковь, у меня отец Павел, мы с ним дружны давно, в принципе, моя мама еще помогала восстанавливать церковь. Это в Ярославле, Никола на Меленках. Вот, чудесно восстановленный храм. И чудесный отец Павел, с ним можно, вот, ну, мы сели чайку попить, поговорить, это всегда прекрасно, когда вот такие отношения. И я говорю, ну вот как, что мне делать-то? Я не могу работать, я не могу пойти на 8 часов там рабочий день, там, ну, и мало того, не было сил, ну, мне больно, и я с памятью, вот, и устаю, вот просто устаю, все, я в конце рабочего дня, ну, я не смогу дальше работать, на больничный уходить нет смысла. Говорю, а при этом я очень хочу вот в театр, вот я праздники провожу. Он говорит, а там не устаешь? Я говорю, вы знаете, там устаю, но это другое. Это то, что дает вот мне какую-то гармонизацию себя. То есть вроде как и устала, но, ну не знаю, как это объяснить, но мне хорошо. И тогда отец Павел сказал, значит, ты на своем пути, все правильно. То есть вот тут вот можно и потерпеть. Ну, это то, что нужно потерпеть. То есть это приносит удовольствие, ты на своем месте. И благословил меня выйти на сцену, и вот я вышла. Я сначала вернулась как второй режиссер в театр вот «Мимигранты», делать уличные представления, вот клоунаду молодым ребятам рассказывать. Они пришли прекрасно драматически и не все знали. Вот. А потом, как говорят, случайности не случайны. Я попала на фестиваль на Елагином острове, на котором уже вот даже и недавно поучаствовала уже с этим театром. И встретила театр «Комик-Трест». Мне очень понравилось представление. И как-то разговор зашел, общие знакомые, и они говорят, приходи, мы на тебя посмотрим. Вот наш вот вдохновитель, Наташа Фессо, наша умница, лучшая клоунесса, обожаемся, восхищаемся ей. Наташа сказала, что она вот хочет создать детский спектакль, но очень необычный.
1: Перед тем, как мы поговорим о спектакле, хочется, конечно, уточнить, что Наталья Владимировна заслуженная артистка республики, только ролей и в кино, и в театре. Она сейчас, пройдя такой большой путь актрисы и режиссер начинающая, она пошла учиться. И сейчас она учится на режиссуру. Та самая волна творческая, которая человека заставляет быть все время на плаву, искать что-то новое. В соответствующем возрасте, так сказать, уже другие возможности. А у вас в соответствующем состоянии, вот после операции и после вот этой аварии ужасной, в благотворительных организациях работали. Вот как вас воспринимали болящие люди? Как вам удавалось с ними найти контакт, пройдя вот процесс вот этого испытания, страдания, да, вот на уровне физиологии? Ты лучше понимаешь своих подопечных.
0: Да, это безусловно. Так вот получилось, что, будучи вот как в душе ребенка, меня дети видят по-другому, как-то вот просвечивают сразу, они мне все рассказывают, общаются. И, соответственно, люди с особенностями или пострадавшие, инвалиды, они ранимы. Наверное, можно это сравнить, да, вот с какой-то открытостью такой детской. Они тоже остаются в более детской позиции, наверное. И вот у нас находился общий язык, и я даже вам больше скажу, то есть я вот онкологическим деткам делаю представление, то есть бывали моменты, я помню, в меня не верил мальчик, вы не настоящие. И я понимаю, что мне надо доказать ему, что я настоящая. Я не знаю, я делала какие-то вещи, представления, там моргала глазами, там я сделала все, и в конце он сказал, да, я верю, вы настоящие. И тут я поняла, что, ну, не знаю, как, конечно, может, много на себя беру, что я вот именно то, что хотела, принесла. Хорошее настроение, веру в чудо. Он поверил в чудо, а значит, чудо с ним должно произойти, он должен выздороветь. Вот это вот, не знаю, какая-то вот такая энергия, частичка своей души. И то, что вот вы говорили, мне самой тяжело и больно, но я, когда помогаю другим, Я исцеляюсь сама.
1: Главное, что это...

0: Да, в принципе, без серебряничества. Вы не получали никакие барыши за свою работу, да? То есть это была какая-то потребность души отдавать, получая удивительное подтверждение, что да, это ваше призвание – дарить добро людям, да, спешите делать добро. И это были не театральные какие-то представления, а вы как аниматор, как клоун, да, как ведущая, каким-то образом какие-то делали номера, или вот в какой форме вы общались с этими детками и взрослыми?
1: Форма у нас была больше все равно актерская, то есть это такие интерактивные спектакли, в общем-то, как вот опять у нас и получились связанные, что мне доверили участие, что... Это и участие детей, и куклы, и работа с фактурой. Ну, в принципе, я просто то, чему меня научили, у меня были совершенно потрясающие педагоги, и вот все, что они в меня вложили, включая, кстати, что зарабатывать деньги немножко стыдно, надо искусство создавать, делать, а деньги придут. То есть не ради, не первая цель деньги, да, вот это убирается. А иногда даже без денег, а создавались, мы вот с друзьями собрались, я не режиссер, актриса, и они актеры, и мы вместе создали такой спектакль, где вот для всех детишек мы решили сделать. То есть там это Щелкунчик, поэтому там прекрасная музыка, песочная анимация Марины Сосниной, это совершенно потрясающий художник, талантливый. Куда приглашали? То есть это я предложила благотворительному фонду, а они организовывали, ну потому что это тоже отдельный процесс большой, а мы приезжали и играли. Там была клоунада, пантомима. То есть зрительно и слухово, и стихи. Вот чтобы всем было. И когда мы видели вот эти детские улыбки, вот солнечные детишки, они же выходят обнимать, и вот детей их же даже вообще не обманешь. Они чувствуют, либо ты к ним, либо вот анимация для меня – это как раз вот конкурсы с холодным носом, то, что у нас сейчас стало. А клоунада – это сердце, это дарить. Они чувствуют, и всем становится хорошо.
0: Вы опять затронули такую важную тему, которую сейчас назвали этот процесс инклюзия, но это скорее когда... Не интеграция болеющих людей происходит, а наш социум открывается для таких людей, которые раньше были не востребованы, социально никак могли входить в наше пространство социума. Да? И этот процесс сейчас очень широкий. То, что касается благотворительных фондов, очень много. Да? Есть замечательный фонд «Перспективы», который как раз работает и делает спектакли. Но я бы не сказала, что это арт-терапия. Это действительно гуманизация нашего общества в целом, потому что совсем другое отношение уже к этим людям. И надо сказать, что Вадим Фессон, один из первых, уже будучи инвалидами, сидя в кресле, да, коляске, руководил театром 20 лет, он сделал замечательную такую акцию «Театр без барьеров». И сейчас очень многие театры уже могут посещать и колясочники, и люди с особенностями. Хочется вот перебросить такой вот мостик к популярности. К сожалению, бессеребренников очень много, но сейчас такое время, что без вложения каких-то средств, без популярности театр же просто не существует. Да. Есть такой замечательный театр, который называется «Наш театр», под руководством заслуженного артиста России Льва Яковлевича Стукалова. О нем никто не знает, хотя он существует 25 лет, и вот в октябре начнется снова его сезон, и вот замечательных спектаклей. Я рекомендую всем идти, когда идут эти спектакли. Но в одном из интервью он со мной сказал, что без популярности театр практически не существует, его как бы нету. И сейчас в такой же ситуации оказывается театр «Комик Трест». Понятно, что сейчас театр не может существовать без дотаций, без грантов. Вот в данной ситуации театр остался без помощи, без дотации. Но он все равно существует, он ставит замечательные спектакли. Я очень рекомендую нашим радиослушателям посетить спектакль новый, который вот вы участвуете. Это спектакль, который называется «Вязаные сказки». Вот расскажите, как же он возник?
1: Сейчас от пиара очень много зависит.
0: Для этого нужны деньги, да, прежде всего, да. Потому что современные коммуникации, любой постер, любой флаер, да, эта программка, они все стоят, да.
1: «Комик Трест» – театр особенный. У нас ведь вот это прекрасное стремление к клоунаде, оно же не массовое. Театров драматических и детских, и кукольных, ну, очень больше 1000, по-моему, да, даже со всеми частными. А здесь вот все-таки это же эксклюзивно, и мне все кажется, что это должно жить, это людям надо. У меня вот, вы спрашиваете, а был у меня вопрос еще, вот когда вот болела сильно, и меня спрашивали, а что бы вы вот мечтали, как людям помогать? А я говорю, я вообще мечтала бы сделать такой автобус радости клоунский. У нас не все хорошо относятся к клоунам, ну, вот американский какой-то вот этими ужастиками испорчено. То есть они немножечко как-то боятся, да, это совершенно обидно и нечестно, и вот такой автобус, который бы ездил, вот у человека плохое настроение, может, автобус останавливается, заходит, его все радует.
0: И переходя к спектаклю «Вязаные сказки», он как раз об общении, о том, что человек своей доброй воли, своей фантазией, коммуникацией вдруг открывает для себя волшебный мир любви, радости и дружбы. Собственно говоря, там три сестры, три таких комических персонажа, но это не чистая клоунада. Это можно назвать, это стиль комик-трест-театра. Там куклы, которые рукотворные, они возникают из каких-то шарфиков, ниточек, клубочков, а в основном из потребности человека в игре и в общении. Там идет тема помощи и вовлечения зрителя в этот процесс. Да. Вот это самое важное. Я знаю, что вы были одним из инициаторов очень многих находок, да, так появилась, допустим, там фигура дедушки. Вот расскажите, как это вообще складывалось, потому что это все из импровизации, из игры, вот из потребности создать дивный мир детской фантазии.
1: Очень я люблю этот спектакль, потому что вот он действительно создан. У нас не было какого-то четкого там плана и сценария, мы это придумывали. Девочки у нас прекрасные актрисы, и Юна, и Аня. Они молодые совсем девочки, а я многодетная мама. И я очень много наблюдаю. Ну и вообще за детьми я с ними работаю, как ведущая детских праздников. Я наблюдаю и записываю. Я обожаю, мне очень нравится. Допустим, свой образ. Я встретила такую девочку, я встретила здесь, на Васильевском острове, такую девочку. Родители были чем-то сильно заняты. Она абсолютно веселая хулиганка, 5-летняя, вот они, самый такой возраст. И мы с ней очень долго общались. Мы с ней общались, дружили, пока уже. А я совершенно не была другого возраста, мы были на одном. Также сын у меня, вот ему 9 лет, он обожает этот спектакль. Он фанат, он цитирует дома, ходит, что-то повторяет. Он мне тоже подсказывал. Сын у меня мастерит вот кукол, создает образы, играет кукольный. На самом деле, вот этот дедушка из двух вот моментов вышел.
0: Ну, надо тут заметить, что это не образ, созданный актером, а это возникающий образ из каких-то вещей, которые вы находите. Это пуловер, сапоги, там шапка.
1: Да, и там оживает вот этот халат, превращается в дедушку, с которым мы вспоминаем детство. Я свою, как я гуляла, как мы ели мороженое, болтали.
0: И здесь возникает ведь не только тема памяти, но и тема вот той пустоты, которую ощущают многие современные дети, когда этого чтения сказок, которые дедушка, бабушка на ночь читали, вообще тема книги, тема сказки, которая остается вот в воспоминании ребенка на всю жизнь и потом дарит ему возможность выживания в таком жестком мире. Этот спектакль невероятно трепетный, глубокий, и он воспринимается на ура. И интересно, что вы потом втягиваете зрителей в спасение зайца, который там на Луну устремился лететь, да, и как чуть-чуть вот не погиб. И зритель участвует в этом благодаря вот такому трюку, который вы делаете в начале спектакля, вяжете вот такую сеть добра, да, вот как это возникло?
1: По чуть-чуть. Но первое, что вот действительно хотелось, то, что еще существует и не хочется терять, это вот эта возможность творчества, когда и ребенок, и взрослый может из всего чего угодно создать, ну, как вот из варежки раньше, да, а мы взяли клубочки, и мы стали сами просто придумывать, ничего другого не было. Мы стали детьми, мы играли, импровизировали. У нас было очень много концертов, из которых вот это соединялось. То есть мы приглашали детей, они с нами играли, мы сами играли. И это процесс, когда зрители действительно участвуют и тоже с нами, как придумывают и делают сказку, Ну вот я считаю, это правильно, это туда, вот мы не отделены от зрителя, мы вместе с ними, и столько историй нам приходили зрители за кулисы и рассказывали: ой, а я вот тоже, у меня там был носок, я тоже в детстве делал, а я вот из клубочков, и мы разбередили вот что-то такое вот искреннее, детское. Ну и, конечно, на добро, у нас вся сказка, это по мотивам Козлова, там спасение, вот это вот добро, зло, у нас все четко,
0: это все есть. Это тот самый Козлов, который написал и про ежика, который потом был использован замечательным нашим мультипликатором в фильме «Ежик в тумане».
1: Сказку выбрала Наташа и говорит: вот там персонажи: заяц, ежик, медведь и белка. Приходим, я такая беру, значит, я белка. А почему ты белку-то взяла? Почему ты белка? Я говорю: а кто? Своей натурой я взяла персонаж, на который, в принципе, вот...
0: Энергетически вам очень близок.
1: Очень.
0: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что театр «Комик Трест» находится на Васильевском острове, на 8-й линии. И, пожалуйста, не проходите мимо, приходите сами, приводите своих детей, потому что это волшебные спектакли этого театра, они действительно делают душу добрее, помогают выжить, потому что они дарят столько тепла и надежды, что оттуда вот после выходишь совершенно обновленным, радостным. Очень трудно этому театру выжить. И нельзя не упомянуть, что благодаря Вадиму Фессону, основателю этого театра, были сыграны замечательные спектакли. Они объездили весь мир. Этот театр, к сожалению, были перестроечные такие времена, и его знают больше за рубежом, на Эдинбургский фестиваль, где они только не были, да, они объехали практически всю Европу. Сколько премий получили, в том числе замечательный спектакль «Белая история», которая будет празднование 35 лет этой истории. «Комику Тресту» тоже дата такая очень юбилейная. И все это будет происходить, вот это вот юбилейное празднование, в театре на Литейном 26 октября. Это же вручение премии еще «Белый ангел».
1: Да.
0: Это премия за благотворительность не тем, кто участвует, а тем, кто организует это.
1: Да,
0: как
1: да,
0: раз
1: да,
0: вот
1: да.
0: Тех людей, которых мы не видим на сцене, которые несут такую роль очень тяжелую. Именно они организовывают это все и продвигают эти проекты. Такие люди действительно бессеребренники, и надо сказать, что там будет такой праздник творческих, неравнодушных людей.
1: Вы знаете, когда я увидела, каким людям, что люди делают для добра, для благотворительности, это просто, ну, слезы льются, это восторг, это такая радость. Люди просто так вот действительно от души спасают столько жизней, вот тратят свое время, силы. Это такая энергетика, это такое счастье, что это есть в мире. Билеты, кстати, будут совсем символическую стоимость. Я советую всем прийти и увидеть своими глазами, что добро есть, этот мир будет спасен.
0: Я полностью присоединяюсь к вашим словам и советую всем, конечно, посетить вручение премии «Белый ангел», который состоится 26 октября в театре на Литейном. И, конечно, мы приглашаем вас на спектакль «Вязаные сказки», который идет в театре «Комик Трест». Спасибо вам огромное и всего вам самого светлого, благодатного здоровья, творческих успехов, вот этой вот улыбки, которая все интервью на вашем лице была. Всего вам самого доброго.
1: Благодарю, спасибо, очень приятно. До новых встреч.
0: Это была беседа с актрисой Аполлинарией Крупышевой. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Ян Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Передача шестая. Глава девятая. После ужина из дому вышла мама Петера и Малот. В руках она несла миску с едой. Мама говорила медленно и ясно, так что Людвиг XIV понимал ее довольно сносно, хотя все слова ее звучали для него так же, как одно длинное-длинное слово. «Пожалуйста, ужин нашему новому гостю. Дети очень просили, чтобы ты получил самые лучшие кусочки, те, что обычно достаются Максимилиану». Мама детей опять ушла в дом, а Людвиг XIV почувствовал, что он зверски голоден. Но только он собрался запустить свои острые зубки в кусок вкусно пахнущего мяса, как услышал знакомый писк.
1: «Питаешься?»
0: Людвиг XIV узнал голос Тутты Карлсон. Тутта осторожно выглянула из-за куста.
1: «Не ешь эту пищу!»
2: «А разве она отравлена? Мне показалось, что пахнет довольно вкусно!»
0: Тутта Карлсон выпорхнула из своего тайничка.
1: «Максимилиан, зол на тебя! Ти-ти-ти-ти-ти надевали на тебя ошейник! Ходили с тобою гулять! А что самое худшее, ты получил его самые лучшие кусочки!»
2: «Ничем не могу ему помочь! Пусть злится на детей!»
1: «А мне кажется, что тебе все же следует отдать Максимилиану эти куски. Он такой тип-тип-тип-тип!»
0: Последние слова она пропищала лисенку прямо в ухо, и тогда он все понял.
2: «Ты почти такая же хитрая, как мой папа Ларсон!» — похвалил ее Людвиг XIV. «Даже почти как я!»
1: «Даже хитрее! Я же не думаю, что пугало — это человек, а всякий человек обязательно пугало!»
0: И она опять спряталась в кустах. Долго ждать не пришлось. Как только начали спускаться сумерки, Максимилиан появился у клетки.
3: «Привет! Ну, как тебе? Весело? Сегодня ночью я могу спать спокойно. Ты хорошо заперт!»
1: «А разве ты не голоден?» — мягким голоском спросил Людвиг XIV.
0: Пес уставился на лисенка.
3: «Еще спрашиваешь!» — сказал он и оскалил свои острые зубки.
1: «Знаю, знаю. Вот поэтому я и спрятал для тебя эти куски. Посмотри, вот здесь миски. О, я не хочу, чтобы кто-то голодал из-за меня».
0: Максимилиан подошел к клетке поближе. «Смотри-ка, лисенок сказал правду. В миске лежали лучшие куски мяса». Максимилиан облизнулся.
1: «Добро пожаловать. Входи, будь как дома. В прошлый раз приглашал на ужин ты. Сегодня угощаю я».
0: Максимилиан не знал, верить ли своим ушам.
3: «А ты не обманываешь?»
1: «Ну что ты? Разве может такой маленький лисенок, как я, обмануть такого мудреца, как ты?»
0: Максимилиан рассмеялся. «Какой же он, право, чудак! Конечно же, лисенок хитер! Но надуть старого Максимилиана еще раз? Нет, это невозможно!» Максимилиан сорвал замок с дверцы и медленно вполз в клетку. «Милости просим к столу!» Голос Людвига XIV звучал спокойно, но сердце его дрожало, как заячий хвост. Не пропустить бы нужный миг!
3: «Благодарю за приглашение, благодарю за приглашение. Сочная косточка к ужину. Превосходно!»
0: Но только он успел подойти к миске, как вдруг Людвиг XIV прямо вылетел из клетки и захлопнул ее за собой. Тутта Карлсон выпорхнула из-за куста, и им вместе удалось запереть замок.
3: «Эй, вы, кошачьи дети! Вот что натворили! Я не хочу торчать запертым в цыплячьей клетке! Откройте меня сейчас же! Так ты мне... Угау! Угау! Угау!
2: Приятного аппетита! — ответил Людвиг XIV. Прошу прощения за то, что не могу составить компанию. Очень спешу. Разреши передать привет папе Ларсену от хитрого Максимилиана.
3: Бродяга! — перевел пес. — Погоди только! Встретимся еще раз!
4: Как я зол!
0: Людвиг XIV и тут-то Карлсон вместе добежали до курятника.
2: «Тысячу! Миллион! Спасибо тебе за помощь!»
0: — раскланялся лисенок перед Тутой Карлсон.
1: «Цып-цып-цып-цып! Есть за что благодарить! Ведь это из-за меня ты попадаешь во всякие неприятности! Ти-ти-ти-ти-ти!»
2: «Сегодня нам не придется уже поиграть. Но можно мне в другой раз твоего разрешения пригласить тебя, уважаемая Тутта Карлсон?»
1: «Ты очень пин-пин-пин-интеллигентный лисенок. Только подальше от курятника. Мне кажется, Максимилиану очень захочется дать тебе хороший пин-пин-пинок».
2: «Знаешь, давай будем играть за изгородью. Ну, там, где мы встретились первый раз».
0: Это предложение понравилось Тутте Карлсон. И прежде чем исчезнуть в курятнике, где ее ждали сестры, братья и другие родственники, она договорилась с Людвигом, что встретится на следующий день за изгородью. Людвиг XIV поспешил домой. Была уже почти темная ночь, и он отлично понимал, что папа Ларсен очень сердится, а мама Ларсен очень волнуется. Так оно и было. Когда Людвиг XIV вошел в гостиную, папа Ларсен сидел в кресле, сделанном из детской коляски. Он вытащил часы из нагрудного кармашка и нахмурил брови.
3: «Опять бегал по лесу. Оно, конечно, мы, лисы, на ходу ходим ночью. Но ты ведь еще совсем ребенок. Тебе ночью надо спать».
2: «А сегодня я опять всех перехитрил».
3: «Вот как?» — улыбнулся папа Ларсен. «Ты что, надо полагать, опять встретился с моим старым другом Максимилианом?»
2: «Да, и не только с ним», — с живостью подхватил Людвиг XIV. «Сначала меня поймал человек. Потом я был игрушкой у человеческих детей. Потом меня заперли в цыплячью клетку и кормили собачьей едой. Потом я и Тутта Карлсон обманули Максимилиана и...»
3: «Милый Людвиг», — прервал его папа Ларсен, «ты что-то, я бы сказал, слишком переутомляешься в последнее время».
0: Людвиг XIV сник, хвост его опустился.
2: «Ну, это правда, папа!»
3: «Ну, конечно, правда. Ты заснул в лесу, видел сказочный сон. Иди к себе, досматривай его. Спокойной ночи!»

0: Людвиг XIV и Тутта Карлсон часто встречались на поляне у забора. Конечно, это была довольно странная пара – лисенок и цыпленок. Но вместе им было очень хорошо. Ведь у них находилось так много новых интересных игр. Больше всего они любили играть в школу. Один из них садился на пенек и притворялся, будто он учитель. А другой садился под пеньком и притворялся, что внимательно слушает урок. Людвиг XIV учил Тутту Карлсон всему, чему научился у Лабана. Что растет в лесу, какие ягоды надо есть, чтобы не болел живот, предостерегал ее от грибов, красные головки которых покрыты белыми пятнышками, потому что это мухоморы, и они ядовитые. Людвиг показывал Тутте, как распознавать следы на тропинках и узнавать по ним зверей. А Тутта Карлсон рассказывала Людвигу XIV обо всех домашних животных, о растениях, которые растут в саду и в огородах, и которые очень полезны, о людях и о том, как надо быть осторожными, чтобы тебя не поймали.
1: «Обещай мне, что никогда не придешь в курятник, чтобы съесть нас!»
0: Дрожа от страха, попросила Тутта.
1: «Я ведь хорошо знаю, как вы любите набить курятиной живот!»
0: «Никто из нашей семьи не будет воровать вас. А ты обещай мне, что предупредишь меня, если люди задумают устроить на нас облаву!» Тутта Карлсон обещала. Когда Людвиг XIV договаривался с Туттой о встрече, он обычно исчезал из норы рано-рано утром и возвращался только поздно вечером.
2: «Где ты, однако, бродишь целыми днями?» — спросил его папа Ларсен однажды вечером.
0: «Я играю со своей новой подружкой и научился у нее многим хитростям».
2: «Да, это, надо полагать, хорошо. А как зовут твою подружку?»
0: «Тутта Карлсон», — ответил Людвиг XIV в надежде, что на том расспросы и закончатся, ведь он понимал, что папе Ларсену совсем не понравится, если он узнает, что его сын играет с цыпленком.
2: «Тутта Карлсон. Я ее не знаю. Приведи ее как-нибудь в нашу нору. Я был бы не против познакомиться с нею».
0: «Не думаю, чтобы ей захотелось прийти сюда», — возразил Людвиг XIV и попытался улизнуть. Но папа Ларсен был стар и хитер. Он еще долго сидел в кресле и думал. «Тутта Карлсон». Этого имени он никогда не слышал, а ведь он знал всех лесных зверей. На следующее утро он отозвал Лабана в сторону. На лбу у папы Ларсена появились глубокие морщины.
2: «Ты знаешь, кто такая Тутта Карлсон?»
0: Лабан отрицательно покачал головой. Папа Ларсен почесал за спиной. Обычно это означало, что он очень углублен в свои мысли, больше, чем когда чешет за ухом. И тут он вспомнил, что ему рассказывал Людвиг XIV несколько вечеров подряд. О такси Максимилиане, о курятнике, о людях. Либо все это сыну мерещилось, либо...
2: «Вот что! Узнай, пожалуйста, кто такая эта Тутта Карлсон? Подсмотри за Людвигом, когда он утром опять исчезнет из дому».
0: На следующее утро Людвиг XIV, как всегда, спешил на свидание с Туттой Карлсон. Он даже и не заметил, как что-то рыжее промелькнуло сзади в кустах. Но это рыжее следовало за ним, как тень. Тутта Карлсон начала громко считать.
1: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Я иду искать.
0: И она начала искать. За одним из кустов она увидела что-то очень похожее на хвост лисенка.
1: «Пи-пи-пи, ти-ти-ти!»
0: — обрадовалась тут-то Карлсон и замахала крылышками.
1: «А я нашла тебя!»
3: «Ты хитришь!»
0: — ответил ей Людвиг с другого конца.
3: «Ты меня видела? Да что за ерунда?»
1: «Пи-пи-пимена!»
0: — растерянно согласился тут-то Карлсон.
1: «Ну как же это ты и тут, и там?»
3: «Ты ошиблась! Наверное, это были желтые листья!»
0: Но тут-то Карлсон видела совершенно точно. За кустом был лисий хвост, и этот хвост принадлежал Лабану. И он видел, как Людвиг XIV играл с цыпленком в прятки. Его огромные темно-коричневые глаза, похожие на пятаки, еще больше расширились.
2: «Нет, мне надо заказать очки!»
0: — сказал Лабан сам себе и заморгал.
2: «Бедный папа! Бедный наш прадедушка!»
0: И он помчался обратно и пулей влетел в гостиную.
2: «Это что-то ужасное!» — задыхаясь, закричал Лабан. «Тут-то 14-й Лабан! Это лис! Нет, что я говорю! Людвиг цыпленок 14-й! 27-20-12! Цать-цать-цать!»
0: Папа Ларсен поспешно вставил ему в пасть морковку.
4: «Так, успокойся. Съешь ее и расскажи по порядку все, что ты видел и что тебя так напугало».
0: Лабан съел морковку и рассказал обо всем, что он увидел на поляне возле изгороди. Ему очень хотелось, чтобы папа Ларсен рассердился на Людвига XIV. Но все получилось наоборот. Папа сидел в кресле и смеялся.
3: «Ты не рассердился?»
0: — удивился Лабан.
3: «Тебе должно быть стыдно за весь наш род, да? Что скажет наш прадедушка?»
4: «Мне кажется, он тоже будет смеяться. Аль да Людвиг! А я-то думал, что он все это видел во сне. А теперь мне кажется, что он рассказывал нам чистую правду».
3: «Мне кажется, что я слышу твои слова во сне», — продолжал возмущаться Лабан.
0: Но папа Ларсен больше не обращал на него внимания.
4: «Ай да Людвиг! Ай да Людвиг! Вот это значит, что наш Людвиг XIV проложил для нас прямую дорогу в курятник! Играть с цыпленком, а? Ха-ха-ха! Таким хитрым даже я никогда не был!
3: Но Людвиг же сказал, что он не собирается воровать еду у людей! Нет, он просто позорит всю нашу семью!»
0: «Тихо! Вот он идет!» — прошептал папа Ларсен. Лабан с нетерпением ждал, что будет дальше. Но папа дружелюбно посмотрел на Людвига и вкрадчиво спросил его.
4: «Ты, я полагаю, и сегодня играл со своей подружкой, этой Тутой Карлсон?»
0: «Да, и нам было очень весело».
4: «Однако я ведь тебе уже говорил, что неплохо бы ей как-нибудь заглянуть к нам в гости», —
0: продолжил папа, облизываясь.
4: «А если у нее есть сестрички и другие родственники, то и их пригласи. Мы их так гостеприимно встретим, не правда ли, Лабан, да?» «А, конечно», —
0: отозвался тот, уставившись в пол, еще ничего не понимая. Людвиг XIV внимательно посмотрел на папу и брата. «Неужели они знают, что тут и Карлсон — цыпленок?»
4: «Ну, какого ты об этом мнения? Пригласи всю ее родню. Были бы гости, а уж мы устроим пир».
1: «Не знаю. Тут-то Карлсон такая огромная. Не знаю, влезет ли она вообще в нашу нору».
4: «Ничего, как-нибудь. Скажи ей, что мы ждем ее к обеду».
0: Людвиг XIV вздрогнул. Ему стало не по себе.
4: «Да, мне уже сейчас весело», — причмокнул Лабан.
0: Услышав об обеде, он наконец все понял.
4: «Она право же, очень хороша!»
0: Людвиг XIV навострил уши.
1: «А ты что, видел мою Тутту Карлсон?»
0: Лабан не знал, что ответить.
3: А видел ее я? Да нет, совсем и не, нет. Я хотел сказать только, что она должна быть хорошей и веселой, раз она играет с моим лучшим младшим братом.
0: «Пойду я в детскую, чем-нибудь займусь», — сказал Людвиг XIV. Он лег в свою кроватку и задумался. Лабан и папа, конечно, узнали, что тут-то Карлсон цыпленок. Ну, конечно же. Людвиг XIV укусил себе за кончик хвоста. Что же теперь будет?

0: Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни нашего города». У микрофона Валентина Пас. Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области включил в перечень памятников культуры регионального значения три объекта, расположенных в Пашском сельском поселении Волховского района. Новый статус получили церковь Воздвижения Креста Господня в деревне Часовенская, водонапорная башня 1915 года постройки и пассажирское здание на станции Паша, построенное в 1916 году. В администрации Волховского района отметили, что присвоение статуса памятников культуры регионального значения позволит продолжить системную работу по сохранению этих объектов и обеспечит дополнительные механизмы их защиты. 28 сентября исполнилось 111 лет со дня рождения театрального режиссера Георгия Товстоногова, который более 30 лет возглавлял Ленинградский Большой драматический театр. За это время сцена на Фонтанке стала одной из лучших в стране. Его творческие решения и педагогические подходы до сих пор остаются ориентиром для театральных деятелей. Также Большой драматический театр в Петербурге носит имя Товстоногова. Мы гордимся тем, что Георгий Товстоногов жил и творил в нашем городе. Он довел до недосягаемого совершенства классическую школу, режиссерский замысел и актерскую игру. Его искусство было основано на вечных человеческих ценностях, добре, благородстве и сострадании, отметил губернатор Петербурга Александр Пеглов. В Петербурге вручили Эрмитажную премию в области культуры и искусства. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Зимнего дворца. Наградой отмечают знаковых деятелей культуры из России и из-за рубежа за выдающиеся заслуги. В этом году лауреатом стал Михаил Швыдко, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству. Второй лауреат – итальянский оперный режиссер Джан Карло дель Монако. Премия учреждена Государственным Эрмитажем и присуждается ежегодно. В Государственном Эрмитаже в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур открылась выставка «Послание о мире и дружбе». В экспозицию вошли два произведения итальянского художника Андреа Аппиани. Портрет Наполеона Бонапарта из собрания музея и свадебный портрет его супруги Жозефины Багарне. Портрет Жозефины передала Эрмитажу из личного собрания итальянская герцогиня Мария Олива Сальвиати как символ мира, дружбы и диалога между народами России и Италии. Теперь два портрета Жозефины и императора находятся вместе в собрании музея. Выставка работает в розовом зале главного штаба, где прежде находились помещения Министерства иностранных дел Российской империи. В инженерном доме Петропавловской крепости открылась выставка «Пулковский рубеж», посвященная военной истории Пулковских высот и сохранению памяти об этом месте в послевоенные годы. В экспозицию вошли более 150 предметов из собрания Государственного музея истории Петербурга. Посетители могут увидеть фотографии, элементы обмундирования, образцы вооружения и личные вещи защитников Ленинграда. Отдельный раздел выставки посвящен судьбе Пулковской обсерватории. Экспозиция будет работать до 27 июля следующего года. 29 сентября в Санкт-Петербургском союзе художников откроется выставка «Мозаики. Космос непостижимый и прекрасный», подготовленная мастерской «Мозаичная коллаборация». Экспозиция объединит более 30 авторов и свыше 70 оригинальных панно и скульптур из натурального камня, смальты, стекла и других материалов, используемых в современной мозаике. По замыслу организаторов, космос снаружи и космос внутри неразделимы, а мозаика позволяет сделать непостижимое осязаемым. На выставке запланированы экскурсии и мастер-классы. Вход на открытие выставки по пригласительным билетам. Начало в 19 часов. Выставка будет работать до 11 октября. Музей-заповедник Петергоф и Фонд поддержки культурных инициатив компании «Газпром» подписали на Международном форуме объединенных культур соглашение о партнерстве. Стороны планируют вместе проводить культурно-просветительские и научно-популярные программы, создавать видеопроекты, лекции и цифровой контент, а также развивать исследовательские и издательские инициативы. Также соглашение предусматривает организацию выставок, конференций, семинаров, обмен опытом в сфере сохранения историко-культурного наследия и поддержку проектов, популяризирующих историю и культуру России. Мариупольский драматический театр и театр имени комиссара Ржевской подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает не только гастрольную деятельность, но и помощь в проведении мастер-классов по актерскому мастерству и сценической речи. Также стороны будут вместе работать над постановочной частью, в том числе по гриму и освещению. В ленинградском зоопарке завершилась традиционная акция «Дары осени». Петербуржцы принесли по 300 килограммов моркови, капусты и кабачков и более 500 килограммов тыквы. Также учреждение принимало каштаны, груши, репы, баклажаны и другие плоды. По случаю окончания акции зоопарк подготовил тематическую программу «День урожая». Посетители могли понаблюдать за показательными кормлениями, сделать памятные кадры в фотозоне. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. Во вторник, 29 сентября, будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В среду, 30 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков плюс 14, плюс 16. В среду также без осадков плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня мы продолжаем беседу с Павлом Владимировичем Ильиным об итогах 200-летия восстания декабристов. Конечно, все знают, юбилей прошел, и мой гость рассказывает о новых архивных находках и новых публикациях исторических документов, которые стали знаковыми к 200-летию изучения восстания декабристов. И мы перейдем уже к истории документа, который хранится в архиве Санкт-Петербургского института истории. Этот документ написан рукой декабриста, но обо всем этом расскажет мой гость во второй части программы.
2: Я бы еще хотел заострить внимание на Сергея Павловича Шипове, опубликовано несколько лет назад. Его сочинения политически-экономические, его мемуары, воспоминания о главных событиях в моей жизни. Сергей Павлович Шипов как раз член Союза спасения, Союз благоденствия, друг и родственник дальний Павла Пестеля. Павел Пестель его ввел в Союз спасения. Он не привлекался к следствию, стал крупным чиновником, генералом, сенатором. И вот к вопросу об архивных материалах, вот здесь впервые по архивному оригиналу печатаются его воспоминания, которые хранятся в отделе письменных источников Государственного исторического музея в Москве. И, собственно говоря, вот такой вот тоже яркий образец тех воспоминаний, которые написаны декабристами, оказавшимися не в Сибири, а продолжавшими свой жизненный путь, так сказать, декабристы после декабря.
1: А он пишет в своих воспоминаниях о своем участии?
2: Он пишет о том, как он знал о существовании Союза спасения, Союза благоденствия, как он пытался из этих обществ своего брата младшего Ивана Павловича Шипова, тоже декабриста, вытащить, и как он спорил с ним, и как спорил с Павлом Пестелем по поводу того, что не нужно стремиться к политическим переменам, что нужно просто влиять на государство.
1: Это он пишет в воспоминаниях. А откуда историки узнали, что он тоже был членом общества?
2: Показания других участников движения и мемуары. Тоже участников движения. И вот впервые под одной обложкой мы собрали, это издание вышло в 2022 году, наследие забытого политического мыслителя. У него был целый ряд, целая серия записок, сочинений, которые относятся к 1860-м годам и к началу 70-х.
1: А вот в политическом смысле его вот эти все труды, где он пишет, как устроено и как, наверное, должно быть устроено государство, они его характеризуют как человека, скажем, сторонника каких настроений?
2: Реформаторских настроений, сторонник умеренно прогрессивного развития государственных институтов, социальных институтов.
1: То есть вот пример как бы декабриста, как он мыслит Россию уже в 60-е годы.
2: Да, это тот декабрист, который сохранил ядро своих убеждений. Ну, конечно, он прошел через Николаевскую эпоху. Это ядро немножко, скажем так, стало более умеренным, стало более...
1: Пришибло его.
2: Да, более консервативным. То есть, ну, какие-то вещи он предлагает. И это было в эпоху великих реформ. В том числе он там предлагал представительные органы власти, сословное представительство. Контролем
1: императора. А он не боялся того, чего у нас традиционно боятся? Вот, соберутся все, начнут говорить, переругаются, порядку не будет. Ну, это я представляю Николая II, который придет и разгонит Думу, придет и разгонит, придет и разгонит, придет. Но она так бесконечно собиралась
2: тогда
1: делать.
2: Был поднят градус политического противостояния, уже каких-то политических несогласий.
1: А Шипов считал, что люди соберутся, русские, и нормально будут законы принимать?
2: Ну, так считали многие, вообще говоря.
1: А почему он так считал?
2: Тогда еще не было таких конфликтов гражданских.
1: А он считал, что всесословное будет представительство?
2: От образованного слоя крестьян почему бы нет?
1: Ну, так,
2: верхняя часть крестьянского сословия, она
1: была. И он считал, что эти слои общества могут договориться и принимать устраивающие всех законы?
2: Согласовать между собой. И огромная роль императорской власти, конечно, которая сохраняет свои многие права и привилегии.
1: И он считал, что монарх согласится делить власть с парламентом?
2: Скажем так, власть монарха все-таки неприкосновенна в умеренно консервативном варианте вот таких взглядов, но при нем существует, как вот, может быть, даже в истории примеры были, да, вот Боярская дума, при нем существует орган некий совещательный и законодательный.
1: А как вы считаете, вот тоже, наверное, уже так резюмируя эту нашу тему, вот эти люди, которые так мыслили, они знали Россию и русский народ, либо они знали только мысли просвещенных людей, но не знали народ. Они вообще, что называется, в народ-то не ходили. Что они про него знали?
2: Речь идет о декабристах или
1: да,
2: о более широком круге?
1: Вот о декабристах, которые все это предлагали. Это ведь элита.
2: Да,
1: но... Тот же самый Шипов и другие декабристы, которые были репрессированы, и Шипов, который сделал карьеру в государственной власти.
2: Какие-то вещи, может быть, действительно они более идеалистично представляли, чем это было в тех условиях, которые создавались, но многие дворяне рождались в деревнях, с юных лет воспитывались, видя эти порядки.
1: Да.
2: Другие...
1: Они все из деревни, в общем,
2: ну,
1: в общем-то.
2: Вот в поместьях рождались. Вот. Шипов родился в Костромской губернии, родовое поместье Белькова. До сих пор существует усадебный дом. Это первое. А во-вторых, они владели не в молодые годы, а позднее. Те, кто не стал государственным преступником, они все были молодые, дворяне, и не владели еще большими, скажем так, поместьями и крестьянскими душами. Также в основном, по большей части, это в основном были старшие поколения, кто владел, родители и старшие родственники. Но в течение времени они вот действительно входили в хозяйственные дела и, естественно, все это воспринимали.
1: Тоже придется им этим заниматься.
2: Николай Иванович Тургенев, известный поборник крестьянского освобождения, преобразования крепостного состояния, главной такой идеей Фиксова была эмигрант, один из видных декабристов. Он предметно этот вопрос изучал, ездил в деревни свои на рубеже 20-х годов, по-волжски.
1: Надо знать, чем владеешь и чем управляешь.
2: Да, именно. И он там знакомился с правительством, даже какие-то свои первые предложения формулировал как раз, ну вот, окунувшись в жизнь своего родового поместья.
1: Несколько слов про документы, введенные в оборот к 200-летию восстания декабристов, и мы перейдем к вашему рассказу о документе из архива Санкт-Петербургского института истории.
2: В связи с юбилеем вышла подборка публикаций источников в журнале, который выпускает Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, вспомогательные исторические дисциплины. И в рамках этой подборки вот некоторые новейшие публикаторские наши проекты нашли свою реализацию. В частности, мы вот говорим об эпистолярном наследии декабристов, письма, в том числе вот Сергея Муравьева-Апостола, подготовленные в рамках этой публикации из фондов Государственного архива Российской Федерации. Это письма периода войны 12-го года, из заграничных походов. Из этих писем мы можем понять настроение молодого офицера, семейные отношения, его отношение к службе, его связи дружеские, служебные, и его, скажем так, то, как он мыслил свой дальнейший жизненный путь. В частности, вот так неудивительно, он тяготился военной службой, из этих писем явствует. Да, и, конечно, имущественное положение, финансовое положение. Все в этих письмах можно почерпнуть. Дальше проект об учреждении учебного кавалерийского эскадрона, принадлежащий сподвижнику Павла Пестеря, его ближайшему помощнику, другу, такому энергичному и содействователю, и адепту в Южном обществе князю Александру Петровичу Борятинскому. Тоже такой любопытный документ, он демонстрирует другую сторону жизни. Вот мы знаем Борятинского и как участника Южного общества, а это его служебная сторона, это его служба. То, что он многие годы тяготился тем, что ему никаких поручений не давали, он был адъютантом

0: с известным происшествием за 3 месяца до событий 14 декабря, случившимся дуэлью между членом Северного общества Константином Пахомовичем Черновым и флигель-адъютантом Владимиром Дмитриевичем Новосильцевым из-за сестры Чернова, случившаяся дуэль. Такой документ, который проявляет, наверное, вот эти вот бытовые стороны жизни, семейные отношения. И Павел Бестужев описывает, как эта дуэль случилась своим сестрам. И, ну вот, проявляет сочувствие к жертве этой дуэли Константину Чернову. Секундантом был Рылеев. Также несколько лет назад, тоже в этом же здании, вышел в свет впервые реестр первоначальных допросов декабристов в Зимнем дворце. Вот мы знаем по фильмам, в том числе по кинолентам, и «Звезда пленительного счастья», и «Союз спасения», как Николай Павлович выходит
1: ужасно,
0: из комнаты и допрашивает арестованных.
1: Не люблю эти фильмы, вообще смотреть не могу.
0: На самом деле, все дело происходило немножко иначе. Был официальный допрос, предварительный допрос, первичный допрос, который проводился в Зимнем дворце генерал-адъютантом Василием Васильевичем Левашовым. И Николай Павлович только иногда, если он считал необходимым, если ему казалось это важно, вот именно с конкретным арестованным поговорить, он выходил из своего кабинета и общался таким импровизированным допрашивающим лицом, представлялся. Вот. А формальный допрос проводил генерал-адъютант Левашов, и вот этот реестр, он очень важен, это такой сводный документ, где отражены несколько рубрик. Вот я сейчас продемонстрирую, как выглядит публикация, вот такая таблица. И каждый подследственный проходил через этот допрос, и в этом документе отражены сведения о последовательности допросов, что вносит значительную ясность в проблему организации следствия, какой декабрист за другим, какие показания давал. Затем первоначальная оценка важности арестованного, важен или не важен, значим, незначим, принадлежал к обществу, не принадлежал к обществу. Арестован по подозрению или нет, или по уверенному показанию. И, наконец, места заключения в этом же документе отражены, где кто содержался. Должен отметить, что через этот допрос прошли не все, но подавляющая часть арестованных больше 250 человек. И, соответственно...
1: Все они были репрессированы?
0: Нет. Среди них были те, кто был впоследствии предан Верховному уголовному суду и осужден, а также те, кто подвергся административному наказанию, те, кто был прощен, те, кто был признан невиновным, и те, кто был освобожден, потому что Николай Павлович счел вину недостаточно серьезной. В итоге этот документ впервые показывает последовательность организации следственных дел каждого декабриста, последовательность допросов первых и первоначальную оценку следствия. Документ сохранился в бумагах Василия Васильевича Левашова и извлечен из его фонда в Государственном архиве Российской Федерации.
1: А теперь к следующему документу. Это записки декабриста князя Трубецкого из коллекции Шляпкина в архиве Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
0: В фондах Санкт-Петербургского института истории хранится множество источников, документов. Это как фонды, принадлежащие историческим деятелям, так и коллекции. Коллекции собирателей, историков, филологов, собирателей исторических документов, коллекционеров. И вот в коллекции одного из таких собирателей, профессора Петербургского университета Ильи Александровича Шляпкина, в той части коллекции, которая была передана в археографическую комиссию, сохранилась рукопись, которая имеет обложку, и на этой обложке указано, что это записка о декабристах, и дальше фамилия Спиранский. Вот в таком виде, собственно говоря, этот документ был отражен в описи коллекции Шляпкина, и долгое время к нему никто не обращался, поскольку мало ли записок о декабристах, причем никаких признаков авторства Спиранского документ не содержит. Исследователи смотрели, раскрывали и закрывали эту записку. Собственно, на этом их интерес и завершался. Обратившись к этой записке в начале 2000-х годов, еще 20 лет назад это было впервые, я обнаружил в тексте записки те сведения, которые историки знают только из записок Трубецкого, декабриста Сергея Петровича Трубецкого, одного из лидеров Северного общества и заговора 14 декабря. И, конечно, зародилась мысль, что это либо какой-то, может быть, копия, копийный документ, может быть, или пересказ, или какая-то компиляция. Вот. Но затем количество таких сообщений возрастало, и некоторые фразы

0: совпадали полностью с записками Сергея Петровича, и в итоге возникло предположение, что это может быть одна из рукописей, передающей текст записок Трубецкого. Бросилось в глаза частое упоминание фамилии Трубецкого в тексте, и я стал вчитываться внимательнее, поняв, что имею дело с рукописью первой половины, середины XIX века, и вспомнив, что Трубецкой писал в своих записках о себе в третьем лице, выступая своего рода хроникером событий, я пришел к мысли о том, что перед нами, скорее всего, вот рукопись, передающая текст его записок. И к этому выводу действительно подвигали такие наблюдения, как присутствие в тексте информации, известной только из записок Трубецкого, и фразы отдельные, и также в рукописи оказались отражены сведения, которые мы знаем из других текстов, принадлежащих Трубецкому, из его там замечаний на книгу Корфа, замечаний на воспоминания декабриста Штенгеля. Эти уникальные данные, которые содержат известные вот тексты Сергея Петровича Трубецкого, позволяли сделать предположение о том, что мы имеем дело вот с рукописью его записок. И в результате была проведена историко-почерковеческая экспертиза в лаборатории кодекологических исследований научно-технической экспертизы документа в Российской национальной библиотеке. И сопоставление рукописных документов, различных автографов Сергея Петровича Трубецкого, его писем, текста его известных записок из фондов Пушкинского дома, из фондов Государственного архива Российской Федерации, привело к заключению об идентичности написания в одном случае автором рукописи, в другом случае с Трубецким, целых слов, букв. И результаты экспертизы не оставили сомнений в идентичности почерка автора рукописи и почерка, которым написаны оригинальные автографы Трубецкого. Таким образом, выяснилось, что данная рукопись, впервые ставшая предметом специального источниковеческого и почерковеческого изучения, является автографом декабриста, одного из руководителей движения «Тайных обществ» Сергея Петровича Трубецкого. Рукопись состоит из нескольких тетрадей, сшитых красной ниткой. Используется выражение в конце рукописи, написавшему это краткое, верное изложение. В заключении отметим, что говорит о том, что авторский замысел был завершен, и признаков неполноты документ не содержит. Рукопись написана одним почерком, одними чернилами, в несколько приемов. Характер текста говорит в пользу того, что перед нами беловой автограф, не черновой, а именно окончательный текст. Особое значение имел вопрос о датировке и соотношение с другими текстами Трубецкого, с текстами его записок. Бумага рукописи водяных знаков не имеет филиграней, но имеется штамп, штемпель фабрики-производителя, фабрика Аристархова из Калужской губернии. Она производила бумагу в конце 40-х, в начале 50-х годов, именно с тем штемпелем, который на этих листочках располагается. Поэтому мы можем сказать, что рукопись была создана не ранее конца 40-х годов. И хронологические указания, которые содержат текст записок, они все относятся вот так же к концу 40-х, началу 50-х годов. Это целый ряд указаний, и самое из них конкретное, что упоминаемый в тексте Михаил Дмитриевич Горчаков, известный военачальник, начальник штаба у князя Варшавского в действующей армии. Речь идет о действующей армии, это и князь Варшавский, это, безусловно, Иван Федорович Паскевич, князь Варшавский, и действующая армия. Поход в Австрию 1849 года. Император Николай Павлович фигурирует как действующий император, то есть это относится к периоду до 1955 года. И вот все эти хронологические указания в своей совокупности дают такой результат, что, скорее всего, эта рукопись была создана в Сибири между 1849 и 1853 годами. Таким образом, она относится к числу ранних текстов Трубецкого, потому что основной корпус его записок создавался уже после амнистии в 1956 году, 1957 году. И перед нами ранняя редакция записок Трубецкого, созданная в Сибири, на поселении в Иркутской губернии, в самом Иркутске, еще в царствовании Николая Павловича. Каким же представляется ее место в общем ряду записок Сергея Петровича? Конечно, это одна из ранних его редакции записок, но мы имеем указание от самого Сергея Петровича, что начал работу над воспоминаниями он в 1841-45 годах, из чего следует, что данная редакция записок не является первым по времени создания текста воспоминаний. Существовал какой-то черновой вариант, до нас не дошедший, положенный в основу этой редакции. Вероятно, какие-то первичные вариации текста, Но они потом легли в основу более позднего варианта, который нам известен раньше был. Ну и эта рукопись, она имеет свою специфику. Дело в том, что она имеет законченный характер, а вот основной текст записок, который позднее создался, он не был закончен, он постоянно перерабатывался, и там нету окончательной редакции. Об этом и его дочери писали, что он так и не закончил свою работу над записками, скончался в 1860 году. А это отдельный такой очерк самостоятельный и полностью завершенный характер. И, соответственно, она доносит, конечно же, первоначальный текст записок, но имеет такой специально адресованный характер, поскольку, например, та часть, которая относится к следствию и суду, она тоже хроникальна, а в записках Трубецкого, которые нам известны, там, в отличие от других частей записок, там идет изложение от первого лица его противостояния со следствием, с Николаем Павловичем. В нем изложено от первого лица, а здесь в этой редакции от третьего лица хроникальное изложение. И какие же предположения могут быть, почему эта редакция записок отделилась от архива Трубецкого и имела самостоятельную судьбу, оказалась в итоге в коллекции Шляпкина? Собственно говоря, среди рукописи Трубецкого есть отрывочек, который озаглавлен «Письмо к неизвестному», так его не озаглавили, так его с таким заголовком публиковали, этот отрывочек, и звучит он так. «Ты же, друг мой, который знавал и любил меня в так называемые счастливые лета моей жизни, которые сохранили поныне истинную ко мне дружбу, хотя она со времени нашей разлуки ничем не могла изъявиться, ты имеешь полное право на всю мою доверенность. Тебе в этих записках откроются без малейшего укрывательства все чувства, владевшие мной в этих обстоятельствах, которые истинная моя дружба заставляла меня оставлять для тебя тайную. Ты был для меня слишком дорог, чтобы я хотел подвергать тебя той опасности в политической жизни, которой сам подвергался». Исходя из этого, мы видим, что какая-то рукопись записок была предназначена Трубецким его старому товарищу, другу, не вовлеченному в движение декабристов, не пострадавшему в 25-26 годах, который сохранил дружеские отношения с мемуаристом. Кто же был этот друг, исследователи не могли идентифицировать, о чем писала и публикатор наследия Трубецкого Валентина Прокофьевна Павлова, известный петербургский архивист. Нами обоснована гипотеза, согласно которой этим товарищем молодых лет Трубецкого был Иван Николаевич Толстой. Годы жизни 1792-1854, давний товарищ, сослуживец Трубецкого по Семеновскому полку, а впоследствии сенатор. И в 1843-45 годах он посетил Трубецкого в Сибири, находясь в Восточной Сибири с сенаторской ревизией. И встречался с сосланными декабристами, и по свидетельствам очевидцев, Толстой, старый друг Трубецкого, посетил его, держал себя с ним так, как будто они вчера расстались, не принимая во внимание статус поселенца. И вполне естественно полагать, что, встретив давнего и близкого товарища, переписка между ними сохранилась частично, издана в этой же книге, в которой изданы новые, вновь найденные записки, Трубецкой через некоторое время подготовил для него особую рукопись своих воспоминаний, в которой раскрыл историю политического движения, причины его возникновения, основные цели и так далее. А почему рукопись оказалась в коллекции Шляпкина? Вот действительно загадочный вопрос. И почему оказались утерянными сведения об авторстве Трубецкого? Для ответа на эти вопросы необходимо, конечно, обратиться к фигуре Ильи Александровича Шляпкина, годы жизни 1858-1918. Это профессор Петербургского университета, филолог, литературовед. Но главное, такое вот его отличительное свойство, он был очень энергичным и таким вот ярким собирателем исторических древностей, рукописей, артефактов различных. Его квартира была наполнена книгами редкими, рукописями. И вот известный исследователь, историк Сергей Федорович Платонов, когда посетил Шляпкина, он был поражен. Вот я могу зачитать тоже его воспоминания. «В первый раз я посетил Шляпкина, он жил на Литейном своей квартиркой во втором дворе. Пришел я за книгой и застрял надолго, исполненный изумления перед тем, что увидел. В комнатах не было почти вовсе мебели, царило убожество, а стены были все уставлены книгами на грубых, некрашенных даже полках. И хозяин, можно сказать, ими жил, живой, темпераментный человек, он всю душу, всю энергию устремлял в прошлое и, казалось, беззаветно его любил. Такую отрешенность прошлого я видел впервые и не мог ее согласить с той практичностью и даже юркостью, какой отличался он на людях, в особенности в погоне за древностями, рукописями и книгами. Илья Александрович, он собирал рукописи и редкие раритеты разными путями, приобретал части архивов других исследователей, других собирателей, покупал на антикварном рынке, в букинистических магазинах, обследовал различные архивы, даже монастырские архивы. И по итогам его огромной собирательской работы он издавал многое, печатал документальные собрания значительные, письма, например, митрополита Киевского Евгения Болховитинова, митрополита Московского Филарета Дроздова и так далее. Огромное количество публикаций, но значительная часть его коллекции так вот оставалась в архивах. И после смерти она поступила в Академию наук, а затем была передана в Пушкинский дом. И в 1924 году часть коллекции Шляпкина была передана в археографическую комиссию. Теперь эти материалы находятся в архиве Санкт-Петербургского института истории.
1: А вот записки Трубецкого и те, что в коллекции Шляпкина, и те, которые в виде воспоминаний от первого лица. Ученые сравнивали их с следствием официальным, и насколько это совпадает друг с другом?
0: Ну, публикатор записок Валентина Прокофьевна Павлова, она подготовила двухтомное издание записок и писем Сергея Петровича Трубецкого в серии «Полярная звезда». Она отмечала очень такую точность и четкость припоминаний декабриста, что это действительно совпадает с действиями следствия, его указания, как последовательность допросов, последовательность дачи показаний, то, что он говорил, то, что он передает в своих воспоминаниях, что он утверждал в своих показаниях, то на самом деле в основном совпадает.
1: Пытался написать, как было.
0: У него есть уникальные свидетельства о посещении разных лиц его в заключении. Там, например, его спрашивали о Спиранском, о связях со Спиранским. Посещал член Следственного комитета Александр Христофорович Бенкендорф. Это не находит отражения в следственных показаниях, но это не значит, что в материалах следствия, но это не значит, что этого не было.
1: Позиция Трубецкого, вот вы говорили тоже, у них была разная позиция, но и многие считали, что мы не враги, в общем, с этой властью, которая меня судит, и можно рассказать, как было. А вот Трубецкой, он свою задачу, скажем так, видел себя правильно поступающим на следствии, когда делал что? Когда пытался скрыть что-то и кого-то, либо когда пытался доказать что-то. То есть какая была его вообще стратегия во время следствия?
0: Несколько стратегий у декабристов было. Я пытаюсь их вычленить и систематизировать. Некоторые брали на себя вину, а вину других преуменьшали и отрицали. Другие, напротив, свою вину стремились ослабить, чтобы не попасть под тяжелое наказание. А вину тех, кто вовлек их в деятельность тайного общества, наоборот, тем самым передавали им и усиливали эту вину. А у Трубецкого, в частности, сложная позиция. Конечно, он пытался избежать самого тяжелого обвинения в организации, в создании радикального варианта плана на 14 декабря, планов цареубийства, предложения о цареубийстве, например. И все это как-то вот смягчить и умолчать о многом, что говорилось накануне 14 декабря, он пытался. То есть, на самом деле, конечно, здесь сложная позиция у него была и у других лидеров заговора, которые были, конечно, полностью ходом событий, скажем так, обвинялись самими фактами, полностью.
1: Где стоял, что делал.
0: Да,
1: то есть это есть вот в этих таблицах этого следствия, которые вы показывали вот в этих книжках.
0: Каждый из них что-то подтверждал и что-то опровергал, поэтому картина очень пестрая, и несостыковок очень много, и полной такой последовательной ясной картины не существует. Вот, именно в силу того, если опираться на материалы следствия, в силу того, что каждый проводил свою линию защиты. И Трубецкой, и Рылеев, и Иван Пущин, и Оболенский. Вот. Но какие-то вещи они признавали, видимо, считали невозможным скрывать, поэтому...
1: Ну, на площадь выходил, выходил, солдат выводил, выводил. Что тут можно скрыть?
0: Поручение давал, там, условно говоря, предлагал совершить покушение Каховскому, Рылеев предлагал, ну, вот как бы, потому что Каховский об этом свидетельствовал. Конечно, была сложная картина, и... Тут еще и личные какие-то могли быть счеты, какие-то конфликты. Проводились очные ставки между ними.
1: На следствии как себя вести? Он, ну, понятно, что хочешь смягчить свой приговор, это абсолютно понятно и, наверное, всегда правильно. Как бы всегда за каким-то исключением. Его стратегия как бы представить это все для потомков. Он пишет об этом, значит, он хочет что-то сказать. А что он хочет сказать? Мы были кто?
0: У него записки адресованы, вот эта редакция адресована его старому товарищу и другу, как я полагаю, Ивану Николаевичу Толстому. Другая редакция детям адресована, тоже об этом есть, и дочерям, и сыну. Стало быть, главная цель — это все-таки показать, как это движение зарождалось, почему и что они хотели, цели, задачи, и для чего это все осуществлялось. Это было главное. А потом уже личная реабилитация, в связи с тем, что распространилось много рассказов о его полном раскаянии, о том, что Трубецкой бросился на колени перед императором, просил помилования и смягчения участи. Вот личная реабилитация, она составляет предмет вот этой третьей части в известных записках. Она опубликована давно, еще в начале 20 века, в издании его дочерей. Вот третья часть от первого лица, где он описывает свое изложение, дает событиям, связанным с первыми допросами и со следствием в целом. Там он предстает как действительно такой вот осторожный человек, который пытается соблюсти все-таки какие-то кодексы поведения благородного дворянина и в то же время как-то ослабить свою участь тоже, не признавая какие-то действительно, может быть, даже, как он характеризует, не очень корректные показания других арестованных. Почему потерялось авторство вот этих записок, которые опубликованы только сейчас, и почему там Спиранский фигурирует? Ну, насчет Спиранского очень сложно сказать. Очевидно, какая-то информация была от тех, у кого эту рукопись приобрел Шляпкин. Но в тексте об этом основании, говорить об этом основании не приходится. А вот почему авторство потерялось? Очевидно, рукопись прошла через третьи руки, через людей, которые не знали о принадлежности ее Трубецкому. Это могли быть и родственники Ивана Николаевича Толстого. А может быть, эта рукопись попала на букинистический антикварный рынок. То есть, таким образом, а потом уже оказался у Шляпкина. Таким образом, вот это вот прерывание традиции корректно авторского принадлежности этой рукописи состоялось, и поэтому она была как анонимная. В описи коллекции Шляпкина она фигурировала как записка неизвестного о декабристах. И вот нам удалось действительно показать, что это Трубецкой, что это неизвестное раньше его мемуарное произведение. И в 2007, а затем в 2011 году состоялась научная публикация записок Трубецкого, а также писем его к Ивану Николаевичу Толстому. Таким образом состоялось введение в научный оборот, можно сказать, потерявшейся, забытой рукописи декабриста Сергея Петровича Трубецкого.
1: Несколько слов о личном отношении к Трубецкому на фоне других декабристов. Как вы к нему относитесь?
0: Ну, первое, что можно сказать о нем, что это практически единственный человек, можно только назвать еще двоих, Матвея Сергея Муравьева-Капустова, который прошел путь от основания первого общества до кульминации событий 25-го года. Эти только трое, потому что все другие, они присоединились позже к движению, либо те, кто вначале был, они отстали от движения и уже не были активными. Как, например, Никита Муравьев, он в своем имении в 25-м году находился далеко от событий. А Сергей Петрович, он прошел весь этот путь, он среди первых основателей, среди тех, кто вообще эту мысль выразил, и о создании негласной организации в пользу реформ либерального характера, в пользу реформ прогрессивного характера в России. И он шел вместе с развитием этого движения и был неизменно человеком, который формулировал идеи, который писал уставы, программы, который, ну, на которого опиралось вот это развитие идейное декабризма. И в конце он вот не отклонился и был, можно сказать, одним из главных, кто организовал это происшествие 14 декабря, противостояние. Что можно сказать как о человеке? Да, это такой скорее кабинетный мыслитель, но в то же время он довольно прагматичный человек был. Поскольку вот эта переписка с Иваном Николаевичем Толстым, она демонстрирует его погруженность в хозяйственные дела. Он продает какие-то продукты, доставляемые из имени Ивана Толстого, кожу, еще что-то. На Петербургской бирже общается с какими-то порученцами, торговыми агентами. То есть на самом деле у него вот эта жилка тоже была экономического хозяина, практического человека. Она наряду с идейной стороной жизни вот тоже его характеризует. Преданность дружбе, постоянное в этих письмах изъявление его дружеских чувств, очень такое задушевное отношение к супруге Екатерине Ивановне Лаваль, да, вот дочери тоже французского эмигранта Ивана Сергеевича Лаваль. И, конечно, осторожность и умеренность все-таки в значительной степени его характеризовали, поскольку, несмотря на то, что он стал одним из таких вот руководящих деятелей заговора, он все-таки был настроен на то, чтобы события развивались по контролируемому сценарию, и чтобы была уверенность в том, что войска, которые подвержены влиянию заговорщиков, они действовали организованно, планомерно, согласованно. Полки шли от одного к другому, набирали бы силу, чтобы была собрана достаточная сила. Известная его фраза, сказанная другим организатором восстания, Рылееву и Пущину, что если соберется мало войска, он не придет. Ну, собственно говоря, так и произошло в итоге. Он предупреждал, что если будет мало войск собрано на Сенатской площади, а там собралось действительно из того количества войск, на которое рассчитывали декабристы, там собралось, ну, меньше половины примерно, ну, около половины. И он сказал, что если будет мало войск, то он не придет. Ну, известна вот эта его нерешительность, как вот принято считать, или так, недостаточное мужество, проявленное в день 14 декабря, но многие исследователи по-другому интерпретируют вот его поведение на площади, то, что он, если бы он возглавил, то тут же бы потребовалось конкретные действия решительные, атаки, перемещения, столкновения с правительственными войсками, которые к тому времени окружали уже мятежные части и составляли численное преимущество определенно. И, соответственно, вот он решал, действовать ли так или по-другому, и в то же время обдумывал, возможно, другой сценарий развития событий. И, конечно, здесь речь шла о том, чтобы, может быть, собрать войска в другом месте, переместиться, да, и ожидал он прихода других частей.
1: Вот сейчас я не могу отделаться от мысли, что революция 17-го года — это событие на основе опыта восстания декабристов.
0: Вот, если взгляд историков и публицистов, социал-демократов, марксистов, большевиков, Плеханов, Ленин, они, конечно, изучали исторические примеры. Плеханов считал, это его известная точка зрения, что это была демонстрация с предъявлением неких требований, и активных действий изначально не предполагалось.
1: Это к вопросу о том, что уроки истории надо изучать, а для чего? А потому что жить вы и действовать будете успешно, если вы их изучали. И, между прочим, да, такая циничная вещь. Плохие вы делаете вещи или хорошие вы делаете вещи. Успех вас ждет, если вы уроки истории изучали внимательно, с карандашиком в руках. Я надеюсь, что наша программа способствует этому интересу. У нас традиционно в России к своей истории относятся, ну, чуть ли не как к религии. Ну, есть такое вот в нашей культуре. Но учиться трезвости в этом так уж сложилось в суперважном вопросе мы можем только знакомиться с тем, как все отражено в документах. Здесь, конечно, нам помогает опыт, методики работы с документами, как с документами работать правильно на основе научных принципов.
0: В традиции декабристоведения особый интерес к источникам, к документам, к первоисточникам, к материалам, которые действительно освещают разные стороны, разные эпизоды, разные персонали. И очень многое введено в научный оборот, на протяжении более 150 лет вводились в оборот и письма декабристов, сочинения, мемуары, документы тайных обществ, материалы следствия, суда.
1: Есть что почитать.
0: Есть что почитать. Очень большая библиотека. Кто, может быть, интересовался этой темой и кто собирал книги, наверное, несколько полок уж точно документы образуют. И были всплески публикаций по декабристской истории. Это во время столетнего юбилея, 1920-е годы и 1970-80-е на исходе советского времени, серия «Полярная звезда» иркутская. Послесоветское время принесло тоже многие интересные сюжеты и публикации. Тому примером вот сегодняшнее издание, которое сегодня я предложил для ознакомления. Конечно, очень многое изучено и очень многое сделано исследователями, но это не означает, что изучено все, исследовано все и опубликовано все.
1: А главное, осмысленно все. Да, это не означает, что все, совершенно... что изучено и опубликовано, что это осмысленно.
0: Да, вот даже...
1: Тем более, что даже если это кем-то осмысленно, это не означает, что это осмысленно нами.
0: И вот такой момент, что вот даже опубликованные материалы, если их собрать вместе, вот как вот свод воспоминаний очевидцев о 14 декабря, они приобретают новое качество. Их можно сравнивать, сопоставлять, и они образуют угу. некий такой общий свод,
1: да.
0: который...
1: Полноту много... картины.
0: Да, полноту картины образуют. И на одни и те же события читатель смотрит с разных точек зрения, они угу. становятся более объемными,
1: и
0: более...
1: так получает свою точку.
0: Более объемными, более качественно видимыми вот с исторической дистанции. Поэтому, когда вот даже опубликованные материалы собираются вместе, это уже большой результат. Но еще многое не издано, еще многое не опубликовано. Как ни странно, сохраняются декабристские архивы, не полностью освещенные, некоторые неразобранные архивы. Например, только недавно вышел свет том, в котором представлена переписка семьи Раевских, из которой вышли и Мария Николаевна Волконская, Екатерина Николаевна Орлова, супруга Михаила Федоровича Орлова. И другие архивы, которые связаны с декабристскими именами, они далеко не полностью введены в оборот. Поэтому, в принципе, можно сказать так, что исследования продолжаются, и многое еще не изучено, и некоторые материалы еще заслуживают пристального внимания, а некоторые даже еще неизвестны, как многие годы была неизвестна рукопись Сергея Петровича Трубецкого, которая хранилась в архиве нашего Санкт-Петербургского института истории, как записка неизвестного. В коллекции Ильи Александровича Шляпкина. Поэтому впереди нас еще, я надеюсь и полагаю, уверенно полагаю, что ждут еще новые открытия, новые публикации архивных материалов.
1: Ну и хорошо, что много неизвестного. Значит, новым молодым историкам есть что делать. Мы говорили в программе «Архивная история» о том, как прошел 200-летний юбилей восстания декабристов с точки зрения новых архивных находок и новых публикаций исторических документов. И говорили о записке декабриста князя Трубецкого, которая совсем недавно получила свое авторство. Мой собеседник Павел Владимирович Ильин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Передача вела Марина Лобанова. Всего доброго, до

Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучала «Сицилиана» Дмитрия Салтыкова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Открыт памятник валаамским юнгам. Прошел фестиваль рождения церкви. Об этих и других событиях более подробно. 26 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, клир собора и другие священнослужители. Пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой. Был совершен чин воздвижения креста. 27 сентября в праздник воздвижения креста Господня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в крестовоздвиженском казачьем соборе. Богослужение прошло в приписном храме Тихвинской иконы Божией Матери. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Владимир Сергиенко с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были представители казачьих сообществ и учащиеся воскресной школы. Храму подарена икона воздвижения Животворящего Креста Господня. За усердные труды во славу Святой Церкви в связи с 80-летием протоиерей Владимир Сергиенко был награжден орденом Святого Александра Невского третьей степени. Протодиакон Святослав Еремин в связи с 45-летием удостоен медали праведного Иоанна Кронштадтского. По завершении божественной литургии митрополит в Арсенофе ознакомился с ходом строительства епархиальной поликлиники, которая возводится на территории Крестовоздвиженского казачьего собора. Правящего архиерея сопровождали представители подрядных организаций. Крестовоздвиженский собор был освящен в 1749 году, а в середине 19 века перестроен и расширен по проекту Егора Диммерта. Собор вновь осветили 15 декабря 1851 года. В советское время храм был закрыт. В 1991 казачьей общине передали храм святых Кирилла и Мефодия в Колокольне, ныне восстановленный. В 1993 году храм Тихвинской иконы Божией Матери, а в 1996 Крестовоздвиженский собор. 24 сентября, в день рождения почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета, академика Российской академии наук, полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством Юрия Толстого на Никольском кладбище Александра Невской лавры, собрались его родственники, коллеги и студенты, чтобы почтить память ученого. Юрий Толстой ушел из жизни 10 ноября 2025 года. Панихиду совершил благочинный храмов при вузах протоиерей Петр Мухин в сослужении клирика Лавры и радиакона Ильи Васильева. По словам ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева, Юрий Кириллович ознаменовал собой последний век отечественной юриспруденции. Это был великий ученый, чьи труды определили развитие гражданского права страны на десятилетия вперед, и великий ученый, воспитавший плеяду юристов, учеников, которые сегодня определяют судьбу российского права и государства, отметил ректор. На Крестовском острове подготовили колокол для установки на строящемся крестовоздвиженском храме. Храм возводится на Константиновском проспекте. В августе 2018 года правительство Петербурга представило приходской общине земельный участок, а в сентябре 2020 года было выдано разрешение на строительство. Сейчас на территории действует временная деревянная церковь. Параллельно ведется строительство основного храмового комплекса в русском стиле, с колокольней и приходским домом. В день памяти валаамских юнг 26 сентября монумент в их честь был открыт на территории храма Порт-Артурской иконы Божией Матери. Его осветил настоятель протоиерей Михаил Браверман, авторы проекта – скульптор Вадим Несветов и архитектор Леонид Копыловский. На оборотной стороне памятника установлен колокол Рында и перечислены имена юнг. На открытии присутствовали духовенство и прихожане храма, представители военно-морского сообщества и почетные гости, в том числе председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, директор выставочного комплекса «Россия. Моя история» Олег Черняга, председатель правления правления Московского общественного объединения «Меценаты Отечества» Сергей Мамонтов, учредители камнеобрабатывающего завода в Петербурге «Атар Инасаридзе» и Александр Горшенин, женский хоровой коллектив «Огни Парфены» под руководством Любови Ребровой исполнил духовные песнопения. В 1704 году император Петр I основал в Кронштадте школу «Юнг» – юных моряков. В 1940 году она появилась и на Валааме. В 1941 подростки 15 и 17 лет участвовали в десанте на Невский пятачок. Из 111 юнг почти половина навечно осталась там. Другие продолжили службу на катерах Балтийского флота, участвовали в штурме Кёнигсберга и других боевых операциях. Более 40 из них награждены медалью за оборону Ленинграда, орденами и медалями. Капитан первого ранга подводник Виктор Буйко, один из потомков валаамских юнг, стал инициатором возвращения памяти об их героической судьбе. День памяти валаамских юнг, героев битвы за Ленинград, отмечается с 2024 года. В 2025 на Валааме, на берегу Монастырской бухты, им установили первый памятник. Цикл встреч, посвященных семье, начался 27 сентября в храме Порт-Артурской иконы Божьей Матери в сотрудничестве с епархиальной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Молебен преподобным Кириллу и Марии, родителям святого Сергия Радонежского, совершил протоиерей Алексей Володин в сослужении исполняющего обязанности председателя комиссии по вопросам семьи иерея Рустика Сиволапова. Отец Алексей и его супруга Евгения, семейные психологи, выступили с лекцией «Как любить, чтобы не разрушить». Они говорили о главенстве не как о власти, а как об ответственности и служении, о том, как выстроить гармонию в семье, как важно обратиться к опыту святых родителей, воспитавших игумена всея Руси. Особое внимание было уделено переживающим кризис или распад семьи. Присутствовали люди, которые обратились в епархиальную комиссию для консультации по поводу расторжения церковного брака. Встреча была организована как закрытая с участием священников, доверительной обстановки, с соблюдением деликатности, был совершен чин молитвенного покаяния супругов. Встречи будут проходить в последнее воскресенье месяца, начало в 17 часов, вход свободный, приглашаются все желающие. Фестиваль рождения церкви «Первые христиане» из цикла «Путешествия в Небесный Иерусалим» открыл учебный год в воскресной школе храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Его организовали настоятель протоиерей Александр Рябков, директор воскресной школы иерей Дмитрий Карандей, помощники настоятеля Надежда Майкова и Наталья Дворянская, преподаватель школы звонарей Алексей Танких. Взрослые учащиеся совместно с педагогами разработали сценарий и изготовили реквизит. Участники фестиваля погрузились в эпоху первых трех веков христианства. В понятной для детей игровой форме прозвучали истории из книги «Деяний» и посланий апостолов, а также эпизоды жития святителя Николая Мирликийского. Детям рассказали про Салоники, город святого Дмитрия Солунского, небесного покровителя храма. Настоятель призвал ребят учиться на примерах лучших людей церкви, развивать в себе качество настоящих христиан. Работали творчески мастерские по колокольному искусству, рисованию, печати на ткани и каллиграфии, была организована фотозона. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут Для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах». Первое задание, стоящее перед христианским воспитателем, пробудить в ребенке ощущение реальности Бога. Ежедневно в 9:30 слушайте передачи радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге выдающегося православного педагога Софьи Сергеевны Куломзиной «Наша церковь и наши дети».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 230-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава Церкви, Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова.
0: Послушайте 95-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея. В этой главе Господь обличает книжников и фарисеев. И начинается эта глава такими словами: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, в делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И дальше Господь начинает их обличать, говоря: «Горе вам, горе вам, горе вам». И вот сегодня мы слышали: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру». О чем здесь речь? Ну, во-первых, речь о так называемой десятине. Это тема, которую бы хотелось бы поднять, потому что она очень важна. Материальным отношениям в Священном Писании уделяется на самом деле весьма немалое место. Мы часто думаем, что вот христианство, Бог, вера — это только что-то такое духовное, связанное с молитвой, с культурой, с красивой музыкой, с иконами. А материальные отношения — это что-то такое грубое, приземленное и к Богу никакое отношение не имеющее. Очень часто такой образ мышления приводит к тому, что мы с вами, считая себя людьми духовными и регулярно читая положенные молитвенные правила, при этом в земной жизни, в материальных отношениях, в бизнесе, в работе, ведем себя как язычники, а порой даже и хуже. На самом деле материальные отношения очень важны, и вот одна из таких заповедей, материальных, весьма вполне конкретных, это заповедь о десятине. Десятую часть того, что я, Бог, дал тебе на этой земле, ты должен жертвовать на храм, на священников, на то, что посвящено Богу. Такова была заповедь. И это не случайно. Сейчас, в современном мире, люди очень много обращают внимание на такие понятия, как частная собственность, мое, вот я это имею, я это заработал, у меня это есть. Но на самом деле христианское отношение к материальным ценностям следующее. На этой земле нет ничего такого, что мы могли бы по-настоящему считать нашим. Ибо не мы создали эту землю, которую делим на клочки и называем их своей частной собственностью. Не мы создали эти минералы, золото, серебро, которые мы выкапываем из земли и считаем чем-то драгоценным. Не мы создали драгоценные камни, не мы создали нефть, газ и все то, чем мы так гордимся, что считаем своим, что пополняет бюджет нашей страны или других стран. Не мы создали деревья, которые растут в лесу, которые срубаются, из которых делаются строительные материалы и так далее. И все то, что люди считают богатством. Не наше это создание, Бог это создал и дал нам. Мы этим лишь пользуемся. И когда мы пользуемся чем-то, что не является нашим, как правило, мы платим либо арендную плату, либо налог. И то же самое и здесь. Все, что мы считаем своим и чем мы пользуемся, на самом деле не наше, но Божье. И поэтому Господь и дал такую заповедь. Ты имей то, что ты имеешь, то, что я, Бог, тебе дал в этой жизни. Но не забывай. Не забывай тех, кто вокруг тебя. Не забывай тех, благодаря кому ты общаешься со мной. И поэтому была дана заповедь об этой десятине. И первосвященники соблюдали ее тщательно, вплоть до того, что, срывая на своем огороде стебельки мяты или аниса, или тмина, укропа, какой-то зелени, петрушки и так далее, каждый десятый стебелек они откладывали на то, чтобы пожертвовать священникам храма. Кстати, пожертвовать на храм и пожертвовать лично священнику считалось одним и тем же, потому что ты жертвуешь на Бога, жертвуешь либо на храм, либо на его служителей. Главное, что ты пожертвовал это для Бога, для тех, кто служит Богу, для тех, благодаря кому ты общаешься с Богом. И вот жертвовали на храм, жертвовали на священнослужителей вот такие стручки, стебельки, но при этом забывали более важные вещи — суд, милость, веру. Господь дальше говорит, это надлежало делать и того не оставлять. То есть это имеется в виду суд, милость и веру, а того имеется в виду десятину. Конечно, намного более важными вещами являются суд, милость, вера. Все то, что Бог поручил своим священнослужителям, поручил тем, кого поставил возвещать истину Божию людям, учить народ истинным, божественным, и самим же быть примером исполнения заповедей Господних. Но, тем не менее, вожди слепые, говорит Господь, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам. Вот эта фраза о комаре и о верблюде. Действительно, тщательное соблюдение мелочных заповедей настолько, что каждый десятый стебелек укропа жертвовать на храм, считать буквально все, что ты срываешь на огороде, каждый десятый откладывать, чтобы пожертвовать. Но при этом проявление себя как людей неверующих в вопросах, которые значительно более серьезны. Как часто это бывает свойственно и нам, христианам. Потому что эти слова были обращены не только к книжникам и фарисеям, жившим в первом веке, они обращены и к нам с вами. Как часто мы с вами бываем тщательны в вопросах соблюдения постных предписаний, что можно, что нельзя есть в том или ином посту. Как часто мы с вами не едим рыбу, когда ее не положено есть, или осуждаем тех, кто позволяет себе какие-то послабления или даже прямые нарушения поста. Хотя мы забываем о том, что пост не является целью христианской жизни. Пост — лишь средство. Средство — обуздать свою плоть. Средство — научиться делать то, что надо, а не то, что хочется. А цель — цель — прийти к Богу. Цель — стяжать Духа Святого. Цель — научиться любить. Цель — спасти душу свою. Вот что может являться целью. И вот мы с вами, осуждая тех, кто, может быть, не соблюдает каких-то мелочей ритуально-религиозных, согрешаем значительно больше самим фактом осуждения. Вот один из таких явных и ярких примеров того, как мы порой это делаем. Дальше Господь рассуждает о том, что книжники фарисеи очищают внешность чаши, а внутри полны хищения и неправды. И это о том же, как часто мы с вами бываем внешне благочестивы, как часто нас, называющих себя верующими, отличает от людей неверующих какая-то особая форма одежды. Обязательное ношение юбки, обязательное ношение платка, четки, еще какие-то элементы. Мы с вами

0: служить. И вот здесь то же самое. Мы следим за внешним, забывая о внутреннем. Будем же, братья и сестры, внимательны к себе, к тому, что происходит в наших сердцах, в наших умах. И давайте помнить вот о чем. «Потому узнают все, что вы мои ученики», — сказал Господь. Почему узнают все, что вы мои ученики? Нет, не потому, что вы будете поститься. И не потому, что вы будете читать в положенное время положенные молитвенные правила. И не потому, что будете одеваться на манер столетней давности. И не потому, что вы будете класть поклоны и регулярно ходить в церковь и знать, когда положено креститься, а когда не положено, когда положено кланяться, когда не положено. А потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот это и есть то самое внутреннее делание и исправление. Давайте же на это прежде всего обращать внимание. Все у нас да будет с любовью. Остальное все приложится. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 29 сентября, 16 сентября по старому стилю мы вспоминаем мучениц Севастьяну, пострадавшую в первом веке в городе Гераклее, и Мелитину, пострадавшую во втором веке в городе Маркианополе. Сегодня также празднуется память великомученицы Ефимии Всехвальной, пострадавшей в 304 году в Халкидоне. В том же году приняли мученические венцы святые Виктор и Сосфен, уверовавшие во Христа во время мученических страданий святой Ефимии. В этот день празднуется память преподобного Дорофея Египетского, в IV веке подвязавшегося в Скитской пустыне. Также сегодня вспоминаются святые мученики братья Иосиф и Исаак. Они родились в конце VIII века в городе Феодосиополе, нынешнем Эрзеруме, в семье знатного мусульманина. Их мать была христианкой, втайне от супруга она воспитала троих своих сыновей в христианской вере. Достигнув зрелого возраста, братья решили переселиться в столицу христианской империи, Константинополь, чтобы беспрепятственно исповедовать свою веру. Старший брат уехал первым, а Иосиф и Исаак были задержаны по приказу эмира. Их допросили о причине их намерения уехать в другую страну, тогда оба брата исповедали себя христианами и сказали, что они бегут от нечестивых и желают служить христианскому правителю. Никакие уговоры и угрозы не поколебали мужественных исповедников. Созвав совет вельмож, эмир вынес братьям смертный приговор. Святые Исаак и Иосиф были казнены в 808 году. В этот день вспоминается мученица Людмила, княгиня чешская, жившая в конце IX – начале X века. Вместе со своим мужем она приняла крещение от святителя Мефодия, архиепископа Моравского, просветителя славян. Достойно прожив свою жизнь, святая княгиня удостоилась мученического венца. В 927 году в городе Течине она была убита во время молитвы. Сегодня празднуется память святителя Киприана Московского, всей России чудотворца. По происхождению святитель Киприан был сербом, подвязался он на Афоне. В 1375 году он был поставлен в митрополиты Киева и Литвы. Через 15 лет стал первосвятителем московским – и был мудрым и ревностным архипастырем Русской Православной Церкви. Особенно он заботился об упорядочении богослужения и исправлении богослужебных книг, много трудился над переводами богослужебной литературы, написал множество пастырских посланий для утверждения веры и сохранения чистоты православного вероучения. Сохранились автографы некоторых славянских переводов святителя. Скончался святитель Киприан Московский в 1406 году. Мощи его, обретенные почти через 70 лет после кончины, почивают в Московском Успенском соборе. Сегодняшний день ознаменован празднованием в честь святого праведного Алексея Московского, так как в этот день, в 2001 году, состоялось перенесение его честных мощей в храм святителя Николая в Клениках, где он служил. Отец Алексей Мечев был рукоположен во священника к церкви Николая Чудотворца в Клениках Сретенского Сорока в 1893 году. Эта церковь на Моросейке была маленькой, одноштатной, но в ней явился великий пастырь, истинный преемник святого праведного Иоанна Кронштадтского, в 1902 году благословившего отца Алексея на самоотверженное служение людям, на утешение их скорбей. 8 лет отец Алексей служил литургию каждый день при пустом храме.

0: а затем его приход стал одним из самых многочисленных в Москве. У отца Алексея был дар утешения, вразумления приходящих к нему людей и тем самым изменения их жизни на христианских основах. Он спасал от духовного падения и отдельных людей, и целые семьи. Господь дал своему пастырю дар прозорливости. Основой жизни прихода отец Алексей называл молитву. Большое значение он придавал молитве за панихидами, призывая своих духовных чад чаще молиться за умерших. «Когда предстанешь перед Богом, — говорил старец, — все они воздвигнут за тебя руки, и ты спасешься». Отец Алексей Мечев оказал огромное влияние на духовенство и мирян, многие из которых после 1917 года стали новомучениками и исповедниками, в том числе и сын отца Алексея. Скончался святой праведный Алексей Мечев 22 июня 1923 года. Чин отпевания по просьбе старца возглавлял настоятель Данилова монастыря архиепископ Феодор Поздеевский, которого за два дня до этого освободили из тюрьмы. Проводить отца Алексея в последний путь прибыл на Лазаревское кладбище святейший патриарх Тихон, также только что освобожденный из заключения. Через 10 лет в связи с закрытием Лазаревского кладбища останки отца Алексея и его жены были перенесены на кладбище в Веденские горы, именуемое в народе немецким. На юбилейном архиерейском соборе 2000 года протоиерей Алексей Мечев был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. В настоящее время мощи святого праведного Алексея Мечева находятся в Москве, в храме святителя Николая, в Клениках. В этот день установлено празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Призрено смирение». На этой иконе Богородица изображается в царском венце. Одной рукой она держит скипетр, другой придерживает стоящего у нее на коленях Христа. Богомолоденец держит в левой руке державу, а правой касается лица Богоматери. Икона Божией Матери, именуемая «Призри на смирение», явилась в 1420 году в Псковской земле, на озере Каменном. В том же году она была перенесена в Псков и поставлена в соборном храме. В память этого события и было установлено сегодняшнее празднование. По преданию, из глаз Богоматери на старинной иконе текли слезы. Это был знак надвигающейся беды, моровой язвы. Когда верующие прошли со святыней крестным ходом, страшная болезнь отступила. До революции 1917 года эта икона хранилась в Троицком соборе Пскова. Затем, по одним данным, исчезла, по другим — сгорела. Сохранились два списка с этой иконы. Один из них прославился в XIX веке чудесным явлением — нерукотворным отпечатком на стекле. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников протоиерея Григория Раевского, расстрелянного в Твери в 1937 году, и священника Сергия Лосева, погибшего в лагере в 1942 году. Также сегодня вспоминается преподобный исповедник Кукша Одесский. Преподобный Кукша 16 лет подвязался на Афоне в русском Пантелеймоновском монастыре. Затем стал насельником Киево-Печерской лавры, продолжая в России духовный опыт Святой горы Афон. После закрытия Киево-Печерской лавры старец Кукша 5 лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылке. В 1947 году вернулся в Киево-Печерскую лавру, но власти не оставили отца Кукшу в покое. До конца дней, неся подвиг старчества, он вынужден был переходить из обители в обитель, везде испытывая тяготы надзора и негласного давления. В 1951 году его перевели в Почаевскую лавру, в 1957 году в Крещатицкий монастырь и, наконец, в 1960 году в Свято-Успенский монастырь в Одессе, где он отошел ко Господу в 1964 году. Священномученик Сергий Лосев служил в храме села Капотня Московской области. В 1937 году его арестовали и обвинили в сборе денежных средств и в том, что он устраивал богослужение во время уборочной кампании, чтобы якобы сорвать работу в колхозе. Отец Сергий признал, что богослужение в церкви в уборочную кампанию устраивал, но в этом не было никакого умысла по срыву работы колхоза. Священника приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и отправили в Азербайджан. Отец Сергий не дожил там и до середины срока. В феврале 1938 года жена отца Сергия Лосева, Варвара Ивановна, была арестована по обвинению в том, что после ареста мужа вела среди населения контрреволюционную деятельность и вскоре была расстреляна. продолжение церковного календаря послушайте житие мученицы Ефимии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая великомученица Ефимия была дочерью христиан, сенатора Филофрона и Феодосии. Она пострадала за Христа в городе Халкидоне около 304 года. Халкидонский правитель Приск разослал приказание всем жителям Халкидона и его окрестностей явиться на языческий праздник, поклониться и принести жертву идолу Арея, угрожая великими муками тому, кто не исполнит приказание. Во время этого нечестивого празднества 49 христиан скрывались в одном доме, где тайно совершали божественную службу истинному Богу. Среди молящихся находилась и юная девица Ефимия. Вскоре о месте пребывания христиан стало известно, и они были приведены к Приску для ответа. В течение 19 дней мучеников подвергали различным пыткам и истязаниям, но никто из них не поколебался в вере и не согласился принести жертву идолу. Разгневанный правитель, не зная, каким еще способом принудить христиан к отречению, послал их на суд к императору Диоклетиану, но отделил от них самую юную девицу Ефимию, надеясь, что она, оставшись одна, не выдержит испытаний. Святая Ефимия, разлученная со своими братьями по вере, усердно молилась Господу Иисусу Христу, чтобы Он сам укрепил ее в предстоящем подвиге. Сначала Приск уговаривал святую отречься, обещая земные блага, потом дал приказание мучить ее. Но сошедший с неба ангел Господень исцелил святую Ефимию от ран. Не вразумившись этим чудом, мучитель повелел воинам Виктору и Сосфену бросить святую в раскаленную печь. Но те, увидев в пламени двух грозных ангелов, отказались исполнить приказание правителя и сами уверовали в Бога, которому поклонялась святая Ефимия. Дерзновенно возгласив, что и они христиане, Виктор и Сосфен смело пошли на страдания. Они были отданы на съедение зверям. Во время казни они взывали к милосердию Божию, чтобы Господь принял их в Царство Небесное. Святые мирно отошли в жизнь вечную, а звери даже не дотронулись до их тел. Святая Ефимия, брошенная другими воинами в печь, осталась цела. Приписывая это волшебству, правитель велел выкопать ров и наполнил его ножами, а сверху прикрыл землей и травой, чтобы мученица не знала о приготовленной ей казни. Но и тут святая Ефимия осталась невредимой и легко прошла над рвом. Наконец ее осудили на съедение зверям в цирке. Перед казнью святая стала просить, чтобы Господь сподобил ее умереть. Ни один зверь, выпущенный на арену, не бросился на святую. Лишь одна медведица нанесла ей небольшую рану на ноге, из которой стекла кровь, и святая великомученица тотчас скончалась. В это время произошло землетрясение. Стражники и зрители от страха бежали, так что родители святой могли взять ее тело и с честью похоронить недалеко от Халкидона. Впоследствии на могиле великомученицы Ефимии был возведен величественный храм. В этом храме происходили заседания Четвертого Вселенского Собора в 451 году, во время которых святая великомученица чудесным образом подтвердила православное исповедание, положив предел ереси монофизитов. По взятии Халкидона персами в 617 году мощи святой великомученицы Ефимии были перенесены в Константинополь. В период иконоборческой ереси рака с мощами святой Ефимии оказалась брошенной в море. Благочестивые корабельщики вытащили мощи из воды. Впоследствии они попали на остров Лемнос, а в 796 году были возвращены в Константинополь.

0: завершит наш церковный календарь чтение жития мученицы Людмилы, княгини Чешской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая мученица Людмила, княгиня Чешская, была выдана замуж за чешского князя Боревоя. Супруги приняли святое крещение от святителя Мефодия, архиепископа Моравского, просветителя славян. Став христианами, они проявили заботу о просвещении светом истины веры своих подданных, строили церкви и приглашали священников для совершения в них богослужений. Князь Боревой умер рано, 36 лет. Святая Людмила, оставшись вдовой, вела строгую благочестивую жизнь и продолжала заботиться о церкви в правлении ее сына Вратислава, которое продолжалось 33 года. Вратислав был женат на Драгомире и от нее имел сына Вячеслава, который по смерти отца вступил на престол в 18-летнем возрасте. Пользуясь неопытностью и молодостью своего сына, Драгомира начала насаждать в стране языческие обычаи и нравы. Святая Людмила воспротивилась этому. Драгомира возненавидела свою свекровь и пыталась погубить ее. Когда святая Людмила удалилась в город Тичин, то Драгомира подослала к ней двух бояр для убийства. В то время, когда святая Людмила молилась, убийцы вошли в дом и исполнили повеление Драгомиры. Мощи святой Людмилы были погребены в Тичине у городской стены. От ее гроба стали совершаться многочисленные исцеления. Князь Вячеслав перенес тело святой Людмилы в Прагу и положил его в церкви святого Георгия.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Музейный калейдоскоп», у микрофона Елена Обламская. Сегодня я встречаюсь с сотрудниками Академии Штиглица, потому что выставка, о которой мы будем говорить, она касается имени Александра Людвиговича. Называется «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». Встречает меня Галина Алексеевна Власова. Здравствуйте, Галина Алексеевна.
1: Здравствуйте.
0: Назовите, пожалуйста, вашу должность.
1: Я хранитель музейных предметов Музея прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Александра Людвиговича Штиглица.
0: И здравствуйте, Галина Евгеньевна Прохоренко. Представьтесь, пожалуйста.
2: Я также хранитель музея прикладного искусства. Галина Алексеевна хранит фарфор и керамику, а я храню художественный текстиль.
0: Спасибо. Дело в том, что, дорогие радиослушатели, мы уже встречались с Юрием Сучковым, одним из кураторов этой выставки, которая проходит в манеже Малого Эрмитажа. А Галина Алексеевна и Галина Евгеньевна, вы тоже являетесь куратором МИ. И я очень надеюсь, что вы нам замечательно интересное расскажете. Чем вы наполнили эту выставку? Какие же там присутствуют памятники искусства?
2: Выставка же состоит в основном объем предметов, которые там экспонируются, из вещей, которые из нашего музея происходят, но они находятся в настоящее время на хранении в Эрмитаже. Наша академия участвовала в меньшей степени. Это коллекция гальванокопий, которая происходит из нашего старого музея, и коллекция ученических работ. Там рисунки пером, акварели, на которых изображены те предметы, которые теперь находятся в Эрмитаже.
0: Может быть, еще нужно сказать, эти предметы, они были у вас до определенных событий революционных?
1: Это даже не столько с революцией связано, это связано совершенно с новым законодательством советского государства тогда, молодого этого государства, с упорядочением тех памятников, которые этому молодому государству достались в наследство.
0: Можно говорить, что в 23-м году вот эти 90% они отошли в Эрмитаж.
1: Да. Весь музей стал первым филиалом государственного Эрмитажа.
0: Коллекция музея представляла собой и представляет разные эпохи и разные направления искусства. Что представлено на этой вашей замечательной выставке? Ведь там наверняка и античность, и модерн.
1: Саркофаг стоит. Египетский, древний египетский.
2: Античность представлена рядом предметов, которые происходят из коллекции, подаренной археологом Генрихом Шлиманом, подаренной Половцеву Александру Александровичу. Эта посылка пришла к нему домой. На его имя была прислана. Александр Александрович Половцев занимал довольно высокое положение в социальной иерархии Российской империи. Он был сенатором, секретарем Государственного совета, статс-секретарем Александра III. И Генрих Шлиман, с которым Половцев познакомился в 1879 году, случайно, абсолютно случайно, на корабле, когда Половцев путешествовал, а Шлиман уезжал с раскопок. И Шлиман, человек деловой, увидел в Половцеве человека, который может составить протекцию его русскому сыну. У Шлимана была русская жена, и там трое детей было. Поэтому Шлиман хотел заинтересовать чиновников такого высокопоставленного этим даром.
0: Половцев не покупал у него?
2: Нет, он подарил. 180 предметов. Античный, вот сразу из раскопок. Такой подарок чиновнику. И Половцев благодарность взял, но сыну не помог.
0: Можете еще, пожалуйста, уточнить, что Половцев Александр Александрович, он являлся зятем.
2: Он был женат на воспитаннице Штиглица, которая происходила, считается по семейной легенде, что она была внебрачной дочерью великого князя Михаила Павловича, четвертого сына Павла I, и некой фрейлины К. Ребенка этого передали на воспитание Штиглицу в 1843 году. И незадолго до этого у Штиглица умер ребенок, и его супруга приняла этот дар, хотя Штиглиц не хотел. Штиглиц отрицательно отнесся. И, ну, считается, опять же, тоже по семейным преданиям, что Николай I высказал Штиблицу заинтересованность в этом ребенке, потому что он знает, кто его отец. Вот отсюда вот родилась эта легенда. Потом это все на Каменном острове происходило, который как раз и принадлежал великому князю Михаилу Павловичу.
0: Что можно предполагать, что Александр Александрович, он знал толк, он имел интерес? Откуда это в нем было, этот вкус?
2: Полосов интересный очень человек. Он оставил дневниковые записи, больше 70 архивных дел. Всю жизнь вел дневники. Это не воспоминания, а дневники именно. Он каждый день практически, когда был молодым, записывал о своих встречах, о делах. И можно даже увидеть, когда появилась у них вот эта страсть к коллекционированию. Он пишет в 1862 году, делает запись. Он в 61 году только женился на Надежде Михайловне. Как легко пристраститься к коллекционированию художественных предметов. В первое время я делал покупки. Для моей жены попал фарфор, который она очень любит. И вот с этого момента начинается, ну, они были страстными людьми, они очень любили искусство. Для него, наверное, это было какой-то отдушиной, потому что он был юристом. Наверное, для того, чтобы себя как-то расширить кругозор свой, украсить свою жизнь, они собирали предметы искусства. Создавали свой дом, особняк Половцев на Большой Морской. Такой дворец, дом-музей. Вот он был наполнен предметами искусства. И вообще вот в истории создания училища Штиглица тоже лежит семейная легенда, которую изложил нам, мы знаем ее по воспоминаниям старшего сына Половцевых, которые писались по прошествии всех событий после Октябрьской революции. Но родителей уже не было в живых. И вот Александр Александрович Половцев-младший в воспоминаниях, которые писал уже в Париже в 18 году через Финляндию, ушел со своей супругой в неизвестность, в общем, без денег и документов, как он писал в своих воспоминаниях, он оставил такую вот
1: семейную тайну.
2: Штиглиц хотел его усыновить. Мои родители, пишет Александр в этих воспоминаниях, категорически этому воспротивились. Почему, мы только гадать можем. И моя матушка предложила Штиглицу создать что-нибудь, связанное с его именем. И, как ни странно, он согласился. Это было в декабре 1875 года. А в самом конце 1875 же года Штиглиц передает 1 000 000 рублей в Министерство финансов с пожеланием открыть училище технического рисования его имени.
0: То есть училище еще не было открыто, но коллекция уже была собрана?
2: Нет, нельзя так говорить.
1: Она собиралась на всем протяжении.
0: Вернемся к выставке, с вашего позволения. С античностью понятно. А что же еще?
2: Коллекция состоит из нескольких пластов. Это раритет, уникальные вещи, просто уникальные. Черепаховый столик.
1: Они так и называются профессионально, уникаты.
2: Да.
1: Уникаты.
2: И состоит также, поскольку все-таки училище технического рисования, состоит из серийных предметов фабричного производства, но тоже уникальных, редких, созданных столетия назад, поэтому они уже стали уникальными к тому времени. Из копий. С уникальных предметов прикладного искусства, которые входят в собрание различных западноевропейских музеев. То есть это мы сколько уже насчитали пластов? 3.
1: Шпалеры.
2: А шпалеры, ну это уникаты. Шпалеры, которые выставляются на выставке, вот эти вот представленные 5 шпалер, это совершенно уникальные вещи. Там интересная история получается. Они в 16 веке были вытканы в фламандских мастерских. Для России это уникальные вещи.
0: И вот так вот Половцев, он просто в какой-то поездке их
2: приобрел? Нет, он купил здесь, в Петербурге.
0: Уже ведь долгое время не было такой возможности вам явить зрителю все эти предметы и рассказать о них.
1: Это первое. Мы такие делаем локальные из тех вещей, которые у нас вернулись в послевоенные годы, в 1946-49 годах. Но это по сравнению с тем, что показали на этой выставке, она сама по себе уже шедевр, эта выставка. Потому что она, конечно, открывает колоссальнейший срез музейного современного дела. Она впервые от всех других музеев мира, она впервые показывает учебное заведение внутри музея. И учебное заведение, которое музей питал. Вот у нас есть поговорка, касается архитектуры. Посмотрите на соляном переулке. Вот,
2: как сравните два здания.
1: Сравните два фасада учебного заведения и музея. Что есть питательная среда и что есть благодарное существование.
0: Сам Штиглиц Александр Людвигович, кроме того, что он выделил такую сумму на создание училища, Как он еще благотворил?
2: Он был очень доволен всем тем, что происходило в учебном корпусе, в училище, его имени. Он как человек деловой. Не просто же так он захотел поставить имя свое, имя и состояние кому-то живому. Ну вот я думаю, что он был полностью удовлетворен тем, что Половцева, я называю это для себя памятником человеческого благородства и благодарности. Потому что они же отказали ему. Это их благодетель. Это человек, от которого они получили материальный достаток. Базу, на основе которой существовала семья. И очень красиво жила семья. Им нужно было чем-то ответить, отблагодарить, чтобы не осталось этой обиды. И он был очень доволен.
0: Можно еще спрошу про личность Штиглица. А это что была за личность?
1: Это по Канту, вещь в себе. Он был, ну как пишут, как вспоминают его, он был замкнут, он был очень закрыт. И на него тяжелое, тяжкое впечатление произвела смерть жены, ну и ребенка, первенца мальчика. И он вообще был очень-очень замкнут внутренне. Но это был человек-мозготрест, как теперь в современности говорят. Финансист.
2: Голова.
1: Это интеллект совершенно особый. Причем, казалось бы, по началу, по его юности, ничто не предвещало ни банкира, ни финансового успеха в его жизни. Он был гуманитарий, он увлекался античной философией, литературой, театром. Но смерть отца, в общем-то, довольно ранняя такая смерть, 64 года банкира Штиглица, придворного, первого придворного банкира вообще в истории российской финансовой системы. Он вынужден был подхватить дело отца. Он, собственно, и просил отец его о том, чтобы его дело не погибло где-то в Туне. И он начал соответствовать по желанию своего отца.
0: Спрошу еще название выставки. Эти слова «Подвиг просвещенной благотворительности». Расскажите,
2: пожалуйста. Из рескрипта Александра II, который был адресован Александру Штиглицу, датирован 9 января 1876 года. Там, в этом рескрипте, рукописном, хранится в Российском государственном историческом архиве, в рукописи. Там поступок Штиглица был назван «Подвигом просвещенной благотворительности». Это фраза очень четко отражает деяния Штиглица. Потому что благотворительность была в традиции семьи Штиглицев. Они содержали детский приют на 150 приходящих детей, коммерческое училище.
1: Страноприимный дом.
2: Да,
1: там
2: да,
1: много.
2: Они, да, ну, в принципе, это было принято в России. Да.
0: И сын это все подхватил. Да,
2: да? Все продолжалось. Но я в какой-то своей статье взяла себе смелость предположить, что если бы не вот это вложение в искусство, то имя Штиглица ушло бы из памяти людей. Потому что именно искусство оставляет в памяти
1: след.
2: Да, след какой-то.
0: Это же было не ради накопительства, не ради идеи иметь и обладать этим, поскольку это стало принадлежать музею, училищу. Это было для того, чтобы люди воспитывали свой вкус, мастерство.
1: Обучение, учебный музей.
2: Как кем-то было сформулировано, помните, подвиг одного во благо всех.
1: Это Муравьёва и Стрельцова.
2: Подвиг одного во благо всех.
1: Девиз такой.
0: Попросту говоря, Штиглиц предоставил просто...
2: Он предоставил деньги.
0: Благодаря ему последующие учащиеся, студенты, уже сегодняшние, они имеют возможность воспитываться на этих высочайших образцах, видеть их.
1: Конечно.
2: Но дело в том, что все музеи выполняют учебную функцию. Все без исключения. Наши студенты ходят по разным музеям. В сентябре вот также они будут ходить на нашу выставку в Эрмитаже. Это уникальная выставка, уникальная возможность увидеть вещи.
1: Да.
2: Они же хранятся у разных хранителей. И поэтому вот так их все вместе увидеть невозможно. И поэтому, конечно, нужно пользоваться тем, что есть такая уникальная возможность. Ну, и за второй раз, наверное, при нашей жизни такой выставки не будет.
1: Сейчас же немножко технологически другая жизнь. Сейчас же это они быстро приходят, они снимают это, фотографируют. И все, у них уже рабочий материал есть. А в те времена, послевоенные, 60-е, 70-е годы, 80-е, они приходили, они делали зарисовки. Тут тоже все это дискуссионно. Конечно, делая зарисовки, он получал тренинг определенный, руки, работы, связи мозга. мозга с рукой, которая должна рисовать, чертить, писать красками. Сейчас это упростилось. Упростилось, и что-то, конечно, утрачивается. С одной стороны, облегчает, вот у тебя материал лежит, который тебе нужен. А вот эта живая-живая встреча с живым предметом, она уходит.
2: В принципе, вообще вся эта система, учебно-музейный комплекс, она родилась в середине 19 века. Первым подобным учебным заведением, при котором существовал музей, вернее, музей, а при нем существовало учебное заведение, Южно-Кесентонский музей в Лондоне, ныне музей Виктории Альберта. Это крупнейший музей прикладного искусства. И вот по этой схеме в ряде стран европейских были созданы тоже музеи и учебные заведения. Так же, как и в России. Вот есть в Москве, например, училище Строгановское и музей. У них меньше масштаба, у них там несколько помещений, но тоже предметы прикладного искусства доступны достаточно. Вообще, по нынешнему времени это архаизм, потому что существуют два несовместимых явления под одной крышей – музей и учебное заведение. Ведь эти вещи неповторимы, их больше никогда не будет. Так же, как вот не вернутся те времена, когда они были созданы. И эти вещи нужно хранить. Холить или леять, а не давать в руки студентам.
0: Бывает, да, что портят,
1: разбивают.
2: Да, было такое. Вот в те 50-е годы, 60-е годы.
1: Нет, Нина Степановна, когда упала с Майса коробка с майсинским фарфором, который мирового уровня. И она споткнулась. Она тончайший человек, интеллигентнейший. Она просто вот споткнулась, и эта коробка вся с упакованными для копирования выданными предметами упала. Для хранителей это информация. Факты внутри там разрываются.
2: Сегодня не настолько нужны для учебного процесса вот эти предметы физические. Они есть в интернете, там только вот достаточно названия забить, и сразу вам огромное количество разных предметов в хорошем исполнении. А лишний раз это все дышать на это. Ну, так, я про ткани имею в виду. Фарфор, ты ему все равно дышать, трогать руками.
1: Как это все равно?
2: Да, ну, тоже.
1: Там свое.
0: Я поняла. Для хранителя, естественно, конечно, самое главное сохранить. И конечно, поэтому, дорогие радиослушатели, редкая возможность увидеть то, что хранят в том числе и Галина Евгеньевна Прохоренко, и Галина Алексеевна Власова, хранители музея Академии Штиглица. Я желаю вам хранить и дальше. Самое главное – успеть до 4 октября. Выставка «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности» до 4 октября в манеже Малого Эрмитажа ожидает вас, дорогие радиослушатели. Я же благодарю вас, Галина Евгеньевна, Галина Алексеевна. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала третья часть концерта Гросса опус 6 номер 12 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культуры, у микрофона Валентина Пас. Реставрация Останкинского дворца театра завершится в ближайшие 2 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре восстановленного итальянского павильона усадьбы Останкина и ее парка. Сергей Собянин также отметил, что работы по реставрации были разбиты на несколько этапов. Сначала был создан центр реставрации и фонд хранения, затем были отреставрированы итальянские и египетские павильоны. В Омске пройдет 24-й форум публичных библиотек России «Библиокараван». Тема форума в этом году – библиотеки в контексте государственной культурной политики России. Представители библиотечного сообщества со всей страны обменяются опытом, обсудят актуальные темы и вместе найдут новые подходы к работе с читателями, сообщает сайт Омской научной библиотеки имени Пушкина. Форум продлится до 2 октября. Его события охватят не только Омск, а также другие населенные пункты региона. В рамках «Библиокаравана» будет работать выставка-ярмарка книжных издательств. Участники посетят библиотеки Омска и Омской области. Организаторы подготовили культурную и экскурсионную программу. 29 сентября в Новосибирском театре «Старый дом» стартует марафон актерских работ без дистанции. По правилам проекта актеры выступают одновременно режиссерами, сценографами, художниками и исполнителями своих спектаклей. Осенний марафон пройдет в смешанном формате. Зрителям покажут не только новые работы, а также постановки прошлых сезонов. Смотр откроет спектакль «Праздники» по мотивам мистической прозы Романа Михайлова. 1 и 2 октября состоится премьера стендапа «Даю слово» Сергея Маштакова. Программу фестиваля завершит авторский моноспектакль «Кобура» Анатолия Григорьева. В афишу 13-го фестиваля конкурса моноспектаклей «Монофест» вошли 12 постановок. Смотр пройдет в Перми с 9 по 12 октября. В фестивале участвуют театры из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов. Показы пройдут на сцене «Дома актера». «Монофест» направлен на популяризацию моноспектаклей, поддержку новых театральных инициатив и развитие культурного обмена между регионами. Фабио Мастранджело готовит к постановке оперу «Доницетти» «8 месяцев за 2 часа» или «Ссыльные в Сибири». Основное действие происходит в Тобольске. История рассказывает о судьбах нескольких ссыльных в Сибири и их сложных приключениях. Произведение впервые прозвучало на итальянской сцене ровно 200 лет назад. Премьера пройдет в Неапольском театре «Сан-Карло» 17 апреля следующего года. Художественный руководитель Петербургского музыкального театра имени Шаляпина намерен привести в Италию российских певцов. Затем опера будет показана в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Астане, Ташкенте и Баку. Мосфильм составил подборку кинокартин с музыкой Дмитрия Шостаковича в честь 120-летия со дня рождения композитора. Избранные ленты можно посмотреть в онлайн-кинотеатре студии. В список вошли фильм «Мичурин» режиссера Александра Довженко, кинолента «Встреча на Эльбе» Григория Александрова, фильм Михаила Чиаурелли «Падение Берлина» и другие культовые киноленты прошлого. Особое место в перечне занимает лента «5 дней, 5 ночей» о спасении картин Дрезденской галереи. Шостакович писал партитуру в Москве и регулярно приезжал на Мосфильм отсмотреть отснятый материал. Хабаровск примет одно из событий 16-го Всероссийского фестиваля Андрея Петрова. Концерт «Сотворение музыки» состоится 11 октября в зале Хабаровской краевой филармонии. Дальневосточный академический симфонический оркестр под управлением Антона Шниткина исполнит симфонические произведения Андрея Петрова, а также музыку композитора из кинофильмов. В музыкальном вечере примут участие солисты из Санкт-Петербурга. Фестиваль Андрея Петрова открылся в марте в Якутске, затем побывал в Астрахани, Белгороде, Вологде, Донецке, Сургуте и Чебоксарах. После Хабаровска фестивальные концерты пройдут в Благовещенске, Владивостоке и Липецке. Форум завершится в ноябре нынешнего года в Архангельске. Красноярский ансамбль танца «Сибири» имени Гаденко привезет свои лучшие номера в Китай. С 8 по 19 октября артисты выступят в Шицзячжуане, Шэньчжэне и Шанхае. Финальный концерт войдет в программу Китайского Шанхайского международного фестиваля искусств. В программе номера из золотого фонда балетмейстера Михаила Гаденко и новые постановки современных хореографов. Перед заграничным туром ансамбль посетит Дальний Восток. В Пекине открылась персональная выставка Николая Фешина, посвященная 145-летию со дня рождения художника. Работы ученика Ильи Репина представлены в Национальном художественном музее Китая. Это одна из крупнейших персональных выставок Фешина за последние годы. Среди экспонатов работы, которые редко вывозились за пределы России. Директор Национального художественного музея Китая Пань Икуй отметил, что хотя Фешин был художником, которым восхищались и у которого учились многие китайские художники, выставка подобного масштаба и такого высокого художественного уровня является для Китая редкостью. Выставка «Дань уважения виртуозу» будет работать с 29 сентября по 14 февраля. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов. Во вторник, 29 сентября, будет пасмурно, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В среду, 30 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 14. 14 плюс 16, атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 56%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Итак, во вторник без осадков плюс 14 плюс 16, в среду также без осадков плюс 14 плюс 16 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 11 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске. Тридцатого сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985 49 33 и 982 40 19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: У нас в гостях передача «На волнах радио Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Международный день музыки отмечается ежегодно 1 октября. И в преддверии этого праздника мы пригласили в студию, конечно же, музыканта. Наш гость – композитор, педагог, художественный руководитель культурного проекта «Петербургская традиция» Владислава Малаховская. Здравствуйте, Владислава!
1: Здравствуйте, Людмила! Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Владислава, вы наш гость. Как и почему вы стали композитором? Вот, кажется, композитор – это мужская профессия. Вот расскажите ваш путь.
1: Ну, что, кстати, что касается мужской профессии, это всегда так было, но сейчас уже изменилось немножко. Сейчас много женщин пишут музыку, причем очень талантливых. Но хотя все равно, да, великие это в основном это мужчины. Хотя есть, конечно, Александра Пахмутова и Софья Губайдуллина.
0: Да.
1: Но я просто так получилось, что... Мой дедушка Николай Александрович Малаховский был композитором. Он учился вместе с Дмитрием Шостаковичем. У них был кружок, четверть-тоновую музыку. Они там изучали, занимались этим вместе с внуком Римского-Корсакова. Но он умер в 42-м году в блокадном Ленинграде. Я, конечно же, его не знала, но была жива моя бабушка. Она мне рассказывала про дедушку. Она не была музыкантом, но она немного играла на фортепиано. И она меня просила, мне купили пианино. Она говорит, а ты покажи, как вот дождик стучит, там капельки его, как вот, там, не знаю, там, зайчик-медведь, ну, что-то, какие-то образы. Она мне дарила детские книжки очень хорошие. И я начинала как-то фантазировать. Потом я посвятила даже песню памяти дедушки, когда мне было еще лет 8, сама сочинила текст. И как-то так пошло, и вот так и осталось со мной.
0: Дома начинали играть, без учителя? Или вас отдали
1: сначала дома.
0: Самостоятельно.
1: Потом так еще получилось, что меня поздновато отдали в музыкальную школу. Папа был военным, поэтому мы сначала были вот в Подмосковье, в городе Сергиеве Посаде, который тогда назывался Загорск. А потом переехали в Ленинград. И, в общем, меня взяли только на аккордеон. В результате сказали, что уже поздно, на фортепиано. Вот потом уже я поступила в училище Римского-Корсакова на теоретико-композиторское отделение. Там был прекрасный композитор Владлен Чистяков, Владлен Павлович Чистяков. И вот у него я занималась, потом уже в консерватории у Сергея Слонимского. И оказалось, что это уже, ну, такая моя жизнь, можно сказать.
0: Вы почувствовали в себе то, что... Надо писать, что рвется.
1: Да, да. То есть я всегда говорю своим ученикам, что не нужно ждать ни славы, ни денег. Это уже в этой профессии академическая музыка. Если тебе это нужно, если ты не можешь без этого, ты будешь этим заниматься, и все.
0: То есть призвание вот
1: да,
0: так вот,
1: да,
0: может
1: да.
0: быть, с генами передалось от вашего дедушки?
1: Может быть.
0: А от вашего дедушки остались сочинения его?
1: Да, был фильм «Снайпер», его показывали по телеканалу «Культура». Там довольно интересная музыка, посвященная Первой мировой войне. Также у него была очень интересная была соната для трубы, две сонаты для фортепиано, много интересной вокальной музыки. Он очень много работал на Ленинградском радио, делал постановки, радиопостановки. Все это осталось, ноты остались в архивах, я их пока... Надо будет взять их, найти. Также он работал в музыкальном театре, в театре Демини марионеток и в Кирове в музыкальном театре детском. И у него много вот таких вот театральных пьес. Многое было утеряно в годы блокады его рукописи, к сожалению.
0: Вы сказали, что он работал в Доме радио,
1: да.
0: А когда началась блокада, началась война, он погиб.
1: Зимой 42-го, то
0: зимой
1: есть всё равно 42-го, в самом начале.
0: Да. Прямо
1: зимой...
0: Он продолжал работать на радио? Остались какие-то вот об этом воспоминания?
1: Вот это надо будет узнать. Понимаете? Я знаю, что он продолжал, хотя было ему очень тяжело, он болел уже, но он продолжал работать, писать музыку. Это я знаю, да.
0: То есть первое ваше композиторское сочинение было посвящено вашему дедушке?
1: Ну, одно из первых,
0: одно
1: да.
0: Из первых,
1: одно из первых, да.
0: А как вообще рождаются ваши сочинения? Что для вас первично? Тема вас затрагивает? Или вот сначала музыка звучит, а потом вы думаете, какую тему это отдать?
1: вообще вот есть композиторы, которые просто пишут и потом даже придумывают какие-то названия. А есть такие, которым действительно нужен какой-то образ, тема. Я, наверное, ко второму варианту больше отношусь, поэтому у меня много вокальной музыки, хоровой. Я хотела бы работать в театре, но у меня пока мало музыки для театра. Вот есть моноопера по психодраме Брюсова «Путник». Она была поставлена несколько раз. Вот. Мне как-то ближе, да, когда есть какая-то история, тема, я в нее погружаюсь уже. То, что мне близко, иногда бывает, что что-то предлагают. Тоже бывают интересные сюжеты какие-то.
0: Ну вот известно, что вы два ваших сочинения, крупных сочинения, посвящены святым Русской Православной Церкви, это и Ксении Петербургской, и Сергию Радонежскому. Вот как у вас связь устанавливалась с этими святыми? Это вам предложили такие темы или вас задело житие?
1: Что касается Ксении Петербургской, предложил, был тогда директором капеллы, прекрасный человек Евгений Колчин. И вот он мне предложил эту тему, да. Я даже скажу, я знала, что Ксения, конечно, это наша главная святая, но я стала интересоваться тогда ее житием и всем, вот, что с ней связано. Я поняла, как мне близок этот образ. Меня потрясло вот именно нестяжательство, то, что она от всего отказалась и посвятила себя как бы любви. И вот именно вот... Как бы у тебя ничего нет. Ты как пришел в этот мир, так и ушел. И как бы она послужила примером, мне кажется, для многих людей, вот этого нестяжательства. И вот именно это я хотела поставить как бы как главную тему вот этого произведения.

0: И все получилось. Да, я, мне кажется, что я ощутила, я почувствовала mm-hmm. это, да.
1: То есть такая связь установилась,
0: да,
1: духовная.
0: Да, да.
1: А скажите, пожалуйста, какие темы вас притягивают к себе? Вот какие темы готовы выразиться в музыкальное сочинение?
0: Ну,
1: что вам ближе всего?
0: Русская классика.
1: Русская.
0: Вот я еще не обращалась к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, хотя на него очень много написали. Все русские композиторы обращались к нему. Уже думаешь, что такое найти, вот, да. На что еще не написали. Но вот не писал их, хочется обратиться к Пушкину. Ну, и не только, но все-таки русская классика очень близка. И Достоевский. Я писала стихи Гумилева, Ахматовой, Есенина, Маяковского. Ну, вот Пушкин, может быть, что-то Достоевский. Есть еще там какие-то мысли, именно mm-hmm. связанные с русской классикой.
1: Это впереди у вас.
0: Да.
1: Кто из композиторов, может быть, является каким-то ориентиром в вашем творческом пути? Вот вы сказали, что у Слонимского, Сергея Михайловича Слонимского.
0: Да, Слонимский прекрасный композитор. И вот что, ну, много что можно, надо сказать, от него взять. Да. Он был удивительно умный, эрудированный человек, честный в своей профессии. Очень много создал всего, мастер. Да. Но вот как раз он был в чем-то бескомпромиссным. Он как раз не был конъюнктурщиком. Он вот нас, наверное, этому учил, да, что нужно быть честным в творчестве.
1: Вот он для вас все-таки педагог остается и по сей день, в чем-то на него ориентируется.
0: Да, да.
1: Ну, а кто еще, может быть, из композиторов-классиков или из современных также оказывает влияние на ваше творчество?
0: Что касается классиков, вот я очень многих композиторов люблю, то есть у меня нет вот такого, что вот, да вообще, что какой-то композитор из классиков мне не нравится. Такие бывают uh-huh. тоже случаи, когда вот, всех люблю, кроме Вивальди, так говорил uh-huh. Сергей Михайлович Слонимский, кстати, почему-то. Uh-huh. Один композитор известный говорил про Баха, толстый бюргер. Да, я вот очень люблю Баха, конечно. Прямо когда, ну это, кстати, очень неоригинально, если плохое самочувствие, плохое настроение, если поиграть Баха, то оно как-то сразу же все гармонизация какая-то, гармония приходит. Uh-huh. И Бетховена я очень люблю Чайковского, и Мусоргского, и Римского-Корсакова, Прокофьева очень люблю. Ну, Свиридова, конечно, из 20-го уже века, Гаврилина. Нет, ну, много есть и других прекрасных композиторов, конечно.
1: Которые тоже каким-то образом наполняют, наверное.
0: Да, конечно, да, вот этот... да, да. И надо больше слушать. Бывают незнакомые действительно имена, и какие-то молодые композиторы, вот, интересные, да.
1: Вы также являетесь педагогом, вы преподаете...
0: Да, много лет преподаю в музыкальной школе имени Римского-Корсакова, которая находится на Думской улице. И эта школа, с одной стороны, в ней учатся дети, а с другой стороны, учатся студенты. И вообще, она без ограничения возраста. На бюджете до 30 лет можно учиться, а дальше платно. Но люди любого возраста, даже в 70 лет, могут поступить в эту школу и учиться там. Там есть и арфа, и орган, и саксофон, ну и все вот такие менее экзотические, если так можно сказать, инструменты. Много хоровых коллективов. Очень интересная школа. С большим удовольствием я хожу каждый раз на работу.
1: Что вы преподаете?
0: Сочинение, то есть композицию, uh-huh. а также сольфеджио и музыкальную литературу.
1: Что для вас самое главное? Что вы хотите передать ученикам? На что обратить их внимание?
0: Вот, кстати, это такой тоже интересный, даже сложный момент, что, с одной стороны, нужно дать какую-то базу, чему-то научить, а с другой стороны, не сломать индивидуальность. Сейчас появился искусственный интеллект, например, который может писать и вальсы, и марши, и арии, и это все очень, кстати, прилично звучит. Чем же отличается творчество человека? То есть, с одной стороны, вот есть какие-то признаки жанра, то, чему можно научить, какие-то там гармонические последовательности, ритмы, музыкальная форма, свойства тому или иному жанру. Если песня, там, ты пишешь, можно объяснить, что вот здесь нужно там проигрыш, а здесь поменять немножко аккомпанемент, сделать контраст. Но все-таки творчество — это что-то такое большее, это какая-то магия, это интуитивное что-то или связь какая-то с какими-то силами высшими. Вот этому научить нельзя, но можно как-то вовлекать эмоционально, ну, при каких-то примерах из великой музыки вот это объяснять. Вот это очень интересный такой момент.
1: Вы учите композиции тех людей, которые сами хотят сочинять. Может быть, у некоторых нет этого дара, но все равно приходится с ними работать.
0: Да, бывает такое у нас, потому что есть такой факультатив, и люди просто приходят, да. Они не понимают до конца, что им нужно, им просто хочется, но они, и они начинают иногда даже думать, что педагог их не может научить, а научить этому нельзя. Да, должно быть призвание до какой-то степени. Хотя просто даже научиться каким-то основам, как ремесленник что-то делать,

0: делать, это тоже полезно на самом деле. Ну, это, наверное, также и в живописи. Человек, даже если у него нет способностей, если он научится что-то рисовать, это же неплохо.
1: Конечно.
0: Или писать стихи, просто рифмовать, там, это тоже неплохо все. Но это вот уже первая какая-то ступень, а следующая ступень это все-таки творчество.
1: Попадались ли вам такие ученики, которые дальше готовы были идти и одарённые вот этим?
0: Да, были. Даже поступали в консерваторию. Были такие интересные, талантливые ребята, личности. Да, это очень важно, когда ты видишь результат своего труда.
1: Это поддерживает, правда.
0: Это поддерживает, да.
1: Влада, вы являетесь руководителем культурного проекта «Петербургские традиции». О чем этот проект и какие традиции Петербурга вы вот хотели бы поддерживать и развивать?
0: Ну, надо сказать, что в Петербурге открылась первая консерватория, в Петербурге первые театры открылись российские, что кружок знаменитый Эмилия Балакирева, который также, ну, его называли «Новая русская школа» и «Могучая кучка», Стасов так назвал, тоже был в Петербурге. То есть традиции-то очень сильные, мощные. И любовь к городу, конечно, и любовь к родине, и интерес к русской культуре, к русской истории, к русскому фольклору. Все это было именно заложено в Петербурге, с моей точки зрения.
1: И вы стараетесь как-то развивать вот эти традиции, да?
0: Да.
1: Но в чем конкретно заключается ваша деятельность в настоящее время?
0: Организация концертов. Возможно, дальше будут какие-то конкурсы композиторские. Надо больше привлекать молодых. Но, в принципе, вот ищем какие-то новые имена. Не всегда это легко, потому что академическая музыка требует финансирования. Так как у нас своих денег, естественно, не так много, то надо искать, найти какое-то финансирование для организации концертов, конкурсов в идеале, конечно, и развивать именно петербургскую традицию.
1: Какие концерты сейчас вошли в поле вашего зрения, в поле вашего внимания, чем вы сейчас занимаетесь?
0: Ну вот сейчас при поддержке президентского фонда культурных инициатив мы реализуем проект «Вступайте ж к нам, вас Русь зовет». Это цитата из Александра Сергеевича Пушкина. Вот как мы уже говорили, Пушкин – это, ну, это наш великий, конечно, даже трудно сказать, и писатель, и поэт, и посвятило русское. И все композиторы русские великие, все обращались к его творчеству. Также он занимался историей очень серьезно русской. И вот этот проект, он посвящен как раз истории, ратному делу. И в концертах проекта звучат как произведения классиков, Чайковский, и Римский-Корсаков, и Прокофьев. И я думаю, что у нас будут еще концерты, будут и другие произведения, редко исполняемые, в том числе из русской классики, а также произведения современных композиторов,
1: которые именно вот ратному телу посвящены, ратным подвигам.
0: Да. Ну вот сейчас, например, уникальное событие произошло, вдруг обрели мощи Дмитрия Донского. И вот эта история тоже о том, как Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на битву Куликовскую и отправил своих иноков Пересвета и Ослябью. Да, то есть вот русская история, она, к сожалению или нет, но мы знаем, что она связана с ратной историей очень тесно.
1: А вот ваше произведение «Сергий Радонежский»...
0: Радонежская оратория, да. Это хор, оркестр и солисты.
1: Там есть в этот момент?
0: Сергий благословляет Дмитрия и отправляет Пересвет и Ослябью. Есть.
1: Включены фрагменты этой оратории в те концерты, которые вошли в проект «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет».
0: Пока что в наших концертах не звучали фрагменты из Радонежской оратории, но очень возможно, что они будут звучать.
1: Расскажите, пожалуйста, о концертах, которые уже прошли, которые предстоят вот в этом цикле.
0: Первый концерт состоялся 9 мая в Великом Новгороде. Как раз Новгородский областной оркестр губернаторский под руководством прекрасного нашего музыканта Льва Дунаева участвовал в этом концерте, и там же участвовала наша прекрасная меца Олеся Петрова, прекрасный молодой вокалист Виталий Новиков, Николай Мажара, наш петербургский композитор и пианист. И там звучала и русская классика, и современные сочинения, посвященные истории. Также там звучали военные песни, конечно же, потому что это было 9 мая, и День Победы открыл этот концерт.
1: Как в Великом Новгороде встретила аудитория, слушатели этот концерт?
0: Очень тепло. Мы немножко волновались, потому что у них всегда 9 мая проходит в Новгородской филармонии, это прямо в Кремле Новгородском, концерт. Но там обычно звучат наши прекрасные военные песни, наша классика. Mm-hmm. То, что для нас уже символ просто вот нашей победы. А тут, ну, и классика, и Прокофьев звучал, и Римский-Корсаков. Но немножко боялись, как отнесутся к современной музыке, но приняли очень тепло. И это было очень радостно.
1: Я предлагаю включить нашу с вами беседу, музыкальный фрагмент. Давайте с композиторов-классиков начнем. Та музыка, которая звучит и звучала в концертах цикла «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет».
0: «Сеча при Керженце» из оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» исполняет оркестр Донецкой филармонии под управлением Сергея Инькова.

0: Это был первый концерт в Великом Новгороде, концерт этого проекта.
1: Следующий концерт был в Донецке, в Центре славянской культуры. Это был оркестр Донецкой филармонии, великолепный оркестр, под управлением московского дирижера Сергея Инькова. И звучали тоже произведения из классики. Была прекрасная солистка Дарья Терещенко, солистка Мариинского театра. Она сама из Донецка, и она вот исполнила там Прокофьева песню московского молодого композитора Никиты Чикина «Молитвы русских матерей».
0: Но мы знаем, что Донецк — это место непростое сейчас. Кто были слушателями этого вашего концерта и тоже какое впечатление произвел концерт?
1: Я очень волновалась, особенно вот мое произведение, которое называется «Сказание о земле Донецкой», как это будет воспринято там. Хотя я общалась с людьми из Донецка, мы многое обсуждали с ними, но приехала я первый раз, 22 мая. Я была очень счастлива, что люди приняли очень хорошо, и оркестр принял хорошо. Действительно, на подъеме нам очень аплодировали, и это было очень радостно.
0: Это была премьера вашего сочинения?
1: Премьера, да. Я хочу предложить последнюю часть. Две первые части такие, можно сказать, даже трагические. А последняя называется «Вперед к звездам». Она полна надежды, такая светлая по своему характеру. И там солирует Николай Мажара.

0: У нас в студии сегодня гость, композитор Владислава Малаховская, и мы говорим о проекте «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет», которая посвящена ратной музыке России. Вы вторую симфонию писали именно к этому проекту, или она у вас само собой уже?
1: Нет, наоборот. Как раз я очень переживала из-за вот этих событий, которые происходили в Донецке, много думала об этом, и я сама захотела написать об этом симфонию, а уже потом, при поддержке в том числе ПФКИ, вот удалось реализовать, в том числе исполнение этой симфонии.
0: После того, как она прозвучала в Донецке, как вам показалось, насколько правдиво и гармонично ваше сочинение с теми событиями, которые происходили и происходят? Может быть, вам хотелось что-то добавить потом или исправить, или вы сказали, что да, вот это в точку?
1: Я была приятно удивлена. Мне кажется, действительно, что-то все-таки получилось, потому что понятно, что я женщина. Я многое могу не понимать в событиях этих, как вообще многое мы не понимаем еще сейчас. История, вот она такая вещь. Но это были мои глубокие эмоции и переживания, и они оказались созвучны, это точно.
0: Два концерта у вас прошли?
1: Три даже. Еще в Москве был. Причем это Московский международный дом музыки, Светлановский зал. Это серьезный зал, очень красивый, чудесное совершенно место. Да, счастлива была, конечно, что концерт нашего проекта прошел в этом прекрасном зале.
0: Как москвичи и столичная публика отнеслась к этому концерту?
1: Тоже волновались, тоже тепло очень. Прекрасный артист молодой провел этот концерт, Стебунов. Было приятно, да. И слушатели принимали очень тепло.
0: Мы с вами проговорили про некоторые города, в которых уже звучали концерты этого проекта. Что же касается нашего города, Санкт-Петербург, тем более мы говорим о том, что вы поддерживаете петербургские традиции.
1: Концерт этого проекта как раз состоится уже очень скоро, 5 октября, в нашей прекрасной академической капелле. И здесь, помимо оркестра, будет еще и хор консерватории под управлением композитора и дирижера Сергея Якимова. Прозвучит также и хоровая музыка, это Прокофьев, произведение самого Сергея Якимова. А также хор будет звучать в произведении московского композитора Петра Корягина и руководителя Петербургского союза композиторов Антона Танонова. В его произведении «Бессмертный полк» тоже прозвучит хор.
0: Таким образом, на концерте, который состоится 5 октября, в зале академической капеллы будут звучать произведения как композиторов-классиков, так и современных композиторов.
1: Да, да.
0: Но их объединяет одна тема, да?
1: Любовь к родине и история, русская история.
0: Русская история, то, что можно назвать ратной музыкой, да?
1: Да.
0: Концерт, который состоится 5 октября. Что вы считаете, может быть, наиболее интересным моментом в этом концерте, который стоило бы отметить для наших радиослушателей?
1: Во-первых, я хочу сказать, что мы старались, чтобы музыка была доступной. Вот тут очень интересно, сложно даже найти грань, потому что я против какого-то примитива, просто лишь бы только вот угодить публике, как бывает, там исполняют рок-хиты и саундтреки. Ну, может быть, это неплохо само по себе, но мы идем по другому пути. Мы хотим писать музыку достаточно непростой в чем-то, но она должна все-таки быть мелодичная и доступная слушателю. Мы к этому стремились в подборе произведений, чтобы не стыдно было, чтобы можно было поставить. Понятно, что Римский-Корсаков, Чайковский, Прокофьев, трудно с ними и невозможно конкурировать, но все-таки, чтобы можно было поставить как-то современную музыку рядом с вот этими великими композиторами. Тут уже слушатели сами, конечно, решат, права я или нет, но мне кажется, что вот можно, по крайней мере, приблизиться как-то вот себя, ну, как бы не меня лично, а вообще, что вот мы можем все-таки попробовать какую-то преемственность вот показать. И вот интересно мнение публики.
0: Как вы считаете, кто придет к вам на концерт, кто может заинтересоваться? И название такое, пушкинская строка, опять же, «Ступайте ж к нам, вас Русь зовет». Для кого вы хотели бы этот концерт исполнить?
1: Конечно, хотелось бы, чтобы пришли молодые, чтобы пришли студенты. Понятно, что я с большим уважением отношусь к людям любого возраста. Я и сама уже не молодой человек. И вообще приятно, когда в зале разные совершенно вот представители разных и возрастов, и социальных групп, и все. Но очень хочется, конечно, обращаться к молодым, чтобы они как-то вот заинтересовались и современной музыкой, и классику послушать. Слушали. Ну, те, кто интересуется вообще академической музыкой, очень хотелось бы, конечно, увидеть полный зал, так пообщаться с нашей петербургской публикой, очень благодарной.
0: На тему, прекрасной, которая сейчас довольно-таки, да, в общем-то, да, актуальна для всех,
1: да,
0: для нас.
1: На эти актуальные темы, да.
0: Я предлагаю послушать еще один музыкальный фрагмент, и, может быть, обратимся к Чайковскому на сей раз.
1: Тем более, что в концерте участвует блестящая певица, просто настоящая звезда, звезда мировой оперы, меццо-сопрано Олеся Петрова. Она участвует в концерте 5 октября, и она будет исполнять как раз «Орёзы воина» из кантаты Чайковского «Москва». Вот давайте тогда и послушаем это произведение.

0: Ну, насколько известно, кантата «Москва» тоже была посвящена военным событиям, да?
1: Да.
0: То есть это все очень, опять же, правильно вписалось в программу
1: Да-да-да,
0: ваших концертов.
1: конечно, да.
0: Влада, как вы собирали участников этого концерта? Здесь собрались тоже единомышленники, которые понимают важность этого концерта, или кого-то пришлось уговаривать?
1: Нет, в данном случае уговаривать не пришлось. Это были единомышленники, да. То есть это, конечно, прекрасные музыканты прежде всего, но они, безусловно, наши единомышленники, мы на одной волне с ними. Каждый из них, каждый из этих музыкантов откликнулся с удовольствием, согласился участвовать. Я им очень благодарна за это.
0: Концерт, который буквально скоро прозвучит в зале капеллы, это уже четвертый концерт из вашего проекта. На этом заканчивается ваш проект, или вы имеете планы его дальше развивать?
1: Эта часть проекта заканчивается, но если у нас получится получить финансирование, то мы обязательно будем развивать его дальше.
0: Эту же тему будете
1: Да.
0: привлекать других композиторов,
1: Да,
0: других
1: да,
0: исполнителей,
1: да, да.
0: композиторов. Современные композиторы, которые приняли участие в этом концерте, кого вы, может быть, хотели бы особо отметить? Или так выделять уж не стоит кого-то?
1: Они все очень хорошие, может быть, стоит их перечислить
0: Да,
1: тогда.
0: конечно.
1: Антон Тононов, Петр Корягин, Сергей Якимов, Елизавета Панченко,
0: Да.
1: Наталья Смотрицкая. Надеюсь, что я никого не забыла, потому что я немножко волнуюсь, как всегда, когда
0: Да.
1: ты участвуешь в
0: С
1: эфире.
0: какими сочинениями они пришли, и сочинения, которые прозвучат, написаны специально для этого проекта, или тоже они уже включили то, что уже было у них?
1: Некоторые специально, некоторые уже были. Вот прекрасная песня «Бессмертный полк» Антона Тононова, она написана недавно, но она уже получила популярность, можно сказать, в Москве исполнялась. И она достойна того, чтобы быть очень популярной. Она сравнима с лучшими, с моей точки зрения, советскими песнями.
0: Кто исполняет эту песню на
1: У нас
0: концерте?
1: будет исполнять Виталий Новиков, баритон, а так еще ее исполнял тоже прекрасный баритон Михаил Гаврилов. Также у Натальи Смотрицкой будет литературно-музыкальная композиция «Серега водопроводчик» по стихотворению Анны Долгоревой. Это известная поэтесса, современная военный корреспондент. Также будет произведение Сергея Якимова «Они стреляли по Донецким» на стихи Марии Ватутиной.
0: Это хор консерватории будет исполнять, да?
1: Да. Еще я не упомянула, кстати, Никита Чикин, молодой композитор, на собственный текст песня «Молитва русских матерей».
0: Слова и музыка его, да?
1: Да.
0: Почему-то он решил это
1: Он
0: написать.
1: ездил много раз волонтером на Донбасс, и он все это
0: После
1: общался
0: вот
1: много,
0: этих
1: все
0: вот
1: это знает.
0: поездок, да?
1: Да.

0: молитвы русских матерей.
1: Я, по-моему, не сказала, московский композитор Петр Корягин, хор, провожает Донбасс сыновей. И Елизавета Панченко «Когда мы с войны вернемся».
2: Довольно молодой музыкант, композитор, военную тему она берет.
1: Очень искренний человек, она живет этим, да, потрясающе совершенно вот ее такой энтузиазм, ее вера, победу, да. Невозможно было ее произведение включить в такой концерт.
2: Ну что ж, наше время заканчивается. Нужно пожелать вам творческих успехов, и чтобы этот концерт, который является заключительным концертом в проекте «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет», чтобы он прошел с не меньшим успехом, чем он проходил в других городах. И напомним нашим радиослушателям, что этот замечательный концерт состоится 5 октября в капелле.
1: Я немножко волнуюсь. Ну, мы действительно верим в победу. Мы любим нашу страну и любим наших людей и вас, дорогие слушатели, и ждем вас на нашем концерте.
2: Сегодня у нас в гостях была композитор, педагог, художественный руководитель культурного проекта «Петербургская традиция» Владислава Малаховская. Спасибо вам большое за эту встречу.
1: Спасибо большое.
2: До свидания.
1: Всего доброго.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Получены первые результаты нового бурения на предполагаемом месте остановки Ноева ковчега. Близ Алеппо восстановлен столб преподобного Симеона Столпника. Об этих и других событиях более подробно. 25 сентября святейший патриарх болгарский Даниил прибыл с визитом на Святую Землю. Торжественная встреча началась у Явских ворот. Затем гости в сопровождении иерархов и духовенства Иерусалимской православной церкви, представителей поместных православных церквей, а также глав инославных конфессий, проследовали до храма гроба Господня. Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил встретил святейшего патриарха Даниила у здания Иерусалимской патриархии. Затем предстоятели направились в храм Воскресения Христова, где совершили молебен и поклонились святому гробу Господню. По окончании молебного пения патриарх Феофил пригласил делегацию Болгарской православной церкви в большой тронный зал Иерусалимской патриархии, где вручил святейшему патриарху Даниилу орден святого гроба Господня первой степени. 26 сентября патриарх Даниил посетил монастырь Святой Марии Магдалины в Гефсимании, находящийся в ведении Русской зарубежной церкви. 27 сентября в праздник Всемирного воздвижения Креста Господня блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил совершил литургию в Кафаликоне храма гроба Господня в сослужении предстоятеля Болгарской православной церкви святейшего патриарха Даниила и сонма иерархов Иерусалимской православной церкви. За богослужение молились клирики Святогробского братства, сестры Горнинского женского монастыря, многочисленные паломники из России и Болгарии, а также представители местных православных общин. В Сирии, неподалеку от города Алеппо, восстановлен священный столб преподобного Симеона Столпника. Событие было приурочено ко дню памяти святого и началу церковного новолетия. Столпом преподобного Симеона Столпника называется высокое каменное сооружение, башня или площадка, на вершине которой святой проводил жизнь в непрерывной молитве, покаянии и посте на протяжении примерно 40 лет, изолировав себя от внешнего мира. За прошедшие столетия сооружение пострадало от землетрясений и времени. По словам организаторов, его восстановление служит свидетельством духовного обновления и возрождения надежды. Воссоздание священного столпа завершило неделю мероприятий под названием «Свет из Алеппо», организованных Алеппской архиепископией Антиохийской православной церкви. 1 сентября, в день памяти преподобного Симеона, по ново-юлианскому календарю архиепископия устроила шествие сотен прибывших паломников к древнему монастырю собора святого Симеона Столпника Калат-Симан под девизом «Следуя по стопам преподобного Симеона», сообщает Антиохийская православная архиепископия Северной Америки. Калат-Симан – это памятник раннехристианской архитектуры V века, расположенный в 40 километрах к северо-западу от Алеппо. Монастырь был построен вокруг священного столпа преподобного Симеона. До постройки собора Святой Софии в Константинополе это был крупнейший христианский храм в мире. Торжества прошли при поддержке митрополита Ефрема Маалули, возглавляющего архиепископию Антиохийской православной церкви. Международная команда исследователей сообщила о первых результатах глубокого бурения на формации Дюрюпинар у горы Арарат, которую считают остатками Ноева ковчега, сообщает богослов.ру. Формация Дюрюпинар расположена к югу от горы Арарат на востоке Турции, в регионе, упоминаемом в библейском повествовании о ковчеге. Кораблеобразные очертания формации сделали ее объектом пристального внимания. Мы верим, что формация Дюрюпинар представляет собой остатки Ноева ковчега, и именно поэтому хотим подвергнуть ее самым строгим научным испытаниям, рассказал руководитель проекта Эндрю Джонс. В исследовании 1996 года геолог Лоренс Коллинс и исследователь Дэвид Фассельд пришли к выводу, что Дюрюпинар – полностью естественное скальное образование, и назвали теорию о том, что образование содержит остатки ковчега, ложной, но новое исследование направлено на проверку этих конкурирующих взглядов. Команда исследователей надеется, что собранные образцы помогут ответить на вопрос, является ли структура естественной или созданной человеком. На данный момент ученые извлекли слои богатого органического материала, который может быть разложившимися остатками верхнего яруса ковчега. Описание основано на предварительных наблюдениях команды, а образцы нуждаются в лабораторном анализе. Более подробный отчет ожидается в ближайшие недели. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 11. В медвежьей берлоге. Часть 3. Дикие гуси в самом деле кружили весь вечер над лесом. Они высматривали и звали своего маленького друга, но Нильс не откликался. Только когда совсем стемнело, Акка Кнебекайси со всей стаей опустилась на землю. Заночевать гуси решили на краю болота, за лесом. Сколько возни всегда бывало, пока гуси улягутся. И поесть надо, и поговорить хочется. А сегодня даже самые лучшие водоросли застревали в горле. И не до разговоров было. У всех одно на уме. Где-то наш Нильс. Какая беда с ним стряслась. Акка Кнебекайси и Мартин заснули позже всех. Старая гусыня подсела к Мартину и, тихонько похлопав его крылом по крылу, сказала: «Он многому научился за это время. Ничего дурного с ним не должно случиться. Спи, завтра опять полетим на поиски». Но искать Нильса не пришлось. Как только солнце разбудило гусей, и они открыли глаза, поднялся такой радостный гогот, что все лягушки в болоте переполошились. Да и как было гусям не радоваться? Нильс, целый и невредимый, лежал на своем месте рядом с Мартином и спал, как ни в чем не бывало. Глава 12. В плену. Часть 1. Путь близился к концу. В последний раз ночевали гуси, как бездомные бродяги. Завтра они уже не будут спать, где придется. Они построят себе крепкие теплые гнезда и заживут по-семейному. Первой в стае всегда просыпалась Акка Кнебекайси. Но в этот день первым проснулся Мартин. Он постучал клювом по своему крылу, под которым, свернувшись калачиком, спал Нильс, и крикнул: «Эй ты, лежебока, вставай!» Нильс вынырнул из-под крыла Мартина и вместе с ним обошел всех гусей. Мартин легонько подталкивал по очереди каждого гуся, а Нильс кричал: «Просыпайся, просыпайся, пора лететь! В Лапландии выспишься!» Очень уж и Мартину, и Нильсу не терпелось поскорее увидеть эту самую Лапландию. Через полчаса вся стая двинулась в путь. То и дело гусей догоняли другие птичьи стаи. Все окликали гусей, приветствовали, приглашали к себе на новоселье. «Как здоровье почтенной Акки Кнебекайси!» — кричали утки. «Где вы остановитесь?» «Мы остановимся у зеленого мыса!» — кричали кулики. «Покажите нам мальчика, который спас медвежье семейство!» — щебетали чижи. «Он летит на белом гусе!» — ответила Акка Кнебекайси. И Мартин на лету гордо выгибал шею. Ведь на него и на Нильса сейчас все смотрели. «Маленький Нильс, где ты?» — тараторили ласточки. «Белка Сирли просила передать тебе привет». «Я здесь! Вот я!» — кричал в ответ Нильс и махал рукой ласточкам. Ему было очень приятно, что все о нем спрашивают. Он развеселился и даже запел песню. «Гусиная страна! Ты издали видна. Привет тебе, Лапландия, гусиная страна. Несет меня в Лапландию домашний белый гусь. И скоро я в Лапландии на землю опущусь. Лаплан, Лаплан, Лапландия, ты издали видна. Да здравствует Лапландия, гусиная страна!» Он пел во все горло, раскачиваясь из стороны в сторону и болтал ногами. И вдруг один башмачок соскочил у него с ноги. «Мартин, Мартин, стой!» — закричал Нильс. «У меня башмачок слетел!»
1: «Вот уж это совсем не дело!» — заворчал Мартин. «Теперь пока спустимся, пока разыщем твой башмак, сколько времени даром пройдет!»
0: «Ну да что с тобой поделаешь?»
1: «А как не бекайся! А как не бекайся!» — крикнул он. «Что случилось?» — спросила гусыня.
0: «Мы потеряли башмачок», — сказал Мартин.
1: «Башмачок нужно найти», — сказала Акка Кнебекайси. «Только мы полетим вперед, а уж вы нас догоняете. Запомните хорошенько, лететь надо прямо на север, никуда не сворачивая. Мы всегда останавливаемся у подножия серых скал, возле круглого озера».
0: «Да мы вас живо догоним! Но все-таки вы не очень торопитесь», — сказал Мартин. Потом он обернулся к Нильсу и скомандовал: «Ну, теперь держись крепче!» И они полетели вниз. Часть вторая. Башмачок они нашли сразу. Он лежал на лесной тропинке, в 5 шагах от того места, где Мартин спустился, и как будто ждал своего хозяина. Но не успел Нильс спрыгнуть с Мартина, как в лесу послышались человеческие голоса, и на тропинку выбежали мальчик и девочка.
2: «Гляди-ка, Мац, что это такое?» — закричала девочка.
0: Она нагнулась и подняла башмачок Нильса.
2: «Вот так штука! Самый настоящий башмачок! Совсем как у нас с тобой! Только нам он даже на нос не налезет!»
0: Мац повертел башмачок в руках и вдруг громко рассмеялся.
2: «Послушай-ка, Оса, а что, если этот башмачок нашему котенку примерить? Может, ему подойдет?»
0: Оса захлопала в ладоши.
2: «Ну, конечно, подойдет. А потом мы еще 3 таких сделаем, и будет у нас кот в сапогах».
0: Оса побежала по тропинке. За Осой побежал Мац, а за Мацом Мартин с Нильсом. Тропинка вела прямо к домику лесничего. На крыльце, свернувшись клубком, дремал котенок. Оса присела на корточки и посадила котенка к себе на колени. А мальчик стал засовывать его лапу в башмачок. Но котенок не хотел обуваться. Он царапался, пищал и так отчаянно отмахивался всеми 4 лапами и даже хвостом, что в конце концов выбил башмачок из рук Матса. Тут как раз подоспел Мартин. Он подцепил башмачок клювом и пустился наутек. Но было уже поздно. В 2 прыжка Мац подскочил к Мартину и схватил его за крыло.
2: «Мама, мама!» — закричал он. «Наша Марта вернулась!»
0: «Да я не Марта! Пустите меня! Я Мартин!» — кричал несчастный пленник, отбиваясь и крыльями, и клювом. Все напрасно. Никто его не понимал.
2: «Нет, шалишь, теперь тебе не уйти», — приговаривал Мац.
0: И точно клещами сжимал его крыло.
2: «Хватит, нагулялась! Мама! Да мама, иди же скорее!»
0: Снова закричал он. На его крик из дому вышла краснощекая женщина. Увидев Мартина, она очень обрадовалась.
1: «Я так и знала, что Марта вернется», — говорила она, подбегая к гусю. «Что ей одной в лесу делать?»
3: «Ой, да ведь это не Марта! Это чей-то чужой гусак!» — вскрикнула женщина. «Откуда он взялся? Тут и деревни поблизости нет».
1: «Ну да все равно, раз Марта убежала, пусть хоть этот у нас останется».
2: Она хотела было взять Мартина и отнести в птичник, но не тут-то было. Мартин рвался у нее из рук, бил ее крыльями, клевал и щипал до крови.
1: «Вот дикарь», — сказала хозяйка. «Нет, такого в птичник пускать нельзя. Он у меня всех кур покалечит. Что же с ним делать? Зарезать, что ли?»
2: Она быстро скинула передник и набросила на Мартина. Как ни бился Мартин, как ни рвался, ничего не помогало. Он только еще больше запутывался в переднике. Так его с пеленатого и понесла хозяйка в дом. Часть третья. Нильс в это время стоял, притаившись за деревом. Он все видел, все слышал, и от горя и досады готов был заплакать. Никогда еще он не жалел так горько, что гном заколдовал его. Будь он настоящим человеком, пусть бы попробовал кто-нибудь тронуть Мартина. А теперь прямо у него на глазах Мартина, его лучшего друга, потащили в кухню, чтобы зарезать и зажарить на обед. Неужели же Нильс так и будет стоять, сложа руки, и смотреть? Нет, он спасет Мартина. Спасет во что бы то ни стало. Нильс решительно двинулся к дому. По дороге он все-таки поднял и надел свой башмачок, валявшийся в траве. Самое трудное было попасть в дом. Крыльцо было высокое, целых 7 ступенек. Точно акробат подтягивался Нильс на руках со ступеньки на ступеньку, пока не добрался до верха. Дверь, на его счастье, была открыта, и Нильс незаметно проскользнул на кухню. У окна на большом столе лежал Мартин. Лапы и крылья у него были связаны так крепко, что он не мог шевельнуться. Возле очага возилась женщина. Засучив рукава, она терла мочалкой большой чугунок. Точно такой чугунок был и у матери Нильса. Она всегда жарила в нем кур и гусей. Вымыв чугунок, женщина поставила его сушиться, а сама принялась разводить огонь в очаге.
1: «Опять хворосту не хватит», — проворчала она и, подойдя к окошку, громко крикнула. «Мац! Оса!»
2: Никто не отозвался.
1: «Вот бездельники! Целый день бегают без толку, не могут даже хворосту набрать».
2: И, хлопнув дверью, она вышла во двор. А Нильсу только того и надо было.
4: «Мартин, ты жив?» — спросил он, подбегая к столу.
1: «Пока что жив», — уныло ответил Мартин.
4: «Ну, потерпи еще».

0: осторожно пошевелил ими. «Кажется, целы, не поломаны», — сказал он. А Нильс уже пилил веревку на лапах. Веревки были новые, жесткие, а ножичек совсем затупился. «Скорей, скорее, она идет!» — крикнул вдруг Мартин. «Ой, не успеть!» — прошептал Нильс. Ножичек его стал горячим, пальцы онемели и распухли, но он все пилил и пилил. Вот веревка уже расползается под ножом. Еще минута, и Мартин спасен. Но тут скрипнула дверь, и в комнату вошла хозяйка с огромной охапкой хворосту. «Натягивай веревку!» — успел крикнуть Нильс. Мартин изо всех сил дернул лапами, и веревка лопнула.
1: «Ах, разбойник! Да как же это он ухитрился!» — воскликнула хозяйка. Она швырнула хворост на пол и подскочила к столу. Но Мартин вывернулся прямо у нее из-под рук. И началась погоня. Мартин к двери, а хозяйка его ухватом от двери. Мартин на шкаф, а хозяйка его со шкафа метлой. Мартин на посудную полку, а хозяйка как прихлопнет его решетом. Одни только лапы на свободе остались. «Фу, совсем загонял», — сказала хозяйка и рукавом отерла пот со лба. Потом она сгребла Мартина за лапы и, опрокинув вниз головой, опять потащила к столу. Одной рукой она крепко прижала гуся, а другой скручивала ему лапы веревкой. И вдруг что-то острое вонзилось ей в палец. Хозяйка вскрикнула и отдернула руку. «Ой, что это?» — прошептала она. Из-за большой деревянной солонки на столе выглядывал крошечный человечек и грозил ей ножичком. «Ой, что это?» — опять прошептала она. Пока хозяйка охала и ахала, Мартин не терял времени даром. Он вскочил, отряхнулся и, схватив Нильса за шиворот, вылетел в окно. «Ну и дела!» — сказала хозяйка, когда они скрылись за вершинами деревьев. Она тяжело вздохнула и стала подбирать хворост, разбросанный по полу.

Сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: в исполнении Густава Леонхарта прозвучала королевская алеманда Уильяма Бёрда.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами в прямом эфире священник храма Воскресения Христова Варшавского вокзала Георгий Пименов. Еще вчера мы с вами выносили крест Христов. Еще вчера поклонялись Ему. Этот крест будет лежать у нас до следующего воскресенья, всю неделю. Вот. И когда во всех храмах православных ты видишь этот крест Христов, то вспоминаешь, что еще совсем недавно, еще там, неделю назад, на этом же месте лежала замечательная такая домашняя икона, такая семейная икона Рождества Богородицы. И вот спустя всего неделю на этом же месте лежит и орудие казни, и орудие нашего спасения. Как быстро меняется церковная жизнь, как быстро может меняться жизнь любого человека. И об этом вот задумываешься, глядя на это, ну, в общем, ну, мелькание семейных картин, умилительных картин на перемену картине страдания. Давайте мы с вами вспомним сегодня сначала те слова, ту главу Евангелия, вот, Евангелие от Иоанна, который посвящен крест Христов, в котором описывается событие креста Христова. Конечно, события крестовоздвижения – это события несколько иные. Это события уже церковной истории, истории Византийской империи, истории Святой Земли. Но они такие только потому, что на этом кресте Христовом принял смерть и после него воскрес Господь наш Иисус Христос. Итак, в Евангелии от Иоанна мы читаем. Можно даже практически все Евангелие прочесть, хотя в зачале церковном некоторые слова опущены. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его, и воины, сплетя венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: „Радуйся, царь иудейский“, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: „Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины“. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: „Се человек“. Когда же увидели его первосвященники и служители, закричали: „Распни, распни его“. Пилат говорит им: „Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины“. Иудеи отвечали ему: „Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим“». И вот мы видим римского властителя, который не находит никакой юридической вины, уголовной вины на этом страннике, на этом Назарее. Но почему-то представители его народа велят его казнить. И он идет на поводу. Вот это тоже, конечно, если это отнести не только к тем временам, когда страдал Сын Божий, если это отнести к любым временам, так ли должен служить, вести себя народный начальник и
пустили на поводу у того народа, которого он должен вести нравственно вперед. Мы видим иное. Он услышал о Сыне Божием. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Вот как бы на словах Пилат говорит о полноте своей власти. Он забывает о вышнем источнике власти. Господь отвечает ему, Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Видимо, все-таки совесть в этом человеке заговорила. И о том вышнем Боге, вышнем начале он знал. Но иудеи опять кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски же Гаввафа, а тогда была пятница перед Пасхой, час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Се цварь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И вот здесь интересно, что Пилат, как бы сказать, понимая, что он делает что-то не так, что есть вышняя власть, а первосвященники, которые об этой вышней власти, власти Бога, это должны бы знать более всего, они себя исповедуют рабами вот этого земного царя, представитель которого перед ними стоит. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, и там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посередине Иисуса. И с тех пор Голгофа – это, конечно, такое нарицательное место. Там Голгофа блокады, Голгофа там русской эмиграции, Голгофа русско-турецкой войны и так далее. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте, написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Такое вот многонациональное государство, да, многонациональное государство, которому надо было говорить на разных языках. И однако говорить никто не получилось говорить. Только они захотели поправки. А получилось так, что Пилат утверждает царское достоинство Христа. Это царь иудейский, написано от имени Понтия Пилата. Первосвященники иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Пилат не поправляет, он не занимается, так сказать, лишней орфографией. И получается, что надпись на кресте подтверждает царское достоинство Иисуса Христа.
Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду его и разделили на четыре части каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Разделишь ризы мои себе, и об одежде моей меташь жребий, как поется это в Прокимне. Так поступили воины. И так поступают воины, в общем, да, всех веков. Им достается одежда, имущество убиенных ими, распятых ими. Они делят это, кто-то с жадностью, кто-то там по старшинству, кто-то метает жребий. Что изменилось? Ничего не изменилось. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Смотрите, Христос уже на кресте, Он пронзен в руки и в ноги, висит, страдает, и Он думает не о себе. Господь наш Иисус Христос, страдая по-человечески, плотью, изнемогая, думал не о себе. И Иисус, увидев Матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя», и с этого времени ученик сей взял ее к себе. Да, смотрите, никаких, так сказать, социальных институтов, никаких отделов опеки, никаких актов усыновления. Вот усыновил Господь Иоанна Богослова своей матери, а через него и всех нас, и мы тоже становимся как сыны человеческие, может быть, с маленькой буквы, с махонькой буковки. Мы тоже усыновлены и Матери Божией. И с этого времени ученик ее взял к себе. Ну, конечно, это было такое уникальное явление, забота. Вот, но вот интересно, что это тотчас произошло, без каких-то формальных записей об этом. И только после этого, как совершилось вот это усыновление, как Господь позаботился о своей матери по плоти, очевидно, Иосифа уже не было в живых, только после этого Господь позволяет себе умереть. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и положив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Совершилась полнота божественной жертвы. Умер Сын Божий, воплотившийся на земле. Какое значение мы придаем этому событию? Могу ли я принять слова Евангелия, слова апостолов, что Иисус Христос умер за грехи наши? Могу ли я от несправедливости, от ужаса перед этим событием, что Бог, сотворивший небо и землю, умер на кресте? Как такое вообще могло быть? Как Бог может умереть? Как может Бог взять на себя вину? Сейчас, к сожалению, когда мы часто смотрим интернет, когда мы часто смотрим телевизор, новости, нас не ужасают
в общем, и другие ужасные события. Мы привыкли, там наводнение, там кораблекрушение, там разрушение, там убийство, там погибло столько-то, столько-то пропало без вести. И вот мы сейчас стоим перед этим крестом Христовым. Помним ли мы важность этого события? Ужасаемся ли ему? Подходим ли мы ко кресту, ко Христову с трепетом, с болью? Конечно, мы уже знаем о воскресении. Конечно, каждый год мы поем «Христос воскресе». Конечно, мы заменяем плащаницу на икону воскресения Христова. Но легко ли было Христу проходить этими вратами смерти? И вот что связано с крестом. С тем маленьким, может быть, крестиком, который мы носим на груди. С ним связаны вот эти страдания, вот это последнее издыхание, вот это искупление за наши грехи Сына Божия, который легион ангелов мог позвать там, все вопросы решить. Но как тогда была пятница, то иудеи, чтобы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Распятые на кресте стояли на этих вот гвоздях, на ножных. И когда голени перебивались, ноги стоять больше не могли, они повисали на руках и задыхались, не могли дышать больше. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра. И тотчас истекла кровь и вода. То есть Христос был пробит насквозь. И видевший засвидетельствовал, видевший, то есть от богослов, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили, ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит, воззрят на того, которого пронзили, возрят нань, его же прободошь. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело. Пришел же Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. И вот сейчас на Голгофе стоит прекрасный, огромный храм Воскресения Христова. Или храм гроба Господня, также он называется, в Иерусалиме. И этот храм обнимает собою все эти места, о которых мы сейчас прочитали. И Голгофу, и место распятия, и место помазания Иисуса Христа. Прямо перед входом. Вот помазание Иисуса Христа – это вот такой камень плоский, когда ты входишь в храм гроба Господня, вот там такой вот плоский камень с лампадами. И самое место воскресения. Сейчас все эти места под одной крышей, под двумя такими большими куполами, много входов. Много закоулков в этом храме, много пределов, много конфессий.
и в самой Кувукли, в самом месте, где был положен Господь наш Иисус Христос, служат по очереди разные конфессии. Все славят Господа как могут. И хочется сказать, что в этом храме чувствуешь себя удивительным образом причастным всему миру. Люди со всего мира. Вот этот такая как бы шахта, она цистерна называется, где лежал закопанный крест Христов. Он находится глубоко под полом, туда ведет такая как бы туннель такой туда ведет, где царица Елена в конце концов обрела крест Христа. И это тоже является частью храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Все еще в IV веке вошло, конечно, храм потом достраивался, перестраивался, вот, но главные события библейской истории, евангельской истории, они совершились вот в этом месте, в центре Иерусалима. И под одной крышей как бы спрятаны, под одной крышей они находятся. Ведь что-то подобное случается и в наших человеческих историях, и в истории России, и в истории других стран, когда какие-то драгоценные воспоминания укрываются какими-то куполами, какими-то музеями. Взять в Санкт-Петербурге, например, там домик Петра Первого. Это деревянная изба, которая была построена за 3 дня, чтобы Петру Алексеевичу было где там переночевать при начале Санкт-Петербурга. Эта изба была потом укрыта специальным таким саркофагом каменным, который сохранился до сих пор. В этой избе благочестивая государыня Елизавета Петровна устроила часовню Спаса Нерукотворного, домового и образа Петра Алексеевича, и 200 лет в этом месте была часовня, и она сейчас укрыта, ну, как святое место, как место, связанное с основателем нашего города. Она укрыта таким отдельным, большим зданием. Таких мест, я думаю, по всей земле очень много, когда места там жительства или, например, там в Почаеве пещерка преподобного Иова Почаевского сейчас находится в храме, в Почаевском храме. Туда надо специально подлезть, как-то так вот там, так вот туда спуститься можно. Вот. То есть сакрализируются те места, в которых происходило нечто важное для нас. Большей важности события, чем распятие и воскресение Христова, наверное, на земле не было. Вот пришел нам вопрос от Александра. Если бы Господь призвал на помощь себе легион ангелов, то не была бы достигнута идея свободы. Он мог себе, он говорил об этом, что он мог себе позволить легион ангелов. Вот. Я думаю, что было бы тогда, не было бы тогда искупления нашего, да. Потому что свободы от греха, свободы от смерти, свободы от власти сатаны. Вот так можно сказать тогда. Вот. И, конечно, размышлять над тайной креста Христова, вчитываться в творение святых отцов, почему такая тяжкая жертва была принесена Господом Богом. Вот. Об этом, конечно, можно и должно рассуждать, уравновешивая, однако же, свои, может быть, скорбные размышления памятью о воскресении Христовом. И также и мы, когда мы, например, углубляемся в свою греховность. Вот иду я на исповедь, вижу я свою греховность, тут я не такой,
там я не сякой, тут не успел, тут обидел, тут как-то плохо себя повел. Вот. Если я буду предаваться исключительно своему такому грехолюбованию, то я могу легко впасть в уныние, в печаль и в почитание себя совершенным грешником, уже неисправимым. Но будем помнить и о том, что в нас есть неистребимый образ Божий, как в кресте Христовом, как за крестом, как после креста пришло воскресение Христа, так какие бы мы ни были бы грешники, все-таки у нас существует образ Божий, который нам, наверное, никакими грехами не удастся победить. Мы можем его обессилить, мы можем сделать его грязным, мы можем, так сказать, в конце концов, предаться какому-то пороку, сознательно даже, да. Вот. Но уничтожить образ Божий мы не можем, мы так созданы им. Вот. И поэтому, как бы ни были мы грешны, будем помнить о том, что это не наша сущность. Грехи не наша сущность. Грехи, ошибки наши, там, даже страсти, укоренившиеся в нас, это то, что не дает нам, ну, нормально развивать тот образ прекрасный, замечательный, божественный, который в каждом из нас есть. И вот тут нужна, конечно, мудрость, потому что я буду думать только о том, какой я прекрасный, какой я образ Божий, какой я уже спасенный, весь аллилуйя, то, конечно, я утрачу покаяние тогда. Я буду в каком-то в прелестном состоянии, блаженно улыбаясь, ходить. Вот. А если я буду только сокрушаться и сокрушаться, то может наступить просто уныние. И мы забудем, мы как бы не сможем, не захотим помнить о том, что как раз Христос и принес себя в жертву, чтобы вот эти наши грехи не имели больше сил. Так, вот такое у нас чтение, вот такое у нас замечательное, трудное евангельское повествование о самом кресте. И в Иерусалиме существует целый монастырь, например, монастырь Креста Христова, по-моему, это грузинский монастырь, трисоставное древо Христова, да, вот есть там такие песнопения, трисоставное древо Христова. Думаю, что это какие-то богословские, какие-то выдумки, какие-то богословские измышления. Вот. Оказывается, что просто вот так вот переплелись эти деревья, которые росли в этом монастыре грузинском, вот, и из них-то был сделан древо креста Христова. Александр прислал вопрос. Какие плоды росли на дереве жизни? Ну, это, очевидно, райские, да, в райском саду плоды на дереве жизни. Вот как раз Библия передо мной есть, но, насколько я помню, там ни о чем плодах-то не говорится. Вот, это надо смотреть, дорогой Александр, нам какие-то толкования с вами. Вот. Да, вот во второй главе, в Бытии. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в тот день, который ты вкусишь от него смертью, умрешь». Вот. И вот, в общем, так, что там, знание. Вот это вот и есть дерево-то, да? Дерево познания добра и зла. Это его имеется в виду. Понимаете, тут не написано, какое это дерево, какие там были плоды. Это дерево было под клятвою. В этом самый главный плод. Что Адам и Ева нарушили слова Бога, вкусили от него.
познали, что они наги, приступили, у них заговорила совесть. Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что инак и скрылся, говорит Адам. Вот. Поэтому, мне кажется, неважно, какое это было яблоко или груша, или там какой-нибудь банан. Это не важно. Вот. А важно то, что Господь заповедовал не вкушать от него. Вот. Я надеюсь... Вот дерево жизни еще в конце третьей главы у нас есть, да, от дерева жизни. Вот, тут вообще ничего не говорится ни о плодах, ни о чем. Вот, то есть это, конечно, надо почитать толкования святоотеческие, что они имеют в виду под деревом жизни, какие там плоды дерева жизни. Вот, это все вопросы, ну, не одной передачи такой ежедневной. Вот, это надо, конечно, изучать, вот если бы вы взяли бы на себя такой труд и посмотрели бы вот на вторую, третью главу толкования, сделали бы из этого какие-то выжимки, рассказали бы нам, вот в следующий раз прислали, было бы прекрасно. Вот. По тексту это не видно. По тексту есть вот дерево познания добра и зла, а дерево жизни, даже что тут такое дерево жизни – об этом в тексте просто не говорится. Однако благодарю вас за то, что вы, так сказать, интересуетесь Священным Писанием. Вот, потому что, когда мы читаем Священное Писание, когда мы хоть немножко открываем его, у нас возникает вопрос, я не все понимаю. Вот, а когда я его не читаю, когда не открываю, то и вопросов у меня не появляется. Как в анекдоте, то ты умеешь играть на скрипке? Не знаю, я не пробовал. Вот, поэтому давайте будем пробовать играть на скрипке, видеть то, что нам может быть интересно, чем мы с вами интересовались бы, и дальше таким образом жили. Уже с новыми знаниями. Знание о своем незнании – это уже приращение знания. Да. Интересно, что вчерашний день, воскресенье, был не только днем всемирного воздвижения честного животворящего креста Господень, но и представление святителя Иоанна Златоуста. У некоторых, даже сейчас людей, и день рождения, и день кончины случается в какие-то особенные церковные дни. И, в общем, мы, наверное, надеемся, что если там человек умер на Пасху, или там родился на Рождество, или там в какой-то 12-й праздник, то это некое избрание Божие, некий добрый знак, что этот человек выделен Богом, что он вместе с ним празднует там, тот день рождения, или как бы уже после кончины перешел к Богу в тот или иной день. И смотрите, в какой день Господь призвал святителя Иоанна Златоуста, который прекрасно толковал его Писание, который прекрасно исполнял дело Господне, кормил нищих, обличал нечестивых, царям перечил, которые грешили, сослан был. Вот, и вот Господь в день воздвижения креста, обретения креста, вот Он призвал к святителю Иоанна Златоуста. Мне кажется, говорит это о том, смею думать, что его труды по распространению христианства, по распространению вести евангельской, приняты Богом. И он призвал его в день обретения своего креста, фактически своей кончины. Может быть, не тот же день, там, да, день креста, но это событие одного порядка. И день Иоанна Златоуста. Вот, и, конечно, помним о том, что святой Иоанн Златоуст – это был любимый проповедник, любимые книги дорогого батюшки Иоанна Кронштадтского, который не ленился перечитать их все. Вы подойдите вот в нашей хотя бы библиотеке приходской, благо она всегда открыта на втором этаже, милости просим, можно приходить, брать, только записываться самостоятельно.
вот, к полке, где творение Иоанна Златоуста. Это целая полка. Это огромные тома, там, где мягкие, где уже издание такое в твердой обложке. Вот, это большие объемы святителя Иоанна Златоуста. Вот, и вот и, как бы у него был дар. Он действительно златословесным образом, прекрасным образом проповедовал Христа и как жить во Христе. И жизнью своей, и смертью своей остался верен Господу. Вот, и вот такой день был вчера, день святого Иоанна Златоустова. Завтра, 29 числа, хотел бы поздравить всех Людмил, у которых празднуется День Небесной Покровительницы, мученицы Людмилы, княгини Чешской. И имя такое доброе у Людмилы, милые людям, да, милые людям Людмилы. Вот, дай Господи, чтобы ваша доброта, ваше служение другим, вот, они были служению Христу, глядя на вас и видя ваши дела, вашу приветливость, вот, люди восхваляли бы Христа и шли к Нему. Также завтра празднуется батюшка Алексей Московский, Алексей Мечев. Когда еще я учился в Свято-Тихонском институте, мы тогда приезжали и в храм в Кленнике святителя Николая в Москве, там метро Китай-город, выходишь, и прямо такой маленький храмик, и сейчас там как раз вот эти мощи праведного Алексея Мечева, вот, а там в конце прошлого века, скажем, да, уже в конце прошлого века батюшка Алексей почивал на немецком Введенском кладбище в Москве. И многие приезжали туда к нему, молились на его такое семейное захоронение. И какая-то была необычайно теплая такая атмосфера на этой могилке, на маленьком крестике батюшки Алексея. Вот. А в 2001 году, вот сколько у нас получается, 25 лет назад, эти мощи были обретены, и сейчас батюшка Алексей Мечев почивает в Москве, в своем храме, где он всю жизнь прослужил, где он собрал совершенно уникальную общину, дружную, собранную вокруг своего пастыря, где он воспитал там своего сына, священномученика Сергия Мечева, где уже в наше время замечательно служат священники, вот кто-то уже отошел ко Господу, где есть иконописная школа, где вот этот маленький добрый храм притягивает к себе сердца просто многих тысяч людей. Вот я неоднократно был там, вот, и этот, если батюшка Иоанн Кронштадтский, это прямо такой всемирный пастырь, и, конечно, он повлиял на батюшку Алексея Мечева. Он вдохнул в него силы на подвиг. Знаете, несколько святых, которые, ну, по крайней мере, которых я знаю, с которыми как-то приходилось пересекаться, соприкасаться с их памятью, с их местом служения, для которых одно только пересечение с батюшкой Иоанном Кронштадтским означало перемену всей жизни и благословение на весь дальнейший путь. Вот недавно у нас с вами 24 августа праздновался преподобный Силуан Афонский. Он и в нашем городе был. И когда он решился уйти на Афон и приехал в Кронштадт, чтобы спросить благословения батюшки Иоанна Кронштадтского, он его не застал. Он уехал куда-то по делам. Вот. И он написал ему записку, просто записку. Там, отец Иван, помолитесь, ухожу в монахи, помолитесь, чтобы мир меня не задержал. И на следующий день, видимо, когда
батюшка Кронштадтский прочитал эту записку и начал за него молиться. Об этом вспоминает сам преподобный Силуан Афонский. Он почувствовал, как пламя буквально гудело рядом с ним, не давало ему ни вправо, ни влево в мир куда-то отойти. Вот. И прямо вот в этой огненной молитве батюшка Кронштадтского он пришел на Афон. Даже встречи не было. Была просто записка к батюшке Иоанну Кронштадтскому. Так и Алексей Мечов, когда он овдовел, вот, и, так сказать, не знал, что дальше делать, там, принимать монашество ему или что ему дальше делать, он приехал в Петербург из Москвы, и тот выслушал его и сказал, что твое дело оставаться приходским священником и разгружать скорби человеческие. Посмотри, сколько скорбей. И всю жизнь батюшка Алексей Мечов оставался верен этому слову духовного пастыря. Вот, не принимал ни монашества, так сказать, он принимал людей в любом состоянии. У него болела душа за каждого, он молился за всех. Батюшка Алексей Мечов, это вот тоже такое вот духовное чадо Иоанна Кронштадтского, вот, и, конечно, и пронес это благословение через всю свою жизнь. Вот, и сейчас, если есть возможность, дорогие братья и сестры, съездите в Москву, придите в храм в Кленнике, Петро Китай-город, там простая рака с батюшкой, с мощами святого праведного Алексея Мечова, он может выслушать нас, он может помочь нам. Он всю жизнь этим занимался, он разгружал чужие души, разгружал горе других людей. Сейчас, когда он во святых, когда он с Богом, вот, тем более он может это сделать завтра. Завтра его день перенесения мощей, 2001, 25 лет назад. С могилки, с Введенского кладбища в Москве, он был перенесен в свой храм, где служил всю жизнь. И другой святой, это святой Алексей, тоже Алексей Южинский, праведник русской эмиграции, который тоже один только раз был у Иоанна Кронштадтского. Ему плохо давалась учеба, он там окончил семинарию, служил псаломщиком вот здесь, вот на Васильевском острове, в храме святой Екатерины. И хотя формально он уже был и женатый, у него и было образование, он как бы мог принять сан, но он боялся, что он недостоин, что он недостаточно любит Бога, недостаточно знает. Вот. И в таких вот колебаниях он поехал к батюшке Иоанну Кронштадтскому и изложил, что вот он недостоин принимать сан, вот, что мне дальше делать? И тот выслушал его и сказал, что хорошо, что ты имеешь страх Божий. Так и считай, что ты недостоин. Служи. Рукополагайся, служи. Вот. И батюшка Алексей принял диаконский сан, по-моему, на следующий день буквально, священнический сан, и прослужил вот в храме села Большая Вруда, прослужил 23 года до революции. По благословению вот, святого праведного Иоанна Кронштадтского, который ободрил его, который дал ему вот этот вот опору. А потом уже с революции вот, его чуть не убили в Кингисеппе, тогда даже в Ямбурге. Вот, он переехал сначала в Эстонию, в Кохтла-Ярве, был там просто на шахтах работал. Служил в свободное время, когда мог это себе позволить, в Кохтла-Ярве, в Ихве, в храме, где потом служил святейший патриарх Алексей II. Вот. А потом он переехал уже в Париж, и вот митрополит Евлогий вот определил его в шахтерский город Южин, где он там 4 последних года прослужил в храме деревянном, в простецком, и в храме, сделанном из сарая, деревянного сарая, там, для угля. Вот. И сейчас этот храм восстановлен, Николая Чудотворца храм, вот, а мощи святого праведного Алексея почивают
в монастыре, в женском монастыре в Бюсси-Анот во Франции. Это как бы святыня этого монастыря, и облачение его, и нетленный Евангелие, крест, все это там находится. А вначале была вот эта поддержка от батюшки Иоанна Кронштадтского. Поэтому, конечно, вспоминая тех святых, которые загорелись, которые укрепились, которые вдохновились образом святого праведного Иоанна Кронштадтского, удивляешься, как когда человек мог буквально крошку благодати вот, получить от святого, и эта крошка наполнила всю его жизнь, и он как кормил других этой благодатью. Вот, как же нам с вами повезло, петербуржцам, что мы с вами можем в любое время съездить там, на Карповку, где почивает батюшка Иоанн Кронштадтский, призвать его. Все неблаженны, со всех концов мира приезжают люди, Ксении блаженны, вот, а мы живем здесь. Часто ли мы бываем у нее? Часто ли просим святых молитв нашей подвижницы, которая молится уже давно не только за город Святого Петра, которая молится за весь мир, храмы которой посвящены на всех континентах. Я уж у Иоанна Кронштадтского, что такое семья Иоанна Кронштадтского молитвенная, да, это целый ряд, целые десятки, сотни храмов, часовен, брат, сестричат во имя праведного Иоанна Кронштадтского. Вот. Вот такой у нас великий есть светильник, который, от которого и нам нужно, ну, можем, мы можем от него напитаться, мы можем от него принять эту крошку любви, эту крошку молитвы, эту крошку тепла. В среду тоже множество святых, знаемых многими, потому что многие носят имя Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. Вот. Так заранее немножко поздравляю тех, кто носит их имена Веры, Надежды, Любови и Софии. Вот на нашем приходе в воскресенье Христово Варшавского вокзала есть много прихожанок наших, самолитвенниц, которые носят эти замечательные имена, и большей частью, наверное, почти всегда соответствует им, что Веры верят, Надежды надеются, Любы любят, а Софии являются такими мудрыми в своем поведении, в своих словах, степенными людьми. Вот это, конечно, может быть, не всегда 100% так, но дай Господи, чтобы это было так. Так, какие у нас с вами еще святые намечаются? И какие у нас с вами... Ага, вот еще 1 октября у нас с вами совершенно уникальная икона празднуется. Это икона старорусская. Старорусская. Вот. Она была возвращена обратно в Старую Русу в 1888 году. Это огромная икона. В храме Аполье, села Аполье на Таллинском шоссе, эта икона занимает целый предел. Ее размеры, ну, наверное, 3 на 5 метров. Ну, так, примерно. Ну, 3 на 5 метров. Представляете, какая-то огромная икона. Она старинная. Это список. Вот. Из Старой Руссы по какой-то причине ее лет на 100 вывезли из Старой Руссы. Вот сейчас не могу вспомнить, почему. Вот почему это случилось. Может быть, опасаясь еще наполеоновского нашествия там, да. Вот, и она была вывезена из Старой Руссы, вот, и, как бы сказать, путешествовала вот по Санкт-Петербургской губернии. И никак не могли эту икону вернуть, потому что сама старорусская икона вызывала такой духовный подъем молящихся, крестьян, ну,
сейчас ты подходишь, как бы уже какие только иконы там не бывают. Сейчас, когда есть всякие баннеры, всякие возможности трансляции на стену, там, любых размеров, а эта икона деревянная, огромных размеров. Вот, поэтому вот обязательно по возможности съездите или в Ополье, или есть еще, где у нас такой интересный, на Козья гора, может быть, кто-то слышал, такой монастырь, Козья гора, там есть приход, который сейчас стал практически женским монастырем. Вот, и вот в этом монастыре находится список с этой старорусской иконы Божьей Матери, такой же огромный, такой же большущий, как в Ополье. Вот. И, конечно, мне кажется, это идея вот таких больших икон, смысл таких больших икон, что Матерь Божия, она покрывает нас, она защищает нас.

после долгих-долгих напоминаний, ходатайств тех, которые жили в Старой Руси, жители Старой Руси. Так, еще у нас было очень интересное чтение. У нас было очень... Вот сегодня я служил службу, и было очень интересное чтение апостольское, вот Ефесянам, 5 глава. Оно очень назидательное. Ефесянам, 5 глава. Сейчас, одну минуточку, я ее найду. Вот, и мы с вами прочтем это небольшое, даже не все послание, а просто кусочек. Вот она. 20:26. Так. Четвертая глава. Видите, как 25:32. Вот. К Ефесянам послание святого апостола Павла, чтение. Вот смотрите, какое простое замечательное наставление дает нам апостол Павел под сегодняшним апостольским чтением. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый, ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Вот даже вот это удивительно, мы члены друг другу, и поэтому говорите правду. Смотрите, какая прекрасная логика. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Как тут можно это понять? Либо до вечера не согрешайте, до вечера покайтесь, до вечера, пока солнце, так сказать, покайтесь в своем гневе. Либо, когда я на что-то негодую, можно сказать, что я помню о солнце Христе, о солнце кротости, о солнце благости, которую я никогда изнутри себя не должен выпускать, забывать о нем. И не давайте места дьяволу. А ведь гнев – это, в общем, дьявол. Когда я гневаюсь, когда я ругаюсь, я предаюсь вот сатане. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Тоже вот просто, ну просто изменись, хватит делать недолжное, лучше трудись. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Давайте включим сейчас телевизор. Давайте включим сейчас интернет. Ведь порой в интернете даже ведущие там мат на мате ругаются. Или у кого берут интервью, там, может быть, конечно, уже такие события комментируют, что по-другому уже и говорить не могут о них. Но как мы уберем вот это слово? Никакое гнилое слово, то есть слово матное, гнилое слово обычно называется именно матное слово, поношение, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Вот такие слова давайте будем говорить, чтобы доставляло благодать слушающим. Мне приятно слушать маты-перематы, гневы, какие-то обидные слова. Мне приятно слово, которое доставляет благодать. И не оскорбляйте Святого Духа Божия. Вот этими словами, гнилыми словами, мы оскорбляем не только

слух наших ближних, но и оскорбляем Святого Духа и Божия. Да не будет этого с нами. Будем говорить доброе для назидания в вере, дабы слова наши доставляли благодать слушающим. Благодарю вас за внимание. С днем, вернее сказать, с целым периодом праздника Крестовоздвижения. Целую неделю оно будет продолжаться. Храни вас всех, Господь.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Крест – центральный символ христианства, но символ, который для врагов религии не только непонятен и чужд, но в котором они видят нечто почти извращенное. Религия страдания, религия терпения, религия потустороннего вознаграждения, религия рабского непротивления злу – вот вечно повторяющиеся в обличении христианства темы. Христос учит каждого взять свой крест и следовать за ним. И этот призыв провозглашается как призыв какой-то пассивности, как отказ от творчества, борьбы, участия в жизни и так дальше. Но такое толкование – даже если оно иногда и принималось верующими, есть толкование ложное. И вскрыть эту ложь особенно уместно в дни, когда христиане во всем мире снова вспоминают крест и снова вдумываются в его смысл. Что такое взять свой крест? Если вглядеться в образ Христа, принявшего крест, то это означает как раз обратное всему тому, что утверждает о смысле этих слов антирелигиозная пропаганда. Если бы Христос был только образом отказа, непротивления, пассивности и интереса к потустороннему миру, он не был бы пригвожден ко кресту. Его убили за то, что он обличал зло и грех, и еще больше за то, что он явил людям сам собой образ такого совершенства, такой действительно высокой и божественной жизни, перед которыми человек испугался и которую он поэтому отверг. Если он прав, так можно передать отношение тех, кто распяли Христа. Значит, мы не правы. Если жизнь есть то, чему он учит, если цель жизни то, к чему он призывает, тогда все то, чем мы живем, чему отдаем себя, о чем волнуемся и что любим, мишура, туман, пустота. И вот нужно от него отделаться. Нужно найти в нем какую-то несуществующую вину, осудить, оплевать, унизить и убить. Иными словами, крест оказывается прежде всего страшной и превосходящей наши силы, правды о нас самих. И призыв Христа принять крест – есть призыв эту правду принять и по ней жить. Не терпеть и не компромиссничать, а как раз напротив, жить по самому трудному из всех правил, в согласии с последней правдой о мире, о жизни и о человеке. Какая же это правда? Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот учение Христа, и оно, это учение, этот невозможный, неслыханный призыв к совершенству, и есть тот крест, который он предлагает нам. Как далеки мы от упрощенного, дешевого толкования религии, как какого-то успокоительного средства, позволяющего нам, благодушие и равнодушие, созерцать зло и страдания и предвкушать райские блаженства. А ведь именно это понимание, этот образ религии преподносится в антирелигиозных учебниках. Но такая религия, повторяю, не имеет ничего общего с религией креста. Крест – это символ прежде всего беспощадной правды, вошедшей в мир, и потому способность обличить, выявить зло как зло. Христос не потому принимает страдания и крест, что просто научить нас терпеть, а потому что на этом крестном пути все время на деле торжествует Он, то есть правда. Вот он в саду, и тоскует, и просит учеников бодрствовать с ним. Но они спят. И навсегда, на все времена этот сон, эта слабость, эта страшная инертность человека в сострадании, в помощи, в участии, обличены и осуждены. Вот он на суде у первосвященника. И мы знаем, и опять раз навсегда, что такое ужас и ложь, лжесвидетельство, осуждение невинного. Вот он несет свой крест и страдает на нем, Но разве не тут в первый раз приходит это потрясающее свидетельство римского сотника? Воистину, это был Сын Божий. Смотрите, как торжествует Христос в своем страдании. В нищем, распятом, всеми брошенном человеке другой человек узнает Сына Божьего. И меняется навсегда человеческая история. Так вот, крест — это призыв до конца быть собой, осуществить в себе то высокое, абсолютное, что заложено в нас, и что мы так часто заглушаем и предаем себе из-за страха, лени, половинчатости. И принять крест — это значит внутренне согласиться на жизнь, как на трудное восхождение, как на постоянную борьбу. Ибо узок путь, ведущий в царство, и немногие идут этим путем, говорит Евангелие. Крест — это предельное обострение совести, это бескомпромиссное стояние за правду, это отвержение и неприятие всякой лжи, это в пределе жертва. Крест всегда тяжел, невыносим, страшен. Но вот церковь поет: «Прииди крестом, радость всему миру». Крест — красота вселенной, в кресте — врачество всей твари. И это так потому, что всякий этот крест взявший, как бы он ни был труден и тяжел, уже сразу получает радость, которую он ни на что, ни на какие легкие радости не променяет. Перед тем, как выйти на предательство и смерть, Христос сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий». И через весь мрак страстной недели нарастает свет Пасхи, свет победы, жизни над смертью, любви над ненавистью, добра над злом. Христианство есть религия креста, потому что у нас религия, то есть вера в конечную победу всего того, ради чего Христос принял крест. Не терпение, не слабость, не равнодушие, а верность до смерти, борьба и узкий путь, ведущий в радость. Вот правда о кресте.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

В исполнении хора Свято-Троицкого храма в Париже под управлением Алексея Кирьяненко прозвучал тропарь на поклонение Кресту Господню композитора Петра Гончарова. Запись архивная.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Петр Евгеньевич Бухаркин. И мы сегодня начинаем небольшой цикл бесед, посвященных взаимоотношению царской, а позднее императорской власти и русской культуры, прежде всего литературы. Этот цикл бесед можно было бы назвать «Династия Романовых и русская культура». Сразу возникает вопрос, а почему именно с династии Романовых мы начнем наш разговор о взаимоотношении государства, монархической власти и культуры? Ответить на этот вопрос довольно просто. Дело в том, что, несмотря на целый ряд исключений, до династии Романовых княжеская, а потом царская власть, начиная с Ивана Грозного, власть последних Рюриковичей, в общем-то, мало влияла на культуру, на словесность. Конечно, интересы великого князя, его расположенность или, наоборот, нерасположенность к словесному творчеству и вообще к искусству оказывали влияние на развитие культуры. Но все-таки личность, личные вкусы, устремления, интенции монарха, этим можно назвать московских самодержцев монахами в прямом смысле слова, все-таки недостаточно определяло развитие культуры. Перефразируя слова Васильевича Розанова, можно сказать, что до династии Романовых, до середины XVII века, русская культура, русское искусство, и особенно словесное искусство, находилось внутри церковных стен. Помните знаменитую книгу Розанова «Около церковных стен»? Так вот, древнерусская книжность находилась внутри церковных стен. Именно церковь, прежде всего монастыри, архиереи, определяли облик, развитие, характер словесного искусства и, вновь повторю, вообще искусства и вообще культуры. Даже личность такого резкого, жесткого, зловещего правителя Руси, как Иван Грозный, в общем-то, на словесность не очень повлиял. То есть, конечно, фактом древнерусской литературы, древнерусской книжности является сочинение самого царя, чрезвычайно яркие. Полемика князя Андрея Курбского с Иваном Грозным. Но это воздействие не определило общей атмосферы, потому что все-таки до династии Романовых правители Руси, Киевской Руси, Московской Руси, в принципе, не претендовали на роль главной движущей силы в развитии словесности. Этим занималась церковь, и не только словесности. Это относится и к иконописи, и к архитектуре, это относится и к церковной музыке, вообще к культуре. Не княжеский двор, не царский двор определял принципы воспитания, принципы организации культурного досуга, а церковь, домострой, а не юности честное зерцало, создаваемое под прямым присмотром Петра I, определяли фундаментальное начало культуры. А вот в середине XVII века ситуация изменилась. Мы не всегда, как мне представляется, отчетливо осознаем огромный слом, который принесла с собой смута, смутное время. Это ведь не только потрясение, это именно слом, это крах. Московское государство, создаваемое в течение долгого времени, начиная, в принципе, как мы знаем, с Ивана Калиты, уж начнем с него, и заканчивая Борисом Годуновым и Василием Шуйским, вот крах Московского царства был именно крахом. Московское государство погибло в кровавых потрясениях смуты. И возродилось оно в 1613 году, в общем-то, уже как государство другого типа. Тут, конечно, необходима оговорка. Правление первого царя династии Михаила Федоровича в общем не определило каких-то изменений. Вернее сказать, в годы правления Михаила Федоровича новизна, которая все-таки уже подспудно ощущалась в русской духовно-культурной жизни, еще отчетливо не проявилась. Но вот эпоха второго царя династии Алексея Михайловича ознаменовала уже принципиальные разрывы с московским прошлым. Московское государство, Московское царство, Московия, как тогда называлась наша страна, стало становиться постепенно Российской империей. Как раз от Алексея Михайловича до Петра и происходил вот этот очень существенный перелом. То есть возникает другое государство, другая культура. Более того, постепенно возникает и другой язык, что очень существенно. Ибо, конечно, словесность Московского царства, во всяком случае, в ее высоких регистрах, в центральных явлениях, создавалось на церковно-славянском языке. А к середине XVIII века церковно-славянский язык отошел на периферию и стал языком церкви, но не языком светского общества, не языком уже новой секуляризированной культуры. И процессы эти начались уже в середине XVII века. Правда, они еще не касались языка. Конечно, при Алексее Михайловиче, при старших его детях, царе Федоре Алексеевиче, царице Софье, правительнице государства, в словесности полностью доминировал церковно-славянский язык. Более того, он усилил свои позиции по сравнению, может быть, с первой половиной XVII века. Но в другом все-таки культура очень и очень менялась. В чем смысл этого изменения и почему это изменение произошло? Раздумывая над этими вопросами, мы можем сказать, что смысл тех перемен, которые стали отчетливо ощущаться в эпоху Алексея Михайловича, состоял в том, что постепенно главной, доминирующей силой в культурной жизни стала становиться не церковь, а государственная власть, двор, вкусы царя. Конечно, вначале это не ощущалось. Более того, первые годы правления еще совсем юного монарха огромную роль в государственной жизни играл патриарх Никон, стремившийся к полному воцерковлению всего общества, стремившийся насадить чуть ли не монашеские принципы организации жизни в пространстве всего царства. Никон претендовал на главную роль в государстве, в известной мере это и было причиной его опалы. Не только сложные процессы, связанные с расколом, не только его жесткость, но и его непомерные претензии привели к тому, что Алексей Михайлович порвал с ним, и вот с этого момента, опять-таки, еще молодой, может быть, не юный, но даже по временам XVII века молодой царь, в принципе, стал управлять страной сам, в том числе и в области культуры. Тут опять-таки требуется оговорка. Когда мы говорим, что Алексей Михайлович уже непосредственно сам начинает определять развитие русского общества и русской культуры, вообще русского общества, русского государства, нужно иметь в виду, что, как прекрасно писал Сергей Федорович Платонов, постоянной, кропотливой, изнурительной, тяжелой государственной работы царь был малоспособен. Управлял он все-таки через своих приближенных, условно говоря, через премьер-министров. Хотя, конечно, странно назвать важных, внушительных боях середины и конца XVII века премьер-министрами. Но на самом деле они и были премьер-министры. Такие замечательные фигуры, как Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащёкин или сменивший его Артамон Сергеевич Матвеев, в общем-то, выполняли при царе в каком-то смысле функцию, напоминающую функцию кардинала Ришелье при Людовике XIII, с той только разницей, что воля царя была более ощутимой. Вот у Алексея Михайловича, очевидно, были представления о том, как должна меняться русская жизнь и русская культура. Почему произошли эти изменения? Вот этот вопрос оказывается более сложным. Очевидно, сыграло роль несколько причин, и прежде всего, как мне думается, активная интеграция Москвы в общехристианское, то есть европейское, западноевропейское культурное и политическое пространство. Эта интеграция особенно остро проявилась во вмешательстве Москвы в дела Речи Посполитой, в поддержке гетмана Богдана Хмельницкого, которые привели к Переяславской Раде и включению части Украины, так называемой гетманщины, на автономных правах, как вассального во многом государства, в пространство Московской империи. Во время польских войн и русские люди, и сам царь столкнулся с культурой, которая, с одной стороны, была ему близка и понятна. Культура западно-русских земель, современной Беларуси, современной Украины. Это была культура православная, ибо униатство только начинало распространяться в Украине, особенно в протоукраине. Это была культура, которая опиралась на церковно-славянский язык. Это была культура, исторически связанная с московским обществом на протяжении всех средних веков. Память о прошлом киевском единстве не оставляла. И, прежде всего, северо-восточную часть Руси, то есть Владимира Суздальское, потом Московское княжество. И все это делало ту культуру, с которой столкнулся, например, в Полоцке молодой Алексей Михайлович, особенно близкой для его сознания. Но при близости это была культура другая. Культура все-таки очень вестернизированная. Культура, которая в каком-то смысле пользовалась теми же художественными языками, что и культура католическая или протестантская, что и культура, например, польская, литовская, если говорить о пространстве Речи Посполитой. Исследования медиевистов, занимающихся ранним новым временем в пространстве Речи Посполитой, очень хорошо показало, как православное духовенство, образованное православное духовенство, постепенно освоило художественные принципы, свойственные всей христианской культуре в тот момент, во всяком случае, ведущих католических стран. Ведь недаром очень многие представители украинского ученого духовенства учились у иезуитов, в том числе возглавный святитель Дмитрий Ростовский, Стефан Иворский, учившийся в знаменитом иезуитском коллегиуме во Львове. Они общались на латыни. Если мы почитаем письма этих выдающихся столпов православия, то мы увидим, что они написаны сразу на нескольких языках. Они писали по-польски. Сравнительно недавно в Италии были изданы панегирики и проповеди Стефана Иворского, большое двухтомное издание. В этом году, в 2025 году, и вот эти тексты написаны и по-латыни, и по-польски, и на церковно-славянском языке. А более того, культурные элиты Белоруссии и Украины в тот момент прежде всего ориентировались на светскую власть. Магнаты, потом казачьи гетманы поддерживали эту культуру, ибо у церкви, у православной церкви особых возможностей в тот момент не было. И вот, я думаю, это ситуация, она существенно повлияла на Алексея Михайловича и в каком-то смысле заставила его задуматься над тем, а не ему ли самому начать определять дальнейшие судьбы русской культуры и русской словесности. Надо сказать, что в Полоцке, не случайно я вспомнил Полоцк, произошла встреча, оказавшая очень большое влияние и на династию Романовых, надо сказать, и на детей Алексея Михайловича, на самого Алексея Михайловича, на западно-русскую культуру и ее дальнейшее развитие, и вообще на культуру формирующегося нового русского государства и нового русского общества. Имея в виду встречу ученого-монаха Семёна Полоцкого и молодого царя Алексея Михайловича. Семён Полоцкий чрезвычайно понравился царю. Его обращения, его стихи панегирические показались не только диковинкой, но глубоко заинтересовали монаха, открытого всему новому. Это была действительно диковинка, ведь поэзии по существу Московская Русь не знала, книжной поэзии, но диковинкой, которая казалась привлекательной и плодотворной. Царь, как мы знаем, пригласил Семёна Полоцкого. Семён Полоцкий был воспитателем Фёдора Алексеевича, оказывал очень большое влияние на характер придворной жизни. Это был первый придворный поэт, пусть монах, духовное лицо, но поэт именно придворный. И, кстати, именно царь, именно его воля обеспечивала устойчивость положения Семёна Полоцкого. Более того, ни одного Семёна Полоцкого, увлечённый Семёном Полоцким, испытывая к нему очень глубокие личные чувства, глубокую симпатию, царь начинает приглашать других украинских интеллектуалов. И его последователи также поступают. Но все эти интеллектуалы, все эти выдающиеся писатели, такие как упоминавшийся уже святитель Дмитрий Ростовский, как Стефан Иворский, Гавриил Бужинский, ближайший церковный сподвижник Петра, исполнитель намерений Петра, Феофан Прокопович, Феофил Кролик. И тут можно перечислять до бесконечности, называя все новые и новые имена. Все эти люди в конечном счете имели только одну поддержку – царского двора. Ведь великоросское духовенство восприняло их как чужаков, обвиняло их в ереси, в том числе по поводу вопроса о времени присуществления святых даров. Вопросов в тот момент довольно острого, ведь надо иметь в виду, что это была эпоха очень формального, очень начетнического понимания церковной жизни и вообще духовной жизни. Именно поэтому ведь раскол приобрел такие масштабы. И вот только царь поддерживал эту элитарную культуру, которую украинские, белорусские ученые-монахи стали распространять в московском пространстве во второй половине XVII, в начале XVIII века. Эти монахи оказали огромное позитивное воздействие на русскую церковь. Достаточно назвать, что главный агиограф не только русской церкви, но вообще всего православного славянства, святитель Дмитрий Ростовский, был представителем этой группы. Дмитро Туптало, как его звали. Именно так ведь он появляется в работах западных медиевистов. Часто именно так они его называют. Более того, благодаря усилию этих людей было создано духовное образование. Появилось богословие, вспомним знаменитую книгу Стефана Иворского «Символ веры». Но все-таки опорой для всех этих тружеников, принесших очень много пользы великоросской культуре, усиливших ее сознательное христианское содержание, но все-таки их поддержкой оставался прежде всего и часто только царский двор. И вот с этого момента царский двор и начинает не просто воздействовать на развитие культуры, но определять развитие культуры. Двор становится главной или почти главной силой. Вначале не очень определенно, а потом все более и более определенно. Тут хочу уточнить только что сказанное. Когда я сказал, что вначале царский двор, монах, прежде Алексей Михайлович, или Федор Алексеевич, или царевна Софья, не очень определенно воздействовали на развитие русской культуры, я имел в виду то, что прямо это было не очень заметно. Все-таки культура творилась духовными лицами. Она формально существовала внутри церкви. Это и Семен Полоцкий, и Корион Истомин, и Сильвестр Медведев, казненный в момент переворота и отстранения царевны Софьи от власти. А это все были монахи, так же, как и даже более позднее поколение, уже неоднократно упоминавшиеся мною сподвижники Петра I. Дмитрий Ростовский, Стефан Иворский, позднее Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский. Это все ведь монахи. Именно монахи в каком-то смысле творили вот эту новую культуру. И, конечно, для них главным было служение Богу. И в связи с этим возникало трение между желаниями царской власти и устремлениями этих выдающихся писателей и интеллектуалов. Но все-таки определяли их деятельность, их темы, их творчество, жанры, к которым они обращались, желания монархов. И создаваемая ими словесность выражала прежде всего интересы царя и его окружения. Эти интересы не противостояли церковным интересам. Они были пронизаны глубоким христианским началом, особенно это относится к Алексею Михайловичу, насколько можем судить, к Федору Алексеевичу. Все-таки он очень недолго, не самостоятельно стоял во главе государства, к царевне Софье, но все-таки, тем не менее, это были именно интересы царской власти. Возникают впервые панегирики, посвященные светской власти, монархам. Именно таким панегирикам много времени и сил уделял Семен Полоцкий и Неон Один. И недаром проповедь становится все более и более панегирической проповедью, связанной с фигурами монахов, с событиями государственной жизни. Действительно, интересы двора начинают в каком-то смысле доминировать в развитии культуры, изменяя ее направленность и ее характер. В чем же состояли вот эти изменения направленности и характера русской культуры, которые отчетливо проявились уже при Алексее Михайловиче? Прежде всего, в вестернизации, в обращении к тем жанрам, которые раньше в древнерусской культуре отсутствовали. Не только даже жанрам, а целым пластам культуры словесного творчества. Например, если говорить о культуре в целом, то появляются первые попытки портретов, так называемые парсуны, парсунные портреты, занесенные, надо сказать, из Речи Посполитой, распространенные очень в Украине и Белоруссии в конце XVI-XVII веках, которые стали появляться и на Москве благодаря устремлениям царского двора. Заводится театр, который раньше отсутствовал. Первые театральные постановки происходили в любимой резиденции Алексея Михайловича в селе Преображенском. Пьесы писал, в частности, Семен Полоцкий. И это оказало очень существенное воздействие на дальнейшее развитие русской культуры. Пусть театр в эпоху Алексея Михайловича был, условно говоря, театром одного зрителя. По-моему, это афористическая ироническая формула принадлежит покойному Александру Михайловичу Панченко, если мне не изменяет память. Именно он остроумно сказал, что мы знаем театр одного актера. Но при Алексее Михайловиче был театр одного зрителя. Действительно, зрителем был Алексей Михайлович. Он единственный, кто мог сидеть. Остальные должны были стоять. Именно ему давался текст пьесы, и он мог следить за словами, которые произносятся на сцене. Но, тем не менее, возникший вот так при дворе Алексея Михайловича, придворный театр Алексея Михайловича, этот театр, в общем-то, породил при Петре уже целый ряд разного рода театров, а потом постепенно при внуке, как сказали бы в ту эпоху Алексея Михайловича, при императрице Елизаветы Петровне, возник уже тот театр, который никогда не прерывался и без которого нельзя представить русскую культуру. Это очень важная новизна. Возникает поэзия, книжная поэзия, которой не было. И при этом все это творчество в конечном счете определялось интересами придворного общества, прежде всего царя, конечно. Это была действительно огромная и грандиозная перестройка. Причем при всей своей огромности и грандиозности перестройка русской культуры, произведенная Алексеем Михайловичем, носила не провокационный, не раздражающий характер. Алексей Михайлович и его старшие дети, первые преемники, Фёдор Алексеевич и царевна Софья, демонстративно не порывали с традициями, не ломали эти традиции, не говорили, что они должны быть разрушены, заменены новым. Они их изнутри обновляли. Можно сказать, что вопреки евангельским словам, первые Маравановы, то есть второй и третий цари из династии, правительница царевна Софья, пыталась влить молодое вино в старые мехи. Мехи все-таки начинали пропускать влагу. Они сочились, они стали меняться. Но сначала это было не очень заметно. Все-таки жанры, хотя были и новые, но они демонстративно не противостояли старым жанрам. Язык был тот же церковно-славянский. Все это первым романом удалось сделать благодаря тому, что новая культура в каком-то смысле была трансплантирована, то есть перенесена, прежде всего, с украинской почвы, белорусско-украинской. Но так как Беларусь осталась, территория современной Беларуси осталась под властью Речи Посполитой, оставалась так до второго раздела Польши, а часть современной Украины, гетманщина, опять-таки, повторюсь, как автономное образование вошла в состав Московского царства, то именно украинские интеллектуалы, украинские писатели, украинские певцы, украинские архитекторы, украинские иконописцы стали появляться в Москве и в других русских культурных центрах. И вот с собой они принесли эту культуру, которая не противостояла московской, но по сравнению с ней была несоизмеримо более вестернизирована и в гораздо большей степени соответствовала общим запросам, которые стояли перед христианской европейской культурой. Она не была чужой для европейской христианской культуры, в отличие от московской. И вот эта культура по существу и проявилась на Москве в эпоху Алексея Михайловича. Один из самых острых, глубоких исследователей русской культуры, хотя человек страстный, пристрастный и не всегда объективный, имея в виду великого лингвиста и, я бы сказал, слишком увлеченного историософа, одного из создателей евразийства, князя Николая Сергеевича Трубецкого. Так вот, этот замечательный лингвист и исследователь русской культуры в одной из своих статей не без оснований говорил о том, что при Алексее Михайловиче русская культура во многом стала отражением киевской, а не московской культуры. Это продолжалось в течение какого-то времени в начале XVIII века. И это, конечно, в какой-то степени определялось устремлениями царя и его преемников. Ситуация в чем-то изменилась, но осталась по существу той же при младшем сыне Алексея Михайловича, при Петре I. Петр I вырос в атмосфере вот этой внутренне измененной, вестернизированной, но не порвавшей с прошлым культуры, культивируемые его отцом, братом и сестрой. Эта культура получила даже в истории культуры термин, прямо относящийся к семье Петра I, нарышкинская барокко. То есть эту культуру называют по фамилии матери Петра I, по девичьей фамилии матери Петра I, Натальи Кирилловны Нарышкиной. Но, тем не менее, для Петра самого эта культура была далекой. Она была ему неприятной даже, она связывалась в его сознании с правлением его главной соперницы, царевны Софьи, а все-таки до свержения правительства царевны Софьи Петр и его окружение, семья Нарышкиных, всегда опасались своего физического уничтожения. По существу они опасались, что правительница сделает с ними то, что сделали они с ней. Если, может быть, физически не уничтожат, то пострелят в монастырь и оттеснит на глубокую периферию жизни. Даже не оттеснит на периферию жизни, а вычеркнет из исторической жизни. Вот я думаю, это впечатление для Петра было очень важно, тем более, в отличие от своих предшественников, Петр очень глубоко вошел в уже западноевропейскую жизнь, маленьким представителем которой была так называемая немецкая слобода, кукуй. То есть гетто, в котором жили европейцы, это было именно гетто. Европейцы до Петра I должны были жить именно в гетто, то есть отдельно, и не могли жить среди русского населения. И там царили порядки, которые были в Европе. Надо сказать об этом выразительно, писал Алексей Николаевич Толстой в своем, по-своему, замечательном романе «Петр I». Романе, который пусть, может быть, с преувеличениями, может быть, закрывая глаза на какие-то стороны той эпохи, но, в общем, дает представление о эпохе перехода от Алексея Михайловича к Петру I. Ведь роман заканчивается, собственно говоря, первыми самостоятельными годами правления Петра. Интерес именно к центральным европейским культурам, то есть культурам Западной Европы, усилился, конечно, во время Великого посольства. Петр же был первым русским правителем, который так много путешествовал по Европе. Первым. Не последним, правда, но первым. И это оказало на него огромное влияние. И он стал осуществлять очень существенные культурные реформы, которые еще более усилили вестернизацию, которая началась уже в эпоху Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, царевны Софьи. И не просто усилили, они видоизменили эту европеизацию, они ее перенаправили. И в этом проявилось личное воздействие царя. Вот тут мы видим, как облик монарха определяет развитие русской культуры. Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, который был учеником Семена Полоцкого, царевна Софья, все эти люди воспринимали европейскую культуру в ее преломлении украино-белорусской культуры. Именно эту, более вестернизированную, но связанную с какими-то традициями православной средневековой славянской культуры, они развивали. Как мы с вами говорили, русская культура менялась, обновлялась, но эти изменения и обновления оказывались еще не очень очевидными и не очень заметными посторонним. Хотя и, конечно, вызывали напряжение. не случайно традиционное московское общество, особенно московское духовенство, как я уже говорил, негативно воспринимало эти новации. Петр же Первый не видел особых перспектив у белорусско-украинской культуры. Для его цели вот та европеизация, которую проводил его отец и старший брат и сестра, единокровный брат и сестра, они же были его братом и сестрой только по отцу. Мать у них была другая, Мария Милославская. Так вот, для Петра политика его предшественников и их отношение к вестернизации казалось малопродуктивным. Те цели, которые он ставил, требовало другой вестернизации. И он эту другую вестернизацию, руководствуясь собственным видением дальнейшего развития России, стал осуществлять. Это вестернизация резкая, это вестернизация, которая ориентируется на ведущие европейские страны, при этом прежде всего на ведущие протестантские страны. Из них наиболее близкими для Петра были, любимыми для Петра, простите, исправлюсь, любимыми для Петра были Голландия и Англия, а наиболее близкими германские княжества, где Петр ведь провел в ходе Северной войны очень много времени. После Полтавской битвы главные события Северной переместились в северо-восточную Германию. Мекленбург, Померанию. Именно там Петр проводил очень долгое время. И именно с этого момента немецкие маленькие государства стали восприниматься как наиболее близкое России европейское пространство. Но все это протестантские, североевропейские страны, если говорить о Голландии, то есть голландских Соединенных провинциях, и, соответственно, в Великобритании эти страны были наиболее экономически развитыми, наиболее экономически продвинутыми. Именно на них Петр I и начинает ориентироваться в своей деятельности, и в том числе в культурной деятельности. Это, конечно, резко меняет русскую культуру. Вот тут мы с вами и видим отчетливо, как характер монарха оказывался главной определяющей силой дальнейшего культурного движения. Как личные интересы царя и его окружения меняли культуру. Вот одни были у Алексея Михайловича, его старших детей, другие у Петра Первого. И культура очень существенно менялась. При этом определяющей силой, ведущей силы было именно желание монарха. Сама культура, ее представители, были ведомым началом. Они шли вслед за волей монарха. Собственно говоря, это довольно типично для абсолютизма. И тут, завершая наш первый разговор, хочу обратить наше с вами внимание на то, что абсолютизм как раз и начинает создаваться в России, а тогда уже мы можем говорить, в принципе, о Московской Руси, становящейся Россией, Российской империей, именно начиная с первых Романовых. Думаю, что Алексей Михайлович не имел ясного представления об абсолютизме. Он руководствовался какими-то отдельными импульсами или невольно поддерживал эти тенденции, опираясь на идеи, которые высказывались в панегириках, уже знакомыми с абсолютистскими теориями, его сподвижниками, тем же Семеном Полоцким. Петр же Первый, конечно, вполне сознательно строил в России абсолютизм, то есть такое общество, в центре которого оказывается фигура монарха. Более того, именно монарх олицетворяет государство. Вспомним знаменитые слова Людовика XIV: «Государство – это я». Иван Грозный так бы, наверное, не сказал, ибо он не был, конечно, абсолютным монархом. Он был кровавым тираном, мучителем и убийцей, но ему в голову не приходило, что он является олицетворением всей страны, А вот уже у Алексея Михайловича, наверное, такие мысли возникали, может быть, не у него, а его окружения. А Петр, конечно, видел именно в себе олицетворение страны. Именно монах является предстателем перед Богом за всю страну и главным медиатором, который понимает Божий промысел о своем народе и пытается этот божественный промысел реализовать в политической истории. Именно поэтому в эпоху абсолютизма государственная власть так активно вмешивается в религиозные дела, при этом очень сознательно. Вспомним Людовика XIV, вспомним Петра I. Но о деятельности Петра I и, в частности, о том грандиозном изменении, которое Петр I внес в развитие русской культуры, мы с вами поговорим во время следующей нашей встречи. А сейчас я прощаюсь, надеюсь, на какое-то время.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 21:40.

0: Прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 30.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Сегодня очередная передача из цикла катехизических методик, которые существуют в Русской Православной Церкви. И напоминаю вам, что мы предлагаем в качестве возможного материала для занятий с катехизируемым те темы, которые наиболее адекватно, вот, наиболее как бы хорошо отзываются в душах тех, кто сталкивается с Церковью в первый раз, но вместе с тем хотел бы войти в нее в качестве полноценных членов. Но это, если немножко отвлечься, это вполне естественно, потому что уже блаженный Августин говорил, что невозможно воцерковлять людей, предлагая им как бы весь объем церковного знания. Но нужно выбирать то, что будет отзываться, ну, как бы с наибольшей успешностью. Вот. А на мой взгляд, что является таковым материалом, как не Слово Божие. Но и Слово Божие безгранично, очень объемно и по количеству, да, текста, и по глубине его смысла. Вот поэтому из всего того, что мы знаем о Священном Писании и могли бы предложить, нужно выбирать, конечно, вещи концептуальные, стержневые, которые действительно одинаково, да, воздействуют на душу и царя, и пономаря, и интеллектуала, и простеца. Вот разговор о заповеди здесь, мне кажется, самым уместным. Ну вот мы прошли 8 заповедей ветхозаветного синайского законодательства, декалога, и сегодня поговорим о 9-й заповеди. Она звучит следующим образом в славянском изводе: «Не послушествуй на ближнего твоего свидетельства ложного». Вот. А если перевести ее на русский язык, то можно было бы сказать так: «Не клевещи». Именно «не клевещи». Вот. И прежде чем говорить о специфике этой заповеди, я бы сказал о том, что здесь Бог обращает внимание на то, как человек разговаривает, на то, как он распоряжается своей речью, вот, насколько праведный или, наоборот, грешный является способность человека воспринимать этот благой Божий дар. Но я хочу сказать так, что человеческая речь — это действительно отличительная способность, которую нельзя приравнивать к возможностям животных, повторять простейшие звуки, потому что и галку, и скворца, и, конечно же, попугая можно научить повторять некоторые звуки так, как будто это членораздельная речь. Вот мы с вами понимаем, что это все-таки пародия, некая имитация, вот, без осознания смыслов. Вот только у человека есть способность, которой наделил его Бог, и я думаю, что это произошло не случайно, потому что, согласитесь, воплотившийся Бог Иисус Христос читает в сердцах человеческих. Поэтому очень часто случаи прозорливости так потрясают его собеседников. И мы можем предположить, что в Царстве Небесном это будет возможностью неотъемлемой от всех насельников рая, а именно читать и разговаривать в мыслях без помощи слов. И действительно, вот Христос обращается к своим совопросникам и говорит: «Зачем вы подумали об этом в сердцах ваших?» И они потрясены, потому что он прочел то, о чем они вслух не высказывались. Но вместе с тем, если бы человеческую речь мы воспринимали бы только как следствие грехопадения, вот, именно потому что в Царстве Небесном в ней не было нужды и не будет нужды, когда мы воссоединимся со своим Господом, то, пожалуй, не было бы нужды называть и воплотившегося Бога Словом. Поэтому я думаю, что у речи есть своя самостоятельная, значимая и прекрасная функция. Вот. Но распространяться об этом, пожалуй, слишком мы не будем, потому что это уйдет нас в философскую сторону и отвлечет от поставленной задачи. Но я хотел бы начать вот с чего. Дело в том, что человек, когда он начинает говорить до грехопадения, говорит таким образом, что его речь совпадает с самой сущностью вещей. И вот чтобы понять, что это такое, мы должны посмотреть, как мы разговариваем сейчас. Согласитесь, в наушниках нашей бытовой каждодневной действительности так много звуков, так много шума, что к слову почти никто не относится серьезно. Люди говорят, говорят, говорят, и за этим потоком, шквалом слов услышать действительно и воспринять слово во всей его красоте и глубине подчас очень сложно. Если Диоген с зажженным фонарем среди бела дня искал человека, то сейчас приходится искать человека, который мог бы сказать, и это можно было бы услышать. И Христос в свои времена даже указывает о том, что это стало не так просто. Имеющий уши слышать, да слышит. Что уж говорить про наше время. Потому что, повторяю, человеческая речь потеряла способность выражать через слова самую сущность явлений. Ну вот какой пример можно привести? Мы видим, что Бог дарит эту способность первым людям, поэтому Адам, называя, скажем, вещи, предметы, живые существа своими именами, определяет их сущность в системе вселенской гармонии. И привел Бог к человеку животных, чтобы посмотреть, как он наречет им имя. Ибо какое имя давал человек животным, так они и назывались. То есть, повторяю, имя и суть именуемого совпадали. Дать имя — это значит уловить специфику функциональную, закрепить свою власть, определить назначение. Вот, и все это мог сделать человек с помощью своей речи. Эта способность утрачивается, но утрачивается постепенно. Поэтому после греха Адам еще по инерции пользуется этими возможностями и называет свою жену Евой, Хавой, ибо она стала матерью всех живущих. Ну и действительно, пожалуй, если пытаться определить такие сложные единицы философские, как человек, мужчина и женщина, вот это древнейшее библейское определение, вышедшее из уст человека, хотя и после греха, но еще находящегося вблизи райской благодати, оно является очень глубоким. Помните, что писала по этому поводу Марина Цветаева? «Я женщин люблю, что в бою не робели, умели шпагу держать и копье, но знаю, что только в плену колыбели обычное женское счастье мое». И вот поэтому первый муж определяет сущность, да, своей половинки женской и, значит, сущность всякой женщины таким образом, ибо она стала матерью всех живущих. А у Евы это уже не получается. Названная так, она пытается по старинке, как в раю, давать имена. Вот. И у нее остается только навык, привычка. Вот. Но эта привычка уже не дает того результата, который был в раю до грехопадения. Это напоминает, знаете, железнодорожный состав, от которого отсоединили локомотив. Еще какое-то время поезд продолжает двигаться по инерции, но поскольку локомотив отсоединен, эта инерция замедляется, чем дальше, тем больше. Вот поэтому, повторяю, у мужа еще есть такая возможность, а женщина уже ее теряет. Поэтому, когда она зачинает ребенка и пытается соединить в своем желании, да, имя и именуемого, у нее ничего не получается. Она говорит, что приобрела от Бога человека. Вот. То есть, по сути дела, она воспринимает зачатие и рождение как нечто Богом данное. То есть она называет его Каином, вот этот еврейского глагола «приобретать», «покупать». По сути дела, она называет первого человека Богданом, Богом данный. Вот. А суть его совсем другая, он становится первым брат-убийцей. Вот поэтому с тех пор мы всегда говорим, нарекая имена в надежде. Наши родители давали нам, скажем, те имена, если речь идет о церковной традиции, которые в их системе ценностей связывали ребенка с надеждой на подражание, вот, на повторение подвига какого-либо святого. Поэтому, скажем, называют ребенка Николаем в честь святителя Николая. Но согласитесь, даже если имя откладывает отпечаток, и Николай похожи друг на друга, так же, как похожи друг на друга Екатерины, Ксении, вот, не в смысле какого-то, знаете, статуса клонов, вот, они не дублируют друг друга, но они некие черты, говорящие о сходстве, типологическом сходстве людей с одинаковыми именами, они подмечены уже очень давно. Имя, конечно, накладывает отпечаток. Вот не настолько, чтобы полностью завладеть человеком, но этот отпечаток есть. Так вот, Николай, Ксения, Екатерины, Татьяны, там, Людмилы, они похожи друг на друга. Но очень редко они похожи на святителя Николая, блаженную Ксению, великомученицу Екатерину. Поэтому мы понимаем, что с человеческой речью что-то произошло. Вот, если брать на уровне собственных имен, то то это наименование в надежде. А когда мы переходим в область обычного словоупотребления, бытового, то мы видим, что здесь мера поражения, потрясения человеческого существа грехом и вообще очень сильная. Вообще, я повторяю, люди говорят без конца и без края. Вот. И так мало в этой речи, не то чтобы смысла. Смысл подчас можно вычленить. И иногда речь настолько структурирована, настолько систематизирована, что думаешь, вот как хорошо говоришь, все понятно. Но не этим даром наделил нас Бог, а таким даром, когда слово совпадает с его небесной оболочкой. Вот наименование, как форма, соединяется с самой сутью этой небесной вещи. Логосы небесных вещей совпадают с их земной форменной оболочкой. И, наверное, так говорил Господь Иисус Христос. Поэтому слушавшие его говорили, никогда еще человек не говорил так, как этот человек. Такая способность разговаривать короткими, очень лаконичными фразами была у святых. Ну, напомню вам небезынтересную историю про двух монахов, которые шли по пустыне, и один был учителем, а другой учеником. И вот ученик, опережая учителя, завернул за скалу и наткнулся на волхва, на кудесника, на мага, на представителя чужой религии. Они заспорили, вот, в этом споре христианин ничего не смог добиться, тогда он решил физической силой воздействовать на своего оппонента. И у него тоже ничего не вышло, этот маг его поколотил, и он разобиженный, раздосадованный тем, что потерпел фиаско вот, в обеих плоскостях, вернулся к своему учителю и стал жаловаться. Вот, на что учитель ничего не ответил, а просто пошел тем же путем, и когда он встретился с оппонентом своего ученика, единственная фраза, которую он ему сказал, «Мир тебе, Божий человек». Это был Макарий египетский, и маг крестился. Что такого в этой фразе? «Мир тебе, Божий человек». Ведь если пытаться ее проанализировать, в ней нет ничего такого. Но, видимо, она была сказана с такой силой, внутренней силой, вот, что эти слова начали совершать свою работу в душе этого человека. Конечно, верующего, но далекого от полноты истины. Вот поэтому, я повторяю, наша речь очень сильно страдает от несоединенности тех слов, которые мы произносим с их небесной сущностью. Поэтому, когда мы возвращаемся к заповеди, вот так далеко я начал, и теперь только к ней перехожу, конечно, мы можем сказать о том, что эта заповедь, в первую очередь, на правильное словоупотребление, на такое трепетное, на такое возвышенное отношение к дару слова, которое предполагает возможность и необходимость выбора. Вот. Когда, как святитель Филарет Дроздов говорил, знай, когда, кому и что ты должен сказать. Вот. Иногда действительно удобнее молчание. Вот. Поэтому мы можем сказать о том, что эта заповедь запрещает нам празднословие, многословие, вот, пошлость словесную, вот, которая выражается даже не в том, что мы говорим вещи пошлые по сути, ну, допустим, какие-то фривольности, скоблезности. А мы говорим нечто, что выпадает из божественного луча. Вот Иван Александрович Ильин в своей статье о религиозном смысле пошлости говорит как раз-таки о том, что пошлость — это не банальность, потому что банальность может быть очень религиозна. Если я говорю и делаю это некрасиво, да, не в какой-то, знаете, восхитительной стилистике, о том, что я люблю и верю в Бога. Вот, словесной красоты в этом нет, но в этом изложена самая суть. Вот, поэтому в этой банальности может быть неприходящая вечная глубина. И напротив, слова могут быть очень хитросплетенными, очень замысловатыми, вот, эстетически превосходными, но они могут выражать пошлость, как то, что выпало из божественного луча. Поэтому вот эта заповедь, она, конечно, запрещает нам относиться к человеческой речи так, как и мы можем относиться, но так, как этого не хочет Господь. Но это скорее вторичная сторона этой заповеди. А если непосредственно перейти к тому, что запрещает нам Господь, а именно не клевещи, то здесь тоже, прежде чем сказать о запрете на клевету, я хотел бы откреститься от неких стереотипов, которые связаны с неправильной трактовкой этой заповеди, а именно пониманием ее как запрете на формальную неправду, на ложь. Не лгите, да? Часто так и говорят. Вот о чем девятая заповедь? О запрете на неправду. Ну что же вы скажете, если я пытаюсь разрушить этот как стереотип, я предлагаю лгать, говорить неправду, Нет, не предлагаю. Но все-таки хочу сказать, что так же, как и в случае с войной, а именно в выборе между злом большим и злом меньшим, в случае с формальной неправдой или с ложью могут быть моменты, которые мы можем опознать как необходимые. А именно, ну, скажем, человек вопрошаем. И формально он должен дать утвердительный, правдивый ответ. Но если он это сделает, будет больше грех. Поэтому эта заповедь и не подразумевает жесткого настаивания на такой фактической, формальной правоте. А, к сожалению, время нашей передачи, уважаемые радиослушатели, стекло, поэтому всю специфику этого небезынтересного, глубокого с точки зрения христианской этики вопроса мы продолжим обсуждать с вами в следующей передаче. Я постараюсь привести конкретные примеры, которые бы могли нам дать понять и с точки зрения теории вообще, и теории в частности, а также с точки зрения каждодневной практики, как христианин может вести себя в той или иной сложной ситуации выбора между правдой и неправдой. Вот. Но сегодня мы пока что закончим. До новых встреч. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. Всего вам доброго.
0: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Слово на честный и животворящий крест преподобного Ефрема Сирина.

0: всякий праздник и всякое деяние Господа нашего Иисуса Христа нам верным спасение и похвала. Но похвала похвал — крест. Но праздник праздников, когда пожрен бысть заны Пасха Христос, лучше же сказать, когда восстал из мертвых Агнец Божий, в землей грех мира. Это госпожа и царица праздников. Но и все другие праздники святы и досточестны, и, различаясь между собою в славе, осеиваются блистанием божества. Достойным же образом чтит и верно празднует их ревнитель заповедей Божиих, а нечистые, оскверненные грехами, и в праздник не празднуют. Прекрасный и богоугодный праздник — покаяние со слезами, воздержание от грехов, познание Бога и вожделение вечных благ. Когда так празднуют, и на небесах бывает радость, и церковь веселится и ликует, и созывает всех праведных, говоря: «Радуйтесь со мною, яко сын мой сей мертв бе прегрешениями и оживе покаянием». Прекрасный и богоугодный там праздник, где сопразднуют Христос, где совершаются Его празднества и чествуются Божественные Писания. Христос же сопразднуют там, где празднующие соединены во имя Его любовью, без всякой вражды и без всякого лицемерия. Христос сопразднуют там, где прислуживают нищим, где утешают сирот, где упокоивают странников. Христос сопразднуют там, где чествование Богу во псалмех и пениях и песнях духовных. Так празднующие соединены во имя Его. Посреди их, по обетованию, обретается Христос. По элику же владыка посреди их, то никто не делает им вреда. Так будем чествовать Господни праздники не пышно, но божественно, не по-мирскому, но примирно, не будем увенчивать преддверия, составлять лики, украшать лица, нежить слух свирелями и гуслями, облекаться в легкие ризы и в блеск золота, не будем праздновать козлоголосований и пьянствий. Не разоряй дела Божии ради снеди, не нарушай Божие священнослужение ради ненасытного чрева, трудясь в поварне. Но предоставим сие тем, им же Бог чреву и слава. Мы же все вкупе, малые и большие, мужи и жены, и монахини. Будем чествовать Господни праздники, как научены, по-христиански и благочестно, по псалмех и пениях и песнях духовных. Увенчаем преддверие, как христиане, а не как эллины, увенчивающие их лавровыми ветвями и цветами и другими веществами, как в обычае у эллинов и иудеев. Сень законная пришла, процвела же истина, как слышим от апостола Павла, который говорит: «Древняя, мимо едоша, се выше вся нова». Идольская лесть упразднена. Смерть лишена своей добычи, пленники ада изведены, царство многобожие сокрушено. Человек освобожден, воцарился Бог, веселится тварь, властвует крест, которому поклоняются все племена и народы, колена и языки, которым хвалимся, говоря с блаженным Павлом: «Мне же да не будет хвалитесь токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа». Посему и на двери наши, и на чело, и на очи свои, и на уста, и на перси, и на все члены наложим себе сей животворящий крест. Вооружимся сим непобедимым оружием христиан, сим победителем смерти, сею надеждою верных, сим светом кротких, сим оружием, отверзающим рай, низлагающим ереси, сею опорою православной веры, спасительную похвалою церкви. Ни на один час, ни на одно мгновение не будем христиане оставлять его, повсюду нося с собою, и без Него не станем ничего делать. Но спим ли, встаем ли, работаем, едим, пьем, идем в путь, плаваем по морю, переходим реки, все члены свои будем украшать животворящим крестом. И не убоимся от страха ночнаго, от стрелы летящей его дни, от вещи во тьме приходящая, от срящи и беса полуденного. Если его, брат, всегда будешь брать себе в помощь, то не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Ибо сопротивные силы, видя его, трепещут и удаляются. Крест упразднил идольскую лесть. Он просветил всю вселенную, он разогнал тьму и возвратил свет. Он от запада и севера, от моря и востока, собрав народы в единую церковь, к единой вере, к единому крещению, связал их любовью. О, какие уста! И какой язык восхвалит, как должно сию непреоборимую стену православных, сие победоносное оружие великого Царя Христа. Крест — воскресение мертвых, крест — упование христиан, крест — жезл хромым, крест — утешение бедных, крест — узда для богатых, низложение горделивых, крест — памятник победы над демонами, пестун юных, крест — торжище для торжников, надежда отчаянных, кормила для плавателей, крест — пристань обуреваемым, стена, окруженным врагами, крест — отец-сирот, советник правдивых, крест — утешение скорбящих, хранитель младенцев, слава мужей, венец старцев. Крест — свет сидящим во тьме. Крест — велелепие царей, любомудрие для варваров. Крест — свобода рабов, мудрость невежд. Крест — проповедь пророков, сопутник апостолов, похвала мучеников. Крест — целомудрие дев, радость иереев. Крест — основание церкви, утверждение вселенной. Крест — разорение идольских храмов, соблазн для иудеев. Крест — сила немощных, врач недужных. Крест — очищение прокаженных, восстановление сил в расслабленных. Крест — хлеб алчущих, источник жаждущим. Крест — благонадежность монахов, покров наготующим. Он водружен посреди вселенной, насажден на лобном месте и тотчас произрастил грозд жизни. Сим святым оружием Христос расторг всепоедающую утробу ада и заградил многокозненные уста дьяволу. Увидев сие, смерть пришла в трепет и ужас и освободила всех, кем возобладала она, с первозданного. Им, вооружившись, блаженные апостолы покорили всю силу вражию, и в мреже свои уловив все народы, собрали их на поклонение кресту. В него, облегшись как в броню, мученики и воины Христовы попрали все замыслы мучителей и проповедовали с дерзновением. Его взяв и неся на себе, ради Христа, отрекшиеся всего в мире, с великою радостью вселяются в пустынях и горах, в пещерах и пропастях земных. О, безмерная и несравненная благость щедрот Божиих! Сколько благ даровал Бог крестом человеческому роду! Слава Его человеколюбию и поклонение, и держава вовеки! Слышали вы, возлюбленные и христолюбивые, какова сила креста, сколько успешных его действий, сколько благ от него. Сей добрый кормчий, удовлетворив собою всей жизни нашей и умерив ее, стал для нас предуготовителем будущей вечной жизни. ибо сей же честный крест первым явится опять и во второе пришествие Христова, как честный, животворящий, достопоклоняемый и святый скипетр Царя Христа, по слову Владыки, который говорит, что явится знамение Сына Человеческого на небеси. Итак, крест первый явится на небе со всем воинством ангельским, озаряя всю землю от концов и до концов ее паче светлости солнечной и возвещая пришествие Владыки Христа. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение с безначальным Его Отцем и с Пресвятым, Благим и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Слово на честный и животворящий крест преподобного Ефрема Сирина читал Георгий Корольчук.

0: в исполнении парижского русского хора Святого Николая под управлением Николая Спасского прозвучал кандак праздника воздвижения Честного Креста Господня композитора Павла Чеснокова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Открыт памятник валаамским юнгам. Прошел фестиваль «Рождение церкви». Об этих и других событиях более подробно. 26 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, клир собора и другие священнослужители. Пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой. Был совершен чин воздвижения креста. 27 сентября в праздник Воздвижения Креста Господня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Крестовоздвиженском казачьем соборе. Богослужение прошло в приписном храме Тихвинской иконы Божией Матери. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Владимир Сергиенко с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были представители казачьих сообществ и учащиеся воскресной школы. Храму подарена икона воздвижения животворящего креста Господня. За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с 80-летием протоиерей Владимир Сергиенко был награжден орденом святого Александра Невского третьей степени. Протодиакон Святослав Еремин в связи с 45-летием удостоен медали праведного Иоанна Кронштадтского. По завершении божественной литургии митрополит в Арсенофе ознакомился с ходом строительства епархиальной поликлиники, которая возводится на территории Крестовоздвиженского казачьего собора. Правящего архиерея сопровождали представители подрядных организаций. Крестовоздвиженский собор был освящен в 1749 году, а в середине XIX века перестроен и расширен по проекту Егора Диммерта. Собор вновь осветили 15 декабря 1851 года. В советское время храм был закрыт. В 1991-м казачьей общине передали храм святых Кирилла и Мефодия в Колокольне, ныне восстановленный. В 1993 году храм Тихвинской иконы Божией Матери, а в 1996-м Крестовоздвиженский собор. 24 сентября, в день рождения почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета, академика Российской академии наук, полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством Юрия Толстого на Никольском кладбище Александра Невской лавры, собрались его родственники, коллеги и студенты, чтобы почтить память ученого. Юрий Толстой ушел из жизни 10 ноября 2025 года. Панихиду совершил благочинный храмов при вузах протоиерей Петр Мухин в сослужении клирика Лавры и радиакона Ильи Васильева. По словам ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева, Юрий Кириллович ознаменовал собой последний век отечественной юриспруденции. Это был великий ученый, чьи труды определили развитие гражданского права страны на десятилетия вперед, и великий ученый, воспитавший плеяду юристов, учеников, которые сегодня определяют судьбу российского права и государства, отметил ректор. На Крестовском острове подготовили колокол для установки на строящемся Крестовоздвиженском храме. Храм возводится на Константиновском проспекте. В августе 2018 года правительство Петербурга представило приходской общине земельный участок, а в сентябре 2020 года было выдано разрешение на строительство. Сейчас на территории действует временная деревянная церковь. Параллельно ведется строительство основного храмового комплекса в русском стиле, с колокольней и приходским домом. В день памяти валаамских юнг 26 сентября монумент в их честь был открыт на территории храма Порт-Артурской иконы Божией Матери. Его осветил настоятель протоиерей Михаил Браверман, авторы проекта – скульптор Вадим Несветов и архитектор Леонид Копыловский. На оборотной стороне памятника установлен колокол Рында и перечислены имена юнг. На открытии присутствовали духовенство и прихожане храма, представители военно-морского сообщества и почетные гости, в том числе председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, директор выставочного комплекса «Россия. Моя история» Олег Черняга, председатель правления правления Московского общественного объединения «Меценаты Отечества» Сергей Мамонтов, учредители камнеобрабатывающего завода в Петербурге Атар Инасаридзе и Александр Горшенин. Женский хоровой коллектив «Огни Парфены» под руководством Любови Ребровой исполнил духовные песнопения. В 1704 году император Петр I основал в Кронштадте школу «Юнг» – юных моряков. В 1940 году она появилась и на Валааме. В 1941-м подростки 15 и 17 лет участвовали в десанте на Невский пятачок. Из 111 юнг почти половина навечно осталась там. Другие продолжили службу на катерах Балтийского флота, участвовали в штурме Кёнигсберга и других боевых операциях. Более 40 из них награждены медалью за оборону Ленинграда, орденами и медалями. Капитан первого ранга подводник Виктор Буйко, один из потомков валаамских юнг, стал инициатором возвращения памяти об их героической судьбе. День памяти валаамских юнг, героев битвы за Ленинград, отмечается с 2024 года. В 2025 на Валааме, на берегу Монастырской бухты, им установили первый памятник. Цикл встреч, посвященных семье, начался 27 сентября в храме Порт-Артурской иконы Божьей Матери в сотрудничестве с епархиальной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Молебен преподобным Кириллу и Марии, родителям святого Сергия Радонежского, совершил протоиерей Алексей Володин в сослужении исполняющего обязанности председателя комиссии по вопросам семьи иерея Рустика Сиволапова. Отец Алексей и его супруга Евгения, семейные психологи, выступили с лекцией «Как любить, чтобы не разрушить». Они говорили о главенстве не как о власти, а как об ответственности и служении, о том, как выстроить гармонию в семье, как важно обратиться к опыту святых родителей, воспитавших игумена всея Руси. Особое внимание было уделено переживающим кризис или распад семьи. Присутствовали люди, которые обратились в епархиальную комиссию для консультации по поводу расторжения церковного брака. Встреча была организована как закрытая с участием священников. В доверительной обстановке с соблюдением деликатности был совершен чин молитвенного покаяния супругов. Встречи будут проходить в последнее воскресенье месяца, начало в 17 часов, вход свободный, приглашаются все желающие. Фестиваль рождения церкви «Первые христиане» из цикла «Путешествия в Небесный Иерусалим» открыл учебный год в воскресной школе храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Его организовали настоятель протоиерей Александр Рябков, директор воскресной школы иерей Дмитрий Карандей, помощники настоятеля Надежда Майкова и Наталья Дворянская, преподаватель школы звонарей Алексей Танких. Взрослые, учащиеся совместно с педагогами, разработали сценарий и изготовили реквизит. Участники фестиваля погрузились в эпоху первых трех веков христианства. В понятной для детей игровой форме прозвучали истории из книги «Деяний» и посланий апостолов, а также эпизоды жития святителя Николая Мирликийского. Детям рассказали про Салоники, город святого Дмитрия Солунского, небесного покровителя храма. Настоятель призвал ребят учиться на примерах лучших людей церкви, развивать в себе качество настоящих христиан. Работали творческие мастерские по колокольному искусству, рисованию, печати на ткани и каллиграфии, была организована фотозона. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, Бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 230-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуюсь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава Церкви, Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова.
0: Послушайте 95-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея. В этой главе Господь обличает книжников и фарисеев. И начинается эта глава такими словами: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, к делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И дальше Господь начинает их обличать, говоря: «Горе вам, горе вам, горе вам». И вот сегодня мы слышали: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру». О чем здесь речь? Ну, во-первых, речь о так называемой десятине. Это тема, которую бы хотелось бы поднять, потому что она очень важна. Материальным отношениям в Священном Писании уделяется на самом деле весьма немалое место. Мы часто думаем, что вот христианство, Бог, вера — это только что-то такое духовное, связанное с молитвой, с культурой, с красивой музыкой, с иконами. А материальные отношения — это что-то такое грубое, приземленное и к Богу никакого отношения не имеющее. Очень часто такой образ мышления приводит к тому, что мы с вами, считая себя людьми духовными и регулярно читая положенные молитвенные правила, при этом в земной жизни, в материальных отношениях, в бизнесе, в работе, ведем себя как язычники, а порой даже и хуже. На самом деле материальные отношения очень важны, и вот одна из таких заповедей, материальных, весьма вполне конкретных, это заповедь о десятине. Десятую часть того, что я, Бог, дал тебе на этой земле, ты должен жертвовать на храм, на священников, на то, что посвящено Богу. Такова была заповедь. И это не случайно. Сейчас, в современном мире, люди очень много обращают внимание на такие понятия, как частная собственность, мое, вот я это имею, я это заработал, у меня это есть. Но на самом деле христианское отношение к материальным ценностям следующее. На этой земле нет ничего такого, что мы могли бы по-настоящему считать нашим. Ибо не мы создали эту землю, которую делим на клочки и называем их своей частной собственностью. Не мы создали эти минералы, золото, серебро, которые мы выкапываем из земли и считаем чем-то драгоценным. Не мы создали драгоценные камни, не мы создали нефть, газ и все то, чем мы так гордимся, что считаем своим, что пополняет бюджет нашей страны или других стран. Не мы создали деревья, которые растут в лесу, которые срубаются, из которых делаются строительные материалы и так далее. И все то, что люди считают богатством. Не наше это создание, Бог это создал и дал нам. Мы этим лишь пользуемся. И когда мы пользуемся чем-то, что не является нашим, как правило, мы платим либо арендную плату, либо налог. И то же самое и здесь. Все, что мы считаем своим и чем мы пользуемся, на самом деле не наше, но Божье. И поэтому Господь и дал такую заповедь. Ты имей то, что ты имеешь, то, что я, Бог, тебе дал в этой жизни. Но не забывай. Не забывай тех, кто вокруг тебя. Не забывай тех, благодаря кому ты общаешься со мной. И поэтому была дана заповедь об этой десятине. И первосвященники соблюдали ее тщательно, вплоть до того, что, срывая на своем огороде стебельки мяты или аниса, или тмина, укропа, какой-то зелени, петрушки и так далее, каждый десятый стебелек они откладывали на то, чтобы пожертвовать священникам храма. Кстати, пожертвовать на храм и пожертвовать лично священнику считалось одним и тем же, потому что ты жертвуешь на Бога, жертвуешь либо на храм, либо на его служителей. Главное, что ты пожертвовал это для Бога, для тех, кто служит Богу, для тех, благодаря кому ты общаешься с Богом. И вот жертвовали на храм, жертвовали на священнослужителей вот такие стручки, стебельки, но при этом забывали более важные вещи — суд, милость, веру. Господь дальше говорит, это надлежало делать и того не оставлять. То есть это имеется в виду суд, милость и веру, а того имеется в виду десятину. Конечно, намного более важными вещами являются суд, милость, вера. Все то, что Бог поручил своим священнослужителям, поручил тем, кого поставил возвещать истину Божию людям, учить народ истинным божественным и самим же быть примером исполнения заповедей Господних. Но, тем не менее, вожди слепые, говорит Господь, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам! Вот эта фраза о комаре и о верблюде. Действительно, тщательное соблюдение мелочных заповедей настолько, что каждый десятый стебелек укропа жертвовать на храм, считать буквально все, что ты срываешь на огороде, каждый десятый откладывать, чтобы пожертвовать. Но при этом проявление себя как людей неверующих в вопросах, которые значительно более серьезны. Как часто это бывает свойственно и нам, христианам. Потому что эти слова были обращены не только к книжникам и фарисеям, жившим в первом веке, они обращены и к нам с вами. Как часто мы с вами бываем тщательны в вопросах соблюдения постных предписаний, что можно, что нельзя есть в том или ином посту. Как часто мы с вами не едим рыбу, когда ее не положено есть, или осуждаем тех, кто позволяет себе какие-то послабления или даже прямые нарушения поста. Хотя мы забываем о том, что пост не является целью христианской жизни. Пост — лишь средство. Средство обуздать свою плоть. Средство научиться делать то, что надо, а не то, что хочется. А цель? Цель — прийти к Богу. Цель — стяжать Духа Святого. Цель — научиться любить. Цель — спасти душу свою. Вот что может являться целью. И вот мы с вами, осуждая тех, кто, может быть, не соблюдает каких-то мелочей ритуально-религиозных, согрешаем значительно больше самим фактом осуждения. Вот один из таких явных и ярких примеров того, как мы порой это делаем. Дальше Господь рассуждает о том, что книжники и фарисеи очищают внешность чаши, а внутри полны хищения и неправды. И это о том же, как часто мы с вами бываем внешне благочестивы, как часто нас, называющих себя верующими, отличает от людей неверующих какая-то особая форма одежды. Обязательное ношение юбки, обязательное ношение платка, четки, еще какие-то элементы. Мы с вами бываем похожи на представителей восточных цивилизаций, скажем так, по своей одежде, всячески пытаясь внешним видом своим подчеркнуть, что мы не такие, как эти остальные неверующие. Но при этом мы горды. А те, кого мы презираем, считаем недостаточно воцерковленными, как часто именно они являются пример подлинного покаяния. Об этом я могу засвидетельствовать как священник, ибо знаю и видел это. И пример притчи о мытаре и фарисее. Каждый день я могу видеть в храме, когда приходится служить. И вот здесь то же самое. Мы следим за внешним, забывая о внутреннем. Будем же, братья и сестры, внимательны к себе, к тому, что происходит в наших сердцах, в наших умах. И давайте помнить вот о чем. «Потому узнают все, что вы мои ученики», — сказал Господь. Почему узнают все, что вы мои ученики? Нет, не потому, что вы будете поститься. И не потому, что вы будете читать в положенное время положенные молитвенные правила. И не потому, что будете одеваться на манер столетней давности. И не потому, что вы будете класть поклоны и регулярно ходить в церковь и знать, когда положено креститься, когда не положено, когда положено кланяться, когда не положено. А потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот это и есть то самое внутреннее делание и исправление. Давайте же на это прежде всего обращать внимание. Все у нас да будет с любовью. Остальное все приложится. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Сентября 16 по старому стилю мы вспоминаем мучениц Севастьяну, пострадавшую в первом веке в городе Гераклее, и Мелитину, пострадавшую во втором веке в городе Маркианополе. Сегодня также празднуется память великомученицы Ефимии Всехвальной, пострадавшей в 304 году в Халкидоне. В том же году приняли мученические венцы святые Виктор и Сосфен, уверовавшие во Христа во время мученических страданий святой Ефимии. В этот день празднуется память преподобного Дорофея Египетского, в IV веке подвязавшегося в Скитской пустыне. Также сегодня вспоминаются святые мученики братья Иосиф и Исаак. Они родились в конце VIII века в городе Феодосиополе, нынешнем Эрзуруме, в семье знатного мусульманина. Их мать была христианкой, втайне от супруга она воспитала троих своих сыновей в христианской вере. Достигнув зрелого возраста, братья решили переселиться в столицу христианской империи, Константинополь, чтобы беспрепятственно исповедовать свою веру. Старший брат уехал первым, а Иосиф и Исаак были задержаны по приказу эмира. Их допросили о причине их намерения уехать в другую страну, тогда оба брата исповедали себя христианами и сказали, что они бегут от нечестивых и желают служить христианскому

году в городе Течине она была убита во время молитвы. Сегодня празднуется память святителя Киприана Московского, всей России чудотворца. По происхождению святитель Киприан был сербом, подвязался он на Афоне. В 1375 году он был поставлен в митрополиты Киева и Литвы. Через 15 лет стал первосвятителем московским и был мудрым и ревностным архипастырем Русской Православной Церкви. Особенно он заботился об упорядочении богослужения и исправлении богослужебных книг, много трудился над переводами богослужебной литературы, написал множество пастырских посланий для утверждения веры и сохранения чистоты православного вероучения. Сохранились автографы некоторых славянских переводов святителя. Скончался святитель Киприан Московский в 1406 году. Мощи его, обретенные почти через 70 лет после кончины, почивают в Московском Успенском соборе. Сегодняшний день ознаменован празднованием в честь святого праведного Алексея Московского, так как в этот день, в 2001 году, состоялось перенесение его честных мощей в храм святителя Николая в Клениках, где он служил. Отец Алексей Мечев был рукоположен во священниках церкви Николая Чудотворца в Клениках Сретенского Сорока в 1893 году. Эта церковь на Моросейке была маленькой, одноштатной, но в ней явился великий пастырь, истинный преемник святого праведного Иоанна Кронштадтского, в 1902 году благословившего отца Алексея на самоотверженное служение людям, на утешение их скорбей. 8 лет отец Алексей служил литургию каждый день при пустом храме. А затем его приход стал одним из самых многочисленных в Москве. У отца Алексея был дар утешения, вразумления приходящих к нему людей и тем самым изменения их жизни на христианских основах. Он спасал от духовного падения и отдельных людей, и целые семьи. Господь дал своему пастырю дар прозорливости. Основой жизни прихода отец Алексей называл молитву. Большое значение он придавал молитве за панихидами, призывая своих духовных чад чаще молиться за умерших. «Когда предстанешь перед Богом, — говорил старец, — все они воздвигнут за тебя руки, и ты спасешься». Отец Алексей Мечев оказал огромное влияние на духовенство и мирян, многие из которых после 1917 года стали новомучениками и исповедниками, в том числе и сын отца Алексея. Скончался святой праведный Алексей Мечев 22 июня 1923 года. Чин отпевания по просьбе старца возглавлял настоятель Данилова монастыря архиепископ Феодор Поздеевский, которого за 2 дня до этого освободили из тюрьмы. Проводить отца Алексея в последний путь прибыл на Лазаревское кладбище святейший патриарх Тихон, также только что освобожденный из заключения. Через 10 лет в связи с закрытием Лазаревского кладбища останки отца Алексея и его жены были перенесены на кладбище в Веденские горы, именуемое в народе немецким. На юбилейном архиерейском соборе 2000 года протоиерей Алексей Мечев был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. В настоящее время мощи святого праведного Алексея Мечева находятся в Москве в храме святителя Николая в Клениках. В этот день установлено празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Призрено смирение». На этой иконе Богородица изображается в царском венце. Одной рукой она держит скипетр, другой придерживает стоящего у нее на коленях Христа. Богомладенец держит в левой руке державу, а правой касается лица Богоматери. Икона Божией Матери, именуемая «Призрено смирение», явилась в 1420 году в Псковской земле на озере Каменном. В том же году она была перенесена в Псков и поставлена в соборном храме. В память этого события и было установлено сегодняшнее празднование. По преданию, из глаз Богоматери на старинной иконе текли слезы. Это был знак надвигающейся беды, моровой язвы. Когда верующие прошли со святыней крестным ходом, страшная болезнь отступила. До революции 1917 года эта икона хранилась в Троицком соборе Пскова. Затем, по одним данным, исчезла, по другим — сгорела. Сохранились 2 списка с этой иконы. Один из них прославился в XIX веке чудесным явлением — нерукотворным отпечатком на стекле. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников протоиерея Григория Раевского, расстрелянного в Твери в 1937 году, и священника Сергия Лосева, погибшего в лагере в 1942 году.
также сегодня вспоминается преподобный исповедник.

0: проповедник Кукша Одесский. Преподобный Кукша 16 лет подвязался на Афоне в русском Пантелеймоновском монастыре. Затем стал насельником Киево-Печерской лавры, продолжая в России духовный опыт святой горы Афон. После закрытия Киево-Печерской лавры старец Кукша 5 лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылке. В 1947 году вернулся в Киево-Печерскую лавру, но власти не оставили отца Кукшу в покое. До конца дней, неся подвиг старчества, он вынужден был переходить из обители в обитель, везде испытывая тяготы надзора и негласного давления. В 1951 году его перевели в Почаевскую лавру, в 1957 году в Крещатицкий монастырь и, наконец, в 1960 году в Свято-Успенский монастырь в Одессе, где он отошел ко Господу в 1964 году. Священномученик Сергий Лосев служил в храме села Капотня Московской области. В 1937 году его арестовали и обвинили в сборе денежных средств и в том, что он устраивал богослужение во время уборочной кампании, чтобы якобы сорвать работу в колхозе. Отец Сергий признал, что богослужение в церкви в уборочную кампанию устраивал, но в этом не было никакого умысла по срыву работы колхоза. Священника приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и отправили в Азербайджан. Отец Сергий не дожил там и до середины срока. В феврале 1938 года жена отца Сергия Лосева, Варвара Ивановна, была арестована по обвинению в том, что после ареста мужа вела среди населения контрреволюционную деятельность и вскоре была расстреляна. В продолжение церковного календаря послушайте житие мученицы Ефимии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая великомученица Ефимия была дочерью христиан, сенатора Филофрона и Феодосии. Она пострадала за Христа в городе Халкидоне около 304 года. Халкидонский правитель Приск разослал приказание всем жителям Халкидона и его окрестностей явиться на языческий праздник, поклониться и принести жертву идолу Арея, угрожая великими муками тому, кто не исполнит приказания. Во время этого нечестивого празднества 49 христиан скрывались в одном доме, где тайно совершали божественную службу истинному Богу. Среди молящихся находилась и юная девица Ефимия. Вскоре о месте пребывания христиан стало известно, и они были приведены к Приску для ответа. В течение 19 дней мучеников подвергали различным пыткам и истязаниям, но никто из них не поколебался в вере и не согласился принести жертву идолу. Разгневанный правитель, не зная, каким еще способом принудить христиан к отречению, послал их на суд к императору Диоклетиану, но отделил от них самую юную девицу Ефимию, надеясь, что она, оставшись одна, не выдержит испытаний. Святая Ефимия, разлученная со своими братьями по вере, усердно молилась Господу Иисусу Христу, чтобы Он сам укрепил ее в предстоящем подвиге. Сначала Приск уговаривал святую отречься, обещая земные блага, потом дал приказание мучить ее. Но сошедший с неба ангел Господень исцелил святую Ефимию от ран. Не вразумившись этим чудом, мучитель повелел воинам Виктору и Сосфену бросить святую в раскаленную печь. Но те, увидев в пламени двух грозных ангелов, отказались исполнить приказание правителя и сами уверовали в Бога, которому поклонялась святая Ефимия. Дерзновенно возгласив, что и они христиане, Виктор и Сосфен смело пошли на страдания. Они были отданы на съедение зверям. Во время казни они взывали к милосердию Божию, чтобы Господь принял их в Царство Небесное. Святые мирно отошли в жизнь вечную, а звери даже не дотронулись до их тел. Святая Ефимия, брошенная другими воинами в печь, осталась цела. Приписывая это волшебству, правитель велел выкопать ров и наполнил его ножами, а сверху прикрыл землей и травой, чтобы мученица не знала о приготовленной ей казни. Но и тут святая Ефимия осталась невредимой и легко прошла над орвом. Наконец ее осудили на съедение зверям в цирке. Перед казнью святая стала просить, чтобы Господь сподобил ее умереть. Ни один зверь, выпущенный на арену, не бросился на святую. Лишь одна медведица нанесла ей небольшую рану на ноге, из которой истекла кровь, и святая великомученица тотчас скончалась. В это время произошло землетрясение. Стражники и зрители от страха бежали, так что родители святой могли взять ее тело и с честью похоронить недалеко от Халхедона. Впоследствии на могиле великомученицы Ефимии был возведен величественный храм. В этом храме происходили заседания Четвертого Вселенского собора в 451 году, во время которых святая великомученица чудесным образом подтвердила православное исповедание, положив предел ереси монофизитов. По взятии Халкидона персами в 617 году мощи святой великомученицы Ефимии были перенесены в Константинополь. В период иконоборческой ереси рака с мощами святой Ефимии оказалась брошенной в море. Благочестивые корабельщики вытащили мощи из воды. Впоследствии они попали на остров Лемнос, а в 796 году были возвращены в Константинополь.

0: завершит наш церковный календарь чтение жития мученицы Людмилы, княгини Чешской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая мученица Людмила, княгиня Чешская, была выдана замуж за чешского князя Боревоя. Супруги приняли святое крещение от святителя Мефодия, архиепископа Моравского, просветителя славян. Став христианами, они проявили заботу о просвещении светом истинной веры своих подданных, строили церкви и приглашали священников для совершения в них богослужений. Князь Боревой умер рано, 36 лет. Святая Людмила, оставшись вдовой, вела строгую благочестивую жизнь и продолжала заботиться о церкви в правлении ее сына Вратислава, которая продолжалась 33 года. Вратислав был женат на Драгомире и от нее имел сына Вячеслава, который по смерти отца вступил на престол в 18-летнем возрасте. Пользуясь неопытностью и молодостью своего сына, Драгомира начала насаждать в стране языческие обычаи и нравы. Святая Людмила воспротивилась этому. Драгомира возненавидела свою свекровь и пыталась погубить ее. Когда святая Людмила удалилась в город Тичин, то Драгомира подослала к ней двух бояр для убийства. В то время, когда святая Людмила молилась, убийцы вошли в дом и исполнили повеление Драгомиры. Мощи святой Людмилы были погребены в Тичине у городской стены. От ее гроба стали совершаться многочисленные исцеления. Князь Вячеслав перенес тело святой Людмилы в Прагу и положил его в церкви святого Георгия.

0: прозвучал «Тропарь кресту Господню» композитора Петра Гончарова в исполнении хора Веденского православного прихода в Париже.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благого жду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепишь, и благая творите да водасими. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, собезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве, читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью, но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах. Читает Людмила Зотова.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый – Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства.
2: Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников». Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16 часов 40 минут, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Тутта Карлсон», «Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие. Читает Анастасия Битюкова.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячева, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячева из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

Апостол Павел заповедал нам ходить достойно звания. Но в чем оно? Опять дадим слово ему же. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать благовествовать неисследимое богатство Христово и открыть всем домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. А тому, кто, действующую в нас силою, может сделать несравнимо больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, слава от века до века. Послание к Ефесянам, глава 3, стихи 8-21. Итак, наше звание и призвание — стать сынами Бога и Отца через единородного и единосущного, предвечного и безначального Сына Его и носителями всей полноты Божией. Продолжу говорить о некоторых других явлениях, которых никак не мог бы ожидать, будучи таковым, как я есмь. Не раз мне было дано созерцать божественный свет. Нежно объятый им, я бывал полон неземной любовью. В некоторых случаях внешний мир терял свою материальность и становился невидимым. Происходившее со мною принадлежало иному плану бытия. Когда же неведомым мне образом восстанавливалось обычное мироощущение, тогда тонкая печаль проникала в душу в связи с возвращением в плотскую жизнь. Иногда мне приходила мысль, что я мог бы не возвратиться. Молитва из временной может стать вечным состоянием души. Видение света непременно слито с воскрешающей нас благодатью. И покинуть землю в таком состоянии есть благословение. Мы знаем из жития преподобного Серафима Саровского, что он скончался во время молитвы. Душа его оставила тело еще не мертвое. Он держал в руке горящую свечу. Честна пред Господом смерть преподобных его. Не такой ли смертью должны все мы переходить от этой жизни? Истинно. Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Он перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 51. Молитва есть энергия особого порядка. Она есть слияние двух действий, нашего тварного и Божьего нетварного. Как таковая она и в теле, и вне тела, вне даже мира сего, пространственного и временного. Когда мы в благом ужасе от видения святости Бога и в то же время в отчаянии от нашего крайнего недостоинства такого Бога, то молитва становится могучим порывом духа, разрывающим тесное кольцо тяжелой материи. Наше данное тело должно одухотвориться. Наше духовное жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Итак, если мы духовно воскресли со Христом,
то, естественно, ищем горнего небесного, где Христос сидит одесную Бога. О, этот дар молитвы! В своем порыве к возлюбленному Богу Отцу она ненасытна. Через нее вступаем мы в иной образ бытия, не пространственно, но качественно превосходящий сей мир. Не опьяненным воображением возбужденная, не рассудочной философией руководимая, душа ищет путей там, где нет путей. Некая внутренняя интуиция движет ее душу, связанную невидимыми, но нерасторжимыми цепями закона греха, нерасторжимыми нашими собственными усилиями, но лишь действием Вседержителя Бога, Спасителя нашего. В каком образе может быть представлена борьба души за свое освобождение? Напрашивается аналогия с телом, которое при несносных болях все приводится в движение, пытаясь уклониться от болей. Подобно сему движется душа в молитвенном плаче, чтобы преодолеть свою боль, соединившись с Богом. Христианин-подвижник в своей по Богу жизни не должен уподобляться ни поэтам, ни писателям, ни психологам, ни философам, ни ученым. В своем обращении к Богу он устремляется вперед, не обращая внимания на самого себя. То, что он действенно живет в молитве, оставит его существе неизгладимый след, но увидит его в себе аскет лишь по прошествии долгого времени, когда внимание его ума остановится на прошлом. Тяга к Богу в начале подвига бывает настолько интенсивна, что дух человека в своем напряженном движении к Всевышнему взирает исключительно на Него единого. Душа кающегося, видящего себя невыразимо далеким от искомой истины, вся становится ноющей раной и умоляет уже возлюбленного начальной любовью Господа о милости и снисхождении к ней. Чувство греха, разрушившего наше богоподобное существо, порождает непередаваемое сожаление о том состоянии, в котором мы так долго пребывали, которое сделало нас вовсе недостойными святого святых. Может ли такой Господь принять меня до конца растленного? Предстоит душа как бы на страшном суде. И чем сокрушительнее боязнь приговора, тем напряженнее молитва раскаяния. В часы перерыва телесного предстояния Богу делами повседневности существенная установка духа не меняется. Он всей силой пребывает в том же движении к Богу. На 5-м году моего монашества вот что случилось со мной. Игумен монастыря святого Пантелеимона архимандрит Мисаил однажды позвал меня к себе и дал мне послушание учиться греческому языку, так как монастырь имел нужду в знающих этот местный язык, необходимый во всех сношениях с внешним миром, духовным и официальным. Я сделал положенный по традиции поклон, чтобы получить благословение на предстоящий мне труд. И когда я уже почти дошел до выхода из кабинета, он остановил меня и сказал: «Отец Сафроний, Бог дважды не судит. Если вы исполняете возложенное на вас за послушание мне, то я являюсь ответственным пред Богом, а вы пребываете в мире». Говорил он, опустив голову на грудь, как бывает обычно при молитве. В голосе его отражалась серьезность, которую он придавал своему слову. Отправившись от него в библиотеку,
чтобы взять там нужные для изучения греческого языка книги, я возвратился в келью. Открыв грамматику аттического диалекта, я, естественно, сосредоточил внимание на читаемом. И что же? Я физически ощутил, что мой ум выходит из сердца, поднимается до лобной части черепа и далее движется в направлении к книге. В тот момент мне стало ясно, что мой ум безысходно днем и ночью пребывал в сердце в течение 7 лет моей покаянной молитвы. Я, по слову игумена, оставался спокойным внутренне, сокрушенный болезнью, малярией. Я пересиливал телесную немощь, чтобы учиться языку, возможно, большее число часов каждый день. Помню однажды, когда я писал упражнение, мне, изнуренному, пришла мысль: если я сейчас услышу призыв к суду, что будет со мною? В глубине сердца был покой. Я встану и в мире пойду на суд Божий. Этот момент теперь я особенно отмечаю, потому что он был вовсе не похож на усвоившееся мне настроение предстояния суду в большом страхе. Итак, за молитвой игумена был дан мне опыт такого мира. Мое новое занятие отнимало от меня возможность прежней молитвы, но благодать в весьма чудной форме неведомого мне дотоле мира не оставляла меня несколько месяцев моего усилия овладеть греческим языком. Так Бог не покинул меня, но и сердце мое тоже не отлучалось от Него. Прошли месяцы учения, и Господь благоволил мне дать снова отчаянную молитву покаяния. Чтобы возродиться нам в Боге, нам нужен ужас от нас самих, как мы есть. Отвращение к живущей в нас гадостной, богопротивной страсти гордости, изгнавшей нас с позором из царства Отца Светов. Спасение от нее в заповеди Христа «любить Бога до ненависти к себе». Тема эта чрезвычайно важна. И я знаю, что исчерпать эту сторону духовной жизни христианина не смогу, сколько бы я ни писал.

Я назвала владевшее мною отчаяние великим даром свыше, но я осознал это не ранее, чем по прошествии 30 лет труда, быть может, даже и более. Я не искал помощи от людей, потому что я был захвачен, как сухой лист, ветром. Меня крутил он, не давая понятия смысла того, что творится со мною. Я ничего не понимал. Я никого не смог спросить, потому что не мог сформировать вопроса. Бытие космическое бурно раскрывалось моему уму, с быстротою, не позволявшую мне остановиться рассудком ни на чем. Это было похоже на безумие, но особого порядка, не подлежащее компетенции психиатров. Начинался процесс моего отхода от мира. Что-то легло между мною и людьми. У меня терялся интерес к общению с ними. Исчезали один за другим пункты для контакта. Мир искусства, живопись, музыка, поэзия, литература, театр и прочее. Все сие, составлявшее ранее главное содержание, смысл моего бытия, бледнело и стало казаться несерьезным делом, чисто детской забавой. И это было нелегким для меня. Временами в первый период я бывал мучительно раздираем между двумя центрами — страсть живописца и молитва. Так, доколе молитва не победила всех иных действий в мире сем. Есть только одно задание — найти истинного Бога, то есть Творца всяческого бытия, и вечно жить слитно с Ним. Не безумно ли подобное дерзание для такого человека, как я? С Богом вовсе нелегко и непросто. Он слишком велик для нас. Он огонь поедающий, Он свет неприступный, Он бросил свой огонь на нашу землю и пожигает наши сердца. С другой стороны, и я — дело его рук. Он облегся в нашу плоть, чтобы через сей экран мы могли бы взирать на него. Отсюда надежда, идущая далее всякой безнадежности. «Дерзайте», — сказал он. Думаю, что появление внутри нас сего огня есть пришествие дыхания Божией вечности в нас. К тому же у Бога не останется бессильным никакое слово, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Евангелие от Луки, глава 1, стих 37-45. В покаянной молитве за свои грехи мы научаемся переживать трагедию всего человечества через самих себя. Если я так болезную всем моим существом в силу моих всякого рода срывов на каждом шагу, если за всеми моими падениями скрывается изначальное падение в лице праотца нашего, оторвавшее все человечество от Бога и Отца нашего, то нормально мне в личных моих страданиях познавать бытийно страдания всех людей. Но, возможно, я

которая раскрыла бы нам до конца, если возможно, что сие преступление значит, когда мы его берем в плане вечности. Отче благий, исцели меня прокаженного, обнови меня растленного грехом. Отче святый, всего меня освети, и ум, и сердце, и самое тело мое, я согрешил пред тобою. И ныне умираю вдали от тебя. Прими меня по множеству сострадания твоего и милосердия твоего. Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп?» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. Мария Магдалина обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что плачешь, кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни». Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 14-16. Лука и Клеопа на пути в Эммаус не узнали в приблизившемся к ним Иисуса. И только когда Он преломил хлеб и подал им, открылись у них глаза, и они узнали Его. Евангелие от Луки, глава 24, стих 13. Так нечто подобное может произойти и с нами. Он приблизится к нам, Он будет беседовать с нами, и мы не узнаем Его. То есть того, что это есть Он, великий Бог, великий, но кроткий и невыразимо смиренный. И когда наступит момент, и мы узнаем Его, тогда душа наша возлюбит Его, почерпнутая из всего познания вдохновение преисполнит нас до блаженства. И познанное таким образом вдохновение уже никогда нас не покинет. Мы сможем бывать в различных испытаниях и болезненных состояниях, но оно, сие дивное вдохновение, всегда будет с нами. Иногда как тихий мир, иногда как палящее пламя, иногда как наплыв светоносных мыслей, иногда как радостный плач в молитве и многое сему подобное. Но чему нет во всем мире подобного, кроме того, что лишь от Него единого –

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Пасха. На Великую Субботу двор и дом наш опустели. Все служащие и рабочие, кто пешком, кто на лошадях, все, как могли, отправились к пасхальной заутрене в Матвеевку. Наша тант Льюза тоже поехала в самом большом экипаже, тройкой, посадив с собой чуть ли не всю нашу домашнюю прислугу. Нас оставили на попечение Сергеевны и уложили пораньше спать. Это распоряжение обошлось без слез, так как Сергеевна обещала рассказать нам сказку. Рассказывала нам мастерски, со всякими присказками. Слушать ее мы очень любили. Заснули, даже не дослушав до конца. Усыпив нас, Сергеевна отправилась в столовую накрывать праздничный стол к возвращению наших из церкви. Мы крепко спали и не слышали, как все вернулись и разговлялись. Проснувшись утром и вспомнив о празднике, я вскочила, протирая глаза. Около моей постели стоял стул, на котором было разложено новое нарядное розовое платье, и стояли белые замшевые туфельки. Нарядный муаровый пояс, лента с красивым рисунком, подобранным в тон платью, висел на стуле. Разбудила братьев, и мы стали рассматривать, что им было приготовлено. Оказалось, белые матроски и новые длинные брюки. Восхищению не было конца. Из окна столовой был виден барский двор. Там были установлены качели с длинной доской, на которую можно было усесться вчетвером. Денек, как на заказ, выдался солнечный, двор уже подсох, и молодая зеленая травка украсила его ковром. После 12 стали собираться нарядные девушки в новых светлых ситцевых платьях с цветными лентами в косах, повязанные новенькими платочками с полушалками, сбереженному к этому дню. Пришли группами и парни в ярких рубахах, наши дворовые гости, овладели качелями. Парни по бокам, держась за веревки, раскачивали сидящих на качелях девушек. На травке начали катать крашеные яйца. Появилась гармонь, начались песни, хороводы. К нам в столовую то и дело приходили люди христосоваться с господами. Управляющего семьей усадили за стол. Целый день продолжалась радостная праздничная суета и поздравления. Нам, детям, позволили христосоваться и раздавать нашим служащим крашеные яйца. В первый день праздника Воскресения Христова гостей не было. Все окрестные помещики встречали Пасху дома. На третий день светлого праздника, рано утром, без предупреждения, как снег на голову, без обычной телеграммы, на Ямской тройке прикатили из Петербурга наши старшие братья. Очень торопились застать еще светлый праздник Пасхи в разгаре и сделать нам вот такой сюрприз. Все в доме проснулись, зашумели, выбежали к ним навстречу. Мы в ночных рубашонках. Нас поднимали сильные молодые руки, с радостью прижимая к сердцу. Христосовались, наспех отыскивали в привезенных вещах шоколадные пасхальные яйца. Шуму, смеху, шуток было очень много. Сбежались все домашние, слуги и дворовые, поздравлять и христосоваться с молодыми барчатами. И для всех нашлись пустяковые подарки. Апельсины, редкость в нашей глуши. Девкам платки расписные. Нас увели одеваться. Потом, плотно позавтракав, братья легли отдыхать. После отдыха целый день веселились. Брат Ваня хорошо играл на гармонии. Девушки стеснялись христосоваться с бурчуками, но, видимо, очень гордились этим. И опять качели, катание яиц. Брат Олег ловко и метко выкатил почти все яйца. На Радоницу всей семьей ездили рано утром в Матвеевку, на могилке наших усопших родных. В саду под столетними развесистыми ивами летом ставили семейный стол, за которым мы обедали, и в 4 часа дня пили чай. Вдоль ив тянулась неширокая клумба, на которой росли садовые ландыши. Мы всегда сплетали из них душистые венки на все могилы — дедушки, бабушки, тети Евгении, дяди Алёши и сестрички Маргарите. Накануне мы сплели 5 венков — я очень любила эту работу, с радостью помогала и даже научилась плести не хуже взрослых. Село Матвеевка было огорожено жердями,
с большими широкими воротами. Их открывали проезжающим деревенские ребятишки. Зная это, мы всегда брали с собой несколько фунтов дешевых конфет в ярких обертках и пряники. Наши экипажи сразу заезжали во двор к батюшке отцу Евгению. Уютный домик находился на лугу, недалеко от церкви, а мы выходили раньше, чтобы до начала службы убрать и украсить дорогие могилки, находящиеся за церковной оградой. После окончания обедни и нашей заказной панихиды нас приглашали к отцу Евгению. Он был очень приятный, добрый, одухотворенный батюшка, хорошо знал и любил всю нашу семью. Он так сердечно служил панихиду о наших покойных родных, что мне казалось, что они все невидимо присутствовали с нами. Сергеевна, очень любившая своих старых господ, плакала, вздыхала, и мне от этого тоже хотелось плакать. У батюшки нас угощали очень вкусным обедом и не хотели отпускать. Матушка, очень милая и хорошая хозяйка, предлагала чай, но мы все устали и торопились домой. Ребятишки опять бежали открывать ворота, зная, что у нас оставлены гостинцы и на этот случай. Я каждый день встречалась с моими деревенскими приятельницами и играла с ними. Приносила свои французские куклы и притаскивала им из буфета конфеты и печенье. Нам было очень весело. Их было шестеро, почти одного возраста со мной. Играли в жмурки, горелки, и в бары не прислала 100 рублей. Так и шло время. Ну вот, мы получили известие из Петербурга, что на днях приезжает маман с Олей и Леночкой. В день приезда мы все в большом нетерпении томились в ожидании, когда, наконец, на дороге появятся наши экипажи. Поднимались на второй этаж, где было окно, из которого далеко видно дорогу, а старшие братья и я с ними, захватив дедушкину подзорную трубу, забирались на крышу. Только в 5:00, когда мы снова заняли свои места, вдалеке на дороге увидели облако густой пыли и с трудом различили нашу тройку. Все побежали встречать. Дворовые все собрались у парадного крыльца. Я кубарем скатилась с крыши и побежала за ворота. Никто не успел остановить. Пробежала мост и стала махать платочком. Меня заметили. Кучер остановил лошадей, и я забралась на колени к маман. Мне казалось, что я тоже приехала из Петербурга, и меня тоже все встречают. Этот день, конечно, запомнился навсегда. Был он утомительный, но очень уж радостный. Стали вносить багаж в зал. Возня с распаковкой и любопытство, что привезено, заняло время до ужина. Моя столичная сестричка поразила меня своей элегантностью и важным видом. На Оле было дорожное платье, пыльник с нее уже был снят и красивая сумочка в руках, а на ручке натянуты лайковые перчатки. Все это меня очень поразило. Тант Льюза спросила нас: «Вы хоть поздоровались?» Тут я осмелилась обнять Олю и крепко поцеловала, но не почувствовала, что мой порыв был ей приятен. Она вся съежилась. Мне было поручено раздавать подарки нашим домашним слугам. Маман не было с нами на первой неделе Пасхи, и она не могла вовремя одарить своих верных слуг. Из рук маман я брала пакет и вручала по ее указанию. Этим я была очень горда и довольна. Все наши женщины получили сатин на платье и были счастливы до слез. На следующее утро, после завтрака, все еще распаковывали вещи и наводили порядок. Нам с Олей были привезены несколько одинаковых платьев, они были очень нарядные, белые, английского шитья, и к ним широкие репсовые ленты, пояса, которые меня просто ошеломили. Нам стали их одевать к обеду. Маман требовала, чтобы все дети являлись к обеду в приличном виде. Поначалу это мне нравилось, но скоро я почувствовала, что в простом, обычном платье гораздо удобнее и проще. Не нужно бояться, что запачкаешь, сомнешь и, не дай бог, разорвешь свою парадную одежду. Сразу после обеда я спешила сменить ее на мое любимое обыденное платьице с кармашками. В нашей столовой за длинным столом свободно помещалось много людей, и каждый знал свое место. В деревне обед подавался всегда в 1:00, а в Петербурге — в 7:00 вечера. Но там был еще в 1:00 второй завтрак, чего в деревне не было.
К обеду никто не смел опаздывать. Это считалось неуважением ко всем. Фрейлин Констанция приводила нас к столу нарядными, чистенькими. Мы ждали прихода родителей, стоя за своими стульями. После краткой молитвы все занимали свои места. Между Олей и мной сидела фрейлин Констанция. Детям не разрешалось разговаривать, и надо было съедать все, что было положено на тарелку. Для меня было пыткой есть сельдерей под белым соусом. Маман любила это блюдо и считала его очень полезным. Чтобы избавиться от этого мучения, я придумала сшить себе из клеенки продолговатый мешочек, открывающийся вдоль. У нас у всех были морозовские салфетки. Взрослые клали их просто на колени, а детям кончик такой салфетки затыкали за воротничок. Салфетка спускалась вниз и закрывала коленки. Спрятав мое изобретение под салфетку, я очень ловко, когда никто на меня не смотрел, скидывала противный сельдерей и прятала его под салфеткой. Мне было немного стыдно, когда Констанция ставила меня в пример Оле. Она тоже не любила это блюдо. С этим фокусом я, к счастью, ни разу не попалась, а то бы меня наказали. Маман нашла, что я выросла, и, несмотря на худобу, у меня здоровый вид. Но вот манеры мои и разговоры ей не понравились. Узнав, что я каждый день встречаюсь с нашими деревенскими девчонками, она категорически запретила эти встречи, игры и тем более дружбу. Этот приказ меня очень огорчил. Но ослушаться я не могла. Я ее очень уважала, даже больше, чем любила, так как просто подойти к ней и приласкаться было трудно. Я считала, что красивее и умнее моей маман нет никого на свете. С Олей дружба моя не клеилась. Будучи младше меня, она смотрела на меня свысока и считала деревенщиной. Меня это сильно задевало.

Прошло немалое время, как я не видалась со своими подружками. Меня мучило то, что я не могла объяснить им причину такого неожиданного обрыва дружеских чувств, что от меня это не зависело. Как-то днем я с тоской вошла в классную комнату, ненароком выглянула в окно, и сердце мое замерло. На противоположной стороне барского двора, как раз напротив окна классной, под навесом стояли, выстроенные в шеренгу, мои подружки, видимо, дежуря, чтобы увидеть меня. Мне стало так стыдно, так неловко, что, не соображая, что делаю, я упала на пол и ползком выбралась из комнаты, чтобы они не могли меня увидеть. Села на диван, я начала размышлять, как же дать им знать. И решила на завтра утром, с восходом солнца, когда в доме начинает шевелиться только прислуга, пойти со стороны сада к калитке, ведущей во двор, и там поймать кого-нибудь из девчонок. Потом можно будет тайно встречаться. На другое утро, чуть свет, накинув на ночную рубашку свой халатик, я, крадучись, вышла через террасу в сад и побежала к калитке. Меня встретили наши собаки, стали ласкаться, прыгать на меня и всю запачкали своими грязными лапами. Ждала я недолго. Анюшка с коромыслом бежала по двору набрать два ведра ключевой воды. За мельницей находился ключ. Вода в нем была холодная, чистая-пречистая и очень вкусная. Увидев меня, Анюшка встревоженная подскочила ко мне. Я все ей объяснила. Сказала, что не моя воля, что слушаться не могу, и подробно объяснила план встречи на речушке за кустами. Она все поняла и сказала, что даст знать всем подружкам. Очень довольная, я вернулась, как ни в чем не бывало, улеглась в постель, никого по дороге не встретив. День прошел гладко, и, напившись чаю в 4 часа, мы отправились с фрейлин в рощу. Расположившись, как всегда, под нашей березой, фрейлин прочитала нам 2 главы из книги, и тут пришел Афанасий Игнатьевич, наш учитель. Мы приветливо встретили его. Тут я попросила разрешения пойти собрать для маман букет незабудок, которые росли вдоль берега за кустами. Фрейлин охотно разрешила, но Оля тоже захотела идти со мной. Сколько я ее не уговаривала, она была неумолима. И фрейлин сказала: «Идите вместе, Оля тоже хочет для маман нарвать цветов». Делать было нечего. Я старалась быть с Олей ласковой и всячески ублажать ее. Когда мы подошли к речке, девчонки уже были на противоположном берегу и ждали меня. Сначала Оля занялась незабудками, чему я была очень рада. Девчонки разделись и стали купаться. Мне тоже очень захотелось купаться, несмотря на строгий запрет. Быстро раздевшись, залезла под самый крутой бугор и оттуда прыгнула в воду. Когда я вынырнула, с моего лица и волос текла грязнущая вода. В воде мы радостно встретились с девчонками, прыгали, хохотали и пели купальную песенку. Вдруг Оля заревела, что тоже хочет купаться. Ну что делать? Я ее убеждала, что она простудится, что вода мутная. Ну, прямая девчонка разделась у берега и тоже стала купаться. Хорошо еще, что на дно корзинки я положила свернутое в трубочку махровое полотенце. Долго отсутствовать было опасно. Мы все вылезли из воды, и я скомандовала подружкам собирать незабудки. Оленьку я бережно и ласково вытерла, она была довольна. Я ей сказала, что это будет наш секрет, что никто не должен знать об этом. И Оля обещала об этом молчать. Вмиг наполнили корзинку незабудками, расстались с девчонками, договорившись на завтра встретиться опять. Вернувшись к березе, мы застали фрейлин отдыхающей в мечтательной позе. Афанасия Игнатьевича уже не было. Фрейлин спросила, отчего нас так долго не было, и тут заметила, что у нас сырые волосы. Я ответила ей, что было очень жарко, и мы помочили себе головы, чтобы освежиться. На закате солнца мы вернулись к ужину. Все прошло благополучно. Так мы наслаждались 3 дня. На 3-й день вечером после ужина, расчесывая Оле волосы на ночь, фрейлин заметила, что в гребешок почему-то не скользит по волосам, а путается точно в клею. Нежная Олечка то и дело пищала, вскрикивала. На шум пришла тант Льюза узнать, в чем дело. Надев свои очки, она сама попробовала расчесывать Олю и разглядела, что вся кожа головы покрыта толстым слоем ила.
Тут Оля начала хныкать и причитать: «Я не могу больше лгать! Это все Женя со своими дворовыми девчонками!» Я тоже рядом расчесывалась, сама, выдирая себе волосы вместе с грязью. Чувствую, дело дрянь. Сейчас фискалка все выдаст. Так оно и получилось. Тант пришла в негодование, стала меня расспрашивать. Эх, семь бед, один ответ. Врать было унизительно. Жалко только фрейлин. Она не виновата, а ей придется отвечать. Тан сказала, что все придется рассказать маман. Нам тут же помыли головы, меняя темную воду, вытерли и в платочках уложили спать после молитвы, которую в этот раз читал Всева. Видимо, маман еще ничего не знала, пришла к нам, когда мы были уже в постелях, как обычно, благословила нас, поцеловала. Я вся съежилась, когда она подошла ко мне, но почувствовала, что беда еще впереди. На следующий день после завтрака маман мне сказала, чтобы я зашла к ней в спальню. Я с бьющимся сердцем пришла к ней. Расспросив меня подробно и пристыдив, сказала: «Ты будешь наказана. Целую неделю не будешь получать десерт». И отпустила меня. Я очень обрадовалась такому легкому наказанию, которое вполне могу выдержать. А вот как фрейлин Констанция обернется эта неприятность. Потом я узнала, что душенька, тант Льюза, заступилась за нее перед маман, и все кончилось не так страшно. В этот день на десерт были поданы трубочки со взбитыми сливками, мое любимое сладкое. Всем, кроме меня, были разнесены десертные тарелочки с этим лакомством. Я хладнокровно сидела, наблюдая, как все наслаждались, и никакого позора не чувствовала. Оля, сидя по левую руку фрейлин Констанции, в полголоса, но так, чтобы я слышала, говорила: «Ах, как вкусно! Какие удачные трубочки! И сливки! Можно язык проглотить!» Вот и проглотила бы, и перестала бы ябедничать, подумала я. Выйдя из-за стола, я подошла поблагодарить родителей, совсем спокойная, без всякой обиды на лице. Прибежав в детскую, я быстро переодела свое красивое белое платье на любимое батистовое голубенькое, на кокетке, в оборочку. Очень удобная на все случаи жизни. Хотела уже побежать в сад, как меня окликнула наша экономка Татьяна, сказав полушепотом: «Барышня, зайдите в боковушку, ну, чтоб никто не видел». Я шмыгнула туда, где меня на столике ждали три трубочки со сливками, которые я с большим аппетитом съела, поцеловав Татьяну, и убежала в сад. В одной из аллей я обратила внимание на маленького муравья, который тащил палочку в четыре раза больше себя, и заинтересовалась, куда же он ее донесет. Для этого мне пришлось тоже ползти за ним. За этим занятием застала меня Олечка. Она в том же нарядном платье, ручки за спину, важно прогуливалась по аллее. Увидев меня, полюбопытствовала, чем я занята, почему ползу по земле. «Что я делаю, тебя не касается», — ответила я. «Валяешься в пыли», — продолжала Оля с презрением. «Вот уж правда, деревенщина». Меня это взорвало. Я вскочила, схватила Олю и, повалив ее на землю, уселась на нее верхом, задрала красивое платье, оголила попку и начала по ней барабанить с двумя ладонями, приговаривая: «Вот тебе за предательство! Вот тебе за насмешки! Вот тебе за нахальство!» Конечно, это было не больно, правда, попка очень покраснела, но было обидно, и Оля орала во все горло. На крик прибежала испуганная фрейлин, при ней я встала с Олиной спины и, выслушав ее угрозы, важно удалилась в малинник. Наевшись досыта малины, я стала размышлять о случившемся, и совесть начала тревожить меня. Я старалась оправдать себя тем, что с фискалками так и нужно расправляться, что уж очень больно Оле я не сделала. Меня удивляло, что никто меня не ищет и не зовет, а уже настало время вечернего чая. До меня доносились звуки накрываемого стола, прислуга с подносами бегала из дома к столу. Я перебралась поближе, где меня не было видно, а я могла за всем наблюдать. Вот Матрёна несет пыхтящий самовар. Уже всякие домашние печенья и варенье на столе. Вскоре все пришли пить чай. Маман вела за руку пострадавшую Олечку. Все уселись, весело болтая, а меня не зовут. Видимо, совсем забыли, отказались от меня. Мне стало очень грустно.
Я уселась на бревнышки и, не шевелясь, просидела до конца чаепития. Фрейлин Констанция с Олей собрались и ушли, видимо, в рощу. Все шло своим чередом. Меня никто не вспоминал и не удивлялся моему исчезновению. Я вернулась в малинник и утолила немного голод и жажду. Домой идти я не решилась, чувствуя, что от меня все отвернулись, и я больше никому не нужна. Так я просидела на бревнышке до вечера, даже вздремнула немного. Солнце клонилось к закату. Маман любила, сидя на парадном крыльце, любоваться закатом, и с ней всегда до ужина сидела, тесно прижавшись, моя малышка-сестричка. А я в это время любила бегать по двору. Я продолжала сидеть в малиннике, надеясь, что мой любимый брат и наставник Олег разыщет меня, пожурит, вразумит, утешит и посоветует, как мне выйти из этого тяжелого положения. Но никто не спасал меня от этой неожиданной беды. Вскоре в доме все затихло, в детской погас огонь, комары меня одолели. Я почувствовала себя очень несчастной. Через некоторое время я решила через террасу пробраться незамеченной в детскую и юркнуть в постель. Это мне удалось, я никого не встретила, в потьмах быстро разделась, не разбудив уже спящую Олю, и тоже крепко заснула, потрясенная всем случившимся. На другое утро меня позвали к маман в спальню. Быстро умывшись, надев платье, я с бьющимся сердцем пришла к ней. Маман еще в пеньюаре, сидела на стуле, видимо, ожидая меня. Я дрожащим голосом поздоровалась, не смея подойти, пожелала по-французски доброго утра. Мама ответила, что утро совсем недоброе, после того, как она узнала о моем гадком поведении, что я так обидела и побила свою младшую сестру. И вместо того, чтобы раскаяться в своем поступке, попросить прощения, я где-то загадочно пропадала, воображая, что такую нехорошую девочку будут разыскивать». «Ты даешь себе отчет в своих поступках?» — спросила она. «Считаешь ли, что это хорошо?» Я подавленно ответила, что, конечно, поступила сгоряча, так как Оля меня часто оскорбляла, называла меня деревенщиной, а в этот раз я взбесилась, о чем жалею. «Так вот», — сказала маман, — «ты должна примириться со своей младшей сестричкой и попросить у нее прощения». «Примириться я могу и впредь ничего плохого ей делать не буду», «Но прощения просить не стану», — ответила я. Маман поставила меня в угол, посоветовав подумать и прощения Оли попросить во избежание серьезного наказания. Постояв в углу, я все же была непреклонна, хотя и предполагала, что это даром не пройдет. Тогда маман дернула за звонок, на который прибежала Ксюша, молоденькая горничная на побегушках. При виде меня, угрюмо стоявшей перед барыней, она испуганно спросила, «Чего извольте?» Маман попросила нарвать и принести ей крапивы подлиннее, дала ей для этого свои садовые перчатки. Это было исполнено быстро. Ксюша убежала, а меня маман положила животом себе на колени и, надев лайковые перчатки, оголив мою попу, безжалостно выпорола меня жгучей крапивой. Я не пискнула. Попа моя горела, как в огне. После этого я была отпущена. Прибежав в детскую, я не могла ни сидеть, ни стоять, легла животом на свою постель, не прикрываясь. Хорошо, что в комнате никого не было. Потом вошла тант Льюза. Я почувствовала, что ей было жаль меня. Она ничего не сказала, только покрыла меня легкой простыней, так ловко, что почти не прикасалась к моему телу. Она принесла мне выпить валерьянки, хотя я не плакала. Только лицо у меня было красное. Я спросила тант, почему маман, когда меня ругает, часто говорит, это не моя дочь, может быть, я подкидыш? Тант Люза возмутилась и убедила меня, что это не так, чтобы я выкинула это из своей головы. Ты себя ведешь как дочь, недостойная такой матери, только и всего. От тебя зависит исправиться. Попа моя горела почти двое суток, потом совершенно прошла.

0: «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучала прелюдия Франциска Таррега.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 10 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас с вами в гостях Виктор Александрович Пономарев, народный учитель трезвости. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виктор, ну, первый вопрос у меня совершенно очевидный. Что это значит? Что это такое «народный учитель трезвости»?
1: Хороший вопрос. Очень важное словосочетание, на мой взгляд, потому что сразу вызывает мысли, вопросы. Отвечаю так. Обычно, когда говоришь «трезвость», люди представляют, что это следствие, например, лечения. Вот, потому что врач, устраняя какие-то там зависимости, вот, лечит, и вот пришел человек трезвости. А когда человек слышит «учитель трезвости», он задается вопросом, а что, этому можно научить? На самом деле, этому можно научить. И для этого есть соответствующие специалисты, и это не врачи. Это, на мой взгляд, проблема педагогическая, соответственно, она и устраняется педагогическим подходом, педагогическими приемами. Поэтому я и представляюсь так, без какого-либо возвышения. Учитель здесь как просто преподаватель предмета. Угу. Вот как в школе есть учитель математики или учитель биологии. У меня, кстати, биологическое образование первое. Мог бы быть учителем биологии. Но я считаю, сейчас самое актуальное – это учить людей трезвости. То есть это предмет. А народный учитель трезвости, потому что мы, ну, лично я не сотрудник какого-то учебного заведения, я общественный деятель, и поэтому народный.
0: Угу. То есть народный в том же смысле, как народный художник, да? Вот не художник, который, ну, состоит там членом Союза художников, и вот он как-то внутри структуры функционирует, а народный в смысле внутри, самодеятельный.
1: Внутри общественной структуры, да, поэтому и народный. То есть я не... Ну, нет такого пока предмета. Хотя мы активно его внедряем по всей стране, у нас общественные организации, но это все на общественных началах. Но так процессы и запускаются. Они сначала где-то в народе, а потом они выходят уже и на государственный уровень. Тем более у нас-то масштаб широкий и цели очень важные. Я считаю, это приоритетно сейчас трезвость.
0: Ну, это всегда важно. Расскажите мне, пожалуйста, тогда про эту вашу народную общественную организацию. Мы уже когда-то встречались с Александром Александровичем, как я понимаю, с основателем, да, этого движения. Вот, но еще раз, может быть, напомнить нашим слушателям, что это за такое движение народное.
1: Угу. Да, Александр Александрович Зверев из «Трезвой Тюмени», это организация из Тюмени. Вот, очень яркий представитель нашего движения. Общественное движение по всей стране, оно состоит из общественных организаций. Общественные организации независимы друг от друга, то есть у нас нет какого-то центра, который там всем приказывает и раздает задания. Нет, самодостаточные организации, причем официальные, юридические в основном, вот, которые состоят из энтузиастов, из людей, которые идейные. То есть это не нанятые сотрудники на зарплате, это идейные люди, которые пришли заниматься, я подчеркиваю вновь, общественной работой, чтобы нести пользу людям. Но помимо энтузиазма, одного энтузиазма мало. То есть если просто у человека горят глаза, это не значит, что он принесет людям пользу. Может быть, даже и наоборот где-то. Вот, поэтому... У нас главный принцип в наших организациях, в нашем общественном движении, это чтобы люди были подготовлены, чтобы они были обучены. Чему обучены в первую очередь? Конечно же, они должны обучиться навыкам сохранения трезвости собственной. То есть они должны быть сознательными трезвенниками, потому что, чтобы учить других людей трезвости, первое основное – это самому быть трезвым. Причем не воздержанником, который терпит, мечтает, вспоминает там с ностальгией о каких-то прошлых возлияниях. Нет, он должен относиться к этим веществам там, ядовитым, как просто каким-то техническим веществам, абсолютно чуждым его организму. Вот такой человек, ну, если еще у него есть навыки педагогические, какие-то организационные, ну, он отлично передаст вот эту информацию. Вот из таких людей состоят наши организации.
0: Можно я задам вам такой личный вопрос? А скажите мне, пожалуйста, вы никогда в жизни не употребляли алкоголя? Или вы пришли к трезвости в какой-то момент своей жизни в силу каких-то жизненных событий?
1: Знаете, насчет событий, я на занятиях задаю такой каверзный вопрос. Какое событие, студентам или школьникам, какое событие должно произойти с человеком, чтобы у него появилась трезвость, свобода от всех ядовитых веществ? И люди начинают гадать, это там должен развестись, или там попасть в аварию, или заболеть. А ответ проще. Раз трезвость изначально появляется у всех с рождения, значит, событие, которое должно произойти с человеком, чтобы он стал в трезвости жить, это просто он должен родиться. Я, как и все люди, родился трезвым, но, к сожалению, я считаю, из-за влияния окружающей среды информационной, в первую очередь, вот, трезвость я свою сначала не уберег, это стандартная ситуация для большинства, к сожалению, наших соотечественников. Но я довольно давно осознал, что все эти ядовитые вещества лишние для моего организма, для моего мозга в первую очередь, чтобы он функционировал максимально хорошо. Поэтому я перестал. Я даже не могу вспомнить. Меня недавно спросили студенты мединститута, медуниверситета, сколько лет я не отравляю себя вот этими веществами. Я не знаю. Может, 20, ну, что-то вот в этом роде, около 20 лет. То есть, да, в студенческое время у меня что-то такое было. Я считаю это ошибкой, но все, каждый человек, раз он родился трезвым, значит, он может и вернуться в это состояние. Даже если он был вообще там каким-то зависимым, призависимым, у всех есть шанс.
0: Это правда, но это у всех как-то по-разному происходит. И вот я сейчас раздумываю о том, что вы говорите. Видите, тут какая-то ситуация очень непростая, потому что, с одной стороны, есть люди, которые не подвержены, ну, вот какому-то разрушительному действию алкоголя. То есть там, если человек, там, не знаю, попробовал какое-нибудь коллекционное вино, то это не значит, что он уйдет в запой и погибнет. Но есть другие люди, которые, к сожалению, с каких-то первых опытов утрачивают свою свободу и, ну, наверное, мы должны о них думать и, ну, не знаю, потому что, понимаете, вот у меня нет этих аргументов. Я не могу сказать, что я прямо уверена, что вино должно быть устранено из жизни человека. Есть у вас такие аргументы, которые вот прямо могут убедить человека, сомневающегося? Ну, вот как я. Ну, я честно вам говорю, да, потому что нам же не нужно изображать что-то.
1: Конечно, нет, не нужно ничего изображать. Нас слушают разные люди, у них разные взгляды. Ну, да. Но лично мое мнение, я не делю алкогольные растворы на какие-то там вина там, или еще что-то, водки. Конечно, название есть, но это лишь вид алкогольной смеси. То есть есть раствор, там основа вода, и в нем присутствует спирт этиловый, C2H5OH. В какую бутылку он залит, из какого сырья он сделан, есть ли там натуральные добавки или нет их там какие-то химические, это уже дело второе. Главное – это свойства этилового спирта. Этиловый спирт чужд нашему организму, это вещество, которое там не должно попадать извне. Вот. Но вы сказали именно про вино. Вино и другие смеси, которые мало концентрированные, они-то и самые опасные. Ну, я позволю себе такой пример привести, опять же, как работаю с детьми. Потому что какая-то часть моей деятельности – это именно учебные заведения, вот где меня зовут побеседовать со школьниками, подростки, дети. Вот, и я им привожу такой детский-детский пример. Я говорю, вот представьте, если завелись какие-то вредители, например, крысы завелись в сарае, да, и подъедают запасы у человека. Вот, дети говорят, ну, крыс травят, как бы, есть такой способ. Я говорю, хорошо, если просто яд, вот, положить яд крысе чистый, она будет есть? Я, то есть, стараюсь вопросы задавать, а не утверждения какие-то давать. И они говорят, не съест.
0: А почему не съест? Вообще очень умные.
1: Конечно, они умные, у них рецепторы очень чувствительны, обоняние. Вот. А почему не съест? Они говорят, ну вот, потому что обоняние такое, яд им не нужен. Я говорю, а что делать? И дети мне сами отвечают. Смешать с чем-то вкусным, вот, привлечь внимание, замаскировать, обмануть рецепторы. И тогда случается невероятное. Крыса съедает яд, который ее ослабит или убьет даже сама. Вот это ключевое слово «сама». Под действием чего? Под действием каких-то особых свойств яда? Нет. Ее заманили. То есть второе ключевое слово здесь – обман. Так вот, самый опасный яд какой? И дети, мне даже дети маленькие отвечают после вот таких нехитрых рассуждений, минутных. Они говорят «самый замаскированный». И вот поэтому, почему, ну не то чтобы из жизни, я бы сказал так, с полок наших магазинов, как минимум, должны быть устранены в первую очередь слабоконцентрированные, малоконцентрированные алкогольные смеси, потому что они сильнее замаскированы, там больше ароматизаторов, больше воды, больше, ну они еще и красиво упакованы. Вот. И они производят впечатление чего-то такого безобидного, как вот вы сказали, ну один раз он попробовал что-то коллекционное, он же не умер. Конечно, не умер. Но это-то зато его привлекает, что вот это безопасно, якобы организм-то все равно почувствовал влияние спирта, потому что, ну, там любой биолог скажет, что спирт разложился, там получился ацетальдегид, и он, вне зависимости от того, откуда он взялся спирт, этот ацетальдегид будет очень ядовит для организма. Вот. Но это все это биохимия. Мы туда не лезем. Все можно объяснить детям за минуту, даже детям.
0: Но я не могу себе объяснить ни за минуту, ни за много минут. Вот какую вещь. А почему, ну, мы христиане, да? А почему Господь выбрал местом своего присутствия хлеб и вино? Вот плод поля пшеничного и плод лозы виноградной?
1: Ну, на этот вопрос разные есть ответы. Есть специалисты, которые именно... Есть даже научные работы, богословские работы на этот счет. Поэтому, ну, я как отвечаю, потому что мне часто задают этот вопрос. Ну, во-первых, тогда, 2000 лет назад, на мой взгляд, не накопились еще данные такие о том, насколько вреден этиловый спирт. Потому что о вреде его присутствуют упоминания, даже еще Ной, ну, там. Есть эта история, да? Вот.
0: Ну, Ной просто напился, и получилось очень неудачно.
1: Вот. Но если бы он объелся яблок, такого бы не получилось. Если бы он напился виноградного сока, этого бы не получилось. Или съел виноград, или съел хлеб, этого не получилось. А вот это его ужалило так, что в итоге вот нехорошая ситуация получилась. А вообще виноград, ну, фрукт очень полезный. Полезный, нужный, и в тех широтах он вообще незаменим, там столько всяких вариантов этих виноградных изделий, изюмов, там сиропов, что только с ним не делали, с этим соком выпаривали, чтобы сохранить вот эту вот пользу и калорийность. Поэтому я слышал такую версию, что перевод неоднозначный, слово «вино», потому что, ну, я на самом деле смотрел в церковнославянском, ну, словарь с церковнославянского на русский, «вино» есть... значение как виноград, как виноградный сок и как сброженный виноградный сок. То есть разные значения. У меня, я вообще из Ростова-на-Дону, а жили мы в области, и там первая столица Донского казачества, станица Раздорская, и еще там Иван Грозный там присылал казакам какую-то грамоту. Вот у меня мама в музее, там работала главным хранителем музея, и там попадались такие словосочетания «свежевыжатое вино». Но свежевыжатое вино, оно не успеет забродить.
0: Это сок.
1: Это сок.
0: Это сырье для производства. Да,
1: почему сразу для производства вина? Свежевыжатое вино, это, возможно, просто был сок, который пили. Сок же всегда пили. Вот, так что, вот, по-моему, из-за этого и может быть такая неоднозначность в трактовке.
0: Да, ну да. А вот смотрите, я же когда говорю про то, что... У вина есть какой-то образ, я имею в виду именно культурный образ. То есть дело же не в том, что это, ну, красивая бутылочка и там и интересный фантик, а в том, что, ну, культура, тем более культура средиземноморского круга, она за тысячелетия накопила такое число сюжетов и образов, причем далеко не всегда это какие-то сюжеты и образы, которые связаны с катастрофами и падением человека. Да? Иногда это совсем другие истории. И мне кажется, что вот с этим сложнее всего работать. Ну, если мы ставим своей целью трезвость, то вот с этим трудно иметь дело. Нет?
1: Трудно. Вот этим средиземноморцам им особо трудно, потому что, как вы сказали, там в культуру это настолько внедрено. В нашу культуру это так не внедрено, потому что виноград, ну, на юге, да, здесь вот, допустим, в Санкт-Петербурге или в Москве, или там в Сибири, какой там виноград, он не растет. Вот. А там, да, сложно, настолько сложно, что они не смогли преодолеть, и сейчас, если мы возьмем носителей этих средиземноморских диет, например, там, французов или итальянцев, а где они? Где? То есть физически они где? А их нет. Если посмотреть их просто там, какие-то города французские или итальянские, там же кто? Там мигранты. Интересная была фотография.
0: Почему?
1: Это просто по статистике процент.
0: Итальянцев видела немало.
1: Не, где-то есть, а где-то их уже и почти
0: везде.
1: Нет.
0: Везде. Мигранты только в больших городах. А вообще все, где стояло, там стоит. Крестьяне выращивают свой хлеб и свой виноград.
1: Да, просто нужно посмотреть их рождаемость, вот, их смертность, и Европа вымирает, и мы вслед за ней, потому что тенденции очень, очень похожие. В Германии, допустим, вино не так распространено, но там пиво, а какая разница, спирт там, вот. И то же самое, заселяются уже не крупные города, а мелкие города, там дома, которые пустовали, там понастроили, сейчас занимают те, кто смог это преодолеть, потому что у арабов, у них тоже была проблема, у них была проблема до появления ислама, они спивались, и они защитились таким образом, и они вот сейчас вытесняют вот это коренное население, и наше, кстати, тоже, это ж не секрет, все видят.
0: Может, нам тоже перейти в ислам?
1: Да нет, тут же речь не об этом, а о том, что много православных людей, много людей, вообще не связанных с конфессиями, они живут сознательно трезво. Просто понимаете, как если человек, ну так скажу, нашей терминологией пользуюсь, если человек запрограммирован потреблять, отравлять себя вот этими веществами, он найдет оправдание во всем. То есть, общаюсь с православным трезвенником, он обосновывает свою трезвость православием, а если я общаюсь с тем, кто, ну, привык уже, рос в такой среде, вот где там алкоголь, неважно какого вида, присутствовал, mm-hmm. он православием будет оправдываться. То есть, я считаю, здесь дело не в религии, а в убеждениях насчет алкоголя.
0: Тогда получается, что в конечном счете каждый человек принимает какое-то вот глубоко личное свободное решение по вопросу.
1: Где же там свобода? Если человек, когда идет по улице, он встречает вывески. Я вот сюда пока шел, я видел, даже не заходя в магазины, с улицы видел полки с алкоголем. Это продуктовые магазины. Там кафе, рестораны полны этого тоже. У меня вообще ассоциация с Китаем. Вот когда в истории есть же такой период китайского опиумные войны, когда китайцы пытались отвоевать право просто, чтобы британцы их не травили опиумом. Но они не смогли. И в итоге у них в каждом кафе стоял этот опиум, и его точно так же внедряли в культуру, и кто-то, я уверен, его из самих китайцев отстаивал, что это вот так вот благородно. Я думаю, там были и дорогие сорта, и дешевые, то есть выбор как бы был, но он ложный. В итоге нация деградировала. И только когда они смогли освободиться от этой отравы, вот тогда-то они начали как-то перестали деградировать и начали развиваться. Поэтому я легко провожу аналогии с алкоголем и никотином, это на виду. Поэтому, когда человек с самого детства идет там, по этим магазинам ходит, видит вместе с едой вперемешку алкогольные изделия, видит в фильмах, в клипах, слышит в песнях, какой же у него может быть свободный выбор в

0: это естественно, жить трезво.
1: Ну, вообще, это кому как повезет, да, потому что, ну, мне, к счастью, не выдана зависимость от алкоголя. Может, у меня другие какие-то есть там грехи и недостатки, но я могу спокойно прийти в любой магазин, и меня не... Ну, то есть... не производит, не больше впечатления производит, чем банки с кукурузой, вот эти вот финные отделы. Но это просто такая удачная организация, я не знаю, чего, биохимии, может быть.
0: Нет, я думаю, здесь речь не о биохимии. Биохимия, она примерно у всех одинаковая, и спирт попал в организм, он вызовет одинаковую реакцию. Как, я не знаю, там...
1: Ну, нет желания его туда внедрять. То есть нет никакого интереса.
0: Это же не биохимический процесс. Биохимический.
1: Ну, хорошо. А вот расскажите мне, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Потому что я знаю, что у вас сейчас идет цикл занятий для людей, которые хотят обрести трезвость. И вообще, я думаю, что, знаете, это очень какая-то красивая история, потому что, мне кажется, вот... возвращенная трезвость – это почти как возвращенный рай, понимаете? Потому что мы утрачиваем вот эту свою первоначальную чистоту, но если мы можем в нее вернуться, то, наверное, это, ну, большое счастье для человека и большая радость. Вот кто приходит на эти занятия, как вы их ведете, можете рассказать примерно, как это устроено?
0: Мне очень понравилось ваше сравнение. Да, а насчет того, кто приходит, разные люди приходят. Во-первых, приходят люди, вот, о которых вы сказали, которые хотят обрести, вернее, вернуть себе вот это трезвое состояние, в котором они изначально находились, просто они забыли об этом. Ну, то есть это люди, у которых проблемы, у кого-то с алкоголем, у кого-то с никотином. Но помимо них приходят люди, которые хотят помочь своим близким. Вот, и они говорят, у нас-то нет проблем, но я пытаюсь объяснить своему там сыну, брату, жене и так далее. Вот, а меня не понимают. Ну, тогда я объясняю, но если вас не понимают, значит, вы где-то, вы же его не сможете ему там в голове что-то поменять, а в себе вы сможете поменять. И вот с этим новым изменением, с этим новым пониманием вы к нему придете, возможно, он проникнется, заинтересуется. То есть часть людей, которые к нам приходят, это те, которые хотят помочь своим близким. А есть люди, еще одна категория, которые более масштабно мыслят, и они хотят помогать вообще обществу, например, своему городу, может быть, там, какому-то учебному заведению рядом, может, где их дети учатся. И тогда они приходят на курсы, даже если у них собственных проблем никаких нет, они приходят на курсы, чтобы обрести навыки донесения этой информации до окружающих людей. Вот эти три основные категории у нас и присутствуют.
1: Но они все вместе занимаются.
0: Все вместе, в том-то и дело, мы не делим, и никому не обидно. Даже никто не знает, зачем он пришел.
1: Ну, да.
0: Да, конечно, они могут беседовать и поделиться, но по человеку так и не скажешь. И опять же, у человека могут быть разные цели одновременно. Допустим, он понимает, что ему надо избавиться от никотина, но он также понимает, что у него есть дети, которые смотрят на него и берут пример, ему нужно их защитить. А может быть, он хочет идти дальше и понимает, что его ребенок, даже если отец будет показывать там или мать правильный пример, но больше всего... как-то так это странно звучит, но он общается не с ними, а общается в школе со своими сверстниками. Поэтому если он один будет даже понимать и видеть правильный пример, этот ребенок их, ну, его сверстники, его одноклассники, они же растут в других семьях с другими примерами, им тоже нужно доносить такую информацию. А учителя с этим самостоятельно сейчас не справляются. Они загружены другой работой, хотя они должны и воспитанием заниматься, и тема трезвости, она важна, но не все они могут успеть. Поэтому они рады, если приходят адекватные общественные деятели, которые говорят, мы хотим помочь вам.
1: Скажите мне, пожалуйста, как ваша организация называется? Как найти о ней информацию в соцсетях? Там, как записаться, может быть, кто-то захочет из наших слушателей, уважаемых, на будущие курсы?
0: Угу. Вообще организаций много по стране, и даже в Петербурге есть разные. И вот здесь я веду курс, который организован клубом «Благоразумия». Клуб благоразумия можно просто так ввести, в интернете найдете. Помимо этого есть еще «Трезвый город» организация, именно петербургская, вот, которая Тоже, кстати, и люди оттуда пришли на курсы, чтобы грамотнее продвигать эти идеи. Ну, вот поэтому две вот организации, которые в Петербурге, с которыми я сотрудничаю, а у нас в Ростове есть организация «Трезвый Дон», потому что Ростов-на-Дону. Угу. Я веду занятия

0: и в разных городах, где собираются группы дистанционно. То есть меня очень легко найти в интернете. Просто Виктор Пономарев, учитель трезвости, и любые соцсети или просто статьи про меня с контактами, я думаю, выйдут в интернете. Так что занимаются и дистанционно.
1: А дистанционно как это устроено? Вы назначаете какое-то время и в Зуме ведете занятия, да?
0: Ну, к сожалению, в Зуме в прямом эфире я не смогу вести, у меня не хватит времени. У меня лекции записаны заранее, их 10. Да, люди смотрят вечерами, мы выясняем, какой график им удобен. Вот, ну, в течение 2 недель примерно они осваивают эти 10 лекций. А я проверяю их домашние задания, потому что ключевое в этих занятиях даже не просмотр лекций. Лекции нужны, чтобы правильно выполнить домашнее задание письменное. Вот. Я их проверяю, возвращаю, и там уже я с человеком уже индивидуально. То есть записываю ему сообщения голосовые, разбираю его домашние задания, корректирую их. Угу. Плюс у нас есть еще там раз в неделю созвоны в прямом эфире между людьми, которые либо занимаются на этом курсе у меня, либо они готовятся стать преподавателями. У нас тоже есть ряд преподавателей в разных городах, которым подготовились вот так вот. И мы созваниваемся, обсуждаем домашние задания, методику. То есть,
1: ну, то есть есть обратная связь все
0: да,
1: время.
0: Да. Угу. Человеку нужно хотя бы дистанционно, но быть в среде какой-то. А вообще, конечно, его задача после того, как он поменял свои взгляды, ну, само собой, должна поменяться и его среда, его окружение. Ну, мы помогаем, мы даем контакты в разных городах людей, которые тоже живут трезво, чтобы они как-то общались и двигались дальше, продвигали эти идеи дальше.
1: Скажите, пожалуйста, а вот я много слышала хорошего об организации «Анонимные алкоголики». Вот эта 12-шаговая система... И мне очень как-то кажется симпатичным, что это группы. Ну, ты можешь прийти и увидеть других людей, потому что, ну, согласитесь, что когда мы переживаем любого порядка трудности, то нам нужна поддержка. Нам нужно, ну, даже когда там, не знаю, голова болит у меня, вот я звоню подруге и спрашиваю, у тебя голова болит? Она говорит, да. И я думаю, отлично. Это значит, что сегодня просто неудачный день, и он пройдет, и мы завтра будем опять веселые. А с проблемами трезвости еще, наверное, сложнее, да, потому что, ну, люди не всегда готовы об этом говорить. А, наверное, говорить с человеком, который испытал то же самое, легко. Вот как вы относитесь к этому движению анонимных алкоголиков?
0: Вы знаете, я ко всем движением, и к этому в том числе я подскажу, с какой позиции. Есть форма, есть содержание. Вот то, что вы назвали, групповые какие-то встречи, беседы с похожими людьми, это форма. У нас тоже присутствует такая форма, потому что мы занимаемся в группе, мы обсуждаем какие-то моменты, они могут беседовать между собой. Даже если я уехал, они остаются в том же клубе благоразумия, они встречаются, у них каждый четверг у них встречи, они свои домашние задания проверяют, там, ну и есть плюс еще какие-то мероприятия вне темы трезвости, они могут вместе сходить в театр, например. То есть присутствует контакт, это форма, а есть еще содержание. И содержание, ну, так скажем, наша теоретическая информация и информация у 12-шаговой программы, она серьезно отличается.
1: А в чем отличие?
0: Есть несостыковки ключевые, ну, назову их. Например, в нашей теории, теории трезвости, алкоголь обозначен как ядовитое вещество. Ну, на самом деле, это не только в нашей теории, это, в принципе, в науке он обозначен. То есть, достаточно открыть энциклопедию любую, справочник по химии, и будет написано, что спирты ядовитые, этиловый спирт, да, яд, да. Протоплазматический яд, канцероген, вот, функциональный яд, действует на нервную систему, парализующий, все. А вот у 12-шаговых представителей у них не так.
1: А
0: алкоголь... Это нормальное вещество для организма, просто у некоторых оно не усваивается и плохо влияет. Но они могут сравнить это, например, с аллергией. Вот у кого-то есть аллергия на апельсин, но это же не яд для всех. А они иногда говорят так, или диабетик, вот сахар, нужное вещество, нужное. Ну, глюкоза в финале получается, да, и энергия. А вот диабетику нельзя. Они рассматривают спирт как, например, аллерген. Вот в этом мы не сходимся. А дальше из этого идут следствия. А почему, например, для кого-то аллерген, а для кого-то нет? Мы говорим, для всех яд, а они говорят, не для всех. И они отвечают, гены, гены, ну вот, генетический перед, человек, алкоголик. Вот, а мы говорим, при чем здесь гены? Если человек с любыми генами попадет в обстановку, где в каждом фильме алкоголь, в каждом клипе алкоголь, в каждом магазине алкоголь, он будет к этому алкоголю сначала лоялен, потом заинтересуется, потом приобщится. Потом у большинства будет привычка, а у кого-то она перерастет уже в зависимость, и там подключатся уже какие-то физиологические механизмы. Это все ступени. Просто процесс у кого-то медленно идет, а у кого-то быстро. Да, на это может влиять какая-то генетика, тут я не спорю. Вот. Но в любом случае это процесс одинакового направления у всех. Вот. И гены тут не влияют.
1: Ну, я согласна с вами в том, что, конечно, по-видимому, есть какие-то инстанции, которым приносят невероятные доходы продажа алкоголя и никотина. Без сомнения. Потому что, ну, конечно, дело поставлено серьезно у них. Как этому противостоять? Вот это вопрос. Вот создать какую-то другую альтернативную. Знаете, мне кажется, что сейчас большие надежды на молодых, потому что сейчас молодые люди, даже дети, они не торопятся попадаться во все капканы, которые им расставляют. То есть все-таки есть какой-то слой свободных и мыслящих молодых людей. И мне кажется, что, может быть, вот создать для них какую-то альтернативную среду – это тоже задача.
0: Вы знаете, звучит, конечно, хорошо, что есть такой слой, но по факту ребята с начальных классов уже на энергетиках и на вейпах. Вот так. Это говорят педагоги, это говорят родители. Это колоссальная, это серьезнейшая проблема. Вот. А дальше уже и алкоголь подключается. Если открыть двери каких-нибудь вот этих алкомаркетов, то мы увидим, кто там. Там не алкоголики, там школьники.
1: Ну, там же у нас действуют запреты. Там с 18 лет, мне кажется, только или со скольки.
0: А это алкогольную индустрию абсолютно не пугает. Они, им и не надо. Если они бы раньше продавали детям алкоголь, то массово бы начались проблемы со здоровьем. Все-таки детский организм, он нежнее. Он бы реагировал острее. Это вызывало бы скандалы. Поэтому они законопослушные бизнесмены. Они продают только с 18 лет. А до 18 лет они абсолютно законно готовят себе будущих клиентов. Они их заманивают, они готовят себе почву. Можно сказать, что в любом магазине они дразнят детей, потому что они заходят за товарами, которые вообще не связаны ни с чем ядовитым, но вокруг они видят полки с алкоголем, аудиорекламу алкоголя, плакаты. Вот. Но им говорят, ну тебе нельзя, ты еще не полноценный, вот будь тебе 18, а сейчас еще закон 21 готовится, вот будь тебе 21, вот тогда ты только сможешь. Но это создает ажиотаж, еще больше мотив попробовать, я считаю. Так что их это не пугает, такой запрет.
1: Что делать? Ну вот какие ваши рекомендации? Чем мы все, обыкновенные граждане, можем участвовать в формировании национальной трезвости?
0: Прекрасный вопрос. Я считаю, что первое, что мы должны сделать массово, вот все люди, это понять, как эту проблему устранить. Потому что, чтобы куда-то двигаться, надо знать, куда. Курс должен выбран быть. Вот. Мы этот курс озвучиваем. То есть, есть ряд необходимых законодательных мер, без которых трезвости в России не будет точно. Вот. Запрещая хоть как, все равно трезвости не будет, если что мы не сделаем. Первое, что мы должны, это мы понять хотя бы должны, что у нас сейчас в законе есть ложная информация. В 171-м, в частности, написано, что спирт – пищевой продукт. Ну, абсурд. Как же он пищевой, если он ядовитый? Написано, если сделан из пищевого сырья, то он пищевой. А если не из пищевого, не пищевой. Но организм не отличает.
1: Все яды из растительного сырья.
0: Вот в том-то и дело. В том-то и дело. Очень много ядов.
1: Из горького миндаля. Там этот страшный.
0: Синильная кислота. Там или что, не помню. Да, то есть это вообще не критерий. источник. То есть, может быть, самый там дорогой продукт сгнить, и он будет
1: токсичен, конечно.
0: Вот. Но в законе, именно в 171-м, это есть. Это противоречит научным доктринам, противоречит документам, которые тоже приняты у нас. То есть это абсурд. Его нужно просто эту ложь устранить. Это дело не биологов, там уже все распознано и объяснено. Это просто дело юристов.
1: Ну, то есть, нам нужно своим депутатам сделать наказ избирателей.
0: Да, потому что депутаты тоже на них все валить нельзя. Они даже если хотят что-то сделать хорошее, если это хорошее не понимается их избирателями, то они не будут это предлагать и инициировать, потому что они всегда боятся оказаться в ситуации, что они предложат что-то непопулярное. Они зажаты в тисках вот этого общественного мнения. Поэтому первое, что мы должны понять, а через нас поймут и законотворцы, закон должен утверждать правду, спирт – ядовитое вещество. Дальше должна быть прекращена реклама и пропаганда алкоголя. Она, к сожалению, всюду, хотя люди говорят, что она запрещена. Но у нас по закону на плакатах, в телевизоре, опять же, в магазинах рекламируются пивные бренды, винные бренды. Вот. Только крепкие убрали, и то все время говорят, что хотят их вернуть. То же самое с никотином. То есть никакой пропаганды. И да, есть реклама прямая, но есть же еще скрытое продвижение модели поведения, когда какой-нибудь главный герой или какой-нибудь известный спортсмен вот задают там хоккеисту известнейшему вопрос: а как вы так вот восстанавливаетесь после таких нагрузок? Он говорит: ну как пивом. Вот. Ну, понятно, что на таком уровне, с такой популярностью, у него все на контрактах. Он в другом случае он говорит, какие пельмени он ест, какую банковскую карту он использует.
1: Но
0: люди видят рекламу банковской карты, видят пельмени, а вот это считают, это его личный выбор. Да он просто контракт заключил и деньги за это получают, а мы уши развесили. Поэтому реклама и пропаганда, конечно же, должна быть полностью прекращена. И здесь нет нарушения свобод человека. А здесь только есть ограничения для производителей этого товара и для торговых сетей. Дальше. Конечно же, эти изделия, они поначалу должны продаваться. То есть, если сейчас взять и резко вдруг запретить без подготовки, ну, будет странно. Люди не поймут. Ну, не то чтобы бунты, но люди не поймут, да, какое-то недовольство будет. И это недовольство будут подогревать производители. Они используют это в своих интересах. Поэтому население надо подготовить. И как подготовить? Да просто алкоголь и никотин должны продаваться отдельно. В отдельных магазинах специализированных, как в Якутии, допустим, алкоголь не продается в продуктовых, а только в спецмагазинах. И все, там люди хотя бы понимают, что это не то, это не продукт, это не как кукуруза, это что-то другое. Оно стоит отдельно. Не на проходе у людей, как сейчас, по пути в школу ребенок встречает больше алкогольных и никотиновых точек, чем любых других. Это должно быть где-то за пределами населенного пункта, куда целенаправленно, осмысленно человек поедет, и многие поленятся даже ехать, потому что он им нужен как импульс. То есть они зашли, увидели и схватили. А куда-то ехать многим людям это не надо. Вот как раз те люди, про которых вы говорите, что они там ценители, какие-то культурные люди, да не поедут они, большая часть. Будут дома сидеть и наслаждаться, вот чай хороший пить там или кофе. Ну и, конечно же, должно быть просвещение. То есть в школах должны быть уроки трезвости. Не которые просто запугивают, там, что алкоголь там, вот, на печень повлияет. Нет, а чтобы они вот эти процессы понимали, как завлекают, какие маркетинговые стратегии используют производители, чтобы они критически мыслили. А для зависимых людей уже, для взрослых людей, которые посещают уже эти магазины, эти алкомаркеты, для них тоже должно быть просвещение. Но мы же их за парты не посадим. В местах продажи должна быть правдивая информация. Человек зашел туда, там не реклама должна быть. Он оступился, он не туда зашел, куда надо. Ну, зашел, ну, ладно,
1: разве
0: почитай правду.
1: Разве производитель позволит разложить буклеты с правдивой информацией?
0: Ну, если будет закон, позволит. А табачные производители тоже не хотят, чтобы на их товаре информация о раке легких там или выпавшие зубы были.
1: Да,
0: конечно,
1: да,
0: они
1: да.
0: были против. Они бьются все время, чтобы этого не было. Так что законодательство, допустим, антитабачное, оно тоже пластично. В разных странах оно разное. Кстати, знаете, где самое мягкое законодательство антитабачное? Вот за последние 10-15 лет оно во всем мире прям ужесточилось, а в одной стране оно на прежнем уровне.
1: Это в какой?
0: Это Китай. А знаете, почему Китай? а потому что там монополия на табак. Сами себя они запретить не могут.
1: В смысле, это государственная монополия?
0: Государственная монополия
1: на
0: табак.
1: Поэтому государство
0: не принимает такие законы.
1: Да.
0: Поэтому, когда кто-то говорит, давайте введем на алкоголь монополию государственную, я понимаю, что это будет вообще крах трезвого движения. Потому что вот взять Белоруссию, там монополия на производство алкоголя и продажу государственная. И там первая в мире смертность по алкоголю. Хотя в других аспектах они молодцы.
1: Так, да?
0: На сегодняшний день так. Это издание «Ланцет», по-моему, медицинское официальное, дает такие данные.
1: Хорошо. Ну, я тогда еще вот о чем спрошу у вас. А как вам кажется, что может заменить... Ну, то есть, если человек уже вот оказался в этой такой социальной какой-то колее... Ну, вот я очень часто вижу, что идут люди по улице, беседуют. Очень приличные люди, хорошо одетые, мужчины, женщины. Они пьют пиво из горлышка по дороге просто. Я вижу, как эти энергетики бесконечные там у детей, как раз у подростков в руках. Я вижу, как ребята курят там за углом школы. Это у них вообще считается какой-то доблестью на перемене там выйти. Что мы можем этому противопоставить? Рассказать им, что это вредно для здоровья, но они скажут спасибо, слышали. Вот что можно сказать такого человеку, чтобы это его вдохновило на поиски трезвости? Вот что вы обычно говорите в таких случаях?
0: Ну, одна беседа, один разговор вряд ли помогут, хотя кому-то в единичных случаях помогают даже они. Вот. А вообще-то систематическая такая работа. Но что я говорю? В первую очередь я говорю о том, что существует трезвость. Самый большой обман вот по нашей теме – это то, что трезвости нет. Я объясню, как он проявляется, этот обман. Когда я завершаю лекцию, первый вопрос совершенно в разных аудиториях, хоть взрослой, хоть в детской, ко мне вопрос: а сами вы как, пьете, не пьете? Ну, я говорю, что я пью, конечно, но пью там чай, сок, воду, компот, йогурт, морс, какао. Вот, то есть, ну, даже так, шутку
1: перевожу. Без алкоголя.
0: Да, да, то есть для меня слово «пить», оно нормальное, но я не отравляю себя ни граммом алкоголя, никотина, я не считаю алкоголь напитком, это не напиток, поэтому он не питает, я его не пью. Ну, то есть слово «пить» к нему не подходящее. Вот когда это все так вот объясняю, все меня понимают, все дошло, вообще нет, вообще все понятно. Вопрос номер два из зала. А на Новый год? Понимаете?
1: Да,
0: и
1: да, да.
0: Я сначала смеялся.
1: Звон бокалов вот этот, да, пресловутый.
0: Да, я сначала смеялся этому нелепому вопросу. Все вроде поняли, что я вообще себя не отравляю. Но про Новый год все равно спрашивают. А потом я перестал смеяться. Я понял, что это очень грустно. Ведь у людей, которые задают этот вопрос, у них шансов трезво жить почти нет, потому что у них всего два варианта. Это их свободный, но он ложный выбор, он свободный в кавычках. У них либо много, либо мало, либо часто, либо редко. Либо алкоголь крепкий, либо алкоголь легкий, либо дорогой, либо дешевый. Или алкоголь, или никотин, или легальные вещества, нелегальные. Но это все выбор между разными вариантами ядовитых веществ. О трезвости никто не знает. Если начинаешь говорить о трезвости, то люди представляют закодированного какого-то или там анонимного алкоголика, или еще что-то. А то, что трезвость с рождения, что это естественно, для каждого, что это норма биологическая, никто не знает. Вот поэтому я считаю, самое главное, что должен человек знать, чтобы жить трезво, это то, что трезвость существует, это естественно, это нормально.
1: Всем дано.
0: Всем дано, конечно же. И дальше он начинает рассуждать, а как же так, если трезвость – это хорошо, а мы об этом тоже общаемся, то есть какие плюсы, какие следствия положительные в жизни у человека, который живет трезво. Задается вопросом тогда человека, куда же она девается, если это естественно и так хорошо. И мы объясняем, что здесь не выбор человека, его подталкивают к этому выбору, это принуждение, информационное принуждение через магазины, рекламу и прочее-прочее, и тогда человек думает, если у меня... Меня принуждают делать что-то нехорошее какими-то изощренными способами. Так, а может, я не хочу, может, я хочу быть свободным. Вот. И вот здесь появляется мотив свободно жить, не свободно выбирать между видами отравы, а отстаивать свое трезвое состояние.
1: Вот это самое, мне кажется, драгоценное, что мы с вами сегодня получили в результате нашего разговора. Трезвость – это действительно свобода. Это свобода... телесное, потому что ты не отягощен последствиями отравления просто-напросто, да? Это свобода ума, потому что он у тебя ничем не замутнен. И в конечном счете это еще свобода выбора, потому что всегда есть какие-то силы, которые готовы нами манипулировать. Но вот им как-то вежливо отказать, мне кажется, в этом много, много радости. Спасибо, спасибо, Виктор Александрович. По-моему, мы с вами не напрасно провели час своей жизни в этом разговоре.
0: Мне очень понравилось. И спасибо вам за вопросы, которые меня навели на определенные ответы.
1: И вам спасибо за прекрасные речи, которые меня навели на эти вопросы. Друзья, у нас сегодня был в гостях народный учитель трезвости Виктор Пономарев. Вы можете информацию о народном движении трезвости узнать в интернете. И вот мы рады, если кто-то заинтересовался. Спасибо большое всем, кто слушал нас. Спасибо, Виктор, за то, что пришли.
0: Спасибо за приглашение. Спасибо всем слушателям. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: прозвучала первая часть гитарного квинтета номер 4 ре-мажор Луиджи Боккерини в исполнении Пеппе Ромеро и камерного ансамбля Академии Святого Мартина в Полях.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» программа из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». Ее для вас подготовил и проведу я, Александр Крупинин. В сегодняшней передаче прозвучат записи эстонского филармонического камерного хора под управлением известного английского хормейстера Пола Хиллера из альбома 2002 года «Baltic Voices» — «Балтийские голоса». Открывает передачу произведение эстонского композитора Кириллуса Креека из цикла «Псалмы Давидовы». Псалом 103. «Благослови, душа моя Господа».

Кириллос Крэг, эстонский композитор, чья музыка звучит в первой части сегодняшней передачи из цикла «Антология христианской музыкальной культуры», родился в городе Хапсалу на западе Эстонии в 1889 году, учился в Петербургской консерватории. Затем он вернулся на родину и преподавал в консерватории города Таллина. Кириллос Крэг собирал народные религиозные песнопения и был первым в Эстонии, кто использовал для этого фонограф. Обработкой народных песен он занимался всю свою жизнь. Прекрасная музыка на слова псалмов имеет отчетливо ощутимый народный колорит, но это отнюдь не простые обработки народных песен, а произведения талантливого композитора. Сейчас прозвучит музыка на фрагменты первого, второго и третьего псалмов.

Кирилл Скрэк, «Псалмы Давидовы» в исполнении Эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Музыка Кирилла Скрэка, к сожалению, мало известна в нашей стране. Его главное произведение – «Реквием», написанный на текст «Реквиема» Моцарта, переведенный на эстонский язык. Но суть его творчества прекрасно выражена и в хоровых миниатюрах, которые мы слушаем сегодня. Сейчас прозвучит Псалом 140-й. «Господи, воззвах к Тебе, услыши меня».

Это был 140-й псалом на музыку эстонского композитора Кирилласа Креека. Пожалуй, настало время сказать несколько слов об исполнителях этой чудесной музыки. Эстонский камерный хор был основан в 1981 году дирижером Тыну Каллисте, который руководил им в течение 20 лет. Возможно, вы слышали в эфире радио «Град Петров» покаянный канон на музыку Арву Пярта, записанный эстонским филармоническим камерным хором под управлением Тыну Каллисте. Покидая свой пост в 2001 году, он пригласил на свое место известного английского музыканта Пола Хиллера. Пол Хиллер много лет был музыкальным директором ансамбля «Хиллиард». Затем переселился в США и организовал там ансамбль «Theater of Voices» – «Театр звуков». Он является профессором многих высших учебных заведений в Европе и Америке, автором монографии об Арво Пярте и так далее, и так далее. Давайте послушаем 120-й псалом на музыку Кирилласа Креека.

Сегодня в программе «Антология христианской музыкальной культуры» звучат записи эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера из альбома «Baltic Voices» – «Балтийские голоса». Возглавив в 2001 году эстонский филармонический камерный хор, Пол Хиллер начал трехлетний проект по изучению хоровой музыки стран Балтийского моря. От Копенгагена до Санкт-Петербурга, от Стокгольма до Риги и, конечно, в первую очередь по Эстонии ездил Пол Хиллер со своим коллективом, собирая традиционную современную хоровую музыку. Альбом «Baltic Voices», который мы сегодня слушаем, первый результат этого проекта. Надо сказать, что произведения Кирилла Крека, звучавшие в нашей передаче, единственные на пластинке, написаны относительно давно, в 20-е годы прошлого века. Остальные произведения созданы в течение последних 10-15 лет. Сейчас прозвучит созданное в 1986 году произведение шведского композитора Свена Давида Санстрема «Услышимую молитву Господи». Вначале звучит мелодия английского композитора 17 века Пёрсела, которая затем превращается в непрерывный плач, причем музыка становится все медленнее и медленнее. «Услыши мою молитву, Господи, и пусть мой плач дойдет до Тебя».

прозвучало произведение шведского композитора Свена Давида Сандстрема «Услышимую молитву Господи» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением английского дирижера Пола Хиллера. Мы еще вернемся в нашей передаче к музыке Сандстрема, а сейчас прозвучит произведение эстонского композитора Арво Пärto «Which was the son of», который был сыном. Музыка написана на текст 3 главы Евангелия от Луки. Святой Лука приводит родословную Иисуса Христа на 75 поколений назад. Он был сыном, как думали, Иосифа, Иисея, Авраама, Ноя, Адама и, наконец, Божий. Это первая запись произведения Арво Пärto, написанного в 2000 году.

родословная Иисуса Христа, согласно святому Луке, на музыку Арво Пярта в исполнении Эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. А нашу программу продолжает еще одно произведение шведского композитора Свена Давида Санстрема. Оно называется «Es ist genug», то есть «довольно», «достаточно». Это произведение включает в себе две музыкальные цитаты из шведской народной песни и из кантаты номер 24 немецкого композитора 17-18 века Дитриха Букстехуде. Из этой кантаты взят и текст. «Уже достаточно, Господи, уже хватит, дорогой Господь. Господи Иисусе, почему ты все медлишь? Приди, пожалуйста, сюда на землю, мне очень страшно. Приди и спаси меня».

«Es ist genug» – «Довольно» – произведение шведского композитора Свена Давида Санстрома. Сегодня в передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат записи из альбома «Балтийские голоса» эстонского камерного филармонического хора под управлением Пола Хиллера. Нашу передачу, как и альбом, завершает композиция современного латвийского автора Петриса Васкса «Донна нобис пацем» – «Даруй нам мир». В записи этого произведения принимал участие Таллинский камерный оркестр. Произведение Петериса Васкса на диске звучит более 15 минут, поэтому мы успеем послушать только начальный фрагмент.

в передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучали записи эстонского филармонического камерного хора под управлением английского дирижера Пола Хиллера. Передачу подготовил и провел для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.

0: сугубое прошение из чина воздвижения честного креста Господня композитора Григория Львовского прозвучало в исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Поторжинского. Запись архивная.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Крест Христов. Слово на день воздвижения честного и животворящего креста Господня. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Христианский православный мир совершает ныне торжественное поклонение животворящему кресту Господню. Во время всеночного богослужения вы созерцали с душевным умилением пятикратное воздвижение Его с пением часто повторяемой покаянной молитвы «Господи, помилуй», по мере неспускания креста настоятелем к земле и потом постепенного его возвышения до прямого положения священнодействующего. На четыре стороны совершается это воздвижение в знак того, что Господь крестом Своим искупил весь четверочинный мир — восток, запад, север и юг, и потом еще на восток, в знак искупления человека пятичувственного, непрестанно согрешающего своими пятью чувствами. Что было началом этого торжественного обряда? Началом его было обретение царицей Еленой, матерью царя Константина, первоначального креста Господня, от которого по обретении совершилось чудо воскрешения мертвеца, и который хотел видеть весь народ, собравшийся во множестве из Иерусалима и окрестных мест, чтобы воздать ему благоговейное поклонение. Тогда народ, видя его на возвышенном месте в руках патриарха Макария, воздвигавшего его на все четыре стороны, поклонялся и многократно в умилении и ужасе восклицал: «Господи, помилуй!» Вот начало праздника воздвижения креста. При этом воспоминается и чудесное явление креста на небе, одно царю Константину и воинству его с надписанием кругом его «Сим победиши», и другое при императоре Констанции и святом епископе Кирилле Иерусалимском в лучезарном сиянии, виденное всеми жителями Иерусалима. Еще церковь воспоминает торжественное освобождение в VII веке креста из плена персидского и торжественное несение его в Иерусалим императором Ираклием босыми ногами в смиренном одеянии без багряницы и венца царского. Такова всемирная слава креста после его трехвекового пребывания в глубине земли и под капищем языческим. Таким образом, само небо засвидетельствовало о славе распятого на кресте, о святости и величии церкви его, бывшей три века под крестом гонений, и о святом нашем долге почитания креста и поклонении ему в духе и истине, как и святой царь, пророк повелевает поклоняться Ему: «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть». Не напрасно мы почитаем крест Господень, изображаем Его на себе и поклоняемся Ему, ибо Он есть божественная сила, сохраняющая и спасающая нас при жизни и по смерти. Церковь непрестанно проповедует о силе и животворности Его, проявлявшихся и в прежние века, и ныне совершающихся над верующими. Он исцелял всякие болезни, воскрешал мертвых, прогонял от людей полки демонов, погашал страсти в сердцах людей, доставлял чудесные победы на войнах с неверными. Крест есть божественная слава Христа, искупившего в нем мир, падший в глубину погибели, разрушившего проклятие человечества и исходатайствовавшего ему благословение Отца Небесного, победившего смерть нашу и даровавшего всем воскресение из мертвых? Кто поведает все чудеса и силы креста, бывшие и в древних, и в новейших родах, и все благотворные действия его в мире? Знамением и силой креста совершаются все таинства церковные. Освящается вода, и все стихии, и все верующие, с верой принимающие его или знаменуясь им сами. Крест носим на персях, и через него сохраняемся от многих искушений и коварств вражьих. Крестом знаменует нас Святая Церковь и по смерти, когда совершает над нами надгробные песнопения. Крест ставится и на могилах умерших в союзе с Церковью, и не ставится только на могилах явных отступников и самоубийц, сознательно и по своей воле наложивших на себя руку. И это потому, что в кресте, с верой употребляемым и изображаемым, действует божественная, спасительная сила Христа распятого, являющая непрестанно Его божественную власть над всем миром, над всей природой, над всеми полчищами вражьями, показывающая, что Христос Бог искупил крестом Своим весь мир от греха, проклятия и смерти, что Он имеет власть живота и смерти, что Он есть воскресение и живот, и Бог всех. В нынешнее неверное время, время брожения умов и развращения сердец и нравов, многими крест пренебрегается, как и сам пострадавший и умерший на нем вольной жертвой за нас Господь. И как в древнее время он был иудеем соблазном и эллином безумием, так и ныне объюродившим мудрецам века сего. Он служит им соблазном и безумием. Таков воистину юрод, слывущий недоброй всемирной славой, лев, рыкающий на Церковь Божию со всеми своими последователями. Он восстал и против Бога, против Его премудрого, всеблагого, спасительного промысла, против Евангелия вечного, против здравого смысла, против убеждений всего верующего человечества, против истории, против всех фактов, преданных нам самыми верными свидетелями, большей частью очевидцами. Вольных слепцов, ослепивших себя самих безмерной гордостью, убеждать бесполезно. Они покаяться не могут, ибо видеть истины не хотят. Они и погибнут в своей гордыне и упорстве, как Корей, Дафан и Аверон при Моисее. Но для человека верующего крест есть всегдашнее спасение, защищение, избавление, победа и мир. Ежедневно согрешая, волей и неволей, подвергаясь различным острым искушениям от невидимых и видимых врагов и собственных страстей, где, в ком и в чем мы найдем помощь и спасение? Только во Христе и в кресте. Только в жертве безмерно великой и всеискупительной, принесенной за нас на кресте. Только крестом мы спасаемся ежедневно от уязвлений демонов и от всякой бури страстей, когда с верой и истинным покаянием прибегаем к Христу. Крест — наша жизнь, наше спасение, наша сила, наша слава, наша победа, наше непрестанное обновление, наше примирение с правосудием Божиим, праведно разящим всех бессмысленно дерзновенных и упорных грешников. Крест — хранитель всея вселенная. Крест — красота Церкви. Крест — царей держава. Крест — верных утверждения. Крест — ангелов слава и демонов язва. Без креста нет никому спасения. Будем же усердно чтить крест Христов и с любовью поклоняться распятому на нем начальнику жизни нашей, памятая вечный завет его нам с креста. Любите друг друга. Аминь.
3: Крест Христов. Слово на день воздвижения честного и животворящего креста Господня, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал Георгий Корольчук.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Передача третья. Богослужебное прославление. Продолжение. Какие же выводы? Вот мы просмотрели всю службу, кроме стихир при выносе и при поклонении кресту. На них мы еще остановимся. Что же мы видели? Какие выводы? Прежде всего спрошу, где хоть единое слово о том, что мы искупляемся нравственным возрождением, ответную любовью? Ни единого. Подумаем, если бы именно в этом был главный смысл искупления, то как же не сказать о нем ни единого слова? Не то что главный, но даже если бы прибавочный смысл был, и тогда нужно бы говорить, а тут ни слова. Ясно, что Церковь не в этом видит силу и смысл искупления, а в чем же? В том, о чем она твердит повсюду. В разрушении праведной клятвы, в примирении людей с Богом, в уничтожении державы дьявола, освобождении людей от его власти, умерщвление смерти, в обожении человеческого естества, вознесении его на небо. Все сие совершилось уже во Христе, как начатки. А после к Нему привлечены все верующие и привлечены тоже крестом, то есть не только познанием Христа, это лишь начало. Спасение совершено им самим на кресте, и из всех перечисленных плодов выделяются больше всего два — уничтожение клятвы и разрушение власти дьявола. Вот главные плоды. И лишь немного в одном-двух местах говорится об освобождении нас от страстей, и притом это не разъясняется особенно подробно. Следовательно, совершенно очевидно, что и здесь Церковь основной смысл искупления переносит в потусторонний мир. Там совершалось главное — примирение, благословение, освобождение и так далее, с последствиями всего этого. А ныне особенно должно бы выясняться искупление. Другого такого дня уже не будет в году. Ему ныне посвящен специальный праздник — на 9 дней. Есть когда все изложить. И авторы стихир, премудрые, прославленные певцы, святитель Андрей, святитель Феофан, святитель Косма Моиумский отлично знали святоотеческую литературу и ее учение об искуплении. На них, как на столпах, и мы почием. В полной несомненной уверенности, что учение православной церкви именно таково, а не иное.

самый важный вывод. А самый важный вывод и совершенно несомненный нельзя не заметить. Как только начали петься стихиры на праздник и до самого дня отдания, все песнопения неумолчно твердят его нашей душе. Все крестом. Все спасительное совершено именно крестом. «Вся бо креста ради воссияша нам дарования», говорится в заключительной стихире на Литии. «Все ради креста». И именно «все даровано», дарование, а не нами добыто. Да и что сделать могли бы мы, ничтожные? Как мы могли разрушить, грустно даже и подумать, державу дьявола, когда в его власти были и Моисей, и Креститель? Как мы могли смерть умертвить? Как могли с себя клятву снять? Так всякий преступник на суде заявлял бы судьям: «Я отныне признаю себя прощенным, прощаю сам себя». Как мы могли бы к Отцу дерзнуть войти? Все это совершено было только крестом Сына Божия. И потому Церковь прославляет именно крест Христов. А посему, если бы мы и не старались объяснить,